0: Здравствуйте, доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я ваша постоянная слушательница. Всегда слушаю вашу передачу.
0: Да, это очень приятно.
2: И муж мой тоже слушает.
0: Очень тоже приятно.
1: Очень приятно.
2: А вы знаете, голос — это моя беда. Все меня принимают за мужчину, хотя я женщина.
0: Вы знаете, дело в том, что это, так скажем, проблема такая очень-очень серьезная. Да, спасибо вам за звонок. Мы сейчас это, конечно, обсудим. У нас есть пара методов. Вам нужно сходить к доктору, который называется пупочник. Вся проблема здесь только в пуповине, только в пуповине. Скажем, если вам нужно посмотреть на пупочную область вашу, если у вас пупок вдавлен, то ничего в этом удивительного нет. А если выпукл, то это уже стоит насторожиться. Стоит насторожиться. И в любом случае, то есть если он вдавлен...
1: Попробуйте выпрямиться. Вы, по-моему, очень сутулитесь, вот когда...
0: Да, и это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому уж... Да вообще надо спортом заниматься просто. Просто занятия спортом, они облагораживают. Еще быстренько звоночек.
1: Быстренько, да.
3: 203-19-22.
0: Доброе утро, вы в прямом эфире.
4: Эхо Москвы?
0: Да, здравствуйте.
4: Здрасте.
0: Здрасте.
4: Как жизнь?
0: Смотря о чем вы говорите, это очень сложный вопрос. Вот мы обсуждаем сейчас конкретно финансовые проблемы, как вы уже догадались. Так что...
4: Я вообще-то хотел бы спросить, как, кузнечики шизеют или нет пока?
0: Да, да, да, конечно.
1: Простите, а вы о чем?
4: Я о кузнечиках.
0: Это наш разговор, Катя.
1: А.
0: Все нормально, как мы и договаривались.
4: Да?
0: Все отлично, конечно.
4: Все спасибо большое. Спасибо за программу.
0: Спасибо, до свидания. Просто это мой дядя.
1: Все, да, все, то тогда нет, там, извини,
0: там,
1: Саша.
0: Там все нормально.
5: Комментарий опоссума.
6: Если что, то в основном да. Что фыркнул. Пью.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Сегодня это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад.
1: Я тоже очень рад, что я присутствую в этой студии. И заодно хотел вот господину Лаэртскому показать среднестатического слушателя. Он, наверное, все-таки не видит те, кто по ту сторону эфира находится.
0: Почему мы периодически устраиваем встречи вот в нашем красном уголке? Ведь вы понимаете, как человек, скажем так, тоже публичный в своем роде, вы занимаетесь средствами массовой информации, и вы наверняка догадываетесь, что грядет таки кризис средств массовой информации, грядет таки выключение электричества глобальное. Мы, как модная радиостанция, готовимся к этому. Для этой цели мы будем создавать лектории. Вот. То есть те же радиопрограммы, но они будут проводиться в красных уголках, при ЖЭКах. Вот.
1: Очень интересно.
0: Да. Извините, что я перебил.
1: Правда, насчет кризиса я с вами не совсем согласен. Кризис уже давным-давно грянул. Та журналистика, которую мы сейчас имеем, мне, честно говоря, самому как редактору несколько стыдно за нее, поэтому я последнее время представляюсь как редактор, а не как журналист. Так вот, а я вернусь к последнему вопросу, который хотел сказать. Так вот, вы видите перед собой как раз среднестатического ночного слушателя. Как раз я вот сижу в маленькой своей комнатке ночью, где-то часов до 4, работаю за компьютером. У меня, как правило, какая-то радиостанция. Телевизор я не очень люблю, только новости смотрю. А вот радиостанция, как правило, «Эхо Москвы», ну, я думаю, что вы, наверное, не подумайте, что я льщу ваши радиостанции.
0: Ни в коем случае.
1: По крайней мере, среди других радиостанций ее выделяю в связи с профессионализмом. По крайней мере, вот здесь вот в коридоре я видел, на стеночке висят такие бумажечки, как правильно ударение ставить в некоторых словах.
0: Если да, мне приходится корректировать сотрудников.
1: Вот, если кто-то из ведущих ошибается, то на стеночке...
0: Я их не увольняю, я просто пишу, что, дескать, уважаемый. Я гуманист.
1: А я был на многих радиостанциях. Я такого нигде, честно говоря, не видел. Вот это меня подкупило.
0: Ну, потому что на других радиостанциях применяются воистину драконовские меры. То есть людей могут уволить без ведома. А также, к примеру, вот те радиостанции, с которыми я имел дело, там, например, могут даже нанести тяжкие средние телесные повреждения вот неугодным людям, к примеру. То есть входит, например, главный редактор в кожаных штанах и кепке Буффало и начинает наносить просто диджею побои. Но на то он и диджей. То есть дело в том, что диджей, его функция что? Объявлять пьесы, да глупо резвить, в общем-то, слушателей. Поэтому к побоям он относится так же, как, ну, скажем, тузик к шапке, к примеру, или шапка к тузику. Они не могут друг без друга, понимаете?
1: Да, вы знаете, я к этому просто, может быть, маленькую историю, раз уж мы заговорили. У меня был один знакомый милиционер, который был интеллигентом среди милиционеров. Он был сержант, но он учился где-то. И мы о литературе с ним разговаривали. Он такие читал Пушкина, читал других каких-то поэтов, но был настоящий интеллигент. И тут какой-то хулиган что-то там то ли закурил, где не положено, то ли еще, я уже не помню, что он подходит, ему под дых, раз, со всей силы дает. Я тут возмутился, говорю, как же, мы только что с тобой о таких высоких материях говорили, и тут ты берешь этому человеку под дых. А понимаешь, я просто, говорит, перешел на его речь. Если бы я подошел к нему, стал вежливо что-то говорить, он бы меня не понял. А тут я просто на его языке сказал, он все понял, успокоился.
0: Ну да, это есть еще такое понятие, спуститься на этаж ниже или этажа на три ниже. К примеру, даже есть такие строки, ну, написанные вашим любезным слугой, лицо болит от ушибов, полученных в ходе беседов на тему Густава Малера вчера во дворе с соседом. То есть дело в том, что народ наш, он подчас удивляет своими вот такими парадоксальными вещами. То есть я, например, наблюдал дикую схватку между двумя нейрохирургами. Не знаю, что они уже там не поделили, видные достаточно люди, но Махач был страшнейший, в результате оба вывалились сквозь вот стекло, слава богу, был третий этаж, и внизу еще козырек, отделались там легкими повреждениями ребер и, там, и так далее. Вот с другой стороны, также я видел человека, внешность которого, ну по внешности судить, конечно, нельзя, но тем не менее, говорила сама за себя, то есть, ну... как бы сказать, чтобы не обидеть, ну, человек пассатижа, назовем его так, да. Вот, при этом он возвышенным голосом не просто читал, в автобусе был поддат, я прям-таки пел хорошо поставленным голосом строки из «Ромео и Джульетты». Прям вот там, типа, все шпарил наизусть, вот так вот. То ли это был спившийся какой-то интеллигент, непонятно. Поэтому вывод какой-то сделать нельзя, но... Я тут и хотел перейти вот непосредственно к вашей профессии. Дело в том, что выпускаемая вами газета, она ориентирована как раз тоже на среднестатистическую аудиторию, а стало быть, максимальную аудиторию. Я считаю, что тот круг, который вы охватили, это, ну, это платформа для будущей революции. Я очень волнуюсь, извините. Потому что все вот эти новомодные журналы, я не буду их перечислять, где там голые девки, где всякие, опять же, эти модные диджея, MTV, сплошной гомосексуализм, конечно же, мало интересно широким слоям публики. Высокая мода должна быть, но какой-нибудь бабушки из Саратовской области или девчонки из деревни Карачаева где-нибудь под Владивостоком... Это до нее и не дойдет. У вас же широкий круг почитателей. Вы, кстати, даете людям не просто чтиво. Это, опять же, я не хочу польстить вашей
1: позиции. Как выжить в этих условиях, вот, в жизни?
0: Вот это я и хотел сказать. И вы знаете... Не подумайте, что люди, которые вот приходили сегодня весь день, приносили дары со своими жалобами, я прием веду и днем, вот, они знали, что вы придете, и задавали массу вопросов. Я один из них глобальный вот так сформулировал, хотел бы вот вам передать его. Но единственное, опять же, не подумайте, что люди как-то вот, ну... что это глупый вопрос. Он имеет под собой основу. Что можно снять со своих шестисоток в зимнее время?
1: В зимнее время.
0: Как можно их использовать? Потому что бытует же мнение, что вот сейчас модно, например, иметь не 6 соток, а 12 или 24, с тем, чтобы, например, одни были засеяны, а другие отдыхали, ну, как вот...
1: Понятно. А еще лучше в Барвихе, да? Или на Лазурном берегу.
0: Дачку.
1: Да, маленькую.
0: Да.
1: И можно посидеть, посидеть даже в тюрьме где-нибудь в Америке за это. Да.
0: Нет, а действительно, вот, скажем так, 6 соток, на мой взгляд, сейчас я посчитаю, у меня где-то раз в 10 больше земли. И то я толком не могу ей распорядиться, потому что, ну, если вырастет дыня, так половину занимает. Как же люди справляются вот с 6 соток, это вот как вот где мы сидим приблизительно?
1: Нет, больше гораздо, что
0: больше, да?
1: Я на такой площади только картошки сажаю.
0: Так как вот, как зимой эффективнее использовать свою землю?
1: Как зимой эффективнее? Что зимой можно снять?
0: Да.
1: Давайте вот подумаем, для чего... Наш народ использует эти 6 соток. Наверное, не только для того, чтобы прокормиться. Вот непосредственное питание. Это картошка, морковка и так далее. Вот представьте, зима. Находимся мы сейчас в Москве. Грязно. Кругом машины едут. В воздухе витает, ну, я не знаю, какое-то напряжение. И вот работаешь неделю, просто это ужасно. Выжатый как лимон. Что делать? Где человеку сбросить эту нервную энергию, чтобы ему на следующую неделю, в понедельник, выйти свежим, чисто? Можно пойти хорошенько выпить. Но поверьте старому журналисту, что это не принесет облегчения.
0: Редактору.
1: И не принесет к понедельнику свежести головы.
0: А наоборот, будет состояние всеобщей срамоты.
1: Усугубит, я скажу неправильно, ударение. Так вот, и теперь представьте, вы приезжаете на свой участок сейчас, зимой, засыпано все снегом, дорожки. Вы берете, вытаскиваете из сарая лопату снеговую, начинаете чистить дорожки. У вас там обязательно висит кормушка на дереве, а вы с собой привезли несколько засохших батонов, там, крупы какой-то старой.
0: Бутылочку. Насыпаете. Ну, все-таки.
1: Для кого как, да.
0: Ну, зима же, ну...
1: Не повредит, да, я там согласен, же, да. Не повредит. Но если вы за рулем, лучше этого не надо делать. Так вот, насыпайте в кормушку. Вот только вы насыпали в кормушку, уже синички прилетели, уже воробушки там где-то шебуршатся, а вы... лопаткой дорожки прочистили. Если печка есть, все, эту печку вы затопили. И, конечно, дом вы не протопите, но вы посидите рядом с огоньком. И вот для меня полдня, проведенные на моей даче, которую я возделываю уже 20 лет, понимаете, это, ну, я не знаю, для кого-то, может быть, сходить в театр, снять нервную энергию, для кого-то съездить в ту же Ниццу. Ну, а для меня хватает вот этой дачи, этой скромной, тихой дачи, где все тихо, где сосед через, так сказать, две улицы сторож живет, у него собачка немножечко там тявкает.
0: Чуть-чуть колченога.
1: Да, недалеко там поезда где-то проходят, Владимирское направление, которые куда-то увозят людей.
0: Андрей, но есть и другие, скажем так, ассоциации, вот, например, моя, она не столь веселая. Я надеюсь, вы простите меня, если я буду откровенен. Хорошо? Дело в том, что с самого детства, вы простите, я очень волнуюсь, да, я был сторонником, скажем так, некой платформы в любом деле и в любой отрасли, и на любой территории. То есть, к примеру, поясню. Если мы с девчонками и парнями ехали в поход, вот, то я никогда не понимал похода без базы, то есть без точки, на которую всегда можно вернуться, отогреться. Это может быть какая-то хижина небольшая, может быть какая-то поляна, где стоит базовая палатка, понимаете, может быть там даже пасека или улей, неважно что, просто база, да. Вот, то же самое я ощущаю и с дачами. Когда я летом вижу, вот вы сказали про машину, если есть машина, ну, это редкость. Большинство людей на своих шестисотках имеют вот этот дачный вагончик обычный, да, и вот они едут туда, в поездах, с этими саженцами, все потные. Ну, то есть, когда я смотрю на это, я не чувствую там вот этой самой базы. Я чувствую даже, ну, не то, что жалость к этим людям, потому что вот набитый дачниками вагон, вот этот вот, я вижу, вы тоже прослезились.
1: Не согласен.
0: Потом они везут вот эти дощечки, которые, значит, новые русские там выкидывают, когда стеклят балконы свои. Стройматериалы все на себя. Оттуда потом вот волокут эти картошки. Никакого отдыха толком нет, потому что заметьте, что, как правило, большинство вот этих участков расположено вдоль дорог, где даже водоемов, ну, до водоема не дойти. Вместо заборов, я сам это видел, вместо каких-то заборов стоят просто натянуты веревки, и вы видите постоянно, например, прыщавую спину соседа справа или слева. Вряд ли это является каким-то расслаблением. То есть, может быть, это как раз такой практический очень подход к добыванию просто пищи. Потому что отдых, ну, какой-то может быть, релакс в таких условиях. Они даже воду питьевую везут с собой из Москвы многие. Вот представьте себе.
1: Представляю, но не согласен категорически, потому что каждый понимает отдых по-своему.
0: Нет, ну вы считаете, они отдыхают?
1: Конечно. Они даже не отдыхают, они живут этим, это две разные вещи.
0: Андрей,
1: живут этим,
0: а почему, когда жизнь, они вот возвращаются, например, ну вот, к примеру, звонишь, бывало там, ну, по молодости лет, когда еще все мы, так сказать, были молоды, звонишь там подружке, да, и говоришь, ну как, что ты, где была все выходные? Она говорит, да предки на дачу таскали. Вот. А мама ее, например, говорит, ну заходи, Саш, к нам чайку помню. Как раз бывало, что заходишь, так мама такая вымотанная. Я говорю, что там, это Людмила Петровна, что с вами? Ну, к примеру, да, там Людмила Петровна, неважно. Она такая, ой, ну на даче так нагорбатились. Так, то есть прям вид у нее, кого-то она только что после вот аборта вышла. Жутко смотреть. Вот. И я так уже тогда стал задумываться. Думаю, так какого же черта тебе нужна эта дача? И вот, извиняюсь, что ты так за эту картошку там вот гробишь свой организм? Если ты вся потная, солнечный удар схватила, приехала, и завтра с позаранку ей на работу вставать. Ой, в этом поезде ехали. То есть я не говорю только свои ассоциации. Я вот опираюсь на факты и на свой какой-то пусть, конечно, он меньше, чем у вас, вы внутри этого, но все-таки жизненный опыт. Мой взгляд со стороны на это вот...
1: Вот именно, что со стороны, потому что со стороны не понять людям. Вот альпинист лезет в гору,
0: да.
1: Он тоже уставший, потный, несчастный, а спускается вообще, из него можно веревки вить.
0: Или, но наоборот, быстрее, чем хотел.
1: Совершенно просто... верно, уже... он счастлив, счастлив и полезет еще. Так и человек с дачи приезжает, вымотанный, замученный. Откуда едешь? Ой, с дачи отдохнувший. Человек еле ноги передвигает.
0: Но это другие, понимаете? Нет, я не согласен. Вы имеете в виду другие дачи. Когда человек, есть у меня такие знакомые, постоянно типа пропадают на дачах, что-то там строят. Ну, извините, это дача там действительно не 6 соток, а 60. При этом это не коттеджи какие-то, да? Вот он своими руками там строит капитальный дом, обкладывает его вагонкой. Ну, то есть это все-таки уже даже зимой там можно, скажем, жить. А я имею в виду как раз вот эти вот...
1: Огороды.
0: Да! Вот еще. Вот, кстати, вот выражение, это классное. То есть, а где вы были? Ой, да на огороде ездили с этой картошкой и умотались. Вот эта фраза, она меня убивает. Это фраза из серии, знаете, как некоторые люди говорят, типа спрашивают, что ты такой бледный? А он тебе в ответ говорит, да что-то мне не очень хорошо. То есть ощущение такое, что ему всегда по жизни должно быть хорошо, требовательно.
1: Ладно,
0: так.
1: Сейчас мы говорили немножко про Москву.
0: Да, простите.
1: Это все больше про Москву, да?
0: Ну,
1: электрички идут, машины,
0: да, то есть,
1: идут,
0: ну,
1: дачи.
0: Естественно, они стараются.
1: А
0: вот...
1: Москва и Россия – это две разные вещи, наверное.
0: Конечно.
1: Все-таки Москва – это не Россия. Попробуйте,
0: конечно, конечно,
1: выехать. Вот сейчас вот я шел к вам в редакцию. Казино рядом, мерседесы стоят, сияют.
0: А понравилось вам казино?
1: Швейцары. Не в жизнь туда не зайду.
0: Мне как-то обидно немножко. Я старался все-таки, чтобы людям было хорошо и... Ну, как хотите, не хотите, не заходите.
1: Не пойду, ей-богу. У каждого свои интересы. Так вот, кто-то живет этим. Для кого-то это хорошо. Москва – богатый город. Может быть, даже не совсем справедливо богатый. Даже я уверен, что не совсем справедливо богатый. Потому что обидно за другую Россию, из которой-то, в общем-то, Россия состоит. Вот эти небольшие города, эти небольшие поселки, деревни. А вы представьте на секунду, что вот обычный небольшой поселочек, там есть какой-то сельмак, там обычный набор продуктов, там кильки в томате, водка, там хлеб, крупы и так далее.
0: Пиво обязательно.
1: Пиво обязательно,
0: и
1: да.
0: Обязательно почему-то здесь же продают вот грабли и гвозди.
1: Грабли очень хорошо.
0: Нет, вот. я, кстати, в данном случае не иронизирую, когда вы вот это говорите, да, я не просто, так скажем, поддакиваю или как-то там, вот, я реально ощущаю эту жизнь, то есть поскольку очень много это увидел, я даже чувствую запах этих магазинов, и я вижу этих людей, то есть... Я ощущаю это физически, поэтому...
1: Вот,
0: да.
1: Вот. И теперь скажите, смог бы человек прожить на остальной части России, за исключением Москвы, выжить элементарно? Я не говорю, может быть, нынешний сейчас, вот год, когда чуть-чуть получше жизнь стала, там, пенсии начали платить. А вы вспомните, 91-й, 92-й, 93-й и далее без остановки, когда люди не получали пенсии, не получали зарплаты, все было развалено, в магазинах ничего не было. Как можно было выжить, не имея огорода, не имея картошки своей, не имея банок засоленных? Поэтому, извините, вот эти 6 соток несчастных, эти несчастные огороды, загороженные этой ржавой проволокой возле дорог железных и так далее, вот я без всякого иронии говорю, что они спасли вообще-то Россию. Если бы не они, ну, ей-богу, революция была бы, очередная революция, очередной бы голод на Поволжье, люди бы с вилами бы вышли бы, и Борис Николаевич сейчас бы не в Барвихе отдыхал.
0: А лежал бы заколотый вилами в земле.
1: Совершенно верно.
0: А также бы все владельцы лабораторий, которые активно посещают ежедневно церковь, грехи замаливают, тоже бы лежали с большими косами в своих модных задницах.
1: Поэтому...
0: Но, кстати, вот, извините, что перебиваю, вот мы пришли опять же к тому, о чем я говорил. То есть все-таки прежде всего да, такой практический подход к огороду. И в то время, когда вот, как вы совершенно верно заметили, было не очень хорошо, когда было...
1: А у нас почти всегда не очень хорошо, к сожалению.
0: Вряд ли можно было сказать, что люди ездили на огороды отдыхать все-таки. Вот,
1: и отдыхать. Понимаете, все здесь, все. И еда, и отдых, и много, столько... столько всего. Я могу рассказывать очень долго об этом, люди живут и чем на дачах. Я думаю, это займет много времени. Но если у нас можно...
0: У нас очень много времени. Это
1: поговорим.
0: К тому же близится дачный сезон уже, поэтому уже вот-вот это зима и пора.
1: Да. И вообще, я вот так немножечко оглядываюсь на нашу историю.
0: Я просто имел в виду, что вы не оборачиваетесь, главное, назад, потому что это у нас он всегда присутствует. Это практикант с другой станции. Мы его йодом иногда мажем, но это не очень помогает. Он к вам не будет прикасаться. Пусть
1: очень
0: стоит.
1: Хорошо.
0: Да, стой там.
1: Так вот, сейчас, может быть, немножко с иронией поговорим. Я почему-то считаю, что наша страна – это страна победивших идей Ким Ир Сена, идеи Чучхе знаменитые. Давайте вот на секунду. Помните, в году 85-м на все редакции приходили такие красочные журналы про Северную Корею, они назывались. Красивые.
0: Из посольства.
1: Да, и там идеи Чучхе были. Так вот, что я из этих журналов понял, что идея Чучхе – это вообще-то опор на собственные силы. Что империалист тебе не поможет, и от него не надо ждать никакой помощи.
0: Так же, как и государство, кстати.
1: Да.
0: Рассчитывай сам на себя.
1: Да. Рассчитывай сам на себя. Если тебе надо покушать, пожалуйста, посей риса и покушай. И все, нормально.
0: Нет, ну правильно.
1: А кроме этого, как в Северной Корее люди жили? Есть основное производство. 8 часов отработали, да, отлично. А потом-то 4 часа надо поехать на сельское хозяйство. В добровольном порядке, в добровольном только. Люди садились на автобусы, выезжали в поля, сажали рис или собирали, в зависимости от чего. Смотрите, как все практически похоже на нашу действительность. Они там строили... тот коммунизм севернокорейский, а мы, похоже, его построили. Так что, в принципе, вся страна у нас, опять же, за исключением Москвы. Москву не берем.
0: Не берем, конечно, это отдельно.
1: Опирается на собственные силы. Представьте, живет среднестатический человек. Женщина, там, бабушка, там, человек безработный.
0: Лучше девочка. Девушка.
1: Вот, да. Какое отношение этот человек имеет к тому правительству,
0: да,
1: которое
0: никакого.
1: Сидит в Москве?
0: Вот о чем я тоже говорю.
1: Что правительство ему дало?
0: Ни черта не дало. Кроме единственного, разве что это самое НТВ не прикрыло. Простите, я волнуюсь.
1: Да. Ну, может быть, и не прикроет. Кто его знает? Правительство такое.
0: Да.
1: У него много мнений одновременно. Как ветер откуда дует, такие мнения. Так что, выходит, нам вообще-то надо ставить памятник Ким Ир Сену. Мавзолей, опять
0: Но
1: же,
0: ведь,
1: может быть.
0: Ведь согласитесь, что... То есть, это как вот, знаете, мы делали эксперимент...
1: В стране.
0: Нет, вообще вот здесь, на радиостанции, брали змею вот, и кидали ее в ящик. В большой ящик с единственной дыркой. Через сутки она находила выход и вылезала именно через эту дырку. Вот. Так же и здесь. Если, например, корейскому народу помогали тамошние идеологи и, может быть, экономисты в какой-то степени.
1: А
0: пусть
1: у нас люди сами нашли выход.
0: Помощь, это доказывает о чем? Доказывает о том, что все экономисты, которые вот у нас там, скажем, ну, знаете, как бывает, вы кем работаете? Я экономист. Мне сразу становится смешно. То, ну, то же самое, как, например, да я помощник депутата. Я просто начинаю там дико смеяться. Или когда там, ну, даже не буду говорить. То есть очень много таких смешных профессий, от которых реально никакой пользы нет никому, да, даже самому, так сказать, владельцу этих профессий. Вот. Но, тем не менее, народ, получается, сам нашел этот выход, да, и умудрился как-то выжить. Вот. А не пытались ли вы проводить анализ дальнейшего развития событий? Вот в то время, когда вы вот, говорили, да, было голодно, когда же если была как-то в определенных кругах называлась капуста лаве, да, там в магазинах ничего нельзя было купить, да, все-таки были там определенные какие-то личности, которые строили модные вот эти коттеджи тюремного типа из красного кирпича, но это не было столь повальным, как в последнее время. Поэтому у владельцев шестисоток, вот этих шестисоток,
1: я понял.
0: Появляется стимул стремиться вот к этой, ко всей байде.
1: Понял вопрос. Я имел счастье немножечко поиграть на фондовом рынке, на нашем российском. Увлекательнейшее занятие. И, знаете, вот на Западе есть индекс Dow Jones, знаете, там в Японии индекс Nikkei. А, как в зависимости от того, как он выше, ниже, вот отслеживается экономическая ситуация в стране. Но для того, чтобы там успешно играть на фондовом рынке, надо предугадать, как этот индекс поведет. И там есть какие-то другие, там, ну, опытные игроки на бирже, там, по каким-то другим показателям это отслеживают, что вот, через неделю индекс там скакнет, надо вот эти акции покупать, эти продавать. Так вот, я долго пытался вывести такую формулу для России. Как отслеживать, вот, как Россия живет, как экономика, как состояние России.
0: Это называется нащупать пульс,
1: да,
0: просто.
1: Да, и нашел. Так называемый картофельный индекс. Я его так назвал. Вот если вы едете по любой железной дороге от Москвы либо от другого города, вы можете увидеть, что вдоль дороги располагается так называемый огороженной проволокой самозахваты.
0: А это, вот, кстати, меня интересовало, ну, вот, как это действительно самозахват?
1: Это самозахват, потому что эта территория принадлежит железной дороге. А у железной дороги, то есть охранная зона, но у железной дороги руки не доходят, поэтому...
0: Там... А ведь, в принципе, действительно, это охранная зона.
1: Совершенно
0: то есть там
1: верно.
0: Можно что-то и на рельсы подложить, и вообще всякие...
1: Можно лучше картошку посадить. И люди сажают картошку в этих, в неудобьях.
0: Вот, извините, я так вот на буду перебивать. Вот почему еще мне было неуютно всегда смотреть на этих людей, потому что вот они, например, горбатятся под солнцем, все это сажают,
1: а потом
0: уезжают. Да, как-то неохраняемая собственность, нету базы опять, о чем я вот
1: и готов. Это как раз неохраняемая, вот та вот собственность, которая у железной дороги, которая вроде бы непонятно чья, но на самом деле железной дороге она принадлежит, но у железной дороги руки не доходят. Так это проецируется вообще на всю нашу земельную собственность. Чья она у нас в стране? Наверное, та же, что вот в таком же положении, что и у железной дороги. Вроде бы и чья-то, а с другой стороны, ни у кого руки не доходят, а вроде бы и ничья. Поэтому, извините, у нас за последние 10 лет земли так деградировали, потому что они непонятно чьи, что восстанавливать их придется, наверное, не один десяток лет, если когда-то вот будет перелом, и их начнут восстанавливать, потому что они беднеют, они эрозируют. Становится не земля, а песок. Песок, на котором ничего не растет.
0: Я целиком согласен с вами, но вот есть ведь и другое, опять же, мнение, да. Когда, например, я увидел, как, в общем-то, одна жуткая совершенно тетка, владелец модного коттеджа, вырубает вроде бы на своем участке сосны красивые, я говорю, скотина, ты что, говорю, делаешь? Сейчас я тебе говорю, все родинки бритвой посрезаю.
1: Правильно.
0: Вот, на что она мне ответила, моя земля, что хочу и делаю. Я говорю, слышь, говорю, животные, я говорю, это земля общая. Вот, то есть то, что ты как бы заплатила бумажные деньги, сворованные твоим мужем, у меня же и у государства за за эту землю, это не значит, что она твоя. Я говорю, это земля даже японца, это земля любого грека, а там еврея, неважно чья. Мы живем на одной...
1: Вот здесь
0: этой.
1: Я с вами согласен.
0: Да. Я говорю, ты давай-ка мои сосны, говорю, животные не трогай. Ну, конечно, она в суд там, то все, там до драки дошло, муж прибежал, сайгу достал я, ну и понеслась. Но смысл не в этом. Вот вы говорите, там, чья земля, может быть, действительно не имеет смысла реально отдавать в собственность людям эту землю. Но нельзя так поступать, что типа, это моя земля, что хочу, то и делаю. Ну, это великая ответственность. Ее можно сдавать в аренду.
1: В мире да. Нет полной собственности на землю, что что хочу, то и делаю.
0: Да.
1: Нигде в мире этого нет. Даже там, вот, в той же Америке, которая нам все пример ставит, что там вот такая уж частная собственность, что дальше некуда. И там не дадут срубить дерево, ни кустик. И там, если у вас не кошенный газон, придут и могут оштрафовать. Почему да, у вас газон не кошенный? Почему? Вы извините, это же сорняки летят, если там заколосился газон, сорняки летят. Но
0: повсюду.
1: Это же, да, не положено, вы мешаете другим. Поэтому или скосите газончик, или мы вас оштрафуем.
0: То есть можно взять землю как-то действительно в аренду, в такую, в глубокую, в далекую, но Вот для меня, ну, более чем все-таки странно, когда земля становится частной собственностью. Особенно у нас здесь, когда с определенного момента, а именно начиная с 17-го года, вот эта культура владения землей, по-моему, утрачена конкретно. Да и тогда уже эти помещики там со своей голубой кровью, с кровосмешением начинали, попросту говоря, конкретно терять квалификацию земледельцев. Ну, не земледельцев, а вот заброшенные усадьбы, да, вот все это уже как-то начиналось, деградация.
1: Я иногда слушаю, как депутаты некоторые, там,
0: да, смешная
1: профессия, там, акоровцы рассуждают о том, как надо землю приватизировать, давать собственность крестьянам. Знаете, мне просто страшно становится. Такое впечатление, что эти люди никогда не видели вот эту землю воочию. Они никогда не были в деревне.
0: Абсолютно.
1: Представьте, точно. Отдать крестьянину землю. А что такое крестьянин? И где? Вот есть крестьяне, труженики, а есть такая пьянь, извините. А я кто? Я тоже хочу землю. Я, может быть, не крестьянин. Да. Извините, я эту землю... В свое время, 20 лет, нас посадили на вот эти участки на территории кирпичного завода. А была еще яма на моем месте, где вот этот участок. И там равняли бульдозером эту керамическую глину, развезли на 1.5 метра. Я 1.5 метра 600 глину снимал, до песка снимал, и потом то есть... сверху засыпал.
0: Да,
1: это
0: да,
1: без
0: да.
1: всякой техники, это все своими руками. И возил тачками, и таскал, с фермы навоз, подворовывал, честно скажу, да. И торф возил, все своими руками. А теперь у меня чернозем. Такого чернозема нет ни на одной пахотной земле. Даже там, в Орловской области нет такого чернозема, как у меня. У меня все растет. У меня земля не эрозированная. Хорошая земля, на которой урожай, на которой арбузы, дыни растут, черешня, вишни. Все растет, понимаете? Я снимаю урожай... 20 раз, в 30 раз больше, чем в колхозе, в совхозе, больше, чем голландцы снимают.
0: Так, наверное, видимо, надо начать вообще с определения, что такое крестьянство. Вот, давайте сейчас прервемся ненадолго. Кстати, да, наши уважаемые пусть тоже подумают о том, что такое крестьянство. Мы будем общаться и по телефону.
1: А потом мы еще расскажем про картофельный индекс экономический. Я думаю, многих это заинтересует, особенно тех, кто на фондовом рынке хочет на нашем поиграть.
0: Конечно. Вот видите, Андрей, он только что сказал, что вот НАСА, там космические самолеты, вот отказался выпускать, то есть какой бред. При этом активно лоббирует затопление нашей станции МИР, тем самым вообще не оставляя шансов России вернуться в космическое пространство. Единственное утешение, что она, может, упадет на Японию. Вот, надеюсь, что упадет основательно. Да, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов, и нам, видимо, нужно все-таки вернуться к настоящему.

0: даже можно заработать.
1: Можно, ну, похож немножко на кочерыжку.
0: Ну, в принципе, да, я считаю, кочерыжка очень вкусный. Вот какие у нас с вами разные вкусы.
1: Да.
0: Не, просто можно ввести его как дополнительный какой-то профессиональный такой вот, профессиональное понятие в индексации. Вот,
1: да, можно. Это уже когда совсем все у нас, да, закончится с экономией.
0: Станет цивилизованным.
1: Вот будет у нас брюквенный индекс, топинамбурный индекс, когда уж совсем картошка будет, это уже чем-то таким недостижимым.
0: Да.
1: Да. Так, значит,
0: извините,
1: если перебил. Вы решили поиграть на нашем экономическом рынке, там акции купить, вложиться куда, садитесь на электричку, едете весной, желательно вот по маю, едете вдоль вот этой железной дороги, ну, естественно, вдоль железной дороги, раз на электричке.
0: В любом и смотрите, направлении все равно.
1: Совершенно верно. Смотрите по сторонам. А по сторонам у нас вот эти самозахваты, огороженные проволокой, и народ там копается. Копается, ужасно. Что-то сажает. Ужасно. Ужасно, ужасно. Так вот,
0: я... А я, например, еду в это время там на юга, там, пропивать деньги с девками. Вот стыдно. Стыдно. Извините.
1: Стыдно. Что я так, ну, я потом анекдот про стрекозу расскажу.
0: Да.
1: Итак, я вот эти 10 лет нашего, так сказать, пути к свободе, к капитализму, для чего-то, я не знаю для чего, что-то вот кто-то мне подсказал, откуда-то свыше, старался отмечать у себя, вот у меня есть тетрадочка такая, вот я ездил на дачу, раньше без машины, это я первый год, сейчас на машине езжу, наконец-то накопил, и я отмечал примерно вот сколько там на отрезке от Павлова Посада до Фрязева
0: самозахватов.
1: Да, самозахватов. Примерно сколько людей сажает весной картошку.
0: И еще интересна динамика вот, развития их количества. Вот,
1: совершенно
0: изменения,
1: верно.
0: В зависимости
1: совершенно
0: от
1: верно. Так вот, наибольшее количество самозахватов, когда люди буквально дрались, что вот это мое, это ваше и так далее, пришлось на самые тяжелые, на самые сумрачные, сумбурные годы вот, нашей ближайшей истории. А когда Россия чуть-чуть нормально начинала жить, вот там с долларом устаканивалось, там зарплаты начинали, пенсии платить, сразу как-то самозахватов меньше становилось, гораздо меньше. И вот это совершенно явный показатель, потому что народ обмануть нельзя. Можно ему лепить, что называется, что мы там прекрасно живем или плохо живем, как угодно, но народ лучше знает, как мы живем. Так что следите за тем, сколько картошки сажают на самозахвата, и вы будете прекрасно знать, как идет у нас, как идут финансовые реформы, как у нас народ живет, потому что все-таки все капиталистические предприятия, которые у нас есть, которые зарабатывают деньги, все-таки они работают больше всего-то, конечно, не на заграницу, а работают для своего народа, производят молоко, там, ту же картошку, те же пельмени или, как я, газеты. Все что угодно. Если у людей, у народа, как мы называем людей, есть деньги, он живет немножечко получше, он начинает это покупать. Значит, и производство начинает расти. Знаете, как просто с одной стороны. А для того, чтобы немножечко вот эти мои, может быть, для кого-то покажутся идиотские совершенно идеи, как-то вот углубить, как я повторяюсь, и подтверждение им дать. У меня, значит, я вам по секрету скажу, по секрету. У меня есть в Центробанке буфетчица знакомая. Она, а там в Центробанке они, ну, не только там какую-то еду продают, ну, какие-то товары такие, ширпотреб, всякую ерунду, там, расчески и так далее. Так вот, я у нее всегда спрашиваю, а как шла торговля, каким товаром в Центробанке? И вот совсем недавно у нас кризис был, да? Какой кризис сильный был? Как все?
0: Я, кстати, за него до сих пор извиняюсь вот, перед всеми, потому что...
1: Я этот кризис пережил очень хорошо, потому
0: я
1: что
0: тоже.
1: Я был в курсе.
0: Да.
1: Я как-то к ней пришел чай пить, к буфетчице, и говорю, как у вас там торговля идет? Что народ покупает в Центробанке? А в Центробанке народ информированный. Ты знаешь, говорит, последнее время крышки для консервирования пошли.
0: Оба.
1: Я говорю, почему? Вроде все в порядке, нам ГКО говорят, вроде бы нормально. Борис Николаевич обещал, все будет стоять, доллар, все нормально, рубль, все отлично. Не знаю, говорит, от Геращенко приходили, заказали большую партию крышек. Ну, думаю, все. Надо покупать доллары и надо солить побольше огурцов и картошки закладывать. И точно, как только

0: купил доллары, все, грянул кризис. А я уже, так сказать, подготовлен, у меня в подвале все стоит. Вот вы, кстати, в каких банках храните
1: доллары?
0: Сбережения?
1: Доллары?
0: Сбережения, я сказал.
1: Честно скажу, я предпочитаю не доверять государству свой прайс, и храню его, в общем-то, в специально построенном здании. То есть, ну, это действительно так, где... Ну, то есть пройти туда практически невозможно. Это моя частная собственность. Действительно, там ничего не растет. Вот. И я не играю с государством никак ни в какие игры вот эти финансовые. Ни лотереи, ни Мавроди, все эти прибамбасы не по мне, кстати. Я тебе искренне говорю. Правильно. И так же, как и вы, я не просто был готов, а я к своему стыду и, так сказать, активно участвовал. То есть я выиграл большое количество денег, поспорив на тот самый кризис. И он случился, я получил прайс. Вот это действительно так было. Но мне очень понравилась действительно вот ваша идея насчет, скажем так, наблюдения по сторонам, вот эта вот теория с самозахватом. Потому что у нас в гостях в программе было большое количество, и, скажем так, политических деятелей. Вот, например, Бабурин Сергей Николаевич присутствовал, который, так сказать, продвигал оптимистическую идею насчет того, что на селе жить хорошо. При этом я ему в ответ такую, значит, высказал телегу реальную, что в Смоленской области, значит, один мужик, то есть, ну, реально, которого я вот знал, то есть так же вот выкопал картошку, все ее быстренько продал, пропил, и зимой просто помер с голоду. Я говорю, как же, говорю, у нас говорю, с вами совершенно разная информация. Вот. Но при этом, если мы даже сейчас с вами, вот, Андрей, начнем в рупор, видите, у меня рупор установлен. Кстати, вот ружье лежит, можете потом пострелять из окна, если...
0: Можно?
1: Да, там по антеннам я обычно модных автомобилей так... Оптика любая тут.
0: Я по Мерседесам с мигалками.
1: Пожалуйста.
0: Жуть как хочется иногда пальнуть. Вот если бы у меня что-нибудь было под рукой...
1: Вот я... Да вот, пожалуйста, Сайга есть здесь. Вот,
0: сейчас постреляем.
1: Так называемая смерть председателя. Но она такая для ближнего действия. Тут даже есть, кстати, вот с картечью, но она все-таки тоже для ближнего. Ну, вы
0: разберетесь. Ой, иногда руки чешутся, очень чешутся.
1: Да. Вот, так если мы даже сейчас будем орать и говорить о том, что, друзья, давайте, наконец, займемся грамотным сбором статистики, да, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем вот этот паровоз под названием государство как-то в нужном направлении направить, они же все равно не поймут. Вот почему я говорю, что депутат — это смешная профессия.
0: И депутаты, и министры.
1: Вот, а ваши,
0: столько много смешных профессий.
1: Согласен. Ваша идея, на самом деле, она не просто не лишена здравого смысла, а в ней он реально есть. То есть не должен, конечно, там целый министр ехать в поезде и смотреть на эти самозахваты. Ну, какой-то там мелкий чиновничек, просто его должны посадить, он должен ехать и вплоть там до того, чтобы проводить съемку. И говорить, ребят, статистика такая. Почему люди... наши русские люди вот, да, вот сажают картошку, к примеру, около железнодорожного полотна, да, а, к примеру, вот на наше министерство заказ, в общем, 10 Audi последних моделей. Вот как это происходит? Давайте проследим связь, да. Вот вы заметили, что после каждого получения кредитов в то время буквально пройдет там месяц-полтора, на улицах появляется значительно больше модных иномарок, да?
0: Значительно больше. А что наши чиновники... депутаты, помощники депутатов, министры и так далее могут, кроме как красиво говорить, вот у вас в эфире они часто бывают, часто, и все знают, да, все знают, как надо нам обустроиться, что мы неправильно делали, а что же вы у власти были? Вы при должностях были и есть, а что ж вы, если такие умные, а почему мы такие бедные? Вы-то ладно, вы себе взяли, а...
1: Ну, Андрей, там сложно, то есть действительно сложная ситуация вот, вообще в министерствах такова, что это как бы, как пел в свое время один модный певец, круговая порука и так далее. Если ты в эту игру вписался, да, и ты там находишься на каком-то, ну, низком уровне, да, то ты все равно из этой цепочки уже не выйдешь никак, то есть ты должен играть в эти правила, которые завязаны, естественно, на прайсе, там, на лоббирование интересов там, каких-то демонов, которые тоже, в общем-то, расплачиваются. Там также откат, как там происходит с рекламой, происходит. Mm-hmm. И я, например, знаю очень много людей, которые, казалось бы, честные, молодые, которые вот занимают уже ответственные посты. Я говорю, ну а что ж ты, говорит, ты тут самый таким говном занимаешься, парень, если ты понимаешь это? Он говорит, я не могу из этого выйти. Но это типа как организованная очень... Вот Казаностра, да, вот попробуй там выйти из Казаностра, или попробуй проститутка, которая вот работает, сказать, да я бросаю все, ну и лицо бритвой порежут, и все, к примеру.
0: Тогда это, нужны радикальные меры, наверное.
1: Революция. Вот, это мы призываем к бунту, Андрей.
0: Хотя бы, ну, есть президент вроде бы. Вроде бы, я не знаю, насколько здравомыслящий, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущим, это большой прогресс,
1: он
0: да?
1: Он просто моложе, но есть опять же, некоторые моменты. Я просто приведу пример. Это вот ситуация сейчас с таможенными терминалами со всеми, да, то есть, опять же, перегиб. К чему это привело? К тому, что, например, где-то, по-моему, в Екатеринбурге некий завод наладил выпуск вот этих перезаписываемых болванок для компьютеров, там, CD-Rewritable. Они стоят значительно дороже, чем аналогичные филипсовские. То есть вот филипсовские все эти конструкции, пройдя там дикий путь, да, от завода-изготовителя, пройдя растаможку, все равно стоит дешевле, нежели вот эта вот отечественная подделка. К чему это спрашивается? Давайте проследим к тому, что в дальнейшем налог на провоз подобного рода продукции будет столь высок, что подразумевается, что эти филипсы будут, может быть, раза в два дороже, нежели вот эта отечественная продукция. То есть идет активная подготовка к тому, чтобы в страну ввозилось как можно меньше качественных товаров. А все это прикрывается тем, что говорят, что, дескать, повышение там активности производства внутри страны. Ну, есть вещи, которые, ну, просто реально физически не могут здесь производить. Это компьютеры, это оргтехника. Их могут собирать, так они же инокомплектующие, то есть там вот с автомобилями ситуация. Верно, я понимаю, что многим сейчас скажут, что я брежу, я очень волнуюсь, да. Вот, но тем не менее это так. Даже комплектующие, вот в Калининграде эти заводы все сейчас находятся в печальном состоянии, поскольку происходит двойная растаможка. Да.
0: А на самом деле, если копнуть немножко поглубже, а вернее, даже помельче копнуть, потому что это на самой поверхности лежит.
1: И немножко в сторону.
0: А потом-то окажется, что борются две группировки, которые одна кормится за границей с товаров, а другая кормится с того, что внутри России производится. Кто там, солнцевские прикрывают одних, кремлевские прикрывают других. Кто сейчас у власти или при власти, тот и побеждает. Ну, это немножко упрощенно, но, скорее всего, это так и есть.
1: Ну, вероятность такая велика, но я, например, считаю, что, конечно же, вот там вот эти меры, опять же, я немножко не по вашей, конечно, теме, но тем не менее, меня это тревожит, вот, и ситуация с таможней сейчас, да, в принципе, намерения благие, потому что для меня меня дико возмущало и приводило в недоумение, как это так понятие, какой-то грудник, да, там, скажем, 23-летний, у него своя таможня. А с каких это пор таможня стала частной вообще? У меня в голове не укладывалось, что это за, извиняюсь, за дерьмо такое. Поэтому сейчас вот эти, ну, такие меры, может быть, с элементом перегиба вызваны прежде всего тем, чтобы вот этих вот людей, которые просто дико наворовались на растаможках, просто отстранить от этого. Я считаю, что уж, конечно, проще и лучше было бы попросту расстрелять, в общем-то, но...
0: Или послать картошку сажать вдоль линий.
1: Они нельзя, у них аллергия у всех. И справки есть, что они больные. Нет, лучше, конечно, расстрелять, но...
0: Деревянными пулями.
1: Да, но сейчас пошла ситуация вот так. И попытка исправить ситуашку, попытка наладить вот на таможенный порядок, опять же, приводит, вот заметьте, как к тому, что вот это вот, вот все, вот, что вокруг стоит, вот я вот щелкаю пальцем. Это называется компьютер, вот там Philips, да, вот он должен сейчас стоить.
0: Зато у нас есть другое хорошее. Вот я щелкаю пальцем. Я думаю, люди поняли, почему я щелкаю пальцем. До полного
1: нашего стажера.
0: Это намного ценнее, чем вот это все железо, эти компьютеры. Это позволило нам выжить и позволит выжить. И все равно, знаете, я поездил по разным странам мира. Германия — богатейшая страна. А вот едешь, а чувствуешь, что... Понимаете, Россия это настолько грандиознее, больше, лучше. Ну, совершенно какое-то другое чувство, что приезжаешь в Москву, это столица, ну, полумира точно.
1: А не было ли у вас вот такого ощущения, что любые попытки любых там перцев как-то переменить здесь, пусть в лучшую сторону, пусть в худшую, однозначно обречены на неудачу по той причине, что существует какой-то заранее заложенный такой путь развития. Он неизвестен никому, и все аналитики и прочие вот эти предсказатели, они попросту бредят, потому что никто не знает, что это за путь, куда он ведет. Но все попытки его скорректировать, они, в общем-то, совершенно безмозовые. То есть пусть сейчас тут хоть там, я не знаю, там новый Гитлер к власти придет, он ничего не изменит. Пусть хоть там, там Али-Баба или какая-нибудь там баба на чайнике, там, все равно с этой страной ничего нельзя сделать. То есть как с гигантским организмом саморазвивающимся.
0: Ну, в этом есть смысл. Историки насчет этих теорий спорят, что...
1: А историки — это вообще история, это фальсификация.
0: Теоретики —
1: это
0: история.
1: Теоретики, тем более. То же самое, что генетика. Их нужно собрать всех...
0: Насчет генетики...
1: Что?
0: Не клевещите.
1: Нет, все генетики, это... Ну, я не имею в виду генетику, скажем так, давайте вырастим пшеницу размером со все 6 соток, там, или гигантский гриб. Кстати, знаете, что вот если, например, вырастет гигантский белый гриб, он не будет столь вкусен, хотя и будет обладать теми же качествами, да, там, вкусовыми и там... питательными свойствами, как его младшие собратья. Но все равно так вот у человека настрой вот, на визуальное восприятие продукта, что вот разделать гигантский гриб размером, вот скажем, с эту комнату, ему будет невкусно.
0: Невкусно.
1: То есть чем мельче предмет, тем он вкуснее. Ну, представьте, там вы приходите в кабак, а вам накладывают не аппетитных опяток, да, хрустящих или рыжиков, там, под водочку запотевшую, да, а кладут один здоровый опень такой, вот этот размером, то есть у него шляпка размером вот с ваш джип, к примеру.
0: Ну, у меня джипа нет, бог с вами.
1: Да ладно. Ой, а то я не видел, на чем вы подъехали.
0: Я пешком пришел.
1: Пешком? Ну, я тоже пришел пешком, в таком случае, да, да.
0: Нет, насчет джипа что? А то поймут неправильно. Нет, пусть понимают. Пусть мои враги, если они есть, угоняют этот джип.
1: Да, да, да. Ну, я предлагаю, если вы, конечно, не против, обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Может быть, у наших уважаемых какие-то вопросы возникли. Я еще напомню, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Номер телефона, вот вам сейчас тоже скажем.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И мы слушаем ваше соображение по поводу вот тех тем, которые мы сегодня с Андреем затронули в программе. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше, все такое. Да.
3: Доброй ночи, Александр, Андрей, доброй ночи.
4: Доброй ночи.
3: Но прежде всего Александра хочется поздравить с праздником его родителей, у которых получилось много лет назад.
1: Да, вот спасибо вам за то, что вы очень правильно сформулировали это. Да, спасибо вам.
3: Ну, я старался, да.
1: Да.
3: У меня замечание небольшое по поводу болванок. Дело в том, что компьютер в России действительно произвести невозможно, поскольку микроэлектронная промышленность просто мертва и возродится она вряд ли когда-нибудь. А вот диски там поставили линию на уральском заводе, и она штампует там все как надо.
1: Но
3: тут
1: они стоят
3: недостаточно дешево, просто почему-то на Савеловской они стоят все одинаково.
1: Ну, я не знаю, вот...
3: Это же проблемы ценообразования, видимо, родничного.
1: У меня немножко другая информация, что они стоят подороже, нежели вот те же... То есть я признаю из данной продукции только вот, скажем, Philips, там, Басф на втором месте, ну, может быть, потом Аква, а все остальные как-то у меня не особо котируются. И тем более я уже не доверяю вот этим уральским вещам. Уж простите меня, но они никак не должны стоить, да, даже одинаково с болванками, с этими, которые, как я уже сказал, проходят растаможку, там транспортные все эти дела туда же входят. Согласны вы?
3: Что да, конечно.
1: Абсурд. Что эта подготовка идет к чему-то большому. Согласны вы?
3: Ну, вы знаете, любое правительство защищает свой рынок. Вот Андрей не даст, видимо, соврать, что во Франции там происходят митинги там фермеров, они там выливают молоко на улице, машины навоза вываливают специально, чтобы не везли дешевое продовольствие.
0: Совершенно верно, да.
3: Почему наши не могут поступать так же?
1: Ну, может быть.
0: Наши, может быть, не хотят.
1: Есть у вас какой-то еще вопрос, может быть, к Андрею?
3: Вопрос такой. Вот обсуждалась тема касательно огородов. Вот если провести такой эксперимент, вот как раз весной, когда все везут рассаду на самозахваты, остановить, скажем, электричку с плотными дачниками на станции Перхушково, всех из нее выгнать и сказать: уважаемые дачники, вот я сейчас раздам вам по $300, возьмите эти деньги, выбросьте всю рассаду во враг и пойдите на рынок и купите эти продукты специально обученных людей, которые их выращивают.
0: Отлично, я вам сразу же ответ дам.
3: Огород распашите, засейте его газонной травой, повесьте там гамак, поставьте мангал и оттягивайте с девками с пивом. Какой процент согласится? Вот,
1: спасибо.
0: 100% возьмет по $300, но рассаду не выбросит, а нет, повезет ее обратно, повезет все равно на дачу.
1: Ведь, в принципе, Андрей, вот идея сама по себе интересная, то есть в том смысле, что профессиональный подход к выращиванию сельскохозяйственной продукции — это одно, а другое дело вот самопал. К тому же, ну как вот она, к примеру, она говорит, а вот что-то в этом году картошку у меня не удалось. С какого хрена она у тебя удастся, если ты ее сажаешь около железнодорожного полотна, где, извиняюсь, писают люди, какают. Там, если поезд идет издалека, там и туберкулезик может ехать. Да что угодно вообще. Она сама не знает, что она, извиняюсь, поедает внутрь себя. Поэтому вот звонивший, он здравую мысль высказал. Тут встает вопрос, откуда взять эти деньги, да, $300. Такой же простой ответ, там, скажем, очень много тут чужеземных диаспор развелось, которые, в общем-то, с радостью, я думаю, помогут местным жителям за право остаться, так сказать, в добром здравии, вот, выплатить энное количество прайс.
0: Скажу старую такую мудрость, чтобы оказаться впереди или хотя бы вот когда на стадионе люди бегают, ведь недостаточно, что называется, бежать нос к носу. Можно отстать на один круг, и вы окажетесь опять впереди, в этой же... Да. Да, впереди. Так вот, для нашей страны уникальна ситуация, когда мы, может быть, отстав не на один круг, а на 10, вроде бы оказываемся вровень с развитыми странами. Давайте на секундочку перенесемся в супермаркет, в американский, в наш российский, и так вот между полочек подходим. Вот лежат яблоки, такие красивые, здоровые. Вы покупаете это яблоко, вы его надкусываете. И что вы чувствуете? А чувствуете вы это, что это какая-то безвкусная трава?
1: Ну, такой запах еще, может быть, аммиачка. Вот, ну,
0: да,
1: какой-то хей.
0: Я не знаю, аммиачков нет, красивое, но есть нельзя. Вы ели когда-нибудь картошку, допустим, вот эту, которая заморожена для фритюра? Вот, иногда у меня теща покупает, я ее в мусоропровод выбрасываю.
1: Тайком потом.
0: Ну, не тайком.
1: А потом говорите, съел.
0: Да.
1: Правильно. Я так же
0: так
1: делаю.
0: Так вот, ее же есть нельзя. Понимаете, вот производство. Вот, допустим, у нас пытаются голландскую технологию выращивания картошки ввести. Ну, замечательно. Но только забывают, что голландская технология выращивания картофеля основана на том, что опрыскать надо картофель там ядохимикатами против болезни, против колорадского жука. Там до 8 обработок идет, а то и больше, ядохимикатами. И это проводить надо в оптимальные сроки, ни днем раньше, ни днем позже. То есть, вы представляете, и что в конечном итоге содержится? Вот эти остаточные дозы удобрений, повышенные дозы, вот этих ядохимикатов, чего там только нет. Да, и картофель сейчас появляется тоже и трансгенный, черт знает какой. Но главное это, вот для этого массового производства капиталистического, что им надо продукции выдать побольше при меньших затратах. И главное, чтобы те же яблоки, та же картошка, она прежде всего красиво выглядела на полках магазина. Потому что вот, я не знаю, ели вы когда-нибудь настоящую картошку? Вот, допустим, старый немецкий сорт Адретта. Наверное, даже не слышал.
1: Я такой. Тоже вот.
0: Он желтого цвета.
1: Нет, я знаю, что вот у меня, например, родители до того момента, как попались на вот эти новомодные штучки со строительством коттеджей, вот всяческих дебильных, имели дачу вот недалеко от Смоленска, и там сажали свою картошку, которая была действительно дико вкусна.
0: Вот, совершенно. В магазине вы такой не купите.
1: Нет,
0: и сейчас вот американцы, там, допустим, еще совсем несколько лет назад исключительно вся Америка состояла из газонов. Ну, американцы люди непритязательные. Там гамбургер, чизбургер скушали, кока-колой запили, вроде бы нормально. Но приходит, насколько я знаю, мне рассказывали люди, приехавшие из этой большой страны, что многие понимают, что, в общем-то, жить на вот этом корме, я иначе на комби-корме, извините, который они потребляют, это, ну, не просто плохо для здоровья. Это, во-первых, невкусно. Ведь удовольствие можно получать не только там от ночных клубов, которые вы так любите, там от пива, от водки, ну и поедая хорошую пищу, хорошую картошку. Ну, это не что у нас есть, а то, что вот сам, особенно своими руками, вырастил. Сортов-то масса, разного вкуса, как яблоко. Их же 5000 сортов только зарегистрированных. Они разного вкуса, разных оттенков, разной кислоты, разной сочности. То есть вот я выхожу у себя в сад, а у меня на прививках много растет, до 50 сортов яблок и до 30 сортов груш, сливы, вишни, и все разное. Вот выходишь и дегустируешь. А, вот я сейчас вот хочу вот это вот.
1: Я подъеду, а как-нибудь помогу с дегустацией.
0: С удовольствием. А сейчас вот это. Вот и идешь, вот надкусываешь то одно, то другое. Знаете, как это здорово? Они все разного вкуса.
1: Ну, вы подходите к данному вопросу, ну, просто как профессионал. Ну, вот и... Кстати, скажите честно. Вот честно, честно только, да? Вот вы в вашей газете делитесь, так сказать, стопроцентной информацией с вашими вот читателями о чем-то или укрываете что-то? Все-таки жаба душит. Ну, вот не раскрываете все до конца. К примеру, какой-то сортик взяли и зажали. Думаете, а будет он у меня у одного в моей коллекции? Буду я вот эту вкусную сливку сам кушать? Зачем я буду рассказывать о ней людям?
0: А зачем?
1: А мало ли. Зачем рассказывать или что?
0: Я отдам соседям всем. И знаете почему? Потому что когда придут картошку воровать...
1: А бывает все-таки.
0: Да, представьте, подкопали, а у меня самое вкусное. Ведь придут-то завтра опять ко мне, и послезавтра, и всю картошку мою выкопают. А я раздал соседям, у всех вкусная картошка. Значит, со всех будут брать понемножку, и значит, и мне останется.
1: А что, кстати, в ваших краях вот делают с теми, кто пойман на воровстве? Ну, ведь наверняка были захваты.
0: Да были разные... Ситуации, как правило, об этом не любят рассказывать. Потому
1: не, у нас я просто расскажу, что делали. Сажали в железную бочку. Вот, как правило, в Орту он один не ходит, их по двое, по трое. Сперва их сажают в железную бочку, закрывают сверху, и специальные дежурные там несколько суток долбят по этой бочке через каждые 10 минут железной палкой, чтобы те не могли спать. А после этого их, значит, вынимают и заставляют драться между собой до...
0: Ой, просто да. Садизм какой-то.
1: Нет, зато потом отпадает всякий
0: вкус. А потом
1: вкус.
0: Другие придут.
1: А другие также вот, зато развлечения для садоводов.
0: Ну, развлечения тоже несколько из другой оперы. Они бы еще хлысты бы там какие-нибудь приготовили.
1: А вот еще такой вопрос. В принципе, как ни крути, да, но речь все равно в основном идет о деньгах. По-любому. То есть можно, например, к примеру, прийти в такое благополучное хозяйство, где там по слухам узнал, например, или у вас узнал, что вкусная картошка, не на рынок поехал, а приехал в это хозяйство и сказал, я хочу купить у вас для себя лично мешок картошки. Достал, значит, много денег и купил, да?
0: Можно. Почему?
1: Вот, то есть все крутится вот вокруг денег. Так,
0: сейчас купить можно.
1: Да.
0: При желании.
1: А не случалось ли вам, например, наблюдать, то есть ведь гораздо выгоднее выращивать на самозахватах не картошку, а, например, мак или там, ну, что-нибудь аналогичное, потому что к нам, как правило, вот за маком в огород лезут.
0: Мак, конечно, можно выращивать. Я пробовал себя мак выращивать, но, правда, все больше цветочный. Но бесполезное дело, потому что все равно залезут и все вырвут. Поэтому, ну вот, вот он только отцветает, сразу
1: лезут,
0: наркоманы, да. лезут. А тут не столько мак этот жалко, они же потопчут другой. Ладно, клубника их не интересует, но они же потопчут.
1: А некоторые ведь вежливые какие бывают, постучат, сказать, извините, можно мы мак срежем?
0: Не дам. Не в жизни.
1: Ну, давайте послушаем еще звонки. Может быть, у наших уважаемых какие-то тоже соображения или вопросы появились. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня
0: можно...
1: Андрей...
0: Можно поговорить про конкретно что-нибудь выращивание. Может быть, кто-то вырастил что-то интересное. А может быть, у кого-то, наоборот, что-то не растет. Давайте
1: сейчас
0: про это
1: поговорим.
0: Про политику.
1: А мы, кстати, о политике ни слова не сказали.
0: Да.
1: Да, конечно.
0: Ну, я...
1: да. Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» у нас сегодня в гостях. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
4: Очень интересная ваша программа. Вот. Что могу сказать? Могу сказать то, что очень интересно все вы рассказываете.
1: Вопрос какой-нибудь есть у вас, уважаемый?
4: Вопрос какой-нибудь. Вопрос... Ну,
1: понятно. Спасибо, тем не менее, спасибо. Но это как бы была сентенция на тему того, что человек узнал много нового. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Да.
5: Уважаемый Андрей. Да. Харис говорит.
1: Здравствуйте, Харис.
5: Здравствуйте. Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлению.
1: Спасибо, да.
5: Вот. А во-вторых, вы там предлагали перенестись там в какой-нибудь супермаркет. Я считаю, что лучше вообще, наоборот, бежать оттуда как можно дальше. Это самое отвратительное место.
6: Так я это и говорил, что давайте перенесемся и убежим оттуда.
5: Ну, сразу бежать просто сломя голову. Отвратительное место.
1: А куда бечь-то, Харис? Куда бечь?
5: Ну, либо на рынок, либо просто рвать где-нибудь.
1: Ну, на рынок. Давайте вот посмотрим на рынке. Как правило, в общем, очень мало встретишь, к сожалению, таких исконно русских лиц. То есть, в основном работают перекупщики
5: продукции. Знаете, главное, чтобы продукты были свежие и не...
1: Вот, а как вот, вы узнаете, где взращивалась данная картошка на рынке, которая вот растет? Вы помните, в свое время в России было огромное количество таких овощных магазинчиков. Они были немножко...
5: Да, сейчас до сих пор, кстати, есть. Редко попадают.
1: Редко, да. Но вот именно вот в них, как-то, как ни странно, можно было что-то купить действительно качественное. А рынки, особенно вот нынешние, оккультуренные, так сказать, с евроремонтом, они мне внушают тоже определенные...
5: Да я, конечно, не про эти говорю, да.
1: А вы как?
5: Про... А. Нет, но вот эти вот жуткие супермаркеты, появляющиеся сейчас просто как не попадя, они...
1: Даже на бензоколонке я вот сегодня стоял, то есть я, знаете, подрабатываю, заправляю автомобили, чтобы как-то прайсы нажить.
5: Да, ну, конечно.
1: Да. Вот, да, и там тоже вот у нас супермаркет, люди там же оплачивают бензин, там потом мне чек выносят, я заливаю, там кого на 2 литра обману, кого на 1,5.
5: Ну, правильно, конечно,
1: деньги-то нужны, конечно, да.
5: А вот у меня еще к Андрею вопрос.
6: Да-да.
5: Андрей, вот вы сказали, дескать, вот привели в качестве примера такого мощного Америку, что там вот этот газон, там если вот дебильный объевшийся гриль, значит, американец не стрижет газон, то приходит к нему другой, значит, дебил и говорит, догони, значит, вот эти жуткие деньги, которые не обеспечены никаким золотым запасом. Ну, он, получается, я вот продлив эту мысль, я так подумал, что он, значит, платит эти деньги. Это на месяц его эти дауны себе оставляют, он сидит дальше, живет эту мерзость, как это там, не знаю, как называется. Вот через месяц опять приходит к нему этот даун. И это, получается, у него так вырастет этот дурацкий газон, который, я считаю, вообще не... Зачем стричь его? Очень хорошо растет, и заложников там можно держать. Вот. Значит, растет у него этот газон дурацкий, и дальше. Вот. Получается, просто ну, смысл в том, чтобы нажить денег за счет того, да, что этот придурок не стрижет газон.
6: Вы не думайте, что американцы так глупы, как кажутся. Особенно чиновники. Особенно насчет денег. Его оштрафовали один раз на $50.
1: И он дико, извиняюсь, потом бздит, чтобы это не повторилось. Потому что срам перед соседями еще и жаба душит.
6: Нет. Вы думаете, его второй раз на $50 оштрафуют?
1: Больше.
6: Нет. Его второй раз на $500 оштрафуют. Третий раз на $1000. А четвертый раз его посадят на 2 недели на исправительные работы. На 15...
1: Будет мести свой стрит.
6: Да, и будет сидеть 15 суток. Так что не думайте, что уж такие они там это самое объелись гамбургерами и... ничего не понимают. Они насчет денег все понимают.
1: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, проверить, как девчонки работают.
6: Давай.
1: Вот, соответственно, встает еще такой вопрос о необходимости издания или создания в нашей стране не просто вот газета, да, ваш шесть соток, а некоего такого ярко иллюстрированного издания. Потому что, например, я помню, меня с детства бесили вот какие-то картинки, где были там художником, пусть и великолепно, но все равно нарисованные грибы. Да, вот объяснено, там это поганка есть, нельзя, эти там, дескать, можно. Куда приятнее видеть вот реально сфотографированный гриб, да, там, и так далее. Как у вас вот с этим в плане развития
0: Я могу сказать, что у нас в плане развития все хорошо. То есть у нас постоянно развитие идет. Мы какие-то новые издания выпускаем. Я не буду, а то скажут реклама. Не буду себя рекламировать.
1: Нет, но название вы можете сказать, чтобы люди просто знали.
0: У нас выходит маленький недорогой журнальчик «Карманный ваш сад». У нас сейчас выходит новый слегка иллюстрированный журнал «Новинки для сада и огорода». Но я все-таки стараюсь, чтобы они были дешевы, они были доступны
1: всем,
0: в том числе и пенсионерам, основному нашему потребителю. И опять же, не только в Москве, потому что Москва — это другая страна. Мы живем, для нас вроде бы 15 рублей не деньги. А, извините, вы отъехайте хотя бы 100 километров от Москвы. 15 рублей — это деньги.
1: Там за 15 рублей глушитель
0: конечно,
1: целый приварят, починят.
0: Поэтому, понимаете, все наши вот менеджеры какие-то, вот, которые приезжают с Запада, начинают что-то выпускать, все же ориентируются на Москву. Да? Черт побери, почему же на Москву?
1: Тоже обман такой.
0: Россия-то большая страна, она не из Москвы состоит. И политики наши тоже. Ведь по Москве все меряют. Ага, вот лучше мы жить стали, посмотрите, какие дороги. А вы приезжаете к нам, скажет кто-нибудь из Тамбовской области, у нас дороги, посмотрите. Хочется, чтобы... Понимаете, ну как бы вот все это нивелировалось, все-таки ужасно мне обидно. Я сам живу в Москве, может быть, мне и хорошо, но мне жутко обидно за тех хороших людей. А люди в провинции, вот, ну не хочу никого обидеть, но лучше москвичей.
1: Ну они еще сохранили вот доброту.
0: Я имею в виду, ну вот не просто москвичи, все-таки Москва — это такая сборная солянка. Здесь настоящих там москвичей не так не осталось, немного осталось, поэтому я не хочу обидеть тех настоящих москвичей, которые действительно интеллигентные люди, умные, вежливые и так далее. Сюда же стекается все. Не самые лучшие люди со всей страны, а у тех, которых локти шире, поэтому они все в Москву едут. А в провинции, вы знаете, вот иногда вот приехал недавно в Великие Луки, вышел на улицу, вот люди гуляют, девушки гуляют парами.
1: Я вот тоже
0: так,
1: испытал,
0: знаете,
1: Васташкова, если вам знакомо.
0: Да, конечно.
1: Но знаете, что я, чего я пугаюсь дико? То есть я сейчас очень боюсь, искренне боюсь двух вещей. Первое, это что мой пока еще, вот, скажем так, не сильно взрослый, прямо скажем, ребенок однажды попросит, чтобы я ему купил кассету с новым, так сказать, с адамином, произведением каких-то чертей иноземных, которые называются телепузики, потому что от телепузиков до героина два шага. И второе, я боюсь, что как раз вот люди в таких городах, как-то Великие Луки там, или Осташково, потеряют вот эту свою самобытность, озлобятся, и там же достаточно быстро может произойти вот это вот изменение настроения, изменение отношений не просто к приезжим, а даже к друг другу. Вот это вот такая провинциальная доброта и девственность сознания может резко исчезнуть, замениться дремучей, совершенно вот угрюмой какой-то агрессией. Вот я этого очень пугаюсь.
0: Я не очень с этим согласен.
1: Но к этому же ведут. На это работают серьезные люди, Андрей.
0: Возможно, но я, допустим, когда ехал в ту же Уфу недавно, Великие Луки, да в какие-то города российские, я тоже думал, вот я сейчас вот прилечу, там спущусь по трапу и попаду в какую-то в дикую провинцию, где все бедно и несчастно. А попадаешь, вот радуешься, то, что попадаешь, люди достойные, люди хорошие, они, понимаете, вот достойные, они не... Я не знаю, как это объяснить, но с ними можно постоять на улице, поговорить. Ты спросишь улицу, как тебе пройти. Тебе 5 человек остановятся и будут тебе объяснять. Ну, как-то все по-другому. И люди работают, получают свои небольшие деньги. Они не считают себя нищими, несчастными. Им хватает, понимаете? Ведь сколько бы денег ни платили, всегда кому-то будет не хватать, а кому-то будет достаточно. Все от потребности зависит. Поэтому... И от достоинства человека. Вот провинция, я не знаю, я не люблю провинцию называть провинцией. Скорее,
6: не знаю, мне кажется, что провинция скорее это Москва, а вся остальная Россия как раз это настоящая нормальная Россия. И я, когда еду куда-то в другой город, особенно вот почему-то мне Башкирия так понравилась, потому что там много национальностей живет, разных: башкиры, татары, русские. Я не знаю, и они как-то вот между собой как-то совершенно дружно, нормально общаются. Вот, ну, я не могу этого объяснить, вот этой той обстановке, но нас вообще слушают.
1: Да, не только, вообще, где только нас не слушают. Кстати, даже в Орске вот слушают.
6: Ну и прекрасно. Я просто хотел сказать, что...
1: Они вот слушают. В Риге нас тоже слушают.
6: В Риге нас тоже слушают. Да. Я хотел сказать, люди, вы живете не в провинции, вы живете в хороших городах. Не стремитесь в Москву, где все... Не подумайте,
1: короче,
6: только я, что я хочу
1: друг
6: сказать.
1: Друга уже знают. Ой, простите,
6: где, извините, выезжаешь на машине, чтобы 5 километров доехать до работы, и ты нехорошим словом помянешь соседа справа, соседа слева, соседа впереди и сзади 10 раз за эти 5 километров. Вы понимаете, приезжаешь на работу, 5 километров проехал, ты
1: взвинченный
6: приезжаешь.
1: А какие, кстати, вот смешные пробки вот тут, ну, в том, что вот определяют слово провинции, то есть как ты еду там, ну, на машине частника взял в одном из далеких тоже городов, перемещаюсь, он так вот и начал нервничать, так, и что, говорю, нервничаешь, дружище, он говорит, вот пробка впереди, ну, два автомобиля стоит, клянусь, у меня там глаза чуть не вывалились, говорю, да ладно, вот для них это пробка, он эти два автомобиля по боковой улице объезжал, но это суть не в этом, мне очень понравилось, опять же, вот ваше рассуждение о деньгах, о чувстве собственного достоинства, давно уже надо было понять взрослым людям, которые имеют прайс большой, да, что вот иметь большие деньги гораздо сложнее, да, и сохранить себя при больших деньгах гораздо сложнее, нежели вот, чем быть просто нищим. То есть нищему человеку сохранить чувство собственного достоинства, в общем-то, гораздо проще, нежели человеку богатому.
6: Ну, не совсем нищему.
1: Ну,
6: а,
1: ну, я имею
6: скажем
1: в виду,
6: так, не богатому.
1: Да,
6: не богатому. Это одно,
1: да.
6: Небогатый человек. Да, естественно. Хотя, конечно, только пожелать всем зарабатывать деньги. Понимаете, когда человек работает, вот иногда читаешь письма, которые приходят в редакцию. Ну, вот,
1: а кто пишет в основном?
6: Нельзя по почте. Ну, сразу я скажу,
1: я
6: нельзя по почте.
1: Я имею в виду социальную группу. Мне почему-то кажется, что вот должны пересекаться несколько аудиторий, вот, скажем, может быть, нашей программы и вашей газеты.
6: Часто пишут женщины,
1: да,
6: 63 лет.
1: Вот и у нас
6: почему-то
1: тоже.
6: Вот именно вот эта вот цифра у меня зацепила,
1: да.
6: 63 года. И пишут по разным поводам, рассказывают о своей жизни, как выращивают растения, как там картошку тоже выращивают, как подрабатывают где-то сторожем или в детском саду, или еще что-нибудь. Совершенно такие замечательные письма, откровенные. Вот из Москвы такого, кстати, не пишут почему-то. Поэтому иногда читаешь, очень здорово. Иногда такие попадаются вещи. Вот я спрашивал в газете, был у меня вопрос, маленькая анкетка, а вот откуда узнали о нашей газете? И совершенно замечательный ответ. Я прям коллекцию таких ответов собрал. Короткий ответ. От Валюши, почтальонши. Или от Марка Иосифовича, в скобочках, из 5-го подъезда. Замечательно. А вчера... в пятницу пришло письмо, а меня заставило подписаться почтальонша Наташа. В скобочках, теперь придется ей покупать шоколадку. Так как газета хорошая.
1: Okay.
6: Вот. Видите, замечательно.
1: А ведь вот над этим нельзя даже смеяться, иронизировать, потому что это дикий кайф вот жить такой жизнью, на самом деле.
6: Я только восхищаюсь. Я, понимаете, когда у меня попадает в руки это письмо, у меня прям слезы выступают, понимаете, я настолько благодарен. Я, наконец-то, вот после тех помоев, которые... по телевизору на нас каждый день ведрами выливают, но тут...
1: Давайте не будем только, так сказать, обобщать, потому что на меня лично не выливают. Я смотрю только звук, простите, конечно.
6: Да. На других выливают.
1: Да.
6: И тут получить такое письмо, понимаете, где совершенно люди искренние, хорошие, добрые, с чувством собственного достоинства.
1: Как струйка родниковой воды в пустыне.
6: Совершенно верно.
1: О, как
6: кто Россию спасет? Вот тут где-то я в метро видел плакаты там насчет... потанинской вот этой группировки, что значит там «Возрождение России» и так далее. Ой,
1: смешные
6: вот
1: люди.
6: Не они спасут. Не господин смешные. Потанин. Вот господин Потанина, не знаю, почему-то больше всех не люблю, потому что...
1: А у него коньяк очень дорогой.
6: Не только поэтому. Потому что вот Березовский, все говорят, вот Березовский вот такой-сякой жулик, а он с этим и не спорит, он даже соглашается. А господин Потанин все говорит, я вот на благо России, на благо России, на благо России. Но...
1: Зато,
6: не верю.
1: Зато господин Березовский в кожаных штанах ходит.
6: А господин Потанин стипендии раздает, а я все равно не верю.
1: Да. Что... Ну, давайте послушаем, опять же, мнение наших уважаемых. Мы как раз вот успеем сейчас это сделать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
7: Здравствуйте, многоуважаемый.
1: Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
1: И вам аналогично.
8: Да, здравствуйте, Александр, да. Андрей. Александр, хочу поздравить вас с приятным днем, с веселым днем.
1: С весенним.
8: Множество вам роз темно-бордового цвета.
1: Спасибо, спасибо.
8: Вот, я забыла представиться, это Карина беспокоит.
1: Да, здравствуйте, Карина.
8: Да. А вот можно спросить у Андрея?
1: Да, конечно, но...
8: Андрей, я вот что хотела вас спросить. Дело в том, что у меня у самой, собственно говоря, вот сейчас нет огорода, но вот я помню у бабушки, когда я жила еще, это на Украине, правда, было, там вот все хорошо росло, но вот малина как-то всегда с трудом давалась, то есть вот что-то всегда было не то, и как-то она мелкая была, и мало ее было, и вроде этих кустов много было, но вот ягодок было мало, вот. То есть если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь огород или сад, я, наверное, там посажу малину, ну, наверное, из-за собственного вкуса, я просто люблю малину.
1: Может, она просто дикая была, дикая лесная малина тоже мелкая, собственно.
8: Да?
6: Ну... Да не только поэтому. В общем-то, малина – это такое растение, если за ней не ухаживать, в общем-то, ну... она разрастается. Если ее не вырезать, конечно, она будет мелкой, ее будет немного, она будет поражаться...
1: Такими черными точками.
8: Да-да, вот
6: червячки, так что малиный жук – это так называемый. Поэтому как за всяким растением за малиной надо ухаживать. И обязательно, ну, ухаживать тоже разные люди по-разному ухаживают. Можно ухаживать так, что целый день ты горбатишься, а ничего не... А делаешь просто не как положено. А надо, извините, знать, что положено делать. Вот чем я и занимаюсь. Вот,
1: сбросила случайно Карину. Да. Ну, это что-то на линии Карины. Это не я. Я кнопку не жал, простите. Да. Извините, Андрей, я очень волнуюсь.
6: То есть... Почему многие люди не могут, допустим, у себя на участках вырастить, допустим, ту же малину? Ну, я сразу скажу, что ответить на этот вопрос, почему она мелкая, это очень трудно, потому что это может быть тысяча причин.
1: Хотя, извините, я вот скажу, вот там же вот в той же Смоленской области, где был этот пресловутый дом у моих родителей, около обычного клозета, собственно, сельского, рос куст малины совершенно чумовая. Вот этот кулак, извините, за перстней, за вот
6: эти... Кстати, у клозета это обычно хорошо растет.
1: Вот там удобрение, что ли, на
6: не ней? Не только удобрение. Там и немножечко нет прямых лучей солнца.
1: В тени. Она тень же любит
6: по оврагам. И, как правило, возле туалета там сыро. Там вот это маленькое здание стоит. Там много снега накапливается зимой. Большие сугробы.
1: Ну, плюс там рядом земля. Же и баньки всякие. Еще
6: вот,
1: там все
6: вот. Это хвостовое. Она любит такую влажную почву.
1: А от сорта все-таки может? Вот Карине не подфартило от сорта?
6: Конечно,
1: там,
6: от сорта может быть. Малины, по крайней мере, только районированных сортов штук 50.
1: Вообще кайфовые ягоды. Вот, хотя я, знаете, помню печальную историю, которая со мной произошла в Прибалтике, где я ездил с одной семьей, с одной девочкой. Мы там на хуторе обожрались этой малины, ну, дикое количество. И потом случилась просто беда, даже не с желудком, а просто дикий скачок температуры. Ну, видимо, какая-то интоксикация. От чего она произошла, непонятно. Хотя вот девственно чистый лес, ядерных боеголовок нигде нет. Вот что-то такое вот организм не воспринял.
6: Вообще-то в малине содержатся в самих ягодах вещества по воздействию, что-то близкие к аспирину. То есть они, да, они могут влиять на температуру. А ведь в любую болезнь, что надо? Мед, чай с медом и с малиной. Вот, а это без... безусловно.
1: Кстати, Андрей, вот в вашу компетенцию входят, скажем так, пасеки все-таки, или это какие-то специализированные вещи? То есть можно на шестисотках сделать пасеку? Меня просто очень интересует вообще вот в последнее время вот, вот эти дела, связанные с медом, вообще вот этот продукт я как-то...
6: У меня бабушкин брат, которого я регулярно езжу, который живет на Лобне. У него сколько сейчас? 6 ульев. Хотя у него, в общем-то, ну, чуть-чуть побольше, чем 6 соток. Но у него такой дом частный, он там mm-hmm. живет. Ну, правда, там уже рядом высотные дома. И вот он выращивает пчел, живет ими буквально. То есть он, по-моему, за последние 20 лет он не выезжал дальше Лобни, потому что он, ну, просто боится оставить своих пчел даже на один день. То есть он... Настолько это дело любят, настолько вот гордится тем, что у него самый лучший мед. А мед, ой, если бы вы попробовали тот мед настоящий...
1: Может быть, вы как-нибудь его приведете к нам сюда, вот поговорить.
6: Не пойдет, не оставит пчел.
1: Ну, кстати, правильно. То есть так же, я понимаю.
6: Кто-то за собачкой ухаживает, кто-то за кошечкой. А за пчелами гораздо интереснее ухаживать. Да, они еще и мед дают, а кошка...
1: Только да. Это заставляет, так сказать, за себе прислуживать.
6: Да. И если мышей тем более не ловит. Потому что у нее кошка живет, она мышей ловит. Понимаете, я вот недавно ездил к нему, и он составил такую родословную, такую уходящую...
1: Своих пчел, да?
6: Нет. родственников.
1: А, извините.
6: Да. Я, честно говоря, раньше в жизни никогда не верил, что что-то может там генами передаваться. Да и сейчас, честно говоря, не совсем верю. А оказалось, что у меня все вот там немножечко пониже прадедушек, все родственники, практически все. Садовод-пчеловод. Из Волоколамского уезда, Шиховской район, деревня Дулепово. Может быть, кто-нибудь из деревни Дулепово нас слушает. Вот я хотел бы передать всем привет. Замечательная деревня, я прочитал ее историю. И привет всем родственникам, если такие таковы остались. Правда, родственники не Тумановы, а Тузовы и Гоняевы.
1: Ну, в принципе, я не удивлен вот как раз вот генетическим всем этим делам. То есть предрасположенность, очевидно, имеется к... Ну, вот, например, у вас не было никогда идеи какой-то или, так скажем, порыва заняться какой-нибудь альтернативной там деятельностью, вот, нежели там, то, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, совершенно. То есть, например, изготовлением... музыкальных инструментов, не знаю, или бандитизмом.
6: Ну, скорее бандитизмом.
1: Тянуло.
6: Очень тянуло. И сейчас тянет. Тянет, честно говоря. Прям вот тянет, я не могу. Мне почему-то всегда хочется ощущать в кармане тяжесть пистолета.
1: Такая же у меня проблема.
6: К сожалению, это не от ген
1: это
6: происходит.
1: Тоже от ген, потому что земледельцы всегда должны были себя защищать. И помимо вил у них всегда лежала ружишка. Пульская.
6: Тем более в такой стране. Без пистолета.
1: Ну, давайте сейчас опять ненадолго прервемся и затем продолжим
6: беседу. С удовольствием.
1: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Андрей, тут еще возникает вопрос такой. Дело в том, что иногда, ну, это не секрет, есть люди, не способные воспринимать информацию, скажем так, с листа. То есть не способные разбираться в, казалось бы, написанных примитивным и простым языком, там, инструкциях, да. Ну, вот, не воспринимают. А способны только, скажем так, при полном визуальном контакте, да. Не было ли у вас идеи, к примеру, какие-то вот... Ну, ваши советы там, по применению практическим там, тех или иных там, средств вот, в садоводничестве, огородничестве, скажем, выпускать в виде там, видео каких-то кассет. Я понимаю, что, может быть, не у всех есть видео, но, тем не менее, у какой-то части есть. И там, например, видеоприложение вот, к газете пользовалось популярностью, потому что специальная программа, я помню, была по телевизору «Наш сад». Вот. А также, соответственно, отсутствие отсюда следующий такой вытекающий вопрос. Не готовитесь ли вы так же, как и мы, к кризису средств массовой информации? А в частности, не набираете ли в штат так называемых лекторов, которые будут выезжать в дальнейшем на вот эти участки и зачитывать, в общем-то, вот, посадским и огородникам инструкцию, ну, например, там, как бороться с колорадским жуком, эффективнее показывать. Ну, понимаете, о чем я. Вот такие новые методы, то есть интерактив внедрять.
6: Ну, да. Со второго вопроса я сразу начну ответить, что к кризису мы всегда готовы. Мы такие времена переживали. Вспомнить страшно.
1: Нет, я имею в виду информационный кризис.
6: У нас все перемешано, информационные, финансовые, одно другое тащит, поэтому мы готовы ко всему, ко всем кризисам. А тем более в любой кризис мы как раз будем востребованы. Может быть, какие-то радиопередачи закроют, я не знаю, какие телепрограммы закроют.
1: Это вы на что намекаете? Нет, вот хотелось бы, нет, вы уж скажите.
6: Я на другой закрываю, на другой намекаю, не на это.
1: А то вы прям так говорите, прямо и прочее, как есть.
6: А кое-что и надо бы закрыть, но тут я точно ни на кого не намекаю. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас надо закрыть. А то, извините, иногда включаешь телевизор. Когда иногда включаешь телевизор, и каждые 5 минут чуть не тошнит. Ну нельзя так.
1: Вот. Или такие лица, которые просто нельзя показывать по телевидению. Нельзя. То есть, например, мое мнение, вот я, может быть, кому-то оно покажется неправильным, чересчур радикальным, но когда это случится, и, например, все бразды правления будут вот в наших руках, то будет введен очень серьезный, даже, я бы сказал, тоталитарный фейс-контрол для вот прохождения на телевидении. Будут запрещены, во-первых, всяческая растительность на лице, поскольку это признак...
6: Такая сидеющая. На кого вы намекаете, я представляю.
1: Человек, который прикрывает свое лицо растительностью, он уже нечестен, он уже чего-то боится, он уже с комплексом, стало быть, страна не должна ему доверять. Так, не будет никаких, кроме спецпроизводства, программа «Серег там в ушах», вот всей вот этой байды. Вот. И, конечно же, будут фотопробы ведущих. Все информационные выпуски будут вести просто дикторы, никаких не будет политических аналитиков. Соответственно, поскольку их мнение умным людям не интересно, а на дураков действует весьма и весьма губительно. Да.
6: Ой, это, скажем так... Вот сейчас мы такую проблему сложную затронули. Вот действительно, как вот, что мы пишем в газете? Много что пишем. Ну как по газете может человек научиться прививать плодовые деревья?
1: Вот я о том...
6: Это же очень просто, с одной стороны. Ну вот я сейчас начну рассказывать, все понятно расскажу, но все равно человек не привьет. Если он хоть раз не попробует, тот не посмотрит в руках, как держать нож прививочный, как держать черенок. Это очень просто, но это надо посмотреть. И мы, в общем-то, регулярно пытаемся что-то с телевизором делать. Но, понимаете, уровень развития наших телевизионных начальников, может быть, не в обиду, а может быть, в обиду им будет сказан, понимаете, они живут другой жизнью. Вот мы различали, это Москва, это Россия. А они даже не по московским уже понятиям живут, потому что у них достаточные средства. Они лучше поставят какую-то передачу там, про автомобили, про интернет, то, что, в общем-то, им доступно. А вот проблемы вот наши, садовода-огородника, они просто это не понимают. А кто они думают? Кто в России сейчас картошку сажают? Они из окна автомобиля это не видят. Поэтому...
1: Ну, а хорошо, Андрей, давай вот не будем о телевидении, к тому же это достаточно все-таки, особенно в последнее время, становится, ну, не то что не популярным средством массовой информации, да, а попросту уже какой-то...
6: И не будет популярно. В любой стране, в европейской, масса каких-то учебных программ, масса вот добрых программ, которые могут чему-то научить. А
1: конечно,
6: у нас это бесконечно эти самые гоняют то сериалы, то, извините, «Поле чудес», от которого я не знаю. Меня лично, я не могу ни минуты посмотреть на это безобразие.
1: Мы, конечно, может быть, не вправе обсуждать вот какие-то телепрограммы, но, с другой стороны, я считаю, что слово «не вправе» здесь неуместно, поскольку нам можно все.
6: А я телезритель.
1: Нам можно все.
6: Я свое мнение говорю.
1: Да, на мой взгляд, конечно, конечно, данная программа, которую вы упомянули, прежде всего в людях вырабатывает жуткую алчность, какую-то жадность нездоровую к этим кофеваркам и несет конкретный вред для общества. И человек, который ее ведет, кстати, тоже с усами под носом, он, по-моему, это осознает, и ему уже сейчас мучительно стыдно.
6: Он понимает, я по глазам это вижу.
1: Видно, что он, то есть ему надоело, то есть парню уже 70 лет, он все клоун, конечно, ну, уже надо менять что-то в своей жизни, если он нас сейчас слышит, дружище, ты уже, наверное, дедушка, поменяй что-нибудь в своей жизни к лучшему, займись, например, собой, то есть достойной профессией какой-нибудь, настоящей, мужской, да.
6: Я полностью с этим согласен, и хочу подчеркнуть, что мы не хотим кого-то обидеть.
1: Мы помогаем, это да.
6: Честно, по-дружески, потому что, ну, вроде как мы журналисты, хотя я и стараюсь представить.
1: Нет, вы редактор. А я, кстати, не журналист, попрошу сразу, вот не надо вот Андрею этого говорить. Я никаким краем этой тусовки не касаюсь. Сюда я прихожу послушать музыку, потому что дома я занят делом, у меня нет времени просто заниматься дома этим, да? Вот. И для меня вообще вот... скажем, то, что вот здесь происходит, это хобби. Я уверяю вас, что это не...
6: Это как моя соседка по даче, когда она выращивает замечательные помидоры, я все время к ней вожу, там, я, допустим, телевизионная группа какая-нибудь попросит, кто у вас там насчет помидор хороший, я к ней везу людей показать, она выходит и говорит такая классическая фраза: ой, вы знаете, вообще-то я прокурор... не огородник.
1: Нет, это совершенно правильно говорит. Так, а вот я же не зря начал вот этот вопрос о визуализации, так сказать, действий каких-то. Не обязательно вот это телевидение, а какая-то видеопродукция, лектория, еще что-то.

0: Мне там что-то это недоступно. Да я сделаю. Гораздо лучше журналы, чем сейчас лежат на витринных киосках. Но другое дело, что те журналы, которые лежат на витринных киосках, пылятся, они делаются не на деньги тех, кто их делает.
1: Конечно,
0: а я делаю все на свои деньги. Вот из своего собственного кармана и зарабатываю на этом свою небольшую копеечку и стараюсь не повышать цены, чтобы не обидеть потребителя. Потому что, понимаете, вот эта бабушка 63-летняя, классическая, понимаете, почему она подписалась на нашу газету? Может быть, не потому, что именно вот эта газета ее... Ну, понимаете, таких-то газет много, таких журналов много. Вот когда мы начали работать, мы были фактически одни. А сейчас-то их много расплодилось. Но, извините, подписываться-то в основном на ваши 6 соток и покупают ваши 6 соток.
1: А вот, кстати, извините, то есть это немножко обидные слова ваши. Ну, я имею в виду обидные для вас же, вот, ну и для меня в какой-то степени. Вы были первыми, потом, значит, эту фишку стали разрабатывать. Это как...
0: Практически все попробовали, все издательства. Вот мы были не совсем первыми, мы скорее были вторыми, мы просто ярче.
1: Но, тем не менее, напоминает эту ситуацию вот с программой, о которой мы беседовали с вами вне эфира, о программе «Пресс-экспресс». То есть хорошая егоршевская фишка. Да, обзор какой-то вот,
0: да,
1: печати.
0: Попросту
1: парня вытолкали. Да. И, в общем, конкретное воровство произошло, попросту говоря. Вот. И так же и здесь. А как же, вот, например, разобраться-то потенциальному подписчику, вот, куда податься?
0: А я скажу проще. Подписчик... Чтобы человек подписался,
1: ему, ну, или купил,
0: в общем-то, недостаточно просто прийти на почту и посмотреть по каталогу, вот это про сельское хозяйство, я на это подпишусь. Понимаете, ему для того, чтобы подписаться, нужно какую-то сильную мотивацию. Он что-то должен... Сейчас вообще люди не подписываются. Помните, сколько раньше подписывалось?
1: Да,
0: почтовые
1: да,
0: ящики
1: почте,
0: были
1: да.
0: забиты. А сейчас он приходишь в наш подъезд, тут ни одной газеты никто не выписывает.
1: Кроме экстрема еще.
0: Вы
1: вот
0: выписываете?
1: Эти, которые...
0: Я не выписываю тоже.
1: Да я, кстати, ну, честно скажу, тоже я вот газетам испытываю некоторое...
0: Поэтому мотивация должна быть очень сильная, чтобы этот человек, живущий, допустим, на пенсию, у которого еще из почтового ящика воруют газеты, и который вообще уже отучился что-то выписывать, и чтобы он все-таки пошел на почту и выписал, я ему должен что-то предложить такое, чтобы, что никто ему не предложит. И я... Вот есть нечто, то, что трудно описать, словами, то, что трудно записать пером, но вот отношение к потребителю, вот понимаете, я знаю некоторых журналистов, которые не любят и презирают тех людей, для которых они работают. А вот там какие-то эти самые там лохи, вот мы сейчас им наплетем, они все съедят. У нас в редакции такого нет. У нас в редакции категорически этого не допускается, потому что я всегда всем говорю, ребята, вот эта бабушка дала из пенсии на подписку, которую вот деньги пришли нам, а они, вы из этих денег получаете зарплату. И вы эту бабушку должны любить и уважать, потому что она из своей пенсии.
1: То же самое, кстати, я говорю своим подопечным, то есть бригаде по ремонту дорогих квартир, а когда они объявляют там клиентов лохами, я говорю, друзья, у этих людей есть бабки. Это говорит о том, что они хитрее и умнее вас, потому что вы в данном случае работаете на них. Идея совершенно у нас с вами схожие. Но сейчас
0: верно.
1: Давайте на секунду прервемся. Мне надо сходить проверить, как там ребята торгуют.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. И, соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону. Номер мы периодически напоминаем. А вот вы говорили о ваших вообще сотрудниках, да? То есть люди, которые работают в газете, это такие же энтузиасты, как, к примеру, вот все вот эти люди, которые сейчас присутствуют в студии, или некоторых из них, на ваш взгляд, работать в газету побудило вот пойти исключительно нужда, то есть как бы что, дескать, какая разница, сейчас поработаю на 6 соток, завтра там на какую-нибудь там новомодную брит-поповую там журнал. Каким образом подбираются кадры?
1: Я свои кадры подбирал, скажем так, скорее все мои сотрудники, они мои друзья, которым я никогда ничего не приказываю, которых я только прошу. Если кто-то что-то не делает, тогда я сажусь, сделаю сам. Если кто-то не успевает поклеить конверты, я клею их сам и клею, так сказать, пока все не сделаю. Если надо пропылесосить в комнате, делаю сам. У нас совершенно такое отношение, что если я, значит, взялся за пылесос, никто там не бежит, не вырывает его, потому что у кого-то есть своя работа. Кто-то делает это, кто-то делает это. Но все делают свою работу. Никто ни у кого не отпрашивается, что мне сейчас надо куда-то идти, я могу. Твое дело, иди куда хочешь. Ты можешь вообще на работу не приходить, но твое дело должно быть сделано, материалы набраны, газета сверстана, там авторы все, всем деньги заплачены, все должны быть довольны. Если все довольны, это хорошо. А прежде всего, доволен должен быть читатель. Ну, и я немножечко... А я доволен всегда, когда читатель доволен, когда у нас подписка растет, когда у нас газету раскупают, когда нам возврат назад не привозят. Все. Для меня это высшее счастье.
0: А что значит возврат, простите за неосведомленность как-то.
1: Возврат, знаете, мы, издатели, работаем в таких условиях, не совсем, скажем так, может быть, рыночных. Дело в том, что вот у нас берут газету распространители, они могут назад нам вернуть практически сколько захотят. То есть взял распространитель газеты, но не захотел продавать. Или у него где-то на складе провалялось, он про них забыл. Он вправе привезти, сказать, не продается ни черта ваш товар, забирайте его назад. И все.
0: Ну, такого не происходит, как правило.
1: К сожалению, иногда происходит. К сожалению, люди разные на этом рынке, и, в общем, часто приходится сталкиваться с откровенным просто вымогательством. То есть мы на это не идем, но сейчас слишком много издателей, которые работают, как я говорил, не на свои деньги. Они осваивают деньги. Понимаете? Вот есть такое понятие. Освоили столько-то денег. Вот они осваивают. Им надо любой ценой, допустим, появиться в киосках, а их издание никто не берет. Говорят, вот не будет пользоваться. Ну, здесь вступают уже другие отношения. А давайте вот мы там столько-то заплатим там за маркетинговые исследования. Ага, заплатили им деньги. Ну, тогда тот распространитель, который владеет сетью киосков, говорит, а что это сам? Вот все заплатили за то, что мы их продаем.
0: Да.
1: А мы их и не продали ничего, и вернули все, да еще и деньги с них получили. Красота, и работать не надо. Ты только забирай этот, на склад положил, полежал на складе и обратно возвращаешь.
0: Порочная практика.
1: Конечно, и в результате-то мы, в общем-то, да вы видите, на любой киоск, в общем-то, много всего, а глаз-то ни за что не цепляется. Понимаете, столько мусору наметено, не знаю откуда. Кроссворды всякие, там эти самые сканворды.
0: Анекдоты вот бесят меня вообще.
1: Ужас
0: вот
1: все. Ну, понимаете, ну, мы же, я не знаю, сейчас, может быть, скажу, черт побери, ну, страна-то образованная. Нас все представляют какими-то этими самыми пещерными людьми. Вот Россия бедная, несчастная. Извините, у нас уровень образования выше, чем в той же Америке.
0: Да,
1: делают из нас черт знает кого сейчас. Вот все богомольцами вдруг заделались, все поклоны начинают бить. Да у нас страна-то атеистическая. Бог с вами, у нас 90% атеистов. Кто бы что мне не говорил и не доказывал. Да ни в жизни не докажешь, что у нас на народные деньги храмы строятся. Да не на народные деньги они строятся.
0: даже дело, может быть, не в этом, к сожалению. Вот религия становится тоже так же вот частью вот этой моды печальной. Мода на религию, да. И вот неоднократно эта тема поднималась. Это неравномерное распределение средств, хотя это не наше, казалось бы, дело, но тем не менее это есть, да. Вот внутри, скажем так, самой церкви, когда в московских храмах там даже челюсти у попа золотые, да, к примеру, в той же Ниловой пустыне просто полная разруха, хотя место воистину святое. То есть,
1: и казалось... картошку сажают себе на еду.
0: Да, да, казалось бы, общак там делиться надо поровну. Вот это то же самое происходит с религией, то же самое происходит с музыкой, с журналами, кстати. Ведь идет какой-нибудь там даун, да, который... ну, там, весь там пропитан брит-попом жутким, ему неинтересно черно-белое издание со схемами, да, с какими-то конструкциями механизмов, ему интересно именно цветное, вот это олиповатое, чтобы взять там это, полистать, не утруждать свой мозг. Другое дело меня, например, удивляет, откуда он прайс берет, откуда все эти люди зарабатывают себе на кожаные штаны, на сережки, в пупке.
1: Пап с мамой дают, скорее всего.
0: Интересно, как. Я об этом не думал. Но давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203 19 22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, вернее.
1: Доброе утро.
3: А у меня к вам такой вопрос. Я посадил на своем участке грушу уже лет 15. Она цветет у меня, как белая, как все равно невеста в подвесном платье.
0: Какие у вас прям поэтические сравнения.
3: Не дает.
1: А вы знаете, что для невесты в подвенечном платье нужно? Как минимум жениха, да?
3: Да.
1: Тут так и тут. По-видимому, вам попался так называемый самостерильный сорт. То есть сорт, ну я не буду в науку влезать, сорт, для которого требуется опылитель. То есть есть сорта, которые могут завязать плоды без опыления, то есть с опылением собственной пыльцой. А есть сорта, которые не могут этого сделать. И у груши, у многих сортов именно такие сорта, самостерильные. Поэтому вам надо как минимум подсадить опылителя или привить, если вы сможете. Попросите кого-нибудь. Наверняка в ваших садах есть человек, который может прививать. Потому что сажать грушу на 6 сотках, сажать несколько груш, это немножко тяжело. Груша большое растение, вырастает.
0: Да. Хотя есть вот эти маленькие. Типа...
1: Есть маленькие. Я лично сам прививаю. У меня есть и большая груша. Я вообще... Вот про грушу сказали, для меня это как бальзам на душу, потому что я вот из всех, пожалуй, растений почему-то полюбил больше всего грушу, и у меня в саду целый питомник груш, и когда-то в 91-м году я его заложил, я думал, вот я буду разводить груши, потому что в Подмосковье у нас практически нет груш, потому что в свое время, вот были 79-78 год, зима, когда было на минус 40 градусов,
0: да.
1: А у нас были здесь посажены, несмотря на то, что уже были зарегистрированы и районированы хорошие морозостойкие сорта груш, но у нас в Подмосковье в основном росли старые сорта, которые не были адаптированы к таким морозам. И у нас грушевые сады все вымерзли. Они вымерзли, и люди почему-то посчитали, что груши у нас растут плохо, они вымерзают.
0: Есть такое
1: вымерзают
0: мнение.
1: Старые сорта. У нас есть масса хороших сортов, совершенно великолепных. Вот если бы... Вот я не знаю, кто поверит... Ну вот, груши у меня вырастают не хуже южных, то есть они большие, они настолько вкусные. Вот представьте, вот вы кусаете эту грушу, она мягкая, и вот по губам течет
0: сладкий. А я наоборот люблю, когда они такие вот ядреные.
1: А есть разные у меня груши.
0: Мягкие,
1: у меня
0: прям ненавижу
1: большая
0: груши.
1: Коллекция груш.
0: А вы какие груши любите, уважаемый? Мягкие или твердые?
1: Я люблю
0: нет,
1: разные.
0: Нет, я вот к нашему радиослушателю, да. Алло.
3: Да-да.
0: Какие вы больше грушки предпочитаете? Мягкие груши?
3: Вы знаете, вот у меня мама всегда садила Сен-Жермен.
1: Сен-Жермен, это они скорее мягкие.
3: Да-да-да.
1: Груши, они очень сладкие, но это довольно-таки старый сорт. Он очень сильно поражается паршой.
0: Ничего, чем?
1: Ничего, если я...
0: Ну, это профессиональное слово, совершенно
1: ну, парша,
0: нормально.
1: Парша – это болезнь растений. То есть это грибное заболевание растений, это черными пятнами. Ну, я так упрощаю, немножечко упрощаю. Но это старый сорт, да. Более современные сорта.
3: А вы знаете, у меня какая-то московская грушевка.
1: Это тоже старый сорт, московская грушевка.
0: То есть, если будет мороз, короче, он у вас нет, не протянет.
1: Да,
0: долго.
1: Вполне может. Кроме того, знаете, попробуйте, вот научитесь прививать. Пройдитесь по саду по своему. Наверняка там есть человек, который умеет прививать. Он вам покажет, а вы за 20 минут научитесь. И начинайте ставить опыты. Потому что груша – это такое пластичное растение. Она же может не только на груши расти. Груша большое. То есть, если груша на груши растет, это большое растение вырастает. Но груша может прекрасно расти и плодоносить, например, на черноплодной рябине. То есть, если вы прививаете ее на черноплодную рябину, у вас получается такая кустарниковая груша. Это небольшое растение, не выше роста человека. На нем...
0: Вот я такие видел.
1: Такие же плоды.
0: И там маленькие, вкусные. В общем-то, такие игрушки.
1: Почему же маленькие?
0: Я видел маленькие.
1: Ну, что вы привьете, какой будет привой, такие будут груши. Кроме того, эту маленькую игрушку, ее можно прививать, ну, то есть не только какие-то адаптированные, районированные у нас сорта. Можно прививать южные сорта, и зимой это не вымерзнет, потому что этот гибкий привой, подвой, вернее, можно пригнуть к земле осторожненько, чтобы не обломать место прививки, засыпать снегом. У вас под снегом эта груша перезимует. Вы знаете, это совершенно великолепная картина, когда маленькая, такие, скорее, не деревце, кустарник, вот весь усыпан грушами, то есть каждая веточка буквально вот тянется к земле, большие, крупные, красивые, вкусные груши. Знаете, великолепное очень зрелище. Так что обязательно научитесь прививать, попробуйте привить несколько груш. Совершенно увлекательное занятие вообще, заниматься прививкой. Вот если вы этому научитесь, просто вы будете делить свою жизнь на два этапа. Вот там до 54 я не умел прививать, а потом научился прививать. И вот началась у меня совсем другая жизнь. И пришло мне счастье. Действительно, открываются совершенно новые горизонты. Вы просто будете, что называется, опытником-дегустатором. Это как можно привить на одно дерево много самых разных. Там, груш, слив. Ну,
0: то есть на одном дереве?
1: Да нет, не на одном.
0: Я имею в виду
1: разных сортов. На сливе, там, например, будет расти не один сорт, а несколько сортов.
0: На одном дереве несколько сортов.
1: Конечно.
0: Слив. Круто, я хочу так.
1: На одном дереве может... Ну, у меня есть такая опытная яблоня, где растет около 40 разных сортов. То есть там каждая веточка представляет из себя отдельный сорт. Там, тут же вот соседствуют между собой там красные, большие, маленькие, все что угодно, кислые, сладкие и так далее. То есть на нем просто я на этом дереве сохраняю сорта, которые мне жалко выбрасывать. Потом можно переделать какое-то дерево. Вот чем покупать саженец, с которым вас еще и обжулит. Ведь сейчас рынок такой, ну, я думаю, 50%, наверное, обжуливают, потому что жалобами я засыпан. Покупают, ведь на саженце ведь не проверить, на нем же не написано. Вернее, написать-то на нем можно что угодно. Там последний какой-то сорт, вообще там супер и
0: так
1: далее.
0: Ну, как правило, на рынках вот на таких...
1: Да где угодно. Продают. Могут и на рынках, и в магазине, где угодно. Да, вот у меня масса жалоб. Покупали чуть ли не в самом вообще сердце сельскохозяйственной науки, не буду называть это учреждение. И то оказалось обман. А когда вы владеете техникой прививки, вы можете... Вот как я хожу, например, по разным научным учреждениям, там, по участкам садоводов-любителей. У меня в кармане всегда маленький такой секатор, маленький ножичек. Что-нибудь интересное я увидел.
0: Взял, обрезал.
1: Ну, взял немножечко это самое. Ну, есть такое.
0: А насколько это тактично по отношению? Я не то, что там как-то с наездом, но, например, вот мой папа, он бы мог бы и киянкой отомстить по черепу.
1: Ну, если чуть-чуть, но мне надо три почки.
0: Вы как бы спрашиваете, вы подходите и говорите, дескать.
1: Иногда спрашиваю.
0: А иногда прям сразу.
1: А если где-нибудь там в государственном учреждении, там просторы большие, пока спросишь, найдешь, легче срезать, в карман положить, тут же бирочку надписать, и все. Привозишь на дачу, попробовал. Прекрасно. Вот у меня таким образом я было в ботаническом саду в одном.
0: Где... А в одном такая поправка, да. Я думаю.
1: Не буду говорить, где. Да. И у них великолепная коллекция черешни. Такой черешни.
0: Вот черешни, кайфовое дерево. Хочу.
1: Не только черешни, но и вишни-черешневые гибриды. Ну, мы будем все называть черешни. Да. О, ягоды. Вот я сейчас покажу. Видели вот такая?
0: Как
1: вот
0: грецкий ягода. Орех,
1: да, короче. Как да, как грецкий орех. Да. И настолько вкусная. То есть, ну, я не удержался. Мне пока это дело все рассказывали. Мне, я даже и спрашивать не стал, но я срезал несколько черенков, но тут же надписал. Но не мог остановиться, не мог остановиться. Быстро в сад. Скорее привил. Это было уже... летом, так что, в общем-то, то есть лучше всего удается, конечно, весенняя прививка, но если ты владеешь весенней, в принципе, можно и летом привить. Поэтому скорее, чтобы черенки не подсохли, привил их, и вот я уже как который год ко мне, в общем-то, приходит со всех участков посмотреть на черешню подмосковья. Когда ломятся деревья, когда вот ветки тянет к земле. Потому что мы как привыкли?
0: От ягод,
1: вишни,
0: да.
1: Вишня, черешня, вот несколько ягодок растут, и то хорошо. Набрал майонезную баночку вишни, и то сейчас.
0: И детенышу отдал, человек, он типа съел, а ты говоришь, мой это съел черешню.
1: А все, да. А все почему? Да нет, черешни-то вообще в Подмосковье практически нет. Да. А все почему? А от нашей же безграмотности, потому что в свое время развели владимирскую вишню. Прекрасная вишня, сорт владимирская. Очень вкусная, то есть по вкусу ей равных нет. Но дело в том, что это как раз самый бесплодный сорт. То есть без опыления он расти не будет. А вот развели вот один сорт у всех. И вот потому он плодоносит всего по несколько ягодок, потому что нет опылителя. Потому что надо сажать, как правило, несколько сортов. Да всего несколько сортов. И яблони у вас должно быть много сортов разных. И вишен, и черешен. Да все.
0: И все на 600.
1: Конечно. И еще неплохо улей. Вот мы к улью приходим, потому что если опыляют, есть еще опыление, да. Все великолепно, и у вас будет все ломиться.
0: А вот, Андрей, такой вопрос у меня, ну, может быть, несколько непрофессиональный, ну, то есть я далек, простите, конечно, вот от...
1: Прощаем.
0: Да, от этих всех вот вещей, от сада и так далее. Но, тем не менее, вот я знаю, что... Некоторые люди, которые занимаются вот, особенно деревьями, да, они дико боятся покупать что-то на рынках по той причине, что там может быть какой-то типа вируса, ну вот как в компьютере. То есть, ну, например, вот этот вот, как он называется, который саженец, да, он может быть возвращен там, на почве с какой-то другой, там, к примеру, кислотностью или как это называется, и нанести непоправимый вред вот, скажем, тем растениям, которые уже сейчас живут в саду.
1: Что, вполне
0: это, нет, это легенда или...
1: Нет, это не легенда. Дело в том, что раньше, когда у нас был государственный контроль, и мы все критиковали этот государственный контроль за всем, сейчас контроля этого нет, и полнейшая анархия на рынке. Что на рынке? Семян, я думаю, слушают садоводы-огородники. Они прекрасно осведомлены об этом, потому что, покупаешь семена, они не всходят. Покупаешь, вырастает не то, что написано на пакетике, а платятся деньги-то хорошие. Также и с саженцами. Покупает человек грушу, а у него вырастает дичка, ну и так далее. В общем-то, происходят страшные вещи. Ну, естественно, вот эти старые сорта, допустим, вот берутся с каких-то с раскорчеванных участков, вот черную смородину, берут старые кусты какие-то, разделяют их на много-много мелких и продают там бабушке или еще где-то. Естественно, это все несет в себе и вирусы всевозможные, и болезни, как правило, грибные, да много всего. В общем-то, раньше-то в питомниках как? Там были свои методы обработки. То есть,
0: может быть, какой-то сертификат типа качества, там, что, дескать...
1: И сертификаты были, и обработки. Это же не идет на еду, не на еду, поэтому там были повышенные дозы ядохимикатов, которые, естественно, все это гасили изначально, все эти заболевания и так далее. Кроме того, сейчас же у нас селекционная наука очень сильная, у нас прекрасные селекционеры. Правда, к сожалению, мы плохо знаем эти сорта, которые они выводят. Как правило, у них уворовывают из-за границы много. Та же Америка. Вы знаете, Америка, Канада, сколько сортов великолепных они вывезли-то от нас. От нас вывезли. И потом, да, вот мы в супермаркетах покупаем эти сорта наши. Так вот, когда сорт проходит испытание государственное, если еще проходит, иногда у нас что-то проходит, то одним из факторов рекомендации его выращивания, районирования так называемое, то есть вот в этой местности он лучше всего себя показывает, там, Тамбовской, Московской, он допущен к этой местности, является не только там, вкус плодов, но и устойчивость к болезням.
0: Ну, значит, вот я об этом
1: да,
0: говорю.
1: Что вот в этой местности он должен, значит, максимально быть устойчив, допустим, к той же парше, максимально устойчив вот к этой болезни и так далее, к плодовой гнили, допустим. Кроме того, есть местности, где опасность возвратных заморозков. Вот часто.
0: Вот это то, вот, что я называю фальштарт природы. Я
1: да, расцвели яблони, говорю, да. А тут заморозком их хлоп, и все побило. Значит, этот сорт, он не пригоден к выращиванию в этих условиях. А вот если сорт районирован в ваших условиях, значит, там это предусмотрено. Значит, этот сорт не будет при первом весеннем тепле сразу расцветать. А он немножко подумает. У него уже в генах заложено, что мы первым вот этому теплу не верим. Проверим. Вот когда точно уже установилось тепло, вот тогда и будем расцветать. Понимаете, у нас как-то... привыкли, что вот ученые, что они там что-то делают, что-то там придумывают, а вот мы у бабы Мани возьмем, а они все лучше. Да не лучше, у нас сильная наука, и наша страна, в общем-то, по-моему, единственное, что у нее сейчас осталось, так это те остатки сильной науки, которые еще не уехали за кордон. Поэтому единственное, что я могу посоветовать, если вам попадутся нормальные районированные саженцы, не засаживайте свой сад с рынка. Лучше вообще не сажайте, пока вы не найдете нормальные качественные саженцы. Или сами не научитесь их выращивать из черенков. Вот как я, беря где-то черенки там, у соседей, либо залезая в тот же ботанический сад. Потому что вы купили вот так вот саженец, вы же его выращиваете несколько лет, вы его поливаете, вы его удобряете. А
0: как потом, дитя, собственно, получается.
1: Бац, а там, извините, да, как дитя.
0: Вы... А знаете такой сорт яблони, вот вспомнил, называется богатырь, по-моему.
1: Богатырь.
0: Хорошее? Я купил.
1: Смотря
0: он
1: кому.
0: Воткнул, как, в смысле, как кому. Себе купил и посадил. И, кстати, это произошло, сейчас я вам скажу, это произошло уже ближе к осени, мы боялись, что не приживется, ничего. Там ростки пошли. А, правда, размером он был с меня, этот саженец.
1: Но я дико, могу даже дико про пош... богатырь рассказать.
0: Да, вот вам. Было бы интересно именно лично мне.
1: Богатырь — это дитя Антоновки. То есть это самый ближайший родственник, то есть там по материнской линии Антоновки. Он, кстати, немножко похож на Антоновку. Это очень крупное такое яблоко, ребристое, с такой вот с вороночкой немножечко оржавленной, так же, как и у Антоновки. С единственным пожалуй, там единственное отличие, у богатыря нет запаха такого, как у Антоновки. Оно, вернее, есть запах, но он не такой, не чисто антоновский запах. Не,
0: ну, понятно. Но зато говорят, что он более там, устойчив ко всем этим.
1: Может быть, устойчив. По крайней мере, у меня на участке, я не говорю, что это у всех, на участке он должен показывать такие результаты. Все-таки богатырь немножечко, где-то там на троечку поражается паршой, все-таки поражается, и немножечко все-таки его бьет плодовая гниль. Но дело в том, что я это дерево вообще не обрабатываю, как большинство своих деревьев, ядохимикатами. То есть я стараюсь, в общем-то, вести такое, скажем так, здоровый образ жизни в своем саду, разводить лягушек, божьих коровок
0: и
1: прочих. Очень, да. И стараюсь правильно. Ядохимикаты применять только в крайних случаях, там, когда уже какая-то эпифитотия, не буду называть мудреные слова. Короче, когда что-то очень сильно развелось, вот на груши, допустим, грушевый галловый клещ, там сосед посадил рябину, а с рябины как раз грушевый галловый клещ там гнездится, а переходит потом на грушу. Это очень неприятно сильное заболевание, которое здорово портит листья. Такие листья стоят тебе как обожженные, просто
0: настолько некрасивые. Некрасивые.
1: Естественно, чтобы убить это заболевание, этого клеща, рано весной надо вот каким-то акарицидом, то есть препаратом против клещей обработать. Все обработал, все нормально. Но я же не лью препараты, когда ну, скажем так, не надо лить, когда я не знаю, против кого. Вот как у нас многие, ага, надо опрыскивать. Да, а против кого опрыскивать, вы знаете? А не знаю, вот куплю на рынке чего-нибудь, да набрызгаю. Ну и все, набрызгают. Ну а зачем? Понимаете, опрыскивать можно, ядохимикаты применять можно, но когда знаешь, против кого ты их применяешь, когда ты их применяешь, и тогда это будет в точку. Но когда ты льешь, это просто так непонятно к чему, то толку никакого не будет. Тем более, если ваши соседи как раз не применяют. У нас же как? Каждый живет по себе, каждый сам хозяин. А это к чему ведет? Что значит, вот я свои деревья обрызгал, или там свою картошку. Ну, колорадский жук почуял там яд, он к соседу переполз.
0: К соседу перелез.
1: Ага,
0: да,
1: а потом,
0: да,
1: значит, три дня постоял, дождик прошел, смыл ядохимикаты с моей картошки. Ну, колорадский жук смотрит, как там нормально уже пахнет, и обратно переползает. И вот так вот из тени в свет переползая, как...
0: А как вы относитесь, вот у нас в свое время в программе такая продвигалась несколько утопическая, но тем не менее, на мой взгляд, оптимистичная идея по поводу создания альтернативных полей для животных. То есть если, ну, колорадский жук, он же имеет право быть. Почему бы специально для него не засеивать поле с картошкой? Он будет туда уходить, пожирать на своем поле для него предназначенном картошку и не трогать, так сказать, хозяйскую картошку. Также, например, вот некоторые люди на тараканов жалуются, что тараканы замучили. А вы сделаете для тараканов, постройте отдельные дома, кидаете туда то, чем обычно они питаются, живя при людях, и сами живите в других домах. Ну, то есть как-то вот стабилизировать, да, эти вещи.
1: Идея, конечно, интересная. Давайте перенесем немножко, да, может быть, политическое в такое русло. Вот представьте, Березовскому дают трубу газовую. Вот
0: тебе труба. А трубу, я думал, играет на которой.
1: Нет, вот газовую трубу, которая в Европе. Вот труба тебе как кормись, будь доволен, там на миллиарды кубометров газа прокачивают, все твое, поставляй там в Европу. Только уймись, только не трогай другие стороны нашей жизни. И вот будет он эти миллиарды прокачивать, миллионы долларов в его карман будут лететь. Вы что думаете, он не полезет в другие стороны в сфере жизни? Полезет. И будет и с этого снимать деньги, и с этого, и с этого. Поэтому так же и с вредителями. Они там покушают, откормятся, и все равно придут на наши участки.
0: То есть все-таки утопическое у меня, да?
1: Это не утопическое, это скорее такая вредительская идея разводить вредителей на свои где-то в заповедниках.
0: Ну, давайте снова ненадолго сейчас прервемся.
1: С удовольствием.
0: Будет очень... Сейчас
1: посмотрим, поищем.
0: Постреляем сейчас, может.

0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Соответственно, у вас есть возможность задавать Андрею вопросы по телефону, номер которого периодически мы, так сказать, напоминаем. А вопрос следующий, даже не вопрос, а тема следующая. Вы вот упомянули о, так сказать, воровстве, которое происходит вот со стороны, так сказать, наших зарубежных друзей, то есть каких-то сортов наших растений, да? Существует ли какой-нибудь цивилизованный способ обмена информацией вот с теми же, к примеру, американцами, там, с какими-нибудь там, не знаю, финнами, ну, с именно информацией по огородничеству? Я понимаю, что немножко, может, вопрос наивный, но тем не менее, ведь какие-то связи вот у вас есть? Есть ли аналогичные вашему изданию там за границей? Там, как сказал?
1: За границей за понятие растяжимое.
0: Нет, интонация, да.
1: Таких-то точно нет, там в основном
0: красочные
1: журналы, то есть черно-белых, ясно, там нет. Журналов много, в Англии много, во Франции, в США. Но дело в том, что у них несколько другое понятие садоводства, огородничества. Там, конечно, прежде всего уделяется больше внимания дизайну. Там лужайки, дизайны, там эти самые какие-то маленькие статуйки, цветы декоративные, гномики какие-то, да, где-то.
0: А вот у нас сейчас тоже, я знаю, в некоторых супермаркетах, которые вы вот так справедливо не любите, продаются вот эти адские гномики, какие-то, на мой взгляд, очень страшные существа.
1: Очень, очень страшные.
0: Я как-то дико не прикалываюсь, на самом деле.
1: Где-то, по-моему, в Англии, сейчас уже не припомню, там движение студентов за освобождение садовых гномиков, ну вот людям делать нечего. Хочется вот поиграть в революцию. Они, значит, уворовали там, с 50 участков гномиков и выпустили их в лес. Очень занятно, да?
0: Это то же самое, что когда я вот еще в лучшие времена, скажем так, ездил в город Прагу пить пивко тамошнее, оно там замечательное. И, ну, так получилось, что, естественно, там сошелся с какими-то людьми, там, в общем, как правило, выходцами из России, которые там живут, они мне стали рассказывать о неформальной так называемой жизни в Праге. Я говорю, ну, то есть какие-то там панки ихние, там музыканты, там непонятные, альтернативные, все там тоже одеты как что твой еж, то есть типа колючие все такие. Я говорю, ну хорошо, они-то против чего тут сейчас вот это самое вот возникают? Им что же, против того, чтобы пиво не разбавляют водой или Жигулевского не продают? Ну, что вот... Да, действительно, вы абсолютно правильно заметили. Игра в революцию. Это называется игра в революцию.
1: Пар спускать. А у нас вот не играют в революцию. И случается периодически нечто.
0: Да у нас, кстати, хотелось сказать все настоящее. Если вот об этом говорить. С одной стороны, создается иллюзия, что вроде бы как все поддельное, начиная от революции, заканчивая музыкой, а с другой стороны, эффект от всех этих процессов самый, что ни на есть, реальный. Вот, да, да.
1: Долго запрягаем, быстро едем.
0: Ну, я предлагаю теперь опять же к звонкам.
1: Да.
0: К звонкам.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые господа ведущие программы «Шесть соток».
0: Здравствуйте.
3: Вот я с интересом слушаю, сейчас сижу, слушаю вашу программу. Вот вы несколько раз в программе упомянули господина Березовского. Ну, я понимаю, там, так сказать, возможно, негативная какая-то сторона присутствует, но я просто хотел несколько слов о себе сказать. Вот я коренной москвич, эстрадный режиссер. С 90-го года работаю шоу-менеджером на круизных морских лайнерах Карибского бассейна по контракту в США. Зарплата $50 в час при 40-часовой рабочей неделе. Вся работа в весенний-летний сезон. Купил в кредит 2 дома в районе Майами, что значительно дешевле Подмосковья. Да еще рассрочка на 25 лет. 1 дом сдаю, в другом иногда живу сам. 2 машины, Ягуар и Линкольн, там же в Майами. Вот. Здесь, в Москве, у меня всю жизнь государственная квартира в центре Москвы. Зимой, естественно, я живу в Москве. Никогда не мыслил об участке или даче в Подмосковье. Или о машине. Метро быстрее, безопаснее и надежнее. Никаких проблем в жизни никогда не было и нет.
0: Понятно.
3: Владею английским языком.
0: Понятно. Спасибо, спасибо за звонок. Это называлось, это вот только что наш радиослушатель прочел отрывок из своего нового романа, который называется «Я мечтатель». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Ой, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Это из Нижнего Новгорода.
0: Ну,
4: у меня
0: хорошо.
4: К Андрею вопрос.
0: Он полон внимания, конечно, поможет.
4: Вопрос о чем? Я дом, ну, поменяла на материн дом на Зеленый город. И медведка в огороде. Ничем не можете подсказать, как с ней, кроме яда химикатов?
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, раз кроме яда химикатов, тогда постараюсь придумать.
0: Это такое слово гадкое.
1: Химикатов, да.
0: Яды, химикаты.
1: Хотя яда химикатов сейчас есть против медведки.
0: А ну, медведка ладно. Это вот это такой...
1: Ну, что-то вроде это... похоже немножко среднее между сверчком, тараканом и таким маленьким раком. Неприятное.
0: Кайфное животное.
1: Неприятное создание.
0: А я как-то вот прикалываюсь ко всем всяким таким, вот знаете, вот к животному.
1: Ой, неприятное создание. Сажаете рассаду, она под грызает.
0: А, ну вы видите, со своей капусты. Практичной. А то, что медведка эта несчастная имеет право на собственный ареал обитания.
1: Как пусть это? В поле,
0: ага,
1: пожалуйста.
0: А это называется, знаете как? Геноцид. Геноцид этой вот, как ее зовут, этой вот, как вот назвали-то вы ее, метелка или как она?
1: Ну, свой вот... урожай никому
0: нет.
1: Не отдал.
0: А что? Нет, извините, земля общая, вы посадили, вот это вот ракообразное имеет право.
1: Не согласен.
0: Ну ладно, извините, я перебил, да.
1: Так вот, раз без яда химикатов, то давайте попробуем такой способ. Осенью выкапываете большую яму, большую, как обычно вы делаете, под плодовое дерево, и набиваете ее таким свежим навозом, желательно соломистым навозом. Потому что этот навоз начинает разогреваться. Как правило, он происходит процесс огниения, он разогревается. И в 90% случаев медведка идет зимовать именно туда, в эту навозную вот яму. Потому что там тепло, и она туда переходит на зимовку. И вот примерно, когда уже так скует хорошенько где-то в декабре землю, но недостаточно, чтобы еще она промерзла. Вы берете лопату и вот все из этой ямы выбрасываете на мерзлую землю. И в 90% случаев вы несколько медведок увидите, что вы вытащите из этой ямы, и либо лопата их тут же, если они еще будут шевелиться, либо они сами, скорее всего, замерзнут. Вот, в принципе, такой старый народный способ. Кстати, мне случалось уже так вести передачи. Это классический вопрос у нас про медведок, про муравьев и
0: вот
1: про кротов.
0: Ведь, кстати, бытует такое мнение, что вот муравьишек специально рекомендуют разводить в тех квартирах, где водятся тараканы, и наоборот, тараканов там, где муравьишки. То есть, если не можешь уже физически вывести ни тех, ни других, то хотя бы вот какое-то чередование, скажем так, их пребывание в квартире, вот особый периодик. Там полгода у меня будут жить хрен с ним, эти муравьишки. Берешь стакан муравьишек, засыпаешь, тараканы исчезают. Потом надоели эти самые муравьишки, приносишь стакан тараканов. Это достоверно или все-таки выдумка чья-то?
1: Да мне кажется, что все-таки, скорее всего, недостоверно, хотя кто его знает...
0: Нет, ну они действительно не могут, мне
1: честно,
0: кажется.
1: Честно, по мне, я бы избавился и от тех, и от других. Но квартира все-таки одно, участок это другое. И на наших участках мы должны, в общем-то, стремиться к какому-то равновесию природному. Потому что ведь вспышки вредителей, вспышки болезней, это же не бывает, ну, что называется... это не исходит само от природы, это исходит от нашего неумения. решение, потому что мы взяли там какой-то ядохимикат, неумело его применили, уничтожили всех божьих коровок, которые там отложили, или еще личинок вылупились там из яиц, личинок уничтожили. Но в результате тут же у нас мы провоцируем нашествие тлей, у нас все тлями залепляется, ну и так далее. Понимаете, вот эти связи вот природные, ведь в природе кто все друг друга едят, кто-то, да, так сказать, вот у той же тли, у нее масса врагов, ее и поедают и осы, и мелкие птицы, и божьи коровки, и златоглазки, и так далее. Много, масса разных животных, насекомых. Так вот, если мы умело на своем участке работаем, знаем, как сохранить, допустим, тех же божьих коровок, там как-то вот зимовку для них устроить, какие-то вот кусочки земли вот оставить, вроде маленького там метр на метр или на полметра заповедничек, где они могут перезимовать, то есть не вытравливать это ядохимикатами и, так сказать, не перерывать все лопатой, что называется, на штык лопаты. Понимаете?
0: То есть все подряд убьем.
1: Обязательно типа, да. У вас должны жить лягушки на участке, птички. Вот сейчас вот
0: птички
1: вы
0: должны, да.
1: Едете на участок, обязательно возьмите чем-то подкормить птицы. Вот я вот все объедки со стола, те, которые птицы будут есть, обязательно собираю, там, сушу на батарее или как-то, в общем, пакую это обязательно, отвожу на дачу. Так я иду, вот воробьи, вроде бы глупая птица, говорят, да, видят меня,
0: взлетают.
1: Ну, не знаю, узнают, не узнают, но реагируют на меня. А это же, ой, как приятно.
0: Приятно.
1: Свой идет, и воробьи уже знакомые. Я уже каких-то воробьев, или, может быть, мне кажется, но вроде бы уже узнаю каких-то.
0: Конечно, конечно. Знаете, кажется, как здорово. Хотя я вот абсолютно уверен, то есть, ну, почти на 100%, что птицы вот такие мелкие даже способны как бы идентифицировать своих вот хозяев. Потому что у меня, например, живут там один, и птицы такие японские. И реально вот, то есть это не измена, там и посторонние люди, которые приходят, замечают как бы разницу в реакциях. Да. Да. Так что воробьи тоже не полные дауны, скажем так.
1: А тем более, если вы подкармливали птиц зимой, то уж поверьте, они загнездятся где-то рядом с этим вот кормным местом. Они же все понимают, помнят добро, во всяком случае. И у них в генах заложено гнездиться там, где есть корм, там, да, где перезимовали. Да. А ведь 10 птиц по статистике, вернее, 8 птиц из 10 зиму не переживают. То есть переживают только 2 птицы.
0: Остальные?
1: Да, погибают. И, как правило, не от морозов. Не от морозов, а, как правило, от бескормицы. Потому что птица, в принципе, она переживет и 40-градусный мороз, она там нахохлится, все что угодно. Если есть пища, ей не страшен никакой ни мороз, ни ветер, ни дождь, ни снег, ничего. Есть пища, значит, птица будет жива. А вот представьте, вот погибло не 8 птиц, а, допустим, 5.
0: Все.
1: 5 осталось. Ну, все это... Ну, хорошо, все.
0: Это вообще что ж хорошего-то? Ничего хорошего
1: нет. Рядом с вашим участком.
0: А,
1: те же воробьи. Воробьи, ну, у некоторых там расклевывают что-то. Ну, бывает, случается. Но, в принципе, воробей птица жутко полезная. Она выкармливает своих птенцов. Ну, сама она любит, конечно, да, растительную пищу кушать, сам воробей. А вот птенцов своих выкармливает исключительно животной пищей. То есть... тех же гусениц всяких, личинок ловит. А особенно очень хорошо. Вот сейчас такая беда в Подмосковье, да и в разных регионах. Вот весной почки только начинают распускаться, а вот заплакали на них такие выделения. Ну, да, понятно, да. А потом цветки распускаются и засыхают. И у них посерединке такой вот чехольчик засыхает, желтый. А там чехольчик срываешь, и там личинка такая шустренькая сидит. Это... цветоеды, долгоносики. Так вот, против цветоедов, долгоносиков практически не работает ни одна птица. То есть мало. А вот воробей жутко любит. Он вот так вот опрыгивает все дерево со всех сторон.
0: А какой вот эти долгоносики вред приносят? Вот эти вот?
1: Ну, они уничтожают цветы. То есть цветы, пораженные этим цветоедом, они просто не завязывают плоды, а просто отмирают. Бывают такие случаи, когда практически на 98% цветоед, особенно в годы с малым цветением, ведь у нас из-за того, как правило, из-за неумения, из-за того, что мы плохо знаем, знаем законы и природы, законы сельского хозяйства. Вот, допустим, яблони, все считают, что яблони плодоносят через 2 года, а то и через 3 года. Но при правильном ведении сельского хозяйства, если вы вооружены знаниями, если вы умеете это делать, умеете подкармливать, правильно обрезать, ухаживать за деревьями, понимаете его язык, то дерево должно плодоносить ежегодно, а не через год, через 2.
0: То есть это такое вот мнение о том, что типа дерево мое там отдыхает сейчас, это как бы человек просто пытается просто оправдать свою недееспособность.
1: Просто плохо ухаживает за деревом, поэтому то есть дереву плохо. А если дерево плохо, оно должно отдохнуть, набрать сил. Так можно же с дереву сделать и хорошо, понимаете? Если бы, представьте, у американского фермера сады плодоносили через год, в какую бы он трубу вылетел?
0: Ну, в общем, да, проблемы были бы.
1: Естественно, поэтому там и технологии интенсивные, может быть, даже слишком интенсивные, и сорта, может быть, не лучшие, но, во всяком случае, там плодоносят везде в мире сады всегда каждый год. И у нас так должны. У нас достаточно немножечко умения, желания и хотения.
0: Подхода попросту. Ну, помните, даже вот эту песню «Один раз в год сады цветут». Это на самом деле не поют, что в 2 раза в год. Но, ну, тем не менее, не поют, а там 3 раза в год сады цветут.
1: Да, тоже вот вернемся к долгоносику. Вот мало цветет. Да. А дерево, допустим, отдыхает, как, и тут ну, там 20-30 цветков садовод радуется. Ну, хоть столько я соберу. А тут долгоносик приходит, и все цветочки вообще под... Ни одного не остается, да, ни одного яблочка он не получает. Обидно же это бывает. Так лучше я воробьев буду всю зиму кормить и синиться. А если они не помогут, я своими руками собственными удавлю, соберу всех этих цветоедов, стрясу и соберу.
0: И потопчем.
1: И потопчем, да, соберем.
0: Андрей,
1: все, что
0: вот
1: угодно.
0: Я, например, да, вот мелкая вот эта вся там птица, типа там воробьи, там синица, понятно. Но я знаю, что очень негативное отношение у фермеров, например, к воронам, сорокам, хотя это тоже птицы, вот. Да, как бы вот определиться, вот, например, кто из пернатого мира союзник для нас, фермеров, а кто, в общем-то, враг это?
1: Честно говоря, как на духу скажу, ворон не люблю.
0: Умная птица.
1: Умная птица.
0: Хитрая птица.
1: Потому и не люблю, потому что она Березовского. Почему-то мы все вспоминаем и поминаем. Вот тоже вот немножечко похож на ворону. Вот не глупый ведь, не глупый. Образование, диссертации и так далее. Но немножечко похож на ворону тем, что ворона, она хитрая, сообразительная. А ее... не достанешь вот так вот. Попробуйте из ружья убить ворону. Она как человека с ружьем видит.
0: Сразу.
1: Она нет. Сразу раз и нет. Человек без ружья, она будет у вас под ногами бегать и прекрасно, так сказать, себя чувствовать. А кроме того, ворона же, она разоряет гнезда мелких птиц. Там, где вороны гнездятся, вот это каркует там целое поселение, там
0: не воробушков никого.
1: В ближайшей округе нет гнезд мелких птиц. То есть они разоряют, то есть птицу мелкую согнали, яйцо просто взяли, утащили, проглотили и так далее. То есть это гораздо опаснее даже, чем дикие кошки.
0: А с сороками? Вот...
1: Сорока уж больно птица симпатичная. И не бывает сорок много. Ведь вороны же, они стайная птица. И они гнездятся стаями. Поэтому сорока бывает, может быть, что-нибудь и сопрет, но что называется, да, это простительно. Ну, как обычный среднестатический российский бизнесмен, который там подворовывает, но дело делает. И в принципе, помогает. Поэтому, да, безусловно, с воронами надо бороться, то есть регулировать их численность. Потому что, вот посмотрите, у нас там, допустим, кладбище, вот, не к ночи будет сказано, не к утру, вернее, не к новому рабочему дню. Приезжайте вы на кладбище, что вы слышите? Вы слышите вот это бесконечное карканье ворон. А где-нибудь... В Германии были на кладбище, во Франции, в любой другой стране. Там везде поют птицы. птицы поет. А почему поют птицы? Ну, потому что ухаживает там, в том числе и за кладбищем, в том числе и в городе. Есть такая профессия, как профессиональный орнитолог. Человек, который следит за популяциями птиц, смотрит, кого там много наразвелось. Наразвелось ворон. Они либо какую-нибудь отраву воронам подсыпят, либо как-то отстреляют их, чтобы, по крайней мере, они не нарушали популяции других птиц, поющих песни, которые едят эти вредители и так далее.
0: В свое время, когда я служил в Кремле, нас вот как раз выгоняли на отстрел вот ворон, потому что они дико засирали все купола вот эти на Красной площади и вообще все подряд, и крыши. Их было много очень. Вот. Но тем не менее, опять же, вот вы сказали, да, это профессиональный орнитолог, это же опять профессия с точки зрения человека, да. Опять же, человек будет таким образом регулировать вот эти взаимоотношения в природе, как выгодно ему, человеку.
1: А иначе нельзя. Дело в том, что...
0: Почему это нельзя?
1: Человек нарушил нормальное течение жизни
0: природы. И дальше
1: природы.
0: Продолжает это делать, уничтожая какую-либо популяцию, нет, которая, как ему, человеку, кажется, видите ли, много развелось. А, если... а мне, может быть, кажется, что много развелось, знаете, кого? Вот
1: этих
0: доберманов, например. И вот я вот начну так, как профессиональный доберман-ведолог это, и отстреливать доберманов. Или, к примеру, кому-то, как китайцам, покажется, что воробьев много, они их загоняют. Ну, не должно этого быть. Вот есть главный закон – не убивай. То есть можно, например, конечно же, расстрелять человека. Дело хорошее там за грехи. Но животное не тронь, потому что животное, оно неразумное, оно слабое. Оно не виновато, что оно вот такое. Вот,
1: ладно,
0: оно каркает.
1: Тогда стерилизовать ворон.
0: Вот это я понимаю. Это уже подход
1: ближе. Ловим...
0: Отлавливаем и...
1: Не ворона, ворон другая
0: ворон,
1: птица.
0: О, ворон хороший.
1: А мужика
0: птица.
1: Ворону?
0: Мужика ворону ловим и...
1: Да.
0: Ну, кстати, можно и тетку тоже как-то, видимо, облучить.
1: Наверное, можно. Это... Пусть живут, но не разводятся.
0: Да.
1: Это как с нашими олигархами. Опять возвращаемся к этому. Пусть живут, но не прогрессируют.
0: Ну что, снова к звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас не очень хорошо слышно.
5: Да, с удовольствием огромное. А вот скажите, пожалуйста, как можно стерилизовать белокрылку?
0: Белокрылку, спасибо. Я не знаю, что
1: ой,
0: такое белокрылка.
1: Очень...
0: Вот, Андрей, вы все знаете, какие-то эти вот, как это первый медовух, или как она называлась, вот этот, который на похож...
1: Медведка, что ли?
0: Да, что такое медведка. Я почему-то всегда думал, вот, как, что медведка это какая-то, например, водка, типа, или там, ну, честно говоря, и что-то прикольное, мягкое, оказывается, гад.
1: Ну, счастливый теперь, человек тут не знает
0: медведка.
1: Теперь какая-то
0: белокрылка. Вот, названия-то какие вот у животных, заметьте, медведка, белокрылка.
1: А златоглазка?
0: Златоглазка, это моль, наверное, вот так называют.
1: Нет, это полезная.
0: А знаете, моль какая красивая? Я разглядывал микроскоп, вот именно не личинку, а вот уже вот эту вот особь, которая вылетает и которая все аплодирует. Дико красивая, вот прям вот, то есть глаза, то есть на само изящество, честно говорю.
1: Златоглазку не видели. Такая, такое красивое.
0: Что вообще?
1: Это что-то среднее между такой мухой и стрекозой. То есть у нее такие ажурные красивые крылья, как, ну, как у такого аэропланчика. И глаза такие...
0: А вредная?
1: Нет, это полезная.
0: Классно.
1: Как раз.
0: Вот
1: она, и она, ее личинки уничтожают тлей. То есть с тлями расправляются. Ну, ну, наш союзник. То есть насекомые полезные... Насекомые энтомофаги. То есть те насекомые, которые уничтожают вредных насекомых. То есть есть такое даже в сельском хозяйстве направление, когда разводят каких-то полезных насекомых, те же божьих коровок, и просто их выпускают на поля, и они расправляются там с хлопковой тлей, там просто с тлей, с разными всякими вредными. То есть не ядами, химикатами мы их бьем.
0: Это, кстати, нормальный честный метод. То есть когда да, запускаешь просто, дескать, других ребят и говоришь, вот вам задание, дескать, этих... А вот ядохимикаты — это фашизм уже.
1: Ну, я бы не сказал. Всем можно пользоваться, так
0: нет,
1: сказать.
0: Нет, я не согласен. Ну, вообще, то есть, все, что изобретено и синтезировано извращенным мозгом человека, человека, с этим нужно быть очень осторожным. Начиная
1: прежде от всего, с человеком надо быть осторожным.
0: Поэтому я и говорю, что его нужно в первую очередь как бы устранять, как главную причину всех бед.
1: К белокрылке.
0: Да.
1: Белокрылка очень неприятная.
0: Как выглядит сперва?
1: Для... Это маленькая такая мушка, ну, скажем так, с булавочную головку, даже, может быть, немножечко мельче, она такая порхающая, как правило, порхает.
0: Видел? Такие, типа, похожи вот на этих, на мушкару.
1: Да-да-да.
0: С стаями они такие.
1: Вот-вот, она, как правило, порхает не в одиночку, а целой стаей. И живет на нижней стороне листьев, как правило, и, как правило, в теплицах она поселяется.
0: Вот, я знаю, как бывало, по листу шлеп, они такие.
1: Вот-вот-вот, и вывести ее очень трудно, да, хотя бы потому, что, в общем-то, слабые ядохимикаты ее не берут, а сильными ядохимикатами, представьте, вы в теплице обрызгаете, в общем-то, что у вас там, помидоры, огурцы, ну это...
0: Загнется все, это, конечно.
1: Да не загнется, а просто,
0: потом
1: что называется,
0: неприятности
1: сами
0: с тушкой,
1: это кушать,
0: да,
1: будете. Поэтому есть такой классический старый способ отлова этой мушки-белокрылки, это желтые клевые ловушки, так называемые.
0: А, вот которые как на мух вешаются, эти,
1: нет,
0: что ли?
1: Ну, не, ну, скажем так, нечто подобное, но можно сделать самому. Сейчас продается так называемый клей, не засыхающий. Он разных бывает видов. Вот я
0: что
1: знаю,
0: же им клеют вообще?
1: Муксит, нет, его не клеят, его ставят на всякую заразу, которую, чтобы они приклеивались туда.
0: Понял.
1: Берете лист желтой бумаги, потому что белокрылку привлекает все желтое, ну, по-видимому, цветы.
0: Она вот, получается, различает цветовые гаммы все-таки? Потому что бытует мнение, что у насекомых там есть глаз.
1: Я, честно говоря, не знаю, различают или не различают, но, по крайней мере, опыты, которые ученые ставили, они, ну, естественно, ставили там синие, красные, другие. Вот на желтую больше всего налипало. Так вот, берете желтую бумагу, клеем ее намазываете вот этим невысыхающим и расставляете где-то там на землю положили, внутри там растений и так далее.
0: Она на это дело ведется и конкретно?
1: Да, но она летает, и периодически, она же летает, она все садится, но и периодически налипает. Вы на 100%, конечно, не избавитесь от этой заразы, потому что, по крайней мере, вреда от нее будет на порядок меньше. Кстати, этими же ловушечками даже можно не желтого цвета, а обычно с дроздофилой бороться. Это такая...
0: Я знаю, я разводил их, кормил ей, кстати, скорпионов. У меня жили скорпионы маленькие, с Байконура, привезенные корешком космонавтом. И я, в общем-то, вот кормил именно дроздофилами. Вот. Классная винная мушка. А что она-то?
1: Если бывает, некоторые берут землю для рассады, сейчас в квартире выращивают, начали выращивать рассаду, и если там много органики, бывает так, там заводится вот эта дроздофила на этой органике. И просто не совсем приятно, когда она там перелетает на подоконнике,
0: вьются. Типа,
1: да. Ну, неприятно. Она, конечно,
0: согласен,
1: не вредит, неприятно.
0: Согласен.
1: Вывести ее практически невозможно. И вот только я, например, если у меня такое поселяется, тоже вот этими клеевыми ловушками, так как она летает, садится, то туда, то туда вот положишь.
0: Ну, там, по нелепости даже она скорее, по неосторожности.
1: Разложишь эти самые клеевые ловушечки, она

0: Не может, там у него в санузле проблемы. Перезвоните уже завтра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Аналогично.
2: Доброе утро.
1: Добрый вечер. Я хочу сказать, что это лучшая передача по поводу сельского хозяйства и уходом за садом за последние 30 лет, которые я слушала.
2: Ну да.
1: Да, и очень жаль, конечно, что большинство пенсионеров и пожилых людей, наверное, сейчас спят.
0: Да нет, нет, вы знаете, они даже вот часть из них тут присутствует.
1: Понятно. У меня такой маленький конкретный вопрос. Я наблюдала неоднократно, как божьи коровки ползают по веткам, усыпанным тлей. И, как говорят, они там их пасут. И я даже в лупу смотрела. Они пьют молочко.
0: Кто?
1: Вот, божьи коровки с тли.
2: Понял, но неправда ваша. Божьи коровки не пьют никакое молочко. Тем более у тли никакого молочка нет. У тли есть так называемый
0: Андрей,
2: слад...
0: такую легенду разломали.
2: А я сейчас еще более крутую легенду расскажу.
0: Спасибо вам, да, за звонок.
1: Спасибо.
0: Да.
2: У тли есть сладкие выделения. То есть вот то, что она пьет сок, а то, что у нее выделяется, это такой... Это тоже сладкий сок.
0: А может, можно из него что-нибудь варить? А мы не.
2: А между прочим, пчелы собирают. Это...
0: Длинную вот эту сладость.
2: Да-да-да. Это... Ой, забыл, как называется. И, кстати, считается лечебным вот этот мед, собранный с тлей.
0: Круто как вообще. Вот я прям такие вещи узнаю.
2: Так вот, пасут тлю не божьи коровки. Божьи коровки ее едят. И божьи
0: в смысле,
2: коровки...
0: едят вот не то, что вот видел наша радиослушательница, а прям целиком,
2: да,
0: со всеми ногами.
2: Да, они ее высасывают. Да нет, ноги-то они не едят, они ее высасывают.
0: А вот,
2: просто выпивают тлю. И все.
0: А, для вот, это а что? Чего это... она не может как-то там дико, например, напрячься и сбежать попросту? Боже, как...
2: Ну, кто, тля?
0: Ну, конечно.
2: Куда же она сбежит?
0: Ну, куда? Ну, взяла, ломанулась, как
2: да никуда,
0: на другой лист.
2: Это... Она даже ползает с большим трудом. Есть вот крылатые самки, они перелетают. А в основном вся колония, она даже с листа на лист не переползет. Они настолько ленивые.
0: И тупые, кстати,
2: да. Видимо. Опять коллега, олигархи напрашиваются наши. Ладно, не будем. Так вот, пасут тлю не божьи коровки, а муравьи всем знакомы. Особенно черный садовый муравей.
0: Пасут, извините, это как бы жаргон или
2: нет,
0: в прямом смысле?
2: Нет, это в прямом смысле.
0: Понятно,
2: абсолютно. Это не жаргон. То есть черный садовый муравей жутко любит выделение сладкие тлей. И летом, когда тлей много, он полностью переходит с любой другой пищи исключительно на сладкие выделения. То есть он больше ничего не ест. А так как если муравьев очень много, а тли очень мало, муравей он очень хитрый и умный. А самое главное, коллективный. И они, во-первых, защищают тлю, то есть отгоняют божьих коровок, златоглазок и прочих насекомых от тли. То есть не дают ей... тлей питаться.
0: Для себя берегут.
2: Да. И если надо, то есть они берут эту тлю, то есть, допустим, вот где-то расселилась тля на одной веточке, а другая веточка свободна. Они берут эту тлю за шкирку или там за что, за усик, и тащат ее.
0: Да ладно, серьезно.
2: Это серьезно, я абсолютно говорю. Это каждый человек может просто проверить у себя на участке. Это очень интересные наблюдения. Вообще, энтомологические наблюдения одни из самых интересных. Как насекомые живут друг с дружкой и с человеком. Вообще это жутко увлекательно.
0: Да,
2: и
0: да,
2: самые симпатичные люди и жизнерадостные – это энтомологи. Так вот, как раз, если много у вас муравьев, а вообще на муравьев очень жалуются, ну, это именно на черных садовых муравьев, то, значит, тли у вас на участке
0: еще
2: будет
0: больше.
2: Очень много. То есть она ее, во-первых, защищает, а во-вторых, разносит с ветки на ветки, там, с куста на куст и так далее.
0: Типа, заставляет переселяться. Ну, это вообще удивительно.
2: Поэтому тут вот как раз и вступает, так сказать, в работу вот тот комплекс природный. Почему муравьев много? Потому что тли много, потому что благоприятные для них условия, и мы должны это как-то регулировать. То есть создать менее комфортные условия для муравьев, потому что вывести их полностью практически невозможно. Начинаем создавать им менее комфортные условия. Там перекапываем по почву там с гашеной известью, там вот не любят они помидорные, там вот с помидор мы обрываем пасту,
0: ну, да,
2: вот
0: не любят,
2: запах не любят.
0: Все, соль все еще, говорят, не по кайфу.
2: Ну, не, ну солить в саду тут не всегда, ну, я, хорошо, ну... да. То есть создаем мы максимальные трудности

0: и для жизни. Трудности для жизни им создаем.
1: И они типа такие тык-тык на лучшую к соседу.
0: Ну, не к соседу, ну, по крайней мере, они умеряют свой пыл по разведению тли.
1: Кошмар.
0: А есть еще один... Сейчас, вот...
1: сейчас, Андрей, извините, давайте сейчас на минуточку прервемся, ладно? Вот, только не забудьте, вот, про что вы хотели рассказать обязательно.
0: Про способ.
1: Про способ. И потихонечку заканчивается наше время, вот время общения с Андреем Тумановым, главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Поэтому торопитесь, задавайте вопросы. Номер телефона вы помните, напоминать его не буду, поднимаю дуду сразу. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
0: А мы про
1: эфире.
0: Способ забыли рассказать.
1: А, про способ, извините. Алло, вы слышите?
2: Алло, да.
1: Ну, давайте вы сперва спросите, да, раз что это за вам так.
2: Здравствуйте. Можно два вопроса?
1: Да. Про способ я запишу себе сейчас.
2: Первый вопрос. Это что делать с дроздами, которые тоже очень любят клубнику? И второй вопрос. Что делать на... Если 6 соток, и рядом сплошные соседи. И хочется тоже побывать наедине с природой. И ощущаешь просто неудобство, когда слышишь проблемы соседей.
1: Понятно. Можно на второй вопрос я отвечу?
2: Пожалуйста.
1: А, спасибо. Покупается автомобиль «Нива», подержанный, который, скажем так, неважно в каком даже техническом состоянии, уезжается на нем куда-нибудь по дорогам, которые наверняка так недоступны для простых легковушек, и тем более туда идти далеко по своим шагам, и там отдыхается на природе, которая наверняка есть, где-то мимо проплывают только глупые байдарочники. Вот
0: так. А я от себя добавлю, что да. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые начинали так же, как я, в садоводческом товариществе, вот где вот намешаны эти участки, дома бесконечные, сараи, и не выдержав вот этой нагрузки, потому что там работает у кого-то радио, у кого-то пила, у кого-то еще, ну, это тяжело. Мне самому тоже не очень это нравится, но просто я оторваться уже корнями не могу от этой земли возделанной. Они продали участки и уехали куда-то немножечко подальше, там, Владимирскую область. Так что стоят деревни пустые, можно очень задешево купить прекрасный домик, там, где прекрасные люди живут, как правило, бабушки очень симпатичные. И тихо, и хорошо. А насчет дроздов...
1: Хорошая птица.
0: Да,
1: не
0: мы
1: знаю,
0: слыхали, как поют дрозды.
1: Да и нет, не те дрозды.
0: Да, нет, не те дрозды, не
1: кстати,
0: полевые.
1: Такое сливают дроздов, я вот всегда думал, как несправедливо. Нет, не те, типа, те дрозды, типа, полный фуфел тряпочный. Это же обидное как-то, я бы сказал, заявление.
0: Ничем вы не избавитесь от дроздов, кроме как пугалом. И либо самим выходить их гонять. Но вы же их травить не будете. Можно, конечно.
1: Ну, жалко, нет.
0: Да нет, конечно. Ну, нельзя. Только пугало. Хорошее пугало, и желательно, так как птицы все тоже не дураки, они отличают пугало от живого человека. Поэтому пугало желательно сделать, чтобы оно как-то перемещалось постоянно. Вы его перетаскиваете то с одного места на другое, меняете положение. Можно... Есть у вас игрушечная какая-нибудь там от детей, от внуков? Кошечка такая игрушечная. Тоже...
1: Заводная.
0: Да не заводная, обычная. Посадите ее куда-нибудь в клубнику. По крайней мере, неделю дрозды будут обходить стороной. Но пугало, по-моему, надежнее. Кстати, насчет пугала я тут вспомнил. Был такой в каком-то веке, там, в 15-м, 16-м, 17-м, уже не помню, японский поэт Кобаяси Исса.
1: Да.
0: Замечательная есть хайка про пугало. И я всегда, вот когда еду по нашим просторам, ее всегда вспоминаю. Вот, как он предвидел лучше Нострадамуса нашу действительность. А звучит она так. Ну, что у нас за люди, что птичьи пугало в полях, кривые все до одного.
1: Да, что птичьи, да.
0: Да, вот, к сожалению, не так.
1: Какой первый вопрос-то был?
0: Первый вопрос у нас насчет дроздов.
1: Второй про где найти уединение, куда сбежать.
0: Шестисоток.
1: Давайте вернемся все-таки к способу.
0: Муравьям.
1: К способу, да.
0: К муравьям. Так вот, замечательный способ. Муравьи ведь, они залезают на дерево, там, где разводят тлю. Каким способом? Они же по дереву идут, да?
1: Причем организованный такой стройкой, как бы, перемещение идет. Идут, да.
0: Так им же можно преградить дорогу туда, чтобы они не залезали. И все, и мы фактически избавились от нашествия муравьев, и защищать некому будет. И,
1: а чем преградить?
0: А чем преградить? Масса тоже способов, чем преградить, тем же клеем. Либо вы берете пластилин, вокруг ствола его так, вокруг штамба облепляете, и делаете в нем, вылепляете такую тарелочку, вазочку, то есть вокруг ствола, куда наливаете воду. Ну, то есть, что внутренняя сторона к стволу прилегает плотно, а внешняя это такая вот вазочка. Налили воды. Муравей-то он плавать не может, он же это не переплывет. Он влезет на край этой вазочки, посмотрит, там вода, и назад пойдет грабить соседей.
1: А, кстати, вот я хочу просто рассказать такую историю реально. У меня вот товарищ, он сейчас живет в Новой Зеландии, уехал туда. У него дом вот в обычном, где он там в Тропарево жил, дома был муравейник, он содержал. Значит, стояла такая размером большой обеденный стол гипсовая прибамбаса, круглая. А по центру был насыпан муравейник, и вот как раз по всему диаметру была вот эта канавка, которую он заполнял водой. Представляете?
0: Да, да.
1: Это обычный, нормальный муравейник у человека был дома.
0: Ну, это другой муравейник.
1: Почему? Ну, рыжие муравьи вот из леса, обычные лесные муравьи.
0: А
1: почему?
0: Мы говорим про черных садовых муравьев.
1: Не, ну, а я вообще как бы к истории, что действительно они плавуны никудышные, собственно.
0: Рыжие, в общем-то, в саду, они так не вредят, они скорее пользу приносят, рыжие. А черный садовый муравей, он в земле живет, он ходы разрывает. Ну, очень легко увидеть там в тех местах, где много муравьев, там вот эти ходики, и так немножечко разрыхлена земля.
1: То есть, в общем, надо с деревьями как-то разбираться, прерывая путь.
0: Надо не с деревьями разбираться, надо разбираться во всем комплексно. Понимаете, чем отличается опытный садовод, у которого все есть, все растет, тем, что он видит проблему, с которой надо бороться, а не действует наобум, который может предугадать, что да, у меня вот будет такая проблема, вот год дождливый будет, а у меня неустойчивые к парше сорта, значит, мне надо провести какое-то хотя бы одно опрыскивание. А не сухой год, парши нет, а он лепит этим, заливает свой участок всякими препаратами. Поэтому вот человек опытный. Вот есть такое у англичан понятие «зеленые пальцы». То есть человек, который чувствует растения, которому не надо вот какие-то там фундаментальные знания. У меня, может быть, тоже нет каких-то очень глубоких знаний, но, по крайней мере, я-то, так сказать, не влезаю в эту биохимию, не влезаю в эти глубинные научные дела, но я просто вижу, что вот этому растению не хватает, допустим, азота или калия. Это же все видно.
1: Это чутье.
0: Это не чутье, это
1: быть,
0: опыт.
1: Понять. Ну как?
0: Опыт лучший учитель. Старая.
1: Я согласен. Но все-таки поэтому есть и чутье определенное.
0: И чутье,
1: оно должно,
0: конечно,
1: быть.
0: Нет, безусловно, и чутье.
1: Потому что я знаю таких людей, которые все изучают, как бы и опыт у них большой, а все равно деревья загибаются, помидоры сохнут, ничего не выходит. Просто от того, что, может быть, энергетика от них дурная, может, они слишком много НТВ смотрят. Я не знаю уже, чем это вызвано, но проблемы у них очевидные.
0: Кстати, есть тоже такое наблюдение, в общем-то. Я в эти вещи сам с трудом верю, но просто против фактов трудно, что называется, попереть. Но вот если человек хороший, добрый, и он любит растения, вот просто даже любит, даже там не ухаживает за ними очень, там не бегает там с ядохимикатами, с подкормками, вот просто любит, выходит с ними поговорить. У нее и растет все лучше. Вот ей-богу чувствует растение. Я вот сейчас про грузин хочу сказать. Грузины, как правило, прекрасные виноградари. Это старики виноградари. С усами такой, в кепке, в курточке. И вот этот человек виноградарь, он, как правило, с утра выходит, он там берет нож, он одевает там сапоги и выходит на свой виноградник. Так он же с каждым кустом виноградным разговаривает. Обязательно. Он, приходит, что с тобой случилось? Обязательно. Он с ним поговорил и Ей-богу, куст это чувствует.
1: Это, знаете, так же, как вот женщины, которых мы между собой называем кактусницы. То есть они тоже постоянно сюсюкаются с кактусами, при этом кактус... Ну, кактус вообще растение загадочное, да? Вот. Но он это чувствует, цветет, и дико плодится, и вообще ему в кайф.
0: Да, поэтому вот что, по-моему, самое главное. Можно заниматься всем, чем угодно. Можно работать в саду, выращивать картошку, заниматься бизнесом, мыть машины. Но надо быть всегда, на мой взгляд, достойным человеком и любить свое дело. И наплевать на все то, что скажут там ваши соседи, скажет кто угодно. Вам это нравится, вы это любите, плюйте на все. Делайте это и живите с удовольствием. И все. И все будет хорошо, и будет у вас урожай, и будет у вас, самое главное, хорошее настроение. А хорошее настроение, значит, вы будете здоровы, веселы, счастливы.
1: Андрей, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень хорошая, так сказать, жирная точка в окончании нашей сегодняшней беседы. Я даже...
0: А скорее многоточие.
1: Даже да, даже многоточие. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и посетили данную программу. Рассчитываю увидеть вас еще раз, наверное, ближе где-нибудь уже по весне, когда вот эти проблемы, они, так сказать, встанут уже в полный рост.
0: Проблемы стоят уже.
1: Уже начались, да.
0: Ну, конечно, рассада уже сажается.
1: Но, тем не менее, когда вот уже, так сказать, все это будет кипеть, и страсти начнут бурлить, то есть когда мы переживем фальшстарт природы. Вот, большое вам спасибо, удачи, вот, так сказать, вашей...
0: Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы наших радиослушателей не утомили своими разговорами, потому что, ей-богу, мы старались говорить искренне. Может быть, мы в чем-то где-то перегибали, где-то смеялись, но, в общем-то, мы искренне хотели поговорить о насущной проблеме и, может быть, в чем-то помочь. И, может быть, дать вам, ну, какую-то, знаете, вот иногда доброе слово скажут, а уже всю неделю ты живешь с хорошей душой. Я надеюсь, что мы дали вам такой какой-то задел на эту неделю. Спасибо вам тоже всем, кто дослушал нашу передачу до конца. Счастливо!
3: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот. Достаточно. Молодцы. Хорошо.
4: Да, ну вот две недели назад нашему институту было досрочно присвоено звание академии за вклад в орнитологию.
1: Угу, угу. И вот, собственно, наши радиослушатели, ну, видимо, благодаря, конечно же, нашей же, опять же, программе, ну, как это известно, о чем начинаешь рассказывать, та тема впоследствии и захватывает слушателей. Вот, как у нас сиамский близнец рассказывал о коровах, сразу приходит куча писем, посвященные парнокопытным. И как-то у нас была, ну, на достаточно любительском уровне, поскольку как раз тогда вы выезжали вот на конференцию, и мы не могли вплотную с вами вести беседу, был разговор, касаемый так называемых ножек Буша, вот куриных окорочков, которые так вот завалены ими наши прилавки. И очень много писем пришло от молодых мам, от старых женщин, уже пожилых, с родинками и с химическими завивками. И даже, вы знаете, Виктор Иванович, от ну, грудничков там 10-12-летних, все питаются, все как бы покупают, все жарят с анклбенсами, и все все-таки спрашивают. Вопросы самые разнообразные, начиная от экономического. Ожидается ли, скажем так, по дешевлению упадок цен на эту продукцию, до вопросов чисто биологических, как, например, стоит ли употреблять в пищу вот эти окорочка в случае наличия на кожном покрове каких-то остатков перьевых оперений.
4: Ну, в данном случае вы, видимо, используете какую-то старую информацию, потому что последний год можно заметить, что остатки оперений никогда не бывают на этих окорочках. И почему это так? В общем-то, и составляет часть нашей беседы. Вот так как куриные окорочка – это один из самых популярных, ну, так называемых, мясных продуктов в нашей стране, у каждой станции метро, у каждой палатки бывает в продаже этих окорочков, в магазинах за ними очереди. Это объяснимо их легкостью приготовления, сравнительно низкой ценой, ну и таким соблазнительным видом. То есть, казалось бы, ну, как бы или вишни без косточек, или вот курица без курицы, а, как это говорят, дедушка, а мне ножку. И здесь каждому можно выдать ножку сразу, все внуки будут счастливы. Ну вот их хотелось бы вообще... Я думаю, что люди, замотанные нашей повседневной действительностью, они себе не задают, конечно, такой вопрос, почему вот столько много ножек, куда деваются. Ну, например, остальные можно, части, можно да, вот да. Есть такой деликатес известный, как гребешки. Можно же на каждые две ножки должен приходиться, по идее, один гребешок.
1: Конечно,
4: и
1: конечно.
4: С удовольствием, кстати, люди вот, бы их покупали и ели.
1: Виктор Иванович, извините, пожалуйста. А, вы оденьте наушники, чтобы вам было как бы лучше слышно. Вот действительно, вы прямо сейчас предугадываете резонный вопрос нашей, я, извините, не помню фамилии нашей постоянной радиослушательницы, старушки уже, пенсионерки. Вот, она прислала письмо, в котором именно эту тему подняла, что, дескать, не полагается ли вот в комплекте, в экспортном комплекте вот этих вот куриных окорочков именно гребешки или еще какие-то части тушки. Дело в том, что нашу радиослушательницу мучают сомнения, что просто где-то на таможне или уже по пути в торговую точку или в самой торговой точке расхищается комплект.
4: Ну, вопрос комплектации совершенно к другим ведомствам уже надо относить. И поэтому мне бы не хотелось касаться тем, которые лежат вне моей профессиональной компетенции. Но здесь можно ответить по существу, это редкий случай, потому что, как это ни странно звучит, куриные окорочка, или как называют, бушеские окорочка, они уже давным-давно таковыми не являются. Дело в том, что, в принципе, вот бройлерная курица это такое продукт высоких технологий. Это организм, который живет в замкнутой клетке, вот, такой достаточно свободный для того, чтобы сверху она могла есть из протекающей, из конвейера перед ней. А все ее вот фекальные сбросы происходят на другой конвейер вниз. И она фактически без движения вот в этой ячейке зреет, растет и потом забирается и забивается. То есть это фактически ее куриная сущность сведена к минимуму.
1: А и... извините, Виктор Иванович, сразу хотелось бы задать вопрос тоже. Это не от меня вопрос, а вопрос у наших радиослушателей. Может быть, несколько нескромный, конечно, вопрос, но тем не менее, сами понимаете, это жизнь. А каким образом происходит таки размножение вот этих вот самых носителей куриных окорочков? То есть, значит, вот привыкли мы, что это куриные окорочка, а есть ли там петушиные окорочка, и как они спариваются между собой, как вот это происходит? Я знаю, что у вас в институте проводились эксперименты и по искусственному осеменению. Даже был набор лаборанток большой вот с медико-технологического института, которые занимались этим, защищали дипломные работы по искусственному осеменению вот этих кур. Как вот эта проблема все-таки решается?
4: Ну вот эта проблема, она решалась и развивалась одновременно с проблемой именно воспроизводства вот куриного мяса в таком количестве. Потому что в свое время американское общество защита млекопитающих и яиц несущих, оно, в общем, воспротивилось такому бездушному, по их мнению, отношению к птице, домашней беспомощной птице, курице. И вот, ну, здесь получается замкнутый цикл, такая вот безрадостная жизнь и убой неотвратимый, то есть никто ни за кем не охотится, то есть возведено в... Ну, не в пределе, а в беспределе какой-то получается, что, в общем-то, организм, казалось бы, живой, существует как какая-то биомасса. И для того, чтобы вот эту волну недовольства каким-то образом сбить поначалу, начали выводить мутантов. Куриц, у которых в начале 4-6. Ну и выяснилось, что вот, возможно, мужские особи это шестиногие, а женские восьминогие. Вот и поэтому, в общем-то, количество, грубо говоря, убийств на количество пар ножек существенно сократилось.
5: А, извините, тут сразу встает вопрос, Виктор Иванович, вот касательно этого дела, а не проще ли, скажем, оставлять носитель сам вот этих ножек, а какое-то количество, ну, например, нужно, вот там отрезал какую-то часть ножек, например, оставил ей 4, если это, как вы говорите, мужская особь, вот, и он пока откармливается, может быть, те нарастут, или вот такие, как бы вы еще не проводили эксперименты по наращиванию вот этих ножек на одном организме.
4: Ну, вы вот как-то вольно или невольно, я не знаю, может, до вас дошли какие-то разработки, попали именно в саму суть вопроса, то, каким образом теперь ведется воспроизводство этих ножек.
5: Ну, ладно, после музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточка, старший эксперт диетического отдела НИИ ОИГ и АПЖЯ.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: «Эхо Москвы».
1: В гостях у программы «Монмаранси» Виктор Иванович Сеточка. И если кому-то из наших уважаемых радиослушателей, ну и главным образом радиослушательниц, сумчатых хозяек, как любя мы их называем, взбредет в голову задать Виктору Ивановичу какие-то вопросы касательные вот конкретно окорочкизма и вот всего процесса, связанного с изготовлением этого блюда, вы можете начинать потихонечку набирать номер телефона. Вот я вам сейчас его напомню.
2: 203-19-22.
1: Ну, а пока мы продолжаем беседу. Да, Виктор Иванович, мы остановились на многоножье, вот на организме наращивает ценное количество ног.
3: Ну и теперь вот вернемся к вашему тезису ошибочному. Как я хочу сказать, что на ножке можно найти куриное перо. Вот. Дело в том, что многие, в том числе и я, еще будучи, воспринимая эти окорочка как просто рядовой потребитель кулинарных продуктов, обращал внимание, что они при изготовлении, особенно в микроволновых печах, очень странно пахнут. Любой может поставить их в печку на сильное поле и почувствовать, что запах какой-то несвойственный, абсолютно дичи, не мясо. Вот. Как говорит ребенок одной моей знакомой: мам, я не буду эту штуку, это не курица, это рыба. У них какой-то рыбный такой запах специфический.
1: Кстати, бытует мнение до сих пор у многих наших радиослушателей, радиослушательниц, что это происходит потому, что просто вот эти организмы многоножные откармливают именно рыбой или отходами рыбного производства. Это так? А поскольку они это едят постоянно, это у них получается, что они даже потеют рыбой, рыбьим жиром.
3: Но дело в том, что их же кормят немыслимой совершенно биомассой, смесью там из костной муки, из отходов производства, и в зависимости от ареала и региона, где производится это производство, то их кормят, собственно, всем тем, что нашлось поблизости. Там же не приняты наши перевозки кильки из Владивостока в Москву за 8000 километров и так далее, поэтому что можно по ближайшему контракту приобрести, то и, слава богу, они не едят обрезки линолеума. Так, в общем. Поэтому я думаю, что вообще куриный желудок и желудок таких вот простейших и всеядных, он переваривает все, что угодно, и превращает, вы видели, во что. Поэтому здесь сложно сказать, что до пота может дойти какой-то запах. Это маловероятно.
1: А в чем же причина тогда вот этого рыбного запаха?
3: Дело в том, что вот вернемся к проблеме, которой я пытался коснуться, что несмотря на то, что эти особи, я уже не знаю, как их назвать, некие мутанты, они стали, ну, поленогие, многоногие, но все равно, в общем, цикл остался. Что и американские, ну, не ученые, а технологи сначала, они обратились в Институт биологии и развития Массачусетс и в лаборатории регенерации им быстро ответили, что многие животные, вот, например, аксолотли, они обладают необычайной способностью к регенерации. Известны также опыты, что вот собакам отрубали ноги. Кстати, Институт биологии и развития на улице Вавилова тоже проводил такие опыты в 70-е годы. Вот лаборатория Полежаева занималась. Что если некоторым животным, кроликам, отрубить ногу, измельчить содержимое ноги и зашить обратно в кожный покров, то в какой-то степени структура восстанавливается. Вот. Но это до таких дебри не пришлось идти, а просто обратили внимание, что вот у ящериц у многих, схвативших за хвост, можно хвост получить в руку, а ящерица убежит. Вот. И такие необычайные свойства регенерации решили привить к курицам. Но оказалось, что... Простите. Оказалось, что просто естественным отбором такой селекции это заняло бы несколько десятилетий, а так как в мире наживы вот такой безраздельный и бессовестный, никто не будет ждать столько лет. Поэтому занялись скрещиванием на генетическом уровне, даже не только скрещиванием, а генной инженерией. И вот хромосомы курицы объединили, хромосомный набор курицы внесли некоторые хромосомы земноводных. И, в общем-то, получили такое существо. Оно значительно более многоногое, но это непредсказуемо. Здесь уже извивы, вот эти зигзаги мутации, они оказались непредсказуемы, поэтому это некое такое мускулистое длинное тело, которое уже, ну, к сожалению или к радости, я думаю, производителям проще, его не надо обжигать, лишено перьевого покрова, вот, и большое количество пар ножек, которые можно просто отрывать, вот, и они очень быстро регенерируют заново. Но из-за, что, конечно, все даром не дается, поэтому это перестало быть дичью в чистом виде. Появился специфический, ну, это не рыбный, это земноводный, просто он не ассоциируется в нашем сознание, как земноводное. Вот этот запах и привкус. И можете обратить внимание, что вот то место, где бедро куриное должно соприкасаться с туловищем, оно совершенно другой величины, вот это пятно, оно больше и мощнее. То есть это, в общем-то, скорее по строению, ну, грубо говоря, лягушачья лапка такая. Все вот эти деликатесы получаются. Вот. Но зато вот этот цикл, это животное живет достаточно долго, оно лишено какой-то такой развитой высшей нервной деятельности, только все на уровне рефлексов, репродуктивные функции, к сожалению, у него тоже нарушены, и как каждую новую генерацию особей приходится выводить вегетативным путем. Вот. Но люди на это идут, потому что, во-первых, крики и вопли в прессе по поводу там серийных убийств животных прекратились, потому что такие убийства уже не производятся. Они, естественно, отмирают после какого-то количества циклов регенерации. Вот. А мы потребляем вот такие вот чудные продукты.
1: А вот сразу такой вопрос чисто возникает из любопытства. А вот как бы все-таки понятно, что от курицы, привычной нашему глазу, вот это существо отличается достаточно серьезно. А сохранились ли крылья или хотя бы что-то похожее на крылья и в каком-то количестве, поскольку, по-моему, в каждой ноге у курицы все-таки положено по крылу?
3: Ну, я просто не сказал, что еще в период изучения от мутирования и селекции мутаций крылья были искоренены на самом первом вообще этапе. Вот,
1: это... Чтобы вот не цеплялись за эти решетки, да?
3: Знаете, здесь все скорее сводилось к затыканию рта зеленым экологом, вот, чтобы это животное меньше всего ассоциировалось с сентиментальными образами, которыми можно просто обывателя вот как-то подкосить. Да. Да.
1: А вот скажите тогда такую вещь, в принципе, я думаю, что это никакая не секретная информация, все-таки что касается мнения покупателей насчет перьевого покрова. Значит, получается, что уже производители дают, значит, продавцам, организации торгующие дают куриные окорочка, готовые прямо к жарке. А вот, видимо, уже вот на этой стадии, когда уже этот товар попадает на прилавок, то прежде чем он попадет на прилавок, его специальные люди, сидящие в каких-то цехах, может быть, при магазинах, втыкают в него какие-то перья, чтобы как-то у людей все-таки была ассоциация у покупателя с натуральным товаром. Так ли это?
3: Ну, вы знаете, просто здесь мы знаем, что у нас сейчас ситуация в стране такая нестабильная и в экономическом, и в правовом отношении, поэтому на каждый продукт оригинальный, там плохой он, хороший, это дело другое, но вот на каждый, а тем более импортный, легко, хорошо раскупаемый продукт, приходится куча бутлергов, подделок. Mm-hmm. То есть все водки, даже водка Абсолют, вот, тоже бывает там поддельная. Да. Вот. И, соответственно, конечно, вот бедные наши измученные курицы-несушки, самые обычные курицы с непростой российской судьбой, вот они тоже, когда совершенно перестают быть носкоспособными, они элементарно забиваются работниками этих яйцеферм, uh-huh. Да, вот. И тушки идут на, грубо говоря, закуску персонала, а окорочка, ввиду своей товарной такой привлекательности, uh-huh. Вот, но эти курицы, как говорят в народе, они умерли своей смертью и обладают синюшностью.
1: Да.
3: И милым российскому взору таким засаленным псевдоперьевым покровом.
1: Да, морщинистостью,
3: да?
1: Еще.
3: Конечно, такой. Они вот такие.
1: А еще такой вопрос тоже чисто из любопытства.
3: Хотел сказать, что любую тару из-под окорочков и воду для заморозки этих блоков можно найти в любом дворе, поэтому надо очень осторожно. Это не есть те самые.
1: То есть, в принципе, тут, наверное, нужно посоветовать нашим радиослушателям и хозяйкам, чтобы они смотрели вот все-таки на этот излом, на место, где вот корочок отделяется от тушки, поскольку, как вы уже правильно сказали, все-таки это меньше всего напоминает куриное бедро, а напоминает какую-то такую лягушачью, да, лапку, да. Потому что неестественный какой-то у нее все-таки размер по сравнению вот с тем местом, в котором она должна крепиться, хотя того места мы и не видим, но...
3: Ну и потом у них такая конституция качка с обложки американского журнала. В общем, вот этот менталитет американский, он невольно накладывает отпечаток на любые продукты американской индустрии. И куриные окорочка это никак не вяжется с ножками российских каких-то существ.
1: А вот все-таки вопрос я бы хотел задать, прежде чем мы послушаем музыку. Тоже такой, может быть, несколько наивный, но вы уж меня простите. Вот у этих существ, о которых мы вели беседу только что, существует ли, ну, хотя бы в виде атавизма такое хотя бы понятие клюв, или тоже этого нет?
3: Ой, нет. Дело в том, что клювом далеко... Клюв — это совершенно... Клюв оптимален для подбирания зернышек, для ворошения каких-то куч дерьма, вот. То, чем занимается курица, обычная, нормальная курица, вот, на протяжении своей жизни. А для того, чтобы поглощать вот эту такую полужидкую биомассу, достаточно иметь совершенно такой...
1: Воронку,
3: в общем-то, mm-hmm. такую с мощными кольцевыми мышцами, которые обеспечивают это всасывающие усилия. Так что оно достаточно функционально и неприглядно, поэтому невозможно встретить нигде на вкладке никакого даже сельхозжурнала, вот этот конвейер с этими существами, потому что...
1: А вот глаза у них есть?
3: Глаза там обязательно присутствуют. В принципе, я думаю, что селекционеры отдают себе отчет, что это неоптимальная форма, это переходная. Вполне возможно, что их потом будут выпускать какой-то на подножный корм, потому что неизвестно, в какую сторону пойдет вот развитие этого производства. Поэтому полностью делать любой... Ну, чтобы не зайти в тупик, остаются какие-то вот общие такие органы, общие свойства, чтобы там в будущем году, если будет найден еще какой-то технологическое новшество, сразу его можно было внедрить. Потому что, например, это же не растение там, где можно привить лимону просто кого-то и вырастить глаза на каком-то существе, это намного сложнее.
1: Да,
3: поэтому сейчас это, конечно, рудиментарный такой орган, но в будущем он может пригодиться. Поэтому очень неизвестно, что мы будем есть через год.
1: Угу.
3: Поэтому вот глаза, ноги, туловище, спинной мозг, все, что вот делает, в общем-то, отличает инфузорию от животных, там все присутствует.
1: Uh-huh. А еще тогда уж вопрос, что называется, по комплектации этого существа, все-таки хотелось бы узнать, все вот мы, покупая вот эти вот, значит, ножки Буша, видим их уже в таком виде, ну, как бы в несколько обрубленном, то есть, ну, на одном конце они как бы крепятся к туловищу вот это ногоносителя самого. А вот внизу их сами вот эти пальцы, они их можно назвать пальцами? Похожи ли это на куриные ноги, или это тоже какие-то там совершенно мутированные просто?
3: Нет, там когти, но перепонки. Специфически уже перепонки между ними.
1: Ага.
3: Вот, то есть такие вот.
1: Ну, понятно. Я, значит, предлагаю сейчас сделать музыкальную паузу, после которой все-таки надо принять несколько телефонных звонков, чтобы вы могли ответить радиослушателям на вопросы, их интересующие музыка. И в Москве 40 минут первого, это, значит, без 20 час, у нас в гостях Виктор Иванович Сеточко, старший эксперт диетического отдела НИИ УИК и АПЖЯ. И пришло время послушать ваши вопросы к Виктору Ивановичу. Я напоминаю вам номер телефона. Будьте, пожалуйста, покороче и вопросы задавайте поконкретнее. Вопросы вас интересующие по теме нашего разговора.
0: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, доброй ночи. Ваш вопрос Виктору Ивановичу.
2: Вот, ну, выслушал я его рассуждение по поводу бройлеров.
1: Это не рассуждение, это, собственно, человек представляет научную серьезную организацию, это все...
2: Вы знаете, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот, я бы хотел у него узнать, а что получится, если скрестить ужа и ежа? Вот по ходу всей вашей передачи по поводу перепонок на лапах, потому что бройлеры у меня бегают в огороде. Угу. И всяких перепонок здоровые молодые куры, набирающие 400 граммов в неделю.
1: А, то есть, ну, вы знаете, тут еще, может
3: Нет,
1: быть...
3: Нет, дело в том, да. что с бройлеров то все начиналось. Бройлеры как раз и были нормально здоровые куры, которые растут на специфическом комбикорме и на... гормональных средств. Поэтому бройлер это очень нормальная курица, просто объевшаяся гормонов. И
2: не
3: все.
2: Простите, у меня она никаких гормонов не ест, но тем не менее развивается.
3: Тогда это не такой.
1: Тогда понимаете, в чем дело? Что все это речь-то о том. То есть у вас вот эти бройлеры, вы их выращиваете для себя, как понял,
3: а,
1: да?
3: Извините, почему вы их называете бройлерами тогда?
1: Да.
2: Как почему? Потому что это порода такая, бройлер.
1: Ну, а мы-то говорим о промышленном, о промышленном добывании.
2: Да-да-да. Система выращивания бройлерная.
3: Вот.
1: А вот здесь мы переходим к вам. Вы выращиваете их практически в индивидуальном порядке. А если речь идет о промышленном производстве, то кто же будет, какой же им огород нужен большой, вы представьте. Поэтому их держат в клетках. И, как сказал Виктор Иванович, вообще-то выгодно. Ну, вы бы, небось, сами не отказались поиметь себе породу, чтобы на одном организме рос пяток, скажем, ног. Логично? Было бы выгоднее. Она бы все стояла, огород... Был...
2: Ребят, я да. вот знаю, что ваша радиостанция,
1: да.
2: она очень сильно сотрудничает с несколькими газетами, в частности, с Московским комсомольцем. Так ли?
1: Угу. Да.
2: Вот, вы бы там хоть раз показали бы вот пятиногого или там четырех, ну, хотя бы трехногого бройлера.
3: Не, ну, это скорее в Чернобыле вопрос.
2: А, вот видите, ну, то есть
3: совершенно это две большие
2: разницы. Все они чисто тартологические, скажем.
1: Нет, тут дело в том, что, как уже говорил Виктор Иванович, вот это сейчас находится в стадии серьезной разработки. То есть то, что такой организм существует, это вот факт, вы можете ему верить. А пока что, ну, как говорится...
2: Хорошо, да, а где, да. Где можно его посмотреть, скажем,
1: вот в
2: пробирке?
1: Вот в НИИ. Нет, он
3: Нет,
1: не в пробирке.
3: Это же продукт высоких американских технологий, поэтому, в общем-то, в каждом хозяйстве, например, невозможно собирать современные компьютеры в малых фирмах,
1: да.
3: потому что там применяется спайк волной.
2: Хорошо, но вы можете дать адрес, куда съездить и посмотреть?
1: Ну, вы знаете, давайте сделаем так. Мы, в принципе, я вот знаю, что Виктор Иванович и также его коллеги, они, собственно, собираются делать выставку, вот конкретно птицеводству, где будет, собственно, наверное, представлен вот этот как бы это сказать, продукт. И когда эта выставка начнет свою работу, мы, естественно, сразу сообщим. Вы просто придете и посмотрите. Хорошо?
2: Нет, вы все это на самом деле говорите? Или
1: конечно. Это нет, совершенно все на полном серьезе. Все.
2: Вот. Вообще все тематики опоссума.
1: Нет, все совершенно серьезно. Человек у нас в гостях научный. Спасибо,
2: да. Насколько я слышал, в общем, эта технология, она зародилась не в Штатах, а в Китае.
1: Ну, вы знаете, ведь Китай, он себе даже сейчас присваивает... как бы то, что там якобы у них даже фирма Корк, они говорят, что мы открыли фирму Корк, и все, из-за этого фирма Корк прям судится с Китаем. И компакт-диски они печатают. Посмотрите
2: да
1: на
2: это,
1: них.
2: Ну, то, что Китай это бандит, это...
1: Вот, какая у них там технология. Вот, ну вы знаете, спасибо вам за звонок, у нас следующий... Вот,
2: еще да. один вопрос, да, маленький,
1: да.
2: маленький.
1: Да.
2: А тем, скажите, плохо, допустим, даже, вот, гибрид между, как вы намекали, лягушкой и курицей.
3: Ну, вы знаете, вот...
2: Вот я, например, ел лягушек. Вы да. знаете, ел просто так в походе, потому что ехать есть нам было нечего.
1: Ну, это все через это прошли, и вот и я, в частности,
2: вот,
1: тоже
2: и,
1: был.
2: И, кстати, лягушачье мясо, хорошее, оно хорошее. Гораздо вкуснее, чем мясо бройлера.
3: А я, например, не переношу никакие вот вкусовые изыски вот эти, и я считаю, что вкусовые пристрастия, они одни из самых консервативных. И те, кто с детства привык к куриному супу, курица там, вот, большинство далеко неохотно перейдут, как бы это ни было деликатесно там и экзотично, к какому-то другому продукту. Потому что вот курица для людей остается курицей. Понимаете? Если будет коробка, на ней написано «лягушачья лапка», там $3, то огромное количество людей с удовольствием их съест. Но я, например, их есть не буду ни за какие деньги. Я думаю, что многие...
2: А почему? У вас какой-то вот, ну, атавизм или что у вас?
1: Нет, ну, скорее всего, просто эстетическое.
3: Атавизм — это 6 сосков. Вот, например, это атавизм. Рудимент — это аппендицит. А у меня просто такой психотип, вот, мой. Может быть, это воспитание консервативное.
2: Лягушки самым чистым экологическим продуктом.
3: Мухами, да.
1: Но вы знаете, извините, я вынужден вас прервать. Дело в том, что у нас все-таки эфирное время идет, и Виктор Иванович тоже торопится, все-таки человек занят.
2: Понятно.
1: Да. Вы знаете, давайте сделаем так. Просто
2: Последний вопрос.
1: Да.
2: Когда вас слушать, чтобы попасть на вашу знаменитую выставку?
1: Ну, вы знаете, вы слушаете вот наша программа, именно наша программа выходит каждую ночь, суббота на воскресенье.
2: Это я заметил.
1: Да,
2: я одно время по поводу пингвинов разговаривал.
1: А, ну вот, видите. И
2: вы
1: просто
2: помните,
1: тут,
2: да?
1: Конечно. И тут уже речь-то идет о том, что как только выставка, как говорится, будет на ходу, то мы начнем о ней сообщать.
2: Я, честно говоря, не пойму, то ли вы дурака валяете, то ли вы серьезную программу ведете.
1: У нас серьезная совершенно программа, уверяю вас. Вот, спасибо, слушаем следующего радиослушателя. Будьте, пожалуйста, покороче, ваш вопрос Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот, я думал, что вы меня узнали. Меня Саша зовут.
1: Да, здравствуйте, Саша.
4: Вот, я так сказать, сосед Татьяны Николаевны сверху.
1: Да, да.
4: Вот, это так, образно. Значит, я, конечно, не буду столько трепаться в эфире. У меня, значит, вопрос такой, Виктор Иванович. Доброй ночи.
3: Да, здравствуйте.
4: Вот, знаете, я вас считаю действительно специалистом, вот, по сути, вашим разговорам, поэтому, так сказать, ваших компетенций я, например, не сомневаюсь. У меня вопрос следующего плана. Значит, первый вопрос. Вот, так называемая поджаристая корочка, вот эта вот сверху, то есть, когда курица изжаривается, получается вот такая румяная, и она так, так сказать, легко отходит.
3: Угу.
4: Вот вопрос заключается в следующем. Вот мне говорили, по крайней мере, мои друзья, вот, и подруги, что вот эта корочка сверху, значит, ее, если большое количество ее есть, то начинает болеть живот. Вот. То есть это действительно может быть является вот каким-то источником. И стоит ли ее отделять? И второй вопрос. Вот эти коробки, ну вы знаете, такие вот по 10 кило сейчас продаются в контракте. Вот их как-то можно использовать вообще для чего-то? То есть коробки довольно объемные, то есть классник, ну что-то такое, я думаю, не стоит. Вообще, конечно, эти продукты, они, мне просто многие говорят, что они очень отяжеляют организм.
1: И шлаки, есть, шлаки.
4: Да, то есть и как-то вот, и вообще, чем их стоит запивать? Вы знаете, я пробовал запивать 3 вещами, чаем, кофе и просто, так сказать, ну, какой-то минеральной водой. То есть вот чем их запивать? Спасибо большое, удачи.
1: Спасибо, Саша. А, Виктор Иванович, можно я отвечу на последний вопрос? Вот все-таки, ну, как бы немножко скажу.
3: Пожалуйста.
1: Просто у нас был в одном из эфиров доктор-гастролог очень хороший, который эпидемией занимается. Вот, и он вообще советовал нашим радиослушателям вообще не запивать никакие горячие блюда газированной водой. Почему? Потому что вот эти пузырьки в воде, их обилие, они смывают слизистую оболочку с кишечника, и потом пища горячая, проходя туда, наносит ожоги кишечной трубочки, в результате может быть возникнуть язвенная болезнь. Поэтому я все-таки считаю, что газированной водой запивать вот эти ножки, как бы, может быть, даже и опасно, да?
3: Я бы порекомендовал просто студить пищу, прежде чем ее есть, и не совать ее в рот такой горячий. Поэтому это какая-то, в общем-то, я не знаю, ну, неграмотное заявление все это.
1: Как вы, ученые, друг друга все-таки не любите?
3: Ну, нельзя вульгаризировать, несмотря на то, что это такой, казалось бы, всем знакомый процесс, вот это пищеварение, еда, ну, все это... профанация, она не идет на пользу. А запивать лучше щелочными минеральными водами. И почему я вот с этого начну? Дело в том, что корочка – это в сущности та самая, ну вот эта кожа, та самая промокашка, которая впитывает все выделяющиеся, ну, образно говоря, промокашка, все выделяющиеся приготовки
1: масла,
3: вещества.
1: Вот эти,
3: что... Там дело в том, что не масла, там, во-первых, концентрированные анаболики, то есть, в принципе, те же самые гормональные средства, которые ведут к наращиванию мышечной массы.
1: Которые попадают с прикормкой.
3: Да, безусловно. Это гормональный корм, который вызывает вот эту вот накаченность такую. Там курицы, каждое это существо не занимается же на каких-то тренажерах, а мы наблюдаем совершенно как Шварценеггеры формы. Вот. Это гормоны. И, кстати говоря, вот почти все мясо, оно гормональное, импортное. И при прием в пищу в больших количествах он вообще ведет вплоть до снижения потенции, потому что когда полезен прием гормонов? После тяжелых операций, в момент ослабления организма. Но даже вот известно, что гормоны, принятые в большом количестве, ведут к волосинению лица женщин, которые принимают эти лекарства в больших количествах. И вот ко всяческим появлениям вторичных половых признаков мужских. Вот. И приготовки-то они, конечно, выводятся, ну, в общем-то, выкипают, грубо говоря, вместе с жиром, с салом, но а вот в этой самой корке они задерживают. Поэтому есть ее дело аппетитное, такое хрустящее, но нежелательное, скажем так. Вот. Поэтому отношение ко всяким корочкам
1: на импорт... То есть, может быть, даже можно ответить так, что может быть, относиться к этой корочке как к обертке образующейся приготовки, а в принципе лучше ее снимать и вообще выкидывать даже.
3: В принципе, по большому счету, может быть, и не стоит отказывать себе в маленьких удовольствиях, просто не злоупотреблять этим. А все эти продукты лучше всего готовить на открытом огне, на шампурах, на вот каких-то веточках, на костре. Все такие сопутствующие посторонние вещества вытекают, и можно получить вполне сносный продукт, чем-то даже похожий там на шашлык. Вот. Но никаких запеканий в фольге, никаких
1: замкнутых
3: пространств не надо усугублять отрицательные свойства. Но если применить открытый огонь какой-то вот на пикнике, на выезде на природу, если в каком-то гриле это приготовить со стеканием, то получается вполне сносный продукт, даже без рыбьего запаха. Могу очень рекомендовать вот как суррогатный вариант шашлыка.
1: Ну, Виктор Иванович, я предлагаю все-таки еще принять телефонные звонки. У нас остается 5 минут до конца нашей встречи. Пожалуйста, будьте короче, ваши вопросы Виктору Ивановичу. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Добрый вечер. Можно вопрос вашему гостю?
1: Да, давайте.
5: В продаже продаются куриная печень и также оформленная. Это тот же продукт того же суррогата или нет? Или вы о нем ничего не узнаете? И второй вопрос. Очень удивляет место названия вашего института, хотя вы достаточно грамотные и доходчиво объяснили, что такое окрачка буши. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, до свидания. Ну вот насчет печени. Это, кстати, может быть, вот разворованные комплекты все-таки?
3: Знаете, я просто ничего не знаю по поводу печени. Совершенно мы не занимались этой проблемой. Но я не думаю, что там печени каких-то особенных существ. Я думаю, это как раз обычные курицы, которые применяются там для яйценесения, для каких-то там совершенно обычных куриных таких простых, незамысловатых, да.
1: И которые функции. После вот выполнения и износа достаточно этих функций.
3: Я правда, вот мне сразу как-то приходит печальная мысль, что после приема всех этих вот гормональных препаратов, я не знаю, есть ли у курицы цирроз, но что может быть с ее печенью, я просто не представляю. Ну, в то же время я не обладаю этой информацией, ничего сказать определенного не могу.
1: Ну,
3: я думаю, что это обычная печень, если она кому-то нравится, ее можно вполне есть вообще.
1: Еще один телефонный звонок. В гостях у нас Виктор Иванович Сеточка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло.
6: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
6: Ой, конечно, дозвонил.
1: Да.
6: Виктор Иванович.
3: Да.
6: Это, ну у меня так вопрос такой. Чем можно кормить курицу, чтобы ее мясо, ну, отдалось по крепости, не ну, ничем не, значит, не отличалась от спирта, может, ну, хотя бы вина.
1: А, то есть, чтобы вот, например, съел кусок курицы и еще и хмель был, да?
6: Да, да, вот именно ага. это.
1: Ну что, спасибо вам за вопрос. Хороший
6: один момент. Кстати. А да, как да. еще с Александром поговорить можно?
1: Вы знаете, это очень сложно. Дело в том, что вы сами знаете, что наша программа идет в записи. И сейчас вот работает только оператор Люда. Она тут крутит бобину, причем пальцем, потому что станок сломался, и все это очень сложно.
6: Нет, у меня тоже запись на кассете идет, почти все передачи. Но
3: попробуйте кормить вашу курицу анашой, хотя я не представляю, как она к нему отнесется, и есть ее сырой после этого. Может быть, вас проймет. А так да, я, вы задаете явно не по адресу эти вопросы.
1: Вот, ну, спасибо вам за вопрос. И, да, спасибо. Напоминаю вам, что в гостях у нас был Виктор Иванович Сеточка, старший эксперт диетического отдела Института орнитологического исследования гипоталямуса и аденома предстательной железы яйценосителей. И после музыки новости. После новостей музыка, а потом рубрика «Поршень».
7: В Москве обнаружен холерный эмбрион. В связи с этим власти столицы запретили купание в Москве-реке в районе Капотни, а также на всех диких пляжах. Вблизи Нефтегорска произошло новое землетрясение. Сила толчков составила чуть более 4 баллов по шкале Рихтера. Жертвы разрушений.
8: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
9: И прямо сейчас вот поступать стали какие-то звонки. Мы еще не знаем, о чем они, но решили, значит, узнать, пока Андрей Орлов еще там возится. Вот мы с Энджелсом и Торшиным поднимем, видимо, одну из телефонных трубок. Кстати, ты можешь сказать «здравствуй всем». Все-таки надо же.
10: Здрасте.
9: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Доброй ночи, уважаемые.
9: Здравствуйте, уважаемый.
11: Я просто хотел спросить, когда ближайшее выступление вашего ансамбля состоится и где? Хотелось бы посетить. Очень.
9: Спасибо.
10: Ну, я думаю, что как бы в Лондоне там есть один очень ночной клуб такой, совсем ночной. Он работает не как все до 3 утра, работает до 4. Это вот самый писковый у них клуб. Вот, и я там буду наигрывать всякие инструменты, рассказывать, так сказать, лучшие фрагменты из всех наших радиопередач.
9: Да, кстати, как бы написано, и четырехстопным ямбом.
10: Да, просто я...
9: Ой, что это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
12: Энджелс и Александр.
9: Здравствуйте.
10: И Торшин тоже, здравствуйте.
12: Да. А вот нельзя ли вот узнать, вроде вот до меня такая информация дошла, как бы правдива ли она, что у вас, Александр, дескать, выставка скоро открывается?
9: Да, вот только сегодня.
10: Саша, реклама запрещена.
9: Да?
10: В Москве, да.
9: А я воспользуюсь служебным положением. Спасибо.
10: А я доложу. Докладную напишу.
9: Бумажечку вот возьми. Вот.
10: Я возьму.
9: Ага, пиши. Да. Да, выставка намечается, но только сегодня был разговор с господином Марочкиным. В общем-то, решено перенести ее на февраль.

0: Оставаться здоровьем Прохора. Да, дело в том, что Прохор, она как бы отмечала Новый год не в совсем такой благополучной компании, и в связи с этим здорово ее только сейчас. Вот, а сейчас, вот, ну, считайте, 12-е, да? Вот, оно стало только немножко поправляться. По крайней мере, оно, значит, стало вставать с постели и, значит, так сказать, принимать какую-то пищу и, соответственно, выбрасывать канат более-менее. Вот до того все эти процессы были затруднены. Вот. И, кстати, я думаю, тут тебе нужно, собственно, сообщить какие-то... Потому что ты навещал ее, вот, по-моему, 5-го или 8-го как раз. Как оно выглядело?
1: Ну, 5-го и 8-го меня туда пытались не пустить. Но при наличии всех пропусков... всевозможных, и студенческих билетов, трудовых книжек.
0: И вот и Торшина.
1: Даже пропуск МВД России был, вот, потому что я на машине разъезжал.
0: А, ну да, да, да, вот, на лобовом стекле.
1: Да, да, да.
0: И номера ООНовские вроде поставили.
1: Ну там даже вот ЕС.
0: Да, да.
1: Все вот в номер. Там 77, потом вот ЕС, потом ООН, Гринпис.
0: Ну, не, ну, кстати, они, видишь, пропустили все-таки, так сказать, взяв в уплату за проезд, как будто проблесковый маячок тоже купленный для того, чтобы проехать. Все-таки маячок сняли у тебя синий.
1: Ну да, потом вернули.
0: Вернули все-таки?
1: Да.
0: Ну, перекрасили, я знаю, в оранжевую теперь.
1: Нет, то есть, ну, тоже с оранжевым подъехал. По территории нельзя с маячками проблескивающе ездить, кроме как с кором, потому что...
0: А вы не догадались выключить, да, его вот прям так и поехали?
1: Не, а как, я вообще только с маячком езжу. Мне по-другому нельзя. Вот. И там, когда на территорию въезжаешь, если мы еще включен, сразу санитары все высыпают на улицу с носилками, значит, привезли какого-нибудь там больного.
0: Пациента, или... дескать.
1: Да, да. Вот, и они сразу, то есть, и, как говорится, хорошо, что отняли этот маячок. Мне объяснили, что если вы с маячком выйдете, то въедете, то у вас сразу там... Вы подъедете к главному входу приемного покоя, вас сразу погрузят, сделают какую-нибудь операцию или вообще что-нибудь отрежут. А тут, кроме как этого бестолкового, отрезать-то больше... Ну, есть еще одна деталь, ну, больше нечего уже.
0: А так в основном, да. Вот. Ну, и как там оно, значит, Прохор-то?
1: Ну, она находится сейчас, ну, так, 5-го и 8-го находилась в лежащем положении. Вот, лица не видно, все в бинтах. Вот, и почему-то бинты были зеленые.
0: Видимо, помаз зеленочный состоялся.
1: Нет, я думаю, скорее всего, от того, что было, так сказать, обильное кровоизвержение из организма.
0: То есть, как бы...
1: Вот, и бинты специально зеленые сделали, как в хирургических кабинетах, чтобы, как бы, входящие
0: несколько
1: там...
0: не травмировался. Да. Вот, ну, а она что-нибудь там шепнула, там, дескать, милый, я тебя люблю.
1: Ну, там за нее говорил компьютер, там в голове были подсоединены проводки и мысли, там...
0: Читались,
1: на экране, да.
0: А человек были... в соседней комнате набивал, я знаю эти мысли.
1: Да, вот да, бадунские мысли такие высвечивались.
0: Ну, понятно. Ну, я думаю, что она
1: скоро...
0: Я
1: оставил ей два апельсина, один из которых съел и пошел домой.
0: Ну, правильно, то есть, как бы, иначе она подумала, что они оба отравлены. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Александр, вы уж ради бога успокойте радиослушателей. Скажите все-таки, где можно будет вас увидеть и услышать? А то все волнуются, не спят.
0: Ага, хорошо, спасибо. Действительно, надо успокоить. Вот сейчас где-то ровно в половину второго я встану в межрамье вот на 11-м, нет, какой тут у нас этаж, на 14-м этаже, вот в Новом Арбате, в здании номер 11, и буду, значит...
1: Это первый высотный дом по левой стороне.
0: Там, где раньше был кабак «Жигули», ну, это знакомый.
1: А он сейчас там есть.
0: Там сейчас уже не «Жигули».
1: Там «Нужник», что ли?
0: Там продают какие-то курицу в мешках таких из блинов. Да-да, ну это не это, серьезно.
1: Надо отпробовать.
0: Да, я вот буду стоять и, значит, подавать сигналы, и акробатически исполнять фигуры.
1: Да, и флажки у тебя будут еще.
0: Да, за флажками придется.
1: Рейверские, они будут гореть, когда на них свет падает, они будут...
0: мелькать, поэтому все вот автомобили должны стать перпендикулярно дороге, включить дальний свет, чтобы, значит, освещать меня.
1: Ну, говорят, и... даже перегородят...
0: Да, шоссе? Ну вот уже пожарники сейчас приехали, потому
1: да,
0: что
1: да,
0: как
1: да,
0: бы...
1: Чтобы загородить.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Вот вы скажите, пожалуйста, настолько неприятно слушать вашу передачу, глупую, когда вы ведете. Ну почему только у вас такая вот ерунда? Вы понимаете, вы засоряете эфир. Понятно. Можно глупости всякие говорить? «Эхо Москвы» славится всегда хорошими передачами.

0: Но когда вы в эфире, это просто невозможно слушать.
1: Спасибо. Да, действительно, действительно, почему только у нас, спросила радиослушательница. В ближайшее время ситуация будет исправлена, организован при программе «Монморанси» ликбез для остальных ведущих, так сказать, как дотянуться до такого же вот уровня, так сказать, популярности у базитирующих. Вот. И я думаю, уважаемые, что где-то в течение 3, может быть, месяцев положение исправится, и все, так сказать, постепенно, так сказать, поднимутся до нашего уровня.
2: Да я думаю, надо будет еще захватить другие радиостанции. Мы что-то задержались.
1: Ну, это связано с отсутствием времени. Потому что сейчас переводим огромное количество...
2: Я думаю, в записи будем передавать.
1: В записи. Вот эфиров туда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Еще
1: здравствуйте.
3: Раз. Теперь будет вопрос Энджелсу Торшину, ну, любому из них.
1: Да.
3: Вот по телевидению недавно, в пятницу, показывали ваших коллег Дашу и Машу. Вот не думаете ли вы сняться в какой-нибудь похожей передаче? Это первый вопрос. И второй. Вот эти существа, они ездят на колясочке везде, там, в коммерческую палатку показывали, там ездили. А вот вы как передвигаетесь? При помощи этого транспортного средства или без он?
1: Угу.
2: Значит, первый вопрос был...
1: Насчет съемки в популярной телепрограмме, значит, «Точка красная».
2: Почему? Я снимался в очень многих передачах. Это «Акулы-пера». Потом вот ток-шоу «Я сама».
1: Да, я помню.
2: Вот.
1: Причем в качестве, так сказать, соведущего.
2: В теме еще я снимался. Потом я снимался...
1: Вот в «Спокойной ночи, малыши» неоднократно, в общем-то,
2: да,
1: в роли
2: вот
1: ботинка.
2: Родители писали письма, что вид внешний вот сиамского близнеца очень
1: успокаивающе
2: влияет
1: на
2: людей. Они действительно сразу... засыпают. Они
1: минут.
2: Как вот после этих монстров Степашки и Хрюши, допустим.
1: Или ботинка.
2: А, вот да, кет, вот там ботинок.
1: Да, да, да.
2: То есть вот эти персонажи вводят в заблуждение детей, как так могут ботинки и кеды разговаривать, и эти самые заяц и свинья.
1: Да.
2: Как они могут разговаривать, если они вообще, во-первых, плюшевые там какие-то, а во-вторых, свиньи и заяц не разговаривают. Дети сейчас современные, не то, что раньше, как мы были.
1: Да, я согласен целиком.
2: И передвигаюсь я... То есть не на коляске, но с помощью одной руки. На двух ногах и рукой я помогаю.
1: А другой как бы расталкивает прохожих, я видел это. А вот, собственно, я еще хочу сказать, что в ближайшее время, вот особенно для тех, кто очень волнуется за, так сказать, судьбу нашей программы, вот милая женщина позвонила и говорит, почему только вас, дескать, неприятно слушать. Да, мы сами задаемся этим вопросом, и мы как бы сейчас планируем открыть телевизионную передачу для детей. Ну, как бы это будет такой аналог «Спокойной ночи, малыши», а вести ее будет червячок. Там, ну, такой человек с глазами, да, он будет вести прям эту программу. Вот сейчас, так сказать, конкурс на роль ведущего. Это должна быть женщина где-то лет за 50, желательно уволенная с какой-нибудь, так сказать, общественной радиостанции, там, или из радиостанции «Россия», или там с «Надежда» тоже нам подойдет вот такая. И мы прям сразу абортируем ее на телевидении, она будет там активно выступать.
2: На повышение
1: пойдет. На повышение. Денег массу насшибает бабу.
2: Да. На «Мерседесах» начнет кататься.
1: С прицелом, с таким.
2: Чтобы линию не терять.
1: Чтобы линию не терять. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: А нельзя ли будет сделать так, как вы сделали на «Серебряном дожде» в воскресенье? Буквы цифры здесь же.
1: А вы знаете, понятен вопрос, к сожалению, спасибо. Дело в том, что вот на той радиостанции, которую вы упомянули, работают как бы под нашим чутким руководством два существа, в общем-то, ну, они действительно, это чистая правда, они искусственные, они были, значит, зарождены в пробирке, вот, с целью какого-то совершенно безумного эксперимента, вот, и как-то очень быстро достигли половозрелости, и, так сказать, у них повысилась мохнатость тушки уже, что доказывало о том, что они взрослые особи, и как назло в этот момент было обострение борьбы за права человека, в общем, их было решено оставить в живых, не так, как это делал, значит, с другими их предшественниками, которых усыпляли. Ну, дескать, эксперимент прошел нормально. Вот. И как бы с целью адаптации их к вот, общественной жизни, в такой сложной и суровой, мы, в общем-то, эту программу там сделали. Мы им пишем сценарии, рассказываем что-то. Они что-то добавляют от себя. Вот. Поэтому сюда их нет, видимо, смысла приводить. Вот. Им важен, так сказать, формат FM радиостанции. Вот, потому что там чище все это звучит, все голоса. Вот. И к тому же тут, я думаю, вряд ли они как-то порадуют наших радиослушателей, потому что это очень грустная передача.
2: Да.
1: Очень грустная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Добрый ночи.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, а мне ваша передача почему-то нравится. Очень умный юмор. Вы говорите серьезно, но вы знаете, я иногда сижу одна, вот слушаю и улыбаюсь. Это же приятно. А если кому-то что-то не нравится, ну переключите на другой канал.
1: Так нет, а вы поймите, что как бы вот раз люди звонят, значит им нравится что-то. Потому что как бы, знаете, вот что вот бывает ожог и от огня, и от льда. В курсе вы, да? Вот, то есть поэтому как бы если человек слушает в любом случае, если ему, скажем, резкая такая ненависть к передаче, то это как бы обратное чувство такое садомазохистское. То есть он даже получает, я бы сказал, удовлетворение на каком-то уровне уже таком подсознательном. Вот, поэтому те, кому не нравится, они как раз и переключают. Я вот уверяю вас.
5: Извините, я вас перебила.
1: Да.
5: Вы знаете, вы очень, по-моему, очень умные, наоборот. Вот очень даже. Вы знаете, вы так вот слушаешь вас, и хочется что-то перенять.
1: Вы знаете, я, извините, что перебиваю, я вот эту запись буду давать слушать милиционерам, которые меня останавливают каждые 5 минут для проверки документов. Потому что они...
2: А я на медкомиссии буду давать.
1: Да.
2: Потому что я хочу, чтобы меня забрали в армию, и мне почему-то не берут, говорят, что это неправильно.
5: Зачем? Не надо. И вот. Скажите, пожалуйста, да. Вы готовите свои передачи? Пишете какой-то сценарий? Или это экспромтом у вас такой диалог?
2: Кто нам пишет сценарий?
1: Вопрос понятен. Как бы...
5: Спасибо, я
1: да,
5: не буду.
1: Спасибо. Спасибо. Сценарий к нашей программе, ну, это даже не сценарий, это такая наметка. Вот сейчас она висит таких нехилых размеров, в пол стены, там графики нарисованы, дескать, кому что нужно сказать, в случае чего. Вот. Нам готовит Генриетта Варфоломеевна Шерц, бессменный куратор нашей программы, спонсор нашей программы Рафик Пантелеймонович Вдул. Он, собственно, все до сих пор... кстати, он стал более незаметен. Если он раньше платил нам деньги за каждое упоминание его имени в эфир, то теперь он как бы платит их просто так. Значит, он вычислил среднее количество упоминаний и платит. Вот. Но, естественно, какие-то экспромты есть. Вот у нас, ну, например...
2: Вот сейчас, когда телефонные звонки идут, у нас...
1: Нет, там, видишь, написано на графике, видишь, телефон. И нарисованы значки телефона для вот как бы референтов нашей программы.
2: Вот так, да.
1: Поэтому как бы это запланировано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Очень приятно, как, короче, к вам звониться, весьма сложно.
2: У вас, по-моему, пейджер скоро будет, да, Саш?
1: Да, в ближайшее время будет пейджерюга у меня.
6: Да, это очень приятно, что у вас скоро пейджер будет.
1: Да, я буду пискать.
6: Вот. Очень приятно к вам дозвониться, вообще очень хорошая передача.
1: Ну, мы старались, даже не мы, а вот я назвал имена двух людей.
6: Да, очень хорошие, так сказать, люди там ведут ее. Вот. И, короче, я хочу сказать, что вот, ну... Когда люди похмеляются, особенно когда сегодня еще, а завтра еще не наступило.
1: Да, тяжелый.
6: Вот, очень приятно послушать вашу передачу.
7: И знакомые голоса.
6: Да, и знакомые голоса.
1: Даже по-другому нужно сказать, голоса родных.
6: Да, голоса вот практически да, родных, до боли да. Людей. Вот, и вообще хотелось бы, если вы будете музыку ставить какую-нибудь,
1: да.
6: Хотелось бы послушать что-нибудь вообще тяжеленькое.
1: Вот сегодня будет обязательно тяжелой музыки много. Очень много будет тяжелой.
6: Вот, тут человек тут передает привет сиамским близнецам, вот, и всем людям, к ним относящимся. Вот, и такое, короче, предубеждение такое здесь сложилось, что похмеляться после коньяка гораздо лучше пивом, вот, чем коньяком. Вот, и в крайнем случае лучше похмеляться водкой. Потому что коньяком похмеляться очень неприятно, как выяснилось.
2: А какой коньяк-то пьете?
6: А коньяк протос отечественный, с греческим, так сказать, акцентом.
1: Ага, понятно. Да,
2: кстати,
1: ну,
2: понятно, почему людям легко слушать передачи, потому что, в принципе, мы тоже с Бадуна, так сказать, ведем
1: постоянно. Вот. Ну, спасибо вам за звонок, и как бы прервемся ненадолго на такую маленькую отслушку. Ну и, собственно, пока мы не начали серьезную тему, которая сегодня предписана по настенному графику, такая немножко вольная программа по телефону 203-19-22, мы хотим узнать, зачем вы, собственно, звоните в столь ранний час, потому что сейчас еще вроде бы не все должны прийти домой, там кто-то, значит, занимается откаткой снежных баб, вот, кто-то так далее. Ты что там ищешь? А, ну да ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Александр,
1: да, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я была 8-го, у вас на вечере.
1: Ага, да.
7: Специально обратила на вас внимание.
1: Надо же.
7: А вы знаете, а мне за 50.
1: О, замечательно.
7: Да, вы как раз хотели на работу взять.
1: Ну, как бы для...
7: Или вы хотели-то?
2: Прицел вам нужен, я смотрю, да?
7: А?
2: Прицел от Мерседеса вам нужен.
7: Конечно. Я хочу сказать, что ваши замечательные передачи, я специально по субботам не сплю и вас слушаю. Поэтому вы не обращайте внимания на таких вот, вы знаете, которые всем недовольны всегда.
1: Так нет,
7: и
1: ну...
7: продолжайте, не уходите от нас, продолжайте вести в том же духе. Мне очень нравится ваш диалог с вашими гостями, с вашим прошлым, вообще вы очень симпатичный человек.
1: Да, к тому же я так вышел в красивой одежде, вот как
7: да
1: бы...
7: Да вы вам... не очень в красивой, вы в обычной одежде вышли.
1: То есть вы считаете, что вот шорты, и так, вы считаете, что шорты и пробковый шлем это обычная для вот нынешней погоды одежда?
7: Спасибо вам, молодец.
1: Спасибо.
7: Спасибо.
1: До свидания. Ну, да, что касается как бы ведения программы, вот я предлагаю отдельно мы как бы объявим, анонсируем, то есть будет проведена широкая рекламная кампания по всем средствам массовой информации, так сказать, объявлен конкурс вот ведущий на вот эту программу, значит, новую детскую. Там, кстати, я уже подумал, что лучше ее, вот, ну, есть «Спокойные ночи, малыши», да, а мы назовем «Доброе утро, грудники». Программа будет называться ДУГ. Ну, вот
2: ну,
1: ДУГ.
2: Да,
1: Д.УГ. Будь здоров.
8: Спасибо.
1: Я тебе говорил, что тебе нужно купить, так сказать, прокладку межлопаточную, потому что тебе поддует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
9: Алло?
1: Да.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: У меня вообще вот такая вот проблема. Я с детства глух, то есть абсолютно. И вашу программу, так как вот мне только сурдопереводом, я мне очень плохо ее понимать. Вот, ага. Не могли бы вы как-нибудь вот помочь мне в этом? И еще одно вот. Понимаете, вот вы на 14 этаже,
1: да,
9: мне вот тут вот перевели.
1: Да.
9: А не могли бы вы залезть на последний этаж свою студию устроить, потому что у меня это компенсировалось хорошим зрением.
1: Ага. Хорошо, мы сейчас обдумаем ваше предложение. Вернее, оно уже как бы существует, некоторые методы. Вот сейчас сиамский близнец расскажет об одном из них, а я о другом. Спасибо.
2: А, вот, кстати, если вы умеете читать, то уже, наверное, с февраля, да, Саша, начнет выходить журнал, ну, который прям... будет освещать все наши передачи. Ну, то есть прям слово в слово будет звучать.
1: А также вот прямая трансляция программы «Монморанси» вот в интернете еще будет.
2: А, сейчас. В интернете сейчас уже?
1: Да, вот как раз.
2: А НТВ плюс там не будет нам ничего?
1: Я не знаю ничего об этом. Да.
2: И или ты второй.
1: А, насчет, значит, как бы вот дальнозоркости и прочего. Значит, сейчас опять, ну, в силу, так сказать, технических причин это несколько прикрылось, но в ближайшее время опять мы восстановим, как вы помните, студия была, собственно, прозрачной с двух сторон. С одной стороны стояло, значит, стекло, которое работает для людей, у которых близорукость, с другой стороны, для тех, у которых дальнозоркость. Поэтому любые люди, там, как бы страдающие вот зрением, могли, значит, одни встать слева, другие справа.
2: А что смотрели... с нормальным зрением?
1: А с нормальным они стояли посередине. Вот видишь, это окошечко осталось в форме иллюминатора. Другое дело, что там сейчас продукты хранятся с Нового года оставленные, поэтому...
2: Нет, пока мы их не съедим, просмотр не для нормальных ничего. Людей. Ну, кстати, можно вот... людям, стоящим со стороны близорукого стекла, одевать близорукие очки, они будут нормально видеть.
1: Да,
2: а с другой стороны, соответственно, по-другому.
1: То есть масса вообще альтернатив.
2: Да.
1: Хотя это одно другое исключает. Ну да ладно.
2: Вот особенно повезло людям, которые живут напротив.
1: Да, у них бинокли вообще.
2: Да, то у них смотри, бинокли, они бинокли сейчас все сидят, у них да, свет погашен у всех, они сидят, смотрят.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте. Геройские ведущие. В общем, у меня такой вопрос, Александр.
8: Вот как там дела обстоят у тех двух народившихся таких существ, которые вот один человек родинка, а другой человек глаз. И вот вы как бы оглашайте, пожалуйста, время от времени новинки магазина «Отмазка».
1: Хорошо.
8: Вот как-то вы забыли про него. Вот вообще вот существует ли он? Вроде, по-моему, он переехал, мы вот приезжали тут.
1: Нет, он не то, что спасибо, я понял, да.
8: А вот Торшину можно вопрос задать?
10: Да, да.
8: Вот, ну он вообще разговаривает?
2: Ну, с помощью меня пытается.
8: Он как-то может ответить или только с помощью вас, Энджелс?
2: Наверное, только с помощью меня, тем более ночью он не разговаривает, он спит.
8: То есть он спячка.
2: Да. Ну, тем более зима еще.
1: Понятно. Он, знаете, жаворонок, его второе имя жаворонок.
8: Да.
1: Ну, вы спрашиваете.
8: А вот я спросил уже.
1: А, понятно, хорошо, спасибо. Ну, так как бы Торшин пропустит. Что-нибудь тебе? Ничего?
2: Нет, он сейчас не получает информацию.
1: Да, значит...
2: Перекрыт этот канал.
1: Что касается человека-родинки, да, действительно, значит, уже достиг он, опять же, половозрелости достаточно быстрой. И сейчас, значит, произошло следующее. То есть на нем вырос единственный вот этот волос, очень жесткий и длинный, о котором мы как-то говорили. Вот. И как бы, значит, его нужно защитить от среды. То есть, ну, значит, мыться особо нельзя, поскольку, значит, если будет соскряб... Вот, то как бы сами...
2: Вся кровь вытечет, говорят.
1: Со страшной силой, да. Поэтому сейчас ведутся активные, так сказать, исследования, так сказать... на кафедре биохимии при институте базитологии, все знания, все ведения, простите, от, в общем-то, о том, как ему привить оволошение, поскольку, значит, если человек-родинка будет с какой-то шерсткой, приблизительно, ну, чуть мягче, чем вот ежовая, да, ну, такая вот, типа как у щетки, вот, то он уже будет защищен от, как бы, внешней среды. Вот, а человек-глаз, как бы, он подпортил себе зрение, потому что он, значит...
2: Компьютерные игры, наверное, играл.
1: Нет, он просто лежал все время в пробирке, и вот эта водная толща ему посадила диоптрия. Ну, нет, как это, или опт... Ну, в общем, подсадила. Поэтому сейчас, значит, ему прописано очко. Вот, и уже очко вот доставлено, собственно.
2: Пенсне такое, да?
1: Ну... Сложно сейчас объяснять технически. На палочке другое бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас снимать.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
11: Я хотела присоединиться к вашим научным...
1: Изыскам.
11: Да, изыскам.
1: Правильно.
11: И хотела вам сообщить, что внутри полного очищенного опыта нет физической материи в ее абсолютном метафизическом понятии. Ибо тогда материя представляла бы собой ряд противочленов при отсутствии центрального члена, что немыслимо в принципиальной координации.
1: Угу, спасибо.
11: Пожалуйста.
1: Нам очень лестно, что вы раздобыли, так сказать, самую первую книгу, написанную Андреем Орловым, нашим базидологом, но многое вот из того, что вы процитировали, многие научные факты, изложенные им в этой книге, уже, к сожалению, так сказать, претерпели конструктивные изменения в силу воздействия, так сказать, экологии и каких-то других катастрофических таких явлений. То есть, так сказать, форс-мажорные обстоятельства активно корректируют какие-то научные догмы. Во как.
2: Та-та. Я вот так не могу.
1: Ну, я тебе напишу на бумажке эту фразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
12: А мы тут плюшками балуемся.
1: Да?
2: С Карлсоном, что ли?
1: Спасибо, но я думаю, что опасно сейчас с плюшками, то есть как бы сейчас говорят на Тверской плюшки не те уже стали. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
13: А у меня к вам вот такой вопрос. Можете ли вы мне рассказать о безопасности пожара?
1: При пожарах?
13: Да, при пожарах.
1: Хорошо, сейчас мы запишем себе это, спасибо.
13: Ага.
1: Спасибо. Так, вот я думаю, что эту серьезную тему мы обсудим отдельно.
2: Да? Позже, да?
1: Позже, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
14: Александр, скажите, пожалуйста, опоссум и его детки поганые вас сейчас кусают вообще? Или он уже, так сказать, перестал вас мучить все-таки? А,
1: спасибо.
14: Я вообще вот, когда слушаю песню, мне прям так хочется, ну прям жалко вас, что опоссум... вас мучает. Вы бы его хоть ну как он там, за хвост там, ну и куда ему там выкинули, ну что ж можно-то мучиться-то?
1: Понятно, спасибо. Вы знаете, да, уже как бы эта брошюра, где вот ответы на все эти вопросы были опубликованы, видимо, распродалась, и видеокассеты, где я вот там, ну как вот, знаешь, сажает вещдок такой, человек говорит, типа у него спрашивают, тоже она, видимо, распродалась, выйдет новый тираж, там все ответы на эти вопросы, то есть эта кассета, и все это было растиражировано где-то года, по-моему, два назад. Вот, видимо, наш радиослушатель просто не успел купить. Вы попросите у кого-нибудь переписать, там прям вот вы еще подумать не успели, а ответ уже прям вот он, прям тут. Здравствуйте, вы в прямом эфире, вас снимаете.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я хотел бы вот, так сказать, предложение такое сделать близнецам.
1: Его сердце занято.
10: Нет, не о том.
1: А, понятно.
10: Чтобы он выпускал побольше русских групп на своих знаменитых кассетах цветных.
2: Дело в том, что все эти коллективы русские, они обращаются туда, где как бы им насыпят денег, мешок, дадут прицел с Мерседесом. Вот, и так далее.
1: Мерседес, представляю.
2: В мою альтернативу верят только некоторые коллективы, типа группа «Дай». Вот,
1: а тоже и... так просят, дескать, «Дай».
2: Вот, группа «Доппельгангер», «Эбис» и еще какой-то молодежный коллектив из Ростова-на-Дону. Тоже вот скоро будет выходить, как мы только начнем за новый виток пиратской деятельности. Узаконенный, скажем так.
1: Да, да.
2: Вот, и... На самом деле они теряют очень много, они теряют популярность, потому что все вот эти кассеты продаются бог знает где, но в Москве, по-моему, они не продаются, так как группа «Дай» жаловалась на то, что «Союз» не продает эти кассеты, а вот как бы у нас они продались в таких нормальных количествах, ну, тоннами.
1: Ну, я уже вижу за твоей, так сказать, спиной индуса, который махает опахалом. Композиция.
15: Эхо Москвы.
1: И, собственно, продолжается, так сказать, блок приема телефонных звонков. Скорости к нам присоединится Андрей Орлов, который сейчас, в общем-то, уже в канатной и очищает длани от масел. Правильно я сказал?
2: Да, примерно так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
16: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
16: Доброй ночи, Энджелс.
2: Доброй ночи.
16: Говорит, Саша, если ты помнишь, раньше названивал такой человек, Саша Токарь.
1: Ну, конечно, вот. Я все помню, да.
16: Вот это я рад вас слышать снова.
1: А уж как мы рады.
16: Вот, я вас поздравляю с тремя прошедшими праздниками и с одним грядущим.
1: Спасибо.
16: Вот, у меня есть ряд вопросов. Вот первый, Саша, все-таки куда делась Катя Половинкина и будет ли она когда-либо? Вопрос второй. В свое время у тебя в гостях была такая группа Бунзёрин. Они вообще планируются еще раз у тебя или там? Вот, потом... Это, наверное, скорее вопрос к Angels. Вот была песня «Анархия» в исполнении «Битлз», по-моему. Вот, что звучало до нее, вот первая композиция до нее и после нее?
1: Что
16: было? И еще такой момент, я вот сейчас где-то пол первого возвращался с Калининского и видел какую-то безумную просто ватагу пляшущих человечков, причем толпились... Около непосредственно радиостанции, то есть здания радиостанции.
1: Да, да.
16: Вот, то есть какие-то лозунги выкрикивали, что-то там бабушки. Причем вот, что характерно, вот в центре, значит, в эпицентре были именно эти пляшущие человечки, а по бокам стояли бабушки, и у каждой что-то в кастрюльке дымилось. Вот я хотел...
1: Они еще подхлопывали.
16: Да-да-да, что-то такое было. Но я думал, они притопывали.
1: Понятно.
16: Мы не ошиблись. Еще раз вам удачи.
1: Спасибо. Спасибо. Насчет Кати, наверное, ты ответишь, потому что как бы вопрос к тебе был.
2: По поводу Кати. Ну вот когда я ездил к этой...
1: К Прохору.
2: К Прохору, да. Вот, я зашел и к Кате. Вот, дело в том, что Катя, так сказать, решила уйти с радиосцены, так как поняла всю безнадежность вот, свою в этом деле. И она решила помогать переинвалидам. Она выносит уток, гусей из больницы, вот, чтобы они не мешали больным и не заражали окружающую среду. Так как вы все знаете, что фекалии гусей, они очень
1: жгучие, прямо скажем.
2: Да, если на руку попадает, может прожечь руку насквозь.
1: Следующий вопрос был касаемо группы «Бунт Зёрен». Не знаю, видимо, мы будем продолжать какие-то контакты с музыкантами.
2: Это, наверное, все-таки когда появятся яровые вот эти все дела.
1: Да, вот.
2: Сезон будет их.
1: Да, ну и, в принципе, конечно, мы планируем как можно, так сказать, быстрее завязывать с музыкальными филейными частями. В силу того, что... Чего ты так на меня смотришь?
2: Музыкальные филейные части.
1: Да, ну потому что, так сказать, в общем-то, музыка — это как бы филейная часть радиовещания.
2: А, да.
1: Вот.
2: Что касается... мы, как все собаки, должны по костям пройтись.
1: Вы это точно. Что касается песни «Анархия», это была песня, ну, почти «Битлз», как бы, но только «Секс Пистолс» пел. Ну, одно и то же, собственно. Вот. А вот композиции, которые вот ты тут заводил, вот надо...
2: Значит, первая сегодня композиция была, ну, первая моя сегодняшняя композиция, называлась группа «Therion», или как там по-английски, ну, в общем, все металлисты меня поймут, «Therion», 93-й год, а вторая композиция была группа «Believer», тоже 93-го года. Вот, так что вообще очень, это моя коллекция, очень замечательные пластинки, советую приобрести, найти где-нибудь.
1: Да, что касается, собственно, вот такой толпы, да, значит, человечки, это были замерзшие пожарники, которые, значит, ждут момента и сигнала, чтобы перегородить улицу, дабы можно было наблюдать, значит, за нами в межрамье, а вот бабушки, они, значит, принесли им горячий чай по хорошей традиции, как бы всем вот там, кто из башни вылезает, им сразу да. Должны жители подносить горячий чай с пирогом яблочным. Вот, например, господин Орлов принес нам пирогов яблочных сюда. Причем там, значит, тесто с шмоть такой, и в нем прям целиком яблоко запечено. Как бы не отвлекайтесь, пожалуйста, на этих пластилиновых, так сказать, бюстиков. Это как бы все важные люди нашей радиостанции. Я объясню. У нас в коридоре сейчас открыта выставка такая, как бы для своих, для внутреннего пользования. Как бы слеплены тут вот из пластилина все, так сказать, самые главные и авторитетные люди с радиостанции. Причем в полный рост в обнаженном виде. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
15: Александр, а вы скажите, у вас вот переводчик для глухонемых вроде работал за окном.
1: Да.
15: Вот он как там сейчас, не замерз еще?
1: А, ну вот.
15: Или он не работает?
2: Спецодежду выдают все-таки на зиму. Все-таки мы тоже люди, понимаем, что...
1: И также ему как
2: бы... Доплачивают еще.
1: Во-первых, доплачивают, еще ему ставится, значит, под заднюю часть вентилятор, который выдувает из комнаты теплый воздух, ему, значит, фили, и ему теплей.
15: А вот второй вопрос. Вы в этот раз какие будете выполнять упражнения гимнастические? Потому что в тот раз... Упражнения на коне, конечно, порадовали всех, да, но хотелось бы что-то оригинальнее.
1: Я скажу по секрету, спасибо вам за звонок. Сегодня будет березка, значит, такое упражнение в форме березки будет создаваться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый.
17: Это снова я.
1: Приветствую.
17: Ага. Я бы вам хотел выразить большую благодарность за то, что вы делаете.
1: Цветы в машину, давайте ближе к делу.
17: Да. Я вот тут вот вам хотел задать вопрос о безопасности самолетов. Вот что делать, если, например, у вас не раскрылся парашют, и там происходит захват самолета террористами?
1: Понятно, понятно, понятно. Тема интересная, спасибо, спасибо. Кстати, я скажу, так сказать, может быть, такая преждевременная информация, но, тем не менее, мы планируем серьезный цикл передач, так сказать, о, так сказать, самолетах и авиации. Будут приглашены самые...
2: Я мечтал стать летчиком, я, наверное, смогу помочь в этой теме.
1: Да, мы также будем звать сюда замечательных таких стюардесс с выменем. Они будут рассказывать занимательные истории там, потому что ведь не, вот до пассажиров не всегда доходит информация истинная о состоянии самолета. Все ходят и улыбаются.
2: Скрывают.
1: Да, на самом деле, как бы, аварийных ситуаций гораздо больше, чем мы все можем себе представить. Также будет ряд пилотов вызван. Из них, наверное, несколько, которые уже, значит, упали, и их вот реанимировали. И еще будет, так сказать, главный по самолетостроению один человек, у которого есть такая теория, в общем-то, что авиация это является, так сказать, своего рода таким мощнейшим рычагом так сказать, отсоса налогов из населения, как ни странно. Но я не буду, так сказать, рассказывать вам вот, дальше, потому что это, эти передачи выйдут в эфир скоро, в прямом эфире у нас будет масса сенсаций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: Вы знаете, может быть, у меня не очень скромный вопрос, и вы можете мне просто так ответить, мол, не ваше дело.
1: Угу.
18: Ну вот очень меня интересует, как вот, если вы люди семейные, как ваши жены относятся к вашему ночному отсутствию? Ну понятно, там вахтер, шахтер, это ясно.
1: Угу.
18: Но тут вроде бы сидите ночь на дворе, а вы непонятно чем занимаетесь.
1: Угу.
18: Вы там на 11 этаже какие-то пируэты вытворяете.
1: Березка будет сегодня, да.
18: Да, граждане жалуются, что... Слушать вас даже неприятно.
1: Угу.
18: Не бывает ли такого? Приходите вы дома, а вам говорят, сидел бы, мол, дома, там утюг починил или еще что-то. Нет ли вот такого непонимания со стороны родственников?
1: Ну, понятно. Спасибо. Это нормальный совершенно вопрос. Как бы вот вы сказали там, что, дескать, да, вот там, понятное дело, шахтер или еще что-то. На самом деле, как бы, вот я вообще по профессии милицейский. Я там стою с палкой всегда, вот иногда даже тут выхожу с палкой и типа там прошу у водителей деньги, иначе, говорю, там, не дашь денег, сейчас тебя, значит, за это самое на штрафную стоянку. Вот, и прихожу всегда в фуражке, в погонах, там, отдаю, значит, там, с всяким детям, там, зарплату свою в полный рост. То есть они так уверены, собственно, что я милицейский, вот, и совершенно им не обязательно знать, чем, в общем-то, мы занимаемся на самом деле, правильно ведь я говорю?
2: Yeah.
1: Вот, а про свою достаточно интересную, так сказать, легенду, я имею в виду профессию, которую ты своим сиделкам, значит, рассказываешь, ты можешь вот как поделиться, если хочешь, конечно.
2: Ну, на самом деле, я, конечно, никому не говорю, что я веду на радиостанциях в Москву передачу, потому что мне просто никто не поверит.
1: Да.
2: Из моих близких.
1: Да и срам какой-то.
2: Да, и просто я как бы договорился со своими родственниками, что в субботу ночью я ухожу куда-то по делам.
1: Играть в бридж, например.
2: Нет, просто вот по своим, мне нужно там приобрести одиночество. Я ухожу изыскивать его там в поле куда-нибудь.
1: Ну, да. То есть, как бы романтика такая, да. Дескать.
2: Вот, а если я им срочно нужен, то они по сотовой дудке мне сразу сообщают.
1: Конечно. А где находится в данный момент сотовая дудка, и, сами понимаете, выяснить очень сложно, да. Очень сложно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
19: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Видать, кто-то сказал, положь трубку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
19: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
19: А вот в прошлых передачах у вас упоминалось как бы вот Прохор. Вот что сейчас с ней случилось?
1: О, да, боже, спасибо.
2: Вы с какого момента начали слушать-то?
1: Я могу, кстати, вот, так сказать, у нас же все сейчас пишется в компьютер, отмотать фрагмент твоего длительного рассказа о Прохоре и поставить нашему радиослушателю.
2: Давай, давай, папа.
1: Ну, я думаю,
2: а вообще нет,
1: это
2: будет тяжесть.
1: Остальные наши радиослушатели впадут в депрессию.
2: Да, лучше не надо.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимаем.
19: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Вопрос вот есть от вашего фэн-клуба давнишнего,
1: угу.
19: От медицинской части его.
1: И, кстати, извините, я сразу скажу, то есть фэн-клуб – это как бы программа Монморанси, поскольку то вот все такие штуки, на которых написана буква «М», а это сразу можете спускаться, там, значит, все фанаты наши.
19: Ясненько.
1: Да.
19: Нет, у нас такой неформальный фэн-клуб, одни медики, вот, и всем очень интересно, откуда такие вот глубочайшие знания в анатомии, в физиологии. Мы даже с квачами однажды разговаривали, используя такое свое знакомство шапочное с ними. Они нам сказали, что вот вы, Александр, закончили МГУ. Но откуда тогда такие знания в медицине, очень интересно.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я как-то не хотел бы хвастаться, но я длительное время работал в Первой Градской больнице фельдшером. Значит, в Боткинской больнице мне пришлось также поработать. Еще энное количество я чинил каталки, значит, в Склифе. Вот. Ну, естественно, как бы общаясь с людьми вот в белых халатах, я подчеркнул массу знаний. Вот. А что касается моего, так сказать, общебазитического образования, то я, конечно, орнитолог в первую очередь. И как бы там нас учили, значит, заниматься взрезом тушек. То есть это тоже как бы вот эти навыки, они помогли в дальнейшем в освоении, так сказать, ну, подкапотье человека, собственно. Вот, а у тебя как, ну, собственно, вот откуда ты приобрел эти замечательные знания, которыми владеешь? Ну, в частности, вот гимнастика, вот эта замечательная гимнастика тайская, которой ты занимаешься в коридоре. Естественно, вот сейчас там бюстики, и там нет смысла.
2: Ну, в силу того, что я очень долго живу,
1: вот,
2: и в силу того, что прежде чем где-то и как-то выступать, я очень много путешествовал. Я жил с индейцами. Вот, я жил на Тибете с долгожителями, я жил в Японии, я жил в Новой Зеландии. Вот, я даже несколько недель прожил в Антарктиде один.
1: Я помню, это даже есть такой фильм, отснят на любительскую кинокамеру, вот, и как бы среди друзей сиамского близнеца, так называется, «Тси». Ну, сокращенно, «Друзья сиамского близнеца». У всех «Тси» есть эта катушка.
2: Да. Ну, в общем, это долго.
1: То есть это жизненный опыт.
2: Я не учился ни в институтах, нигде. Эти все знания получены от земли.
1: Да, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
20: Доброй ночи.
1: Здравствуйте,
20: Александр,
1: уважаемый.
20: Доброй ночи, уважаемый.
2: Здравствуйте.
20: Вот, меня Виталий зовут.
2: Да?
20: Очень приятно. Как бы назрели вопросы к вам.
1: Да.
20: Вот к сиамскому близнецу, например.
2: Да.
20: Вот... Уважаемый сиамский близнец, вот вам не стыдно? Вот вы там едите, а вот ваш маленький брат уже как бы спать хочет. Вы не могли бы свою передачу пораньше вот как-то начинать? Ну, все-таки вот вы пищеварение, а ему же спать хочется.
2: А это его проблема. Хочет, спит.
20: Ну как, ну и ваш
2: тоже. Он, кстати, он сейчас спит.
20: Ну а пищеварение?
2: По проблемам у нас, знаете, нет совместимости.
20: По медицинским, да? То есть, а вы говорите, любым. Что организм там... Взаимосвязан.
2: Взаимосвязан, но по проблемам у нас разногласия.
20: А вот еще теперь к Саше.
1: Да.
20: А как же вы вот без Прохора-то все-таки справляетесь? Телефоны-то звонят.
1: Ну, телефоны не только звонят, телефоны еще, собственно, вот слышите, то что тут вообще творится?
20: Ну, тут вообще птица, наверное, да?
1: Нет, это как бы вот как раз все пейджеры включились, это сообщение о том, что нам пора разгружать, поэтому вы простите, я вас на время покину и на ответ о Прохоре отвечу проще. Позже, извините. Да, вот тут, значит, пришел и в колокольчик сказал, дескать, ступай, значит, мы сейчас ступаем. И мы продолжаем принимать ваши звонки по телефону 203-19, понимаете, или 22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
21: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
21: Николай Порфирьевич беспокоит.
1: Очень приятно.
21: Скажите, пожалуйста, ножки Буша как теперь называть?
1: Угу.
2: А кто сейчас президент-то? Американцы.
21: По-американски Клинтон.
2: Ну тогда ноги Клинтона.
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
22: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
22: Александр, вот знаете...
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
22: Угу.
1: То есть вы можете, кстати, если боитесь разбудить кого-нибудь в соседней комнате, вы можете выйти на балкон или на лестничную клетку.
2: Не у всех радиотелефоны, Саш.
1: Что? Да-да-да. Вы не ушиблись?
22: Я ожидаю от выхода вашего альбома.
1: Ага.
22: Вымя.
1: Да.
22: Когда он, как вы...
1: Понял ваш вопрос. Спасибо. Да, я очень стараюсь. Только что у нас был такой разговор с сиамским близнецом. Близится уже к концу работа над этой пластинкой, которая называется «Вымя», и вместит в себя, собственно, все то, что в себя и вмещает настоящее, понимаете ли, «Вымя». Вот, ну, просто очень не хочется торопиться напоследок. Ошибка всех артистов... что они торопятся под конец, дескать, быстрее, давай. Вот.
2: И выдают плохой материал.
1: Ну, как бы вначале иногда хороший, а под конец резко раз.
2: То есть поэтому первые песни всегда хорошие на альбоме, а в конце уже там...
1: Ну да, послабей.
2: Промочок.
1: Вот, а я хочу, чтобы все было плохо или хорошо.
2: А у меня вот тоже, Саш, вопрос такой возник к тебе. Если ты говоришь, что все то, что вмещает в себя вымя, это значит, музыка будет для грудничков все-таки?
1: Для губок.
2: А, для губок.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
23: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: У меня к вам три таких вопроса возникло, так сказать, случайно.
1: Три вопроса?
23: Да.
1: Давайте только не спеша.
2: По-моему, чтобы... только два мы можем принять вопросы.
23: Понятно. Во-первых, так. Это такой вопрос, и, так сказать, грубо говоря, пожелание, чтобы объявлялись не только группы, которые играют, но и...
1: Альбом.
23: Композицию, которую вы ставите.
2: За это нужно доплачивать, и это уже вне прямого эфира, потому что прямой эфир очень дорог в силу ваших, в силу наших безденежных радиослушателей.
1: Нет, можно я скажу. Давайте договоримся, так сказать. Мы будем в раму выставлять надпись композиции в момент ее звучания. Название.
23: Очень приятно, очень приятно. Я посмотрю обязательно.
1: Давайте второй вопрос.
23: Ну вот, второй вопрос. Я хотел бы, грубо говоря, передать привет всем медикам в области бахнетологии. Вот. А третий вопрос я даже не помню. Я просто хотел сказать, что у вас очень хорошая передача. И те, которые люди наезжают на вашу передачу, они, грубо говоря, далеко не правы.
1: А у нас, вы неправильно понимаете, простите, никто же не наезжает. Просто есть разные способы выражения любви. Есть же, например, там вот у меня говорит, если там бьет, значит любит.
23: А, ну вот, это понятно. Так что это из этой серии. Я хотел бы, чтобы вас покрепче били тогда, если они очень горячо любят.
1: Во-во-во.
23: Вот. И всего вам хорошего, тогда кстати, всяческих благ вам и все подобное. Хотел передать привет Холокосту, который, может быть, доехал до дома, который, так сказать, похмелился и уже уехал.
1: Ага.
23: Вот, если он слушает уже вас, ну вот тогда ему всех благ.
1: Спасибо, спасибо.
23: Спасибо вам большое.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас
0: слушаем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это Саша Борис Борисов, если помните такого, я частенько вам звоню. Саша, тут несколько месяцев назад была шикарная ваша передача, если вы помните. Она, в общем-то, касалась таких деталей изучения ловли раков с помощью лошадиного просопа через ноздри.
1: Да, помните? Да.
0: Саша, как-то там ведь были какие-то нюансы, недоработанные еще. И вы обещались прокомментировать потом, если будут материалы в этом плане, так сказать, поступать какие-то. Нет, ничего нового не поступало.
1: Вот судя по, так сказать, поднятым рукам сиамского близнеца, у него есть какая-то информация. Ага. Сейчас мы ее выслушаем.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, до свидания.
0: До свидания.
1: Звоните еще. Я просто напомню, если можно вкратце. Да, у нас была такая программа, как бы, вернее, это была даже такая взаимосвязь коней, значит, добыча, соответственно, кумыса и, собственно, раков вот обычных речных. И как бы, значит, по-моему, вот в этой программе была затронута у нас тема выменного рачка, да?
2: Да, ну вообще про ракообразных было именно в этой передаче.
1: Да, и вот как раз ловля, значит, раков посредством, значит, просопа конского, значит, это был загон, значит, огромного количества, значит, таких долго бегающих коней в воду, и, значит, окунание лобной части, значит, в волны, вследствие чего, значит, жадный всхлип ноздревой происходил, и отсос, значит, всяких раков. А раки, они, значит, чувствуют вот этот вот... Все, значит, дело, там запах шерсти свалявшийся. Они прям туда бежали, толпами прям ломились. Вот, да, ну что там нового?
2: Дело в том, что мы сейчас не можем вам рассказывать о новых, так сказать, доработках в ракообразных, потому что мы ждем приезда в Россию
1: раколога,
2: известного лондонского раколога. Его зовут доктор Хугрос.
1: И, кстати, вот, он приедет со своим ассистентом, замечательным нашим бывшим гражданином Саврасом Евгеньевичем Дуга.
2: Вот, и я думаю, что вот мы его обязательно пригласим на нашу передачу. Дело в том, что он, в принципе, из-за этого сюда и приезжает.
1: Вообще, вот, вы знаете, меня тревожит такая вот, как бы, некоторая напряженность между представителями различных, так сказать, направлений науки. Опять же, вот, скажем, замечательный профессор с Саврасом Евгеньевичем Дуга совершенно, так сказать, не любит канологов. Ну, вообще ни в какую.
2: Даже на одних и тех же. То есть они на разных авиакомпаниях летают, на разных поездах ездят. Одни пьют пепси-колу, другие кока-колу.
1: Хотя, казалось бы, в общем-то, вот эту проблему взаимоотношения, значит, коней и раков, раков и коней, они могли совместно решить гораздо быстрее. И бы нам было всем, в общем-то, гораздо лучше и удобнее. Потому что сейчас вот огромное количество, значит, всяких там страданий, мук. Вот из-за того, что вот этой состыковки как бы не происходит, все мы из-за этого лишены многого. Вот. Ну что же, следующий телефонный звонок, собственно, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, господа. Вы знаете, есть такое чувство, что вы какую-то информацию
4: постоянно скрываете. Вы не все говорите вашим слушателям, вашей аудитории, в то время как ваше слово-то ждут многие. А вопрос вот какой. Вы его сами постоянно ставите и все время уходите от прямого ответа. Вот позвольте обратить ваше внимание. Итак, вопрос такой. О чем поет ночной опоссум? Как там, взлетая в небе над Москвой? Примерно вот так вот он звучит. Но вопрос звучит постоянно. Ответа нет. Угу. Ответа нет.
1: Спасибо.
4: Будьте добры, откомментируйте, пожалуйста.
2: Ведь... Я думаю, ответ находится в самой песне. Если вы повнимательнее пошевелите своими шариками, которые у вас там бильярдные в голове-то ползают, вот, то вы весь ответ найдете именно в этой песне. Или в следующей.

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: А вообще вот странно, да, вот как вот люди, вот, предположим, на балу, да, значит, вот у нее, например, одна ноздря узкая, а другая широкая. Вот, и очень редко, когда кто к ней подойдет, скажет, слушай, там, дескать, мадемуазель, почему у тебя вот одна ноздря узкая, а другая широкая, значит, ну, так никто ведь правильно не спросит, естественно, поскольку есть какое-то определенное...
2: Приличие.
1: Да, да. А скажем, если 2 года назад, так сказать, было, так сказать, в хорошей манере, сказать, о, какая у вас одна ноздря широкая, а другая какая узкая.
2: Да, то сейчас уже об этом
1: то не сейчас
2: говорят.
1: Об этом не спрашивают.
2: Да, то есть мода, надо идти со временем в ногу,
1: да.
2: Вот строим,
1: да.
2: И гуськом.
1: И с веригой. Ну... Да. Фамилия человека, который впереди строя, Верига.
2: А, который перед барабанами идет.
1: Да, такой мандулой махает.
2: Понятно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Вот очень был интересный предыдущий абонент.
1: Очень. И главное, насколько свежо.
3: Вот я вот хотела бы задать вот такой один вопросик. Вот я заметила в своей киске такую вот проблему. А вот еще прошлой осенью моя киска как-то начала бурно очень линять, и бурно начала выделяться перхоть. Вот что мне делать с этой перхотью, которая вот выделяется?
1: Спасибо. Вы знаете, когда такие проблемы, собственно, с пиской, то нужно обратиться к урологу, я так думаю. Вот. А вообще странное заболевание как бы для этого органа непонятное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Скажите, а как продвигается ваша борьба с куриными окорочками? Я вот смотрю, они опять начали появляться, к сожалению, на наших улицах.
1: Ну, вы знаете, как бы вы изначально вопрос поставили несколько неправильно, у нас не было борьбы, мы ни с чем не боремся, мы, так сказать, рассказываем и показываем явления, которые происходят, так сказать, доносим истину, так сказать, роем корень, понимаете ли, вот. И, в общем-то, принимать какие-то меры, это дело других людей. Другое там, как бы, что, может быть, имеет смысл как-то освежить в памяти населения вот ту программу с, по-моему, Юрий Романович Сук ее вел. Замечательный тоже представитель профессуры. Вот, вполне возможно. Ну, раз, так сказать, не достучались, то есть, вернее, не достучались, потом опять не достучались, заглохло, и все щепки там проложили, значит, теплоизолятором таким, в результате как бы уже поддува не было. Да.
2: Вот, и потом в мире больших денег наши разговоры здесь вообще как-то не котируются. Вот, даже вот, в принципе, мы поднимали несколько раз общественность, но ее глушили.
1: Ну, и нам сразу подарили по сотовому телефону представители этих. Мы сказали, что же мы дураки, что ли, сейчас нам поднимать нормально, типа, хорошо, вкусная окорочка. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
5: Да, здравствуйте. Пару вопросов есть.
1: Говорите, пожалуйста, громче, уважаемый.
5: Во-первых, говорят, что вы там страстные все театралы.
1: Так.
5: Это правда?
1: Вот, то есть, да, мы иногда ходим в театры с инспекциями насчет санитарного технического.
5: В Большом поставили электрометр.
1: Что поставили кому?
5: Единое озеро.
1: Так.
5: Там как раз ваши лошади, собственно.
1: Ага.
5: И в связи с этим собираюсь приглашать себе автора, то есть Петра Ильича Чайковского,
1: ага.
5: А также различных наших известных,
1: ага.
5: Словедов, типа там, Тёхан Домашнего или... На ума приходящего.
1: Uh-huh.
5: Это первый вопрос. Второй, это правда, что новую частоту освоили для того, чтобы там круглосуточно вещали вы и партия Социалистической России?
1: Понятно, спасибо. Насчет памятника Петру Ильичу Чайковскому, да, мы его будем чистить, я думаю, вот ближе к лету, значит, от снега он будет блестеть.
2: Весь Прохора такой. Как раз выпишут.
1: Да, Прохора выпишут, займемся. Вот насчет чистоты, как бы... в общем-то, доказано, что действительно у этих ламп вот такого дневного света, как бы частота мигания вроде бы незаметна глазу, но она, тем не менее, раздражает глазной нерв, поэтому происходит активное слезоизвержение. А значит, слезоизвержение — это что? Это, значит, потек по ноздревым вот сюда, и отсюда, значит, возникновение прыщевых таких, значит, здоровых холмов. Вот,
2: и морщин.
1: Морщин, да. Причем морщин в неположенном месте. То есть так вот, как бы на чемпионат по ловле мух морщинами допускается только те, у кого на лбу морщины здоровые. Вот. А если, значит, морщины на щечных, там около этих, то уже забраковывается. Вот, там же типа вот всякие фото... Не, не фотомодели, а вот эти, которые на конкурс красавиц, там они выходят такие все. Вот им запрещено делать прокол ушных, там лопастей, там вставлять, значит, в пупочные там всякие кольца, огороды разводить, в сиськи, в соски. В общем, все, ну, полный запрет. Так же и здесь, как бы, в общем-то, нельзя. Поэтому, конечно, нужно уходить от ламп дневного света вообще дальше. А лучше сидеть к ним спиной, собственно.
2: Да и вообще прибегать только к естественному освещению.
1: Да, ну а так мы, конечно, действительно за великую Россию. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот, я имею возможность вас смотреть, вашего сурдопереводчика, и слышать одновременно вас по радио.
1: Да.
6: И хочу вам заметить, что он нагло перевирает текст ваших песен, которые ставит Angels.
1: Понял.
6: И басовых инструментов тоже нагло перевирает.
1: Спасибо.
6: Вы бы хоть подучили бы его.
1: Спасибо.
2: Хорошо, сейчас
1: им займется, собственно, снайпер, а сейчас песня. И по телефону 203-19-22 мы продолжаем прием ваших телефонных звонков, собственно, так что можете звонить и делиться с нами разными вашими мыслями. И, как я говорил, уже вот-вот, там через несколько минут к нам присоединится базитолог Андрей Орлов, поэтому к нему вопросы тоже вы сможете задавать. Это вот-вот прям будет такое есть время, называется «вот-вот». Ты не смотри на часах это время не показывает. Вот и он как раз появился. Так что теперь вы можете, в общем-то, и ему задавать вопросы. И поднимаем трубочку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Саша, да. Я хотел вам напомнить вот о чем.
1: Да.
7: В вашем районе, непосредственно прямо вот рядом с вами, где вы работаете,
1: угу,
7: сегодня планируется запуск мангольфьера, этого воздушного шара-то этого.
1: Угу.
7: Понимаете, ведь может быть там закрут какой-то, а вам придется работать еще в межранном проеме.
1: А, то есть вы...
7: Да, может быть, запых горячей струи может быть.
1: Это во-первых, во-вторых, может быть, значит, удар по моему брюшному, значит, отсеку вот лопастью винта этого шара.
7: Да, все может быть.
1: Вы знаете...
7: Будьте осторожны, Саш,
1: да,
7: помните об этом.
1: Спасибо.
7: Это очень серьезно.
1: Спасибо.
7: Особенно, когда пропых горячей струи, они же на струе идут.
1: И из меня получится гриль такой.
7: Ну, это уж слишком.
1: Думаете?
7: Нет, я полагаю, что просто здесь для окна более опасно это будет.
2: А вот может, интересно, вам, по сути, по голосу, вот столько лет, а вы вот как-то вот интересно очень про пыхи про эти рассказываете. Вот не поделитесь, как можно сохранить форму вот.
7: Саш, мне всего 61 год.
2: Ну?
7: Ну чего там, чего уж тут?
2: Ну все равно же, это, как сказать, да, события неординарные в наших условиях. Обычно все водочкой как-то, а вы про шары тут рассказываете. Вот. Интересно было бы знать вообще.
1: У нас водочка еще иногда на подледный лов.
2: Ну, да.
7: А тут... В общем-то, приходится комбинировать одно, другое и третье, вплоть до подлёдного лова.
2: А, просто вот да, люди у нас как национальная традиция, вот да, хотелось бы знать истоки все-таки и какие-то интересные факты, потому что, может быть, так традиционно сложилось, что здесь водочка, а остальное все началось где-то вот с последнее время. Ну, вот если бы вы развенчали этот миф как на примере на каком-нибудь или еще на чем-нибудь,
7: нет,
2: хотя бы на гипотезе.
7: Только с вашей помощью.
2: Ну, с нашей помощью.
7: В процессе вот последующих передач,
2: ага,
7: я, во-первых, продумаю этот момент, конечно. Это
2: да,
7: очень важно.
2: Это...
7: Очень важно.
2: Да.
7: А пока я просто пожелаю вам всех благ.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
7: Еще раз со старым Новым годом.
1: Спасибо.
2: Ну, человек опытный, видишь, не хочет никак развивать это.
1: Ну, как бы сразу не хочет в попыхах. Вот, да простит меня Тамара в попыхах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
8: Доброй ночи.
1: И вам того же.
8: Я вот хотел вам такую предложить идею. Ну, может, вы слышали там про конкурс на лучшего там малыша от фирмы, выпускающей подгузники?
1: Нет. В смысле на конкурс? Нет.
8: Ну вот, в общем, ну фирма, не буду говорить, да, какая, да?
1: Конечно.
8: Объявила конкурс, что там самый пухлый грудничок там будет премирован.
1: А вот
8: или мамаша его.
1: А растительность как бы учитывается, а то бы мы отдали одного из наших референтов.
8: А я просто хотел предложить.

0: представляете, что им при этом заводят? Какую музыку?
1: Наверное, фашистскую.
0: Да нет, вы ошибаетесь. Вот.
2: На-на-на, группа.
0: Как бы больше это к Angels'у относится, вот Death Metal преимущественно.
3: Да.
0: То есть они там под Death Metal раз там...
1: А растираются ли они снежными массами?
0: Растиралово происходит активно, знаете.
1: То есть они сразу пухлые, розовые, мышцатые.
0: Мышцатые.
2: Это закаляет тяжелая музыка, снег.
0: Да, да.
1: То есть,
0: ну, я вот сам спортсмен, она мне постоянно помогает.
1: А вот вы, извините, спортсмен. Я просто тоже спортсмен. Я вот кандидат в мастера спорта по лыжным бегу.
0: А я вот хоккеист.
1: Да ну.
0: Я вот ваш постоятель.
2: А, вы звонили тогда в тот раз, да?
0: Да, это я вот.
2: Здорово. Я, кстати, вот думал вообще, как в хоккее там дело обстоит. То есть за деньги там люди работают или же по убеждению?
0: Ну, на одном энтузиазме сейчас, конечно, не сыграешь.
2: Всем нужен прицел.
0: Ну, то есть какие-то деньги, конечно, платят, но все стремятся туда, ведь сами понимаете.
1: Скажите, вы как бы в профессиональном хоккее, да?
2: Легкоатлет знакомый был.
0: Я совершенно серьезно, я играю в команде вот, московской.
2: Легкоатлет, он вообще дошел до такой степени спортивности. Он говорит, что у меня тренер, он, в общем-то, для меня большую роль играет, чем мать там и отец. То есть в первую очередь они, а потом, дескать, уже все
1: семья,
2: остальные.
1: Да. Да.
0: Дело в том, что для меня там как бы понятие мать и отец уже, в общем, к сожалению, их нет у меня.
2: Угу.
0: А вот мне очень ваша программа помогает все трудности как-то переживать.
2: Ну, держитесь там.
1: Да, вот, собственно, как вы внедряете или как бы являетесь ли вы нашим агентом вот в команду, потому что нужно, значит, как-то всей командой устраивать слушание при свечах программы.
0: Ну, я думаю,
2: на победу влияет.
0: Нам стоит это обсудить, как бы приезжать тут.
1: Нет, вы не понимаете, они должны все к вам приехать, команда,
2: и свечи
1: слушать
2: поставить.
1: Свечи поставить, и мы будем вещать.
0: Нет, а вы же мне просто скажете, что мне им говорить, то есть...
2: А.
0: Подготовьте меня там.
2: А вы знаете, вообще вот в плане энергетического такого потенциала, как его, ну, так сказать, сублимировать перед игрой. То есть вот когда играете, там постепенно наступает как бы усталость возникает и так далее. То есть чакры определенные, они находятся, ну, в районе половых органов.
0: Да, да, да.
2: То есть, значит, нужно в момент, когда вы уже, в общем-то, как это называется, второе дыхание, оно считается спонтанным, но здесь, на самом деле, можно регулировать его. То есть, в этот момент хорошо так вот, ну, как бы энергию переместить, то есть сконцентрироваться и представить себе, что вот у вас сердце находится в тех местах. И если вы добьетесь такого реального ощущения, то у вас откроется не то, что второе, а такое дыхание, знаете, вы там разворочиваете всю эту коробку хоккейную вместе с этими противниками.
1: Даже
2: вы,
1: может, растает лед, кстати.
0: Не по правилам будет.
2: А, нет, ну, судя по всему, ну, под каким-то все-таки мозговым контролем будет происходить.
0: Ну,
2: но
0: конечно.
2: У вас будет энергия, так сказать, вот уже такого плана, знаете, как бы штурмовика такого колоссального. То есть,
0: а
2: вот как...
0: извините,
2: вот когда например, солдаты, они пассивно входят в состояние, вот, ну, когда штурмуют там, например, крепость, они, ну, забывают о смерти и становятся как камикадзе. То есть бывают такие моменты. Не обязательно, да, 100 грамм. 100 грамм для того, чтобы за окоп выбраться.
1: И чтобы не было поноса
2: вот.
1: При войне, потому что дизентерия часто.
2: Там, в принципе, вот уже когда сам процесс идет, они не задумываются о жизни и смерти. То есть те, кто обдумывает, как правило, они не способны. Они там, в общем-то, их расстреливают офицеров в спину там и так далее. А вот те, кто, значит, уже как бы вступает в этот бой, то у них как раз вот этот чакра работает, то есть люди уже там идут на пролом. Но здесь, я говорю, вот в таких условиях спортивных, это можно моделировать вот это состояние, то есть попытайтесь как-нибудь, а потом нам результат как бы расскажет. А может, мы их увидим в каких-нибудь там в жутких новостях, скажут, что вы там
1: победили резко. Там,
0: нам вот тренер наш прописывал катание вот с фигуристками в качестве вот как бы стимулирования выделения нужного вещества такого очень.
2: А, да,
0: который способствует как-то возрастанию активности, там, вообще тонусу мышечному.
1: Вы знаете, у нас, кстати, вот я как сейчас как раз открыл страничку нашу в компьютере, 15 сентября вот 96-го года был в эфире чемпион мира.

0: среди юниоров 90-го года и серебряный призер чемпионата Европы. Это я цитирую.
1: Фигурист
0: Игорь Пашкевич.
1: Да.
0: Вот, и он рассказывал такие вещи,
1: что... А я вот звонил тогда еще.
0: То есть очень часто как бы ангажируют тренеры хоккейных команд фигуристочек вот, для совместных занятий, вот, потому что гибкость у хоккеистов в теле возрастает. А можно задать вам вопрос? Как
1: да,
0: вы относитесь к женскому хоккею? Вот сейчас собираются ввести новый олимпийский вид спорта. Это значит, женщина будет в хоккей играть?
1: Ну, я к этому отношусь так же, как вот если бы женщины играли бы death metal.
2: Да. Ну, кстати, вы очень зря. Правда, не death metal, а black. Есть японская группа Сая, которая играет просто великолепно этот стиль. А этот стиль гораздо сложнее, чем...
0: А еще также зовут вахтершу вот сегодня внизу.
1: Ага.
0: Вот. Ну, спасибо, спасибо.
1: Всего
0: вам
1: хорошего
0: за вашу...
1: вам, Александр, успехов.
0: Вам тоже побед и крепких шлемов.
2: А я тоже мечтал в хоккей играть.
1: Спасибо.
2: Тем более с фигуристками дают кататься.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Здрасте.
3: Николай Матвеевич меня зовут.
0: Здравствуйте, Николай Матвеевич.
4: Здравствуйте.
3: Ой, прошу помощи.
0: Слушаем.
2: Служба спасения сейчас приедет.
3: У меня беда случилась.
0: Так.
3: Я научился летать.
0: Угу. Так.
3: Теперь жутко боюсь, что меня собьют охотники. Что делать?
0: Угу.
2: А вы поехали в какой-нибудь магазин оружия и купите себе бронежилетик.
3: А если в голову попадут?
2: А вы еще и шлем купите. Или пожарный какой-нибудь отнимите, он все равно им не нужен, железный.
3: Хрен его знает.
5: Проблема в чем?
0: Проблема в том, что человек летает.
5: Нет, я понимаю, но в чем трудность?
2: Охотники могут сбить.
0: Мания преследования, так сказать.
2: Сезон охоты только в Подмосковье открывают. По-моему, в Москве нет. И отстрелы голубей сейчас, по-моему, не производят.
0: Снайперы могут.
5: Несложно, это же делаются такие. Во-первых, вам нужно обзавестись всеми необходимыми атрибутами, то есть...
0: Огни,
5: габаритные огни там всякие, да.
2: Получить право.
5: Да, совершенно верно. Право, ну, вообще, можно, конечно, временные какие-то. Мы вам выдадим, в общем-то, вот факультет орнитологии выдает периодически документы, да.
0: Ну, там совершенно небольшое собеседование нужно будет вам пройти. Вот, так что проблем
2: кстати, мы
0: нет.
2: Мы вас можем записать
3: в клуб.
0: Я уже записал.
2: Тех, кто уже летает тоже.
0: Я
2: чтобы
0: уже
2: вы не были так одиноки.
0: Вот я пишу Николай Третий, потому что вот третий Николай, кто к нам обратился с такой проблемой. Спасибо, спасибо. Выздоравливайте. В смысле, как бы...
5: Саша, я вот хотел тебе вопрос задать. Вот ты достукался, что к твоей программе, в общем-то, несерьезно люди относятся. Звонят...
0: Почему же? Совершенно серьезно. Человек обратился...
5: 10 звонков, может быть, 1-2, ну, как бы сказать, по делу. А в основном люди-то что-то шутят, как-то так сказать.
0: Нет, мне кажется, просто ведя замкнутый образ жизни, ты, Андрей, как бы постепенно перестал вникать в проблемы населения. То есть и то, что как бы вот тебе кажется несерьезным, для людей очень серьезно. Вот, например, Николай Третий летает, и как бы ты же не видел собственными глазами, летает он или нет.
5: Так вот,
0: да.
5: Ты говоришь замкнутый. В отличие от тебя, я хотя бы на метро иногда ездю. Ну, цели, конечно, у меня исследовательские, но, с другой стороны, ты-то последний раз когда был в метро?
0: Ну, да, я согласен, твой укор принимаю, я отмазываюсь, так сказать, от этих разнарядок на поездку в метро.
5: Вот, и я бы хотел сказать, что вот в соответствии с метро, вот,
0: да.
5: Вот это традиционное, например, попрошайничество, оно совсем... ну, как бы не имеет, дебильно не имеет, в общем-то, к тенденции к развитию.
0: Хочу то есть предложить... нет художественного развития.
5: Абсолютно.
0: Спорта.
5: То есть я вот несколько вариантов придумал, так сказать, я застолбить хочу, чтобы уже люди не использовали без копирайтов.
0: А, кстати, я хочу
5: один
0: сказать,
5: из вариантов,
0: что...
5: это,
0: да,
5: знаешь,
0: вот.
5: Один пара ходит, один доктор Барменталь, другой Шариков, и он идет с колокольчиком, и абр-абр, и вот по вагонам собирает, значит. И вообще нужно такую шикарную какую-нибудь там даму, которая ходит, побирается. Там,
0: в лисьих мехах, кстати.
5: Да, совершенно.
2: Не, ну
5: правильно.
2: А это же было уже.
5: Потом фиксированные стоящие, вот кто в переходах, им там неоновые вывески такие, подайте ради бога.
0: Это
5: там...
0: даже не обязательно неоновая вывеска, достаточно купить вот номерные знаки автомобиля, обрамление из таких неоновых,
2: да, да,
0: как
2: да.
0: раз. И там свободно есть поле, чтобы так он питается от аккумулятора.
5: Ну, у них начнутся там, в общем-то,
2: а
5: ну,
2: я тоже
5: внутри,
2: придумал один способ.
5: Да, внутри же у них начнутся какие-то, как бы сказать, конкуренция, поэтому...
0: Конечно.
5: вывески, они будут постепенно развиваться и дойдут до шикарных абсолютно.
0: Да, круче, чем в Макдональдсе.
5: Да, будут дизайнерам заказывать какие-нибудь роскошные вывески там из каких-нибудь драгоценных материалов, из передовых технологий, там, например, лазерные, вот как, знаешь, на концертах там Pink Floyd или еще да, что-нибудь.
0: Мелькающие там, надписи. Там
5: лазерами, делаются. Да, пишут. Вот у них тоже скоро такие будут. Там, ну, представляешь?
0: Люди это, добрые. Это же, кстати, украсит
5: и
0: город.
5: И с такими же ошибками. Там,
2: а можно я тоже застолблю один
0: да.
2: способ? Можно да. вот ездить на автомобиль на каком-то шикарном и на светофорах протягивать руки в соседние окна и требовать.
0: Да, тоже.
5: Еще класс.
0: Хороший метод.
5: Да, а можно,
2: кстати, принципе... почему не ходят в самолетах вот тоже?
0: Не попрошайничать.
2: Да. Кстати, тоже очень хороший способ.
0: Нет, я видел один раз, когда стюардесса проходил с подносом, собирал, так сказать, сальные салфетки, которыми губные вытирали. Один так в рассеянности кинул то какие-то там несколько долларов.
5: А он, наверное, в пальцах был там в этих, да?
0: Да, такой.
2: Типа, да, в золотых ей... перчатках.
0: Золотых перчатках. Он ей там прям откинул перчатки.
2: А я один раз был в кругосветном путешествии, и там на пароходе жил нищий, он ходил каждый день по ресторану. Там,
0: как правильно, что, есть, чтобы да. не отрывались от, так сказать, земли обетованной.
2: Да, да, да, чтобы никого не произошло каких-нибудь психических
5: чтобы
2: расстройств.
5: Чтобы шока не произошло, когда прибудут на родную.
0: Да, хоть чуть-чуть адаптировать к этому миру, чтобы не забывали, дескать.
5: Ага. Вообще, кстати, эту программу, вот эту реабилитацию, нужно ее ввести в турпоездки во все, то есть перед тем, как возвращаться на родину, нужно постепенно колбаской подкармливать, там, знаешь, на ногу наступить, там, комнатушку организовать какую-нибудь под метро, одна комната под автобус, так.
2: Да, чтобы грубили обслуживающих.
5: Да, загоняют туда, там.
0: Таракашек там да, запустить уже, там, потихоньку. Да,
5: вот,
0: там, да.
5: В суп или в каюту.
2: Ну, также, наверное, постепенное привыкание, чтобы тоже не было шока.
0: То есть постепенно все это убирать, пересаживать.
5: Да, привыкание.
0: То есть и всего один день должен быть в нормальных таких условиях. Условиях комфортабельных, да. А все остальное цикл аж период подготовки, а обратно наш период реабилитации к нормальному.
2: А я думаю, даже страну нужно такую сделать, чтобы как бы люди туда приезжали, реабилитировались и потом куда нужно уезжали. То есть, допустим, из Швейцарии человек едет в Россию, его посылают на одну.
0: Ведь на самом деле, вот Андрей мне сказал правильно, что, дескать, да, в метро я не езжу, да, но я вот уже придумал, тоже застолблю. То есть для людей, которые долго не ездили в метро, ну, по каким-то причинам, например, там, ну, там просто не хотят или там добираются наземным транспортом. Чтобы им было проще потом проехать в метро, им нужно сперва проехаться в метро каком-то заграничном. То есть для этого группу вот реабилитируемых нужно
5: нет,
0: вывести в
5: Лондон. Нет, тренажер наш нужно сделать. Вон
0: но
5: как.
0: Это дороже, мне кажется.
5: Нет, то есть... проще.
2: Нет, зато метро, в тренаж... это зато в каждый нет. дом.
5: Тут, насколько известно, иностранное метро, оно все разнообразное. Например, в Штатах паршивое метро, поэтому грязное. Не лучше будет. Да.
0: Не, ну можно сделать такой Лондон, потом, скажем, Прага, а потом уже вот как бы уже сюда, к примеру.
5: Да, мне кажется, нужно тренажер в стиле Doom такой сделать, чтобы декорации можно менять. Нет, ну прям реальный, только с быстрой сменой декораций. Намного дешевле.
0: Чтобы
5: обойдется.
0: Происходило адаптация.
5: Да.
0: Ну да.
5: Там просто он трясется и все, так и шум такой. Вот, как будто ты едешь.
0: А толчею как же создавать специальную?
5: Ну, загоняют это статистов туда.
0: А, статистов.
2: Боксерские да. перчатки там.
5: Там соответствующих статистов, поза рожи, чтобы была соответствующая. То есть, если ты едешь якобы в лондонском, то туда англичанских таких, вот, английских.
0: Ну, там, вот причем, студентов да. можно, там они приезжают сейчас за каким-то хреном, непонятно.
5: Сейчас вот артисты, их постепенно Деда Мороза там вот, ну, как бы межсезонье проходит, их постепенно переквалифицируют. Вот на эту деятельность.
0: Конечно, конечно.
5: Статистами.
0: А то получается, у них, кстати, такая сезонная работа, самая халявная, там, 2 недели, а все остальное время пузо греют на Майорке. А слушай, а ведь на самом деле это самое неприятное в метро, это не езда в вагоне, а вот скакание там по переходам, по эскалаторам. Очень много травм, кстати. Вот, Андрей, вот, кстати, я знаю, что вот в институте базитологии одно время серьезно рассматривалась, так сказать, вот эта проблема, значит, травм в метро, и особенно эскалаторные, так сказать, эскалатор. Даже была категория лет. Тот, кто, значит, по эскалатору прокатился там больше его половины, тот уже, значит, эскалаторщик травмированный. ЭТ сокращенно. Да. Это была категория больных. ЛГБТ. Вот как бы каково сейчас положение с этим? И какие меры все-таки надо? Значит, может обвязываться шинами, потому что, говорит, помогают автомобильные шины, там, значит, к вымени и к этим к крыльям сзади, вот там к лопаточным лопастям. Таскат вот этот, он как-то будет смягчен. Моего, кстати, может вообще не произойти, может произойти такой распирды там, ну, в смысле, он упал, даже не по... Ну, или скатился по баллону.
5: Ну вот из самых, в общем-то, практических способов, которые, ну так мы говорим, в общем-то, о таких физкультурно-оздоровительных больше моментах. То есть мы потом рассмотрим некоторые души, аспекты психофизиологического влияния вот этого метрошного микрокосма на каждого индивидуума. А вот если брать из практики, то есть вот, чтобы снизить ТЭТ, так сказать, да, и последствия его, то есть там установлен, насколько ты помнишь, вот в школьных спортзалах были такие, для прыжков и развития, так сказать, промежности, были такие специальные для отталкиваться доски там, которые создают, да,
2: трамплинчик,
5: да, который подачу как бы улучшает, трамплинчик такой пружинищий.
0: Нужно вот было здесь очень умело войти с ним в резонанс, чтобы прыгнуть. Да. Иначе можно было перелом голени.
5: Да, то есть вот один из вариантов ПГ, это скажем такой. Вот. Другой, значит, это турникет принудительный. То есть граждане в принудительном порядке тоже, в общем-то, такая типа большая ложка. Они сначала из стоящего в сидящее положение переходят, а потом их как бы слегка подбрасывают, туда забрасывают на этот... на эскалатор. Ну, вот из этих. Ну, самое главное, я тебе скажу, самое интересное и самое актуальное в метро, на самом деле, энергообмен, то есть наличие вампиров, паразитов и тому прочих. То есть, если взять все базитические дамы, там, в общем-то, потенциальные вампирши и, в общем-то, использовать метро вот в качестве, так сказать, вот, самоудовлетворения и энергетического, как это называется,
0: Подсоса. А вот здесь, я думаю, самое время вот рассказать... Заметь,
5: нет, подожди, практический навык следующий. Вот если человек торопится, например, исследователь, да, ему следует обратить внимание на следующий момент. Ну, то есть включить мозги в этот период, и если на пути встретится женщина, вот, предполагаемый, так сказать, вот в эмпирический объект, нужно, значит, сделать следующее. То есть попытаться ее, вот ты торопишься, энергетическая подача у тебя есть. То есть для этого нужно реально как бы иметь стремление и реально быть потенциально готовым к тому, что ты можешь рассердиться, если тебе что-то помешает. И вот эта дама, которая там впереди тебя должна идти, должна иметь, в общем-то, некую такую возможность для амплитуды какой-нибудь перемещения, то есть вправо и влево, где-то метра по полтора. Как правило, такие ситуации бывают. И ты заметишь, что если ты торопишься, вот эта дама начнет, так сказать, предупреждая твой ход мысли, будет двигаться в том направлении, куда ты собираешься, как ты ее собираешься обойти. То есть вправо она, значит, вправо, влево ты, она тоже влево.
0: И, как правило, она еще не такая действительно массивная весьма, и что-то несет в руках, ее сложно обогнуть, как-то это всегда
5: вибрирует. Это, кстати, да, от комплекции не зависит. Это зависит вот это вот от демонического начала, которое сидит там.
0: То есть она как бы антенна серьезная очень улавливает. Mm-hmm. Тут тебе пришло самое время рассказать, так сказать, о МК. Да. То есть это, так сказать, метр-колпак или метод колпака. Вот.
5: Mm-hmm. Ну, околпачивание там происходит в следующих моментах. Когда ты поднимаешься в некоторых переходах, на переходах станций, то, как правило, стоят сверху люди, которые, ну, вяло наблюдают за тобой. На самом деле это тоже такие пассивные вампиры, которые, околпачивают большинство. То есть потенциальные, значит, энергодатели, они постоянно поднимаются на метро, испытывая, значит, дело в том, что метро обладает из себя такое, значит, обнажающее свойство, оказывает на биологические субстанции. То есть пока ты находишься там, у тебя оболочка очень сильно как бы концентрируется, и с другой стороны разжижается, то есть она легко там морфируется с другими оболочками. Вот. И для этого, там, например, для того, чтобы использовать энергию, очень удобная, значит, среда. То есть вот это околопащение происходит вот в тех местах, где эскалатор поднимается, там вверху существует площадка, и там вот стоят околопачивающие.
0: Да, там еще висят телефоны какие-то.
5: Да, там много.
0: Причем у них достаточно ведь выгодное положение. Вот у околопачивающих они могут либо, значит, производить отсос как со всех понемножку, с общей массы, либо выделять какую-то наиболее, так сказать, извержающую вот индивидуальность. Там у них как бы снайперское немножко положение.
5: Да. И даже вот обрати внимание на морфологию слов. Вот отсос и откачка.
0: Да,
5: то есть
0: да.
5: Отсос — это, в общем-то, состояние вот этих вампиров очень, ну, как бы сказать, недоразвитое и, в общем, грудниковое.
0: Да,
5: когда они
0: хищные.
5: А откачка — это уже сознательное поведение.
0: Знаешь, кстати,
5: они уже как бы пользуются средствами. То
0: тут
5: есть
0: немножко средства. Немножко я не соглашусь. То есть отсос — это скорее как бы следующий этап откачки, поскольку, значит, в момент откачки они постепенно все-таки приходят в какое-то состояние эйфории, и уже начинается бессознательный отсос. Ну вот ведь можно наблюдать, как вот усталость такая неожиданно в метро сваливается, и тут нужно покрутить как бы башни по сторонам, и можно найти какого-то, значит, отсасывающего, у которого достаточно такой вид уже, ну как бы блаженный даже, и прям почувствовать с ним связь это всяческую. Вот поэтому как бы вот это именно отсос, это может быть и перед откачкой, и как бы последствия откачки уже.
5: Да.
0: Совершенно.
5: Но главное вот еще наличие аномалий всяких вот концентрированные такие вот станции, где очень много, в общем, людей, там, ну, как бы сказать, очень тяжело манипулировать, так сказать, вот своим поведением и поведением чужих. Там, значит, чаще всего происходят спонтанные, так сказать, вот отсосы и засосы энергии.
0: Да, да. Вот. Кстати, вот проводились серьезные исследования над людьми, которые строят метро, так сказать, над метростроевцами. Вот. И, в общем-то, доказано, что они где-то после достижения пенсионного возраста гораздо, в общем, мучаются кошмарами ночными. Вот, практически второе место по ночным кошмарам занимают после артиллеристов, которые были в боевых действиях, собственно. Uh-huh. Вот. И вообще загадка, что, вот, как правило, большинство метростроевцев — это не коренные жители Москвы. То есть метро — это украшение города, значит, его должны строить самые коренные. Вот там смотришь прописку, он родился в Москве, его предки жили. Да, да. И предки его жили все в Москве, значит, практически, так сказать, культурная работа, то есть по укреплению даже культуры, я бы сказал, города. И нужно прям призыв, как в армию, дескать, вот такой гражданский призыв, все на стройку метро, значит.
5: Угу. Да. Ну что, звоночек?
0: Звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, добрый вечер, это Александр говорит.
0: Здравствуйте.
4: Я хотел два момента таких, ну, как бы определить. Первое, насчет подаяния милостыни. Понимаете, все это здорово, на самом деле, в шубах, в бриллиантах там ходить по метро, но есть один нюанс, могут морду набить. Поэтому есть...
2: Ну, а для этого же телохранители существуют.
0: Конечно.
4: Нет, но это накладно. Есть средства проще. Знаете, в некоторых магазинах стоят такие, типа, ящики, там написано, на починку храма, там, и так далее.
0: Uh-huh.
4: Просто неохраняемый. То есть купить на последние деньги какой-нибудь модный сейф.
0: Uh-huh.
4: Значит, прибить его инкогнито в метро где-нибудь в вагоне. И по вечерам просто ходить и собирать.
0: Инкассировать это называется.
4: Ну да. Даже, ну, то есть можно просто табличку написать, на что надо подать. А можно просто ничего не писать, так...
0: Просто щель
4: детский. Каждый за что хочет,
2: что-то красиво нужно.
0: А вторая, вот вторая.
4: А второй насчет метро. Но это вот на самом деле, так? Ну вы в курсе, конечно, что радио внутри метро не принимается, но...
2: Причем между... можно поставить станции в метро.
4: Что?
2: Станции в метро можно поставить, передающие.
4: Нет, я имею в виду, ну, обычный плеер, когда едешь, там ведь не слышно ничего.
2: Почему? Музыка с кассеты играет. Можно записать любимую радиостанцию и ехать слушать ее, если вы так любите радио слушать.
4: Ну да. Нет, дело в том, что на перегоне с белорусской до «Динамо» там, как ни странно, почему-то оно слышно. То есть есть прием волны.
2: Но там стоит передающая станция просто-напросто.
4: Ну, наверное, нет, ну, как ни странно, там слышно эхо Москвы, вот я думаю, что, может, у вас там филиал.
0: Это, наверное, просто голоса вживую доносятся ведущих, просто так сразу ведь и не разберешь, там, эфир это или нет. Просто, вы, как бы, знаете, есть такой эффект камина, вот в старых домах у нас, у графов обычно, там, на втором этаже сидишь у камина и слышно, там, что говорят на первом этаже, причем очень качественно.
4: Да, еще и тянет.
0: Кстати. И тянет со страшной силой, там, вот.
4: Причем подчас, знаете, если, ну, когда вы слушаете, у нас же открыть заслон, то подчас затягивает посетителей всяких.
0: Да.
4: Невольно.
0: Ну, даже скорее не их самих, а, как бы сказать, их головные уборы, там, скальпы всякие, перхоти.
4: Ну, это первым делом, а вторым уже непосредственно. Я помню, кстати, случай был, по-моему, в «Войне и мире» IPS, где у барышни какой-то там собачонку, в общем, затянуло.
0: Да, и еще одну шарфом вот на автомобиль намотала, тоже помню.
4: Да.
0: Спасибо, удачи, спасибо, спасибо. Ну что, спасибо. Сейчас, наверное, песня.
2: Да.
0: Звучать будет в композиции сейчас. Эй, по телефону 203-19-22 продолжается прием ваших разговоров. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
6: Алло.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
7: Алло, Саша.
0: Да.
7: Слушай, а как вот после этой музыки растет твоя картошка, вот, которая там посажена под 14 этажом?
0: То есть вы имеете в виду в такой вот штуке, где обычно высаживают гладиолусы, да?
7: Федор, ты меня знаешь давно?
0: Да, да. Понятно. Да, дело в том, что как бы вот эта как бы вся ботва, которая прирастает в гладиолусном ящике, сокращенно ГЯ, она, в общем-то, лишена возможности воспринимать эти звуковые волны по причине закрытого, значит, окна, собственно говоря, не доходят звуковые колебания туда, вот, поэтому как бы не влияет в данном случае на ботву вот это произрастание. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Вот у вас про Половинкину спрашивали.
0: Про что?
8: Про Половинкину.
0: Да.
8: Так вот, земля слухом полнится, что она занялась писательской деятельностью. Вот с ней случился какой-то там роман головокружительный, и она стала писать любовные романы.
0: Да, да.
8: Да. Вот есть серия там «Искушения», всякие разные, такие маленькие книжечки все женщины читают.
0: Да.
8: И вот она написала какой-то необыкновенный роман. Вот. Но его продаж нигде нет, невозможно совершенно достать.
5: А я объясню, и вот я возьму на себя такую ответственность,
8: будьте добры,
5: развенчать вот этот слух, вернее, а его, как бы сказать, материализовать.
0: Да.
5: Дело в том, что действительно, сказать, там приключилась история такая, в общем-то, романтическая. Начала она, закончилась тем, что она решила вот эпистолярно как-то самореализоваться. Короче, все эти произведения будут в скором времени опубликованы.
8: Так они уже вышли, просто их достать невозможно.
5: Да дело-то в том, что, может быть, и вышли, но каким-то хакерским образом.
0: Сигнальный тираж был.
5: Вот. А что
8: касается... Вы сами-то читали?
5: Я хочу сказать, значит, они будут опубликованы в дальнейшем. У нас, как бы планируется и уже скоро воплотится, вот... В общем-то, веб-страница, то есть сервер нашей программы. В интернете можно будет прочитать этот роман.
8: Под каким она псевдонимом печатается?
0: Под своей настоящей фамилией.
8: Нет. Продавцы все говорят, что роман вышел. Вот, продают на улице.
0: Да.
8: Что роман вышел, что они читали, но что его достать совершенно невозможно, что это что-то.
0: Ну, вы прям так хотите узнать, собственно, вот...
8: Ну, просто ваше мнение. Хороший, стоит за ним гоняться. Ну, вы сами читали,
0: да? Да,
8: ну,
2: само имя уже дает о себе знать.
0: Как бы имя, это все равно, что спросить. Это так же гениально, как Битлз.
8: Ну, понятно. Просто... Ну, в общем, да. Санта Браун говорит, ей в подметке не годится.
0: Ну, как бы...
2: Нет.
0: Сложно ему, да, занять это место.
8: И вот поэтому она не стала работать на радио, потому что ей не до того.
0: Да, у нее даже, скажу прямо, вот сейчас правая рука стала очень большая. Ну, потому что, значит, постоянно вот она вводит ручкой, и тут вот, значит, ну, как знаете, делают американцы такой знак, дескать, все окей, такой складывают из руки вот очко, дескать.
8: А, если... вот еще говорят, да, что любовь тогда нашла на вашей станции, или гость какой-то, или близнец там, ну, в общем, что-то такое там.
0: Ну,
8: а вы темните, не рассказывайте.
0: Я еще не закончил про окей. Так вот, если она делает сейчас окей, так, дескать, ну вот мы иногда приходим ее навещать под часами, так как ты? А она говорить-то не может, она так типа показывает окей. И там вот два пальца, большой указательный, когда смещает, там нет просвета, потому что и на том, и на другом такие мозоли прям смыкаются. То есть, что даже вот ничего не видно, понимаете?
8: Так, а в какой серии выйдет ее роман? «Искушение», там, «Очарование»? Вроде бы, кажется, серия «Экстаз» называется, да?
0: Ну, еще там, вы забыли, там есть такой роман, он небольшой, как бы, но очень удачный, называется «Черное пламя костра».
8: любовного такого нет.
0: С детективным там, ну как там?
8: Нет, у нее без всякого детектива, у нее там жгучая любовь.
0: Это любовный триллер называется, «Черное пламя костра».
8: Ага, вот. А мне говорили экстаз.
0: Нет,
8: новую серию она организовала.
0: Нет, это по-другому, это называется «Мятеж на Ягуасу».
8: А в каком издательстве она печатается? В «Фонараме» или в «Радуге»?
0: Мы не имеем права давать рекламу. Ну вот, взял и ляпнул.
8: В какой я слышал?
0: А вот это и правильно, потому что я вовремя, так сказать, заглушил рекламную акцию вашу.
8: Ну, в общем, партизан. Да.
0: Надо же. Спасибо. Спасибо.
8: Ну, спасибо вам.
0: Не бывают же такие фамилии у людей, партизан? И почему-то радиослушатель представилась уже после того, как поговорила. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Вот у меня вот такие вот два вопроса есть. Вот вы спите всю ночь, вы...
0: Вы говорите погромче, пожалуйста, у вас что-то...
2: И не заикайтесь.
0: Да. Что-то там прям пропадает, звук как-то.
6: Ну, как вы пищей заправляетесь?
0: Пищей?
6: Да, вот.
2: Ну, ночью есть вредно.
0: Нет, ну что, греха таить, заправляемся пищей, ходим в канатную периодически, как же? Все нормально с этим.
2: То есть все человеческие функции нам не циклируют.
0: Да.
6: И второй вот такой вопрос. Да. Я бы хотел бы даже совету спросить. Вот у меня вот есть один друг, вот он любит ходить в туалет с едой.
0: Так.
6: Вот, и я не знаю, вот, как ему помочь избавиться от вредной привычки.
0: Угу.
6: Вот так вот.
0: Понятно. Спасибо. Ну, я думаю, что это вот скорее к Андрею, наверное, вопрос, да? Вот, правда, мы забыли выяснить, зачем он берет с собой в канатную комнату, собственно, еду. Может, как бы он ее разглядывает. Или там не обязательно, что он употребляет ее в желудочный мешочек. Может, он как бы несет ту недоброкачественную еду и как бы, значит, мечет ее тоже вот в прорубь этот, в канализационный.
5: Да, а как вопрос звучал?
0: Насчет еды в канатной.
2: Вот друг ходит в канатную с едой.
0: Да.
5: Угу. А в канатную там моряки, да?
0: Ходят? Да, да.
5: А ну, что есть... там? Он не может. У него, наверное, фобия какая-нибудь.
0: Ну вот как избавиться? Вот, может, там как бы ему заняться сперва сексом с едой?
5: А на самом деле это все нормально, потому что еда, прием пищи там, и это относится к интимным актам. И, по идее, это просто тенденция вот, ну, как бы ненормального развития человека, что появились пункты общественного питания. Потому что, вот, например, все это началось не с харчевин ресторанов, а вообще с какого-то... В общем, тенденция к коллективному принятию пищи, она, в общем-то, пошла, когда культуры стали наслаиваться, слои одни. То есть, когда феодалы там в свое время там пьянствовали в кругу своем, то есть они, в общем-то, ограничивались, так сказать, этническим каким-то кланом. А в дальнейшем, то есть вот то, что сейчас происходит, это вовсе ненормально.
0: И, кстати, это сильно влияет, так сказать, на деторождаемость, как ни странно, поскольку...
5: Это на все влияет, да, потому что, в принципе, человек лишился очень серьезного...
0: Интимного акта.
5: Внутренней установки, которая... Это все равно, что вот точно так же можно, например, какие-нибудь вещи там табуированные, то есть, например, там дефекация, то есть мы, в общем,
0: взять и сделать общественным.
5: Да, общественным. Таким образом мы лишим половой какой-то заинтересованности у людей. Так что человек на самом деле у вас там находится в каком-то, возможно, он кармически вспомнил какие-то свои истоки, когда принятие еды было табуировано. То есть, возможно, его воплощение как бы поддерживается каким-то воспоминанием из прошлого воплощения. То есть он серьезно очень относится к приему пищи и вот там изолированно ее принимает.
0: Так. Да, кстати, еще вот как бы в такой в доказательстве или в подтверждении вот этой даже не гипотезы, а факта, который сейчас сказал Андрей, вот многим известно, что после там принятия пищи в общественном месте, в ресторане, дескать, все так ну, налупился, там даже выражение у нее есть такое, она, дескать, говорит, налупилась я как жучка вот, на помойке, дескать.
2: Три горла ела.
0: Да, в три горла, там ела в два смычка, и выходит, и типа через час уже опять возникает чувство голода. Вот, и все, значит, сперва пеняли на рестораны, дескать, вот там пища такая некалорийная, специально там как берут как за калорийную, а потом, значит, желудочный мешочек переваривает, канат выпал, и все нормально. Вот, на самом деле, вот это чувство ненасыщения и скоро приходящее чувство голода, это как бы стук генов такой, поскольку, значит, в общем-то, вот, так сказать, поедание пищи в общественном месте, оно как бы все равно, что без слюны. Вот мы пробовали, значит, производить, значит, слюнный отсос и, значит, пропихивание питания туда, вот, как бы... У нас даже, помнишь, Андрей, была целая передача, так сказать, о, так сказать, визуализации различных актов, то есть по методу Павлова.
5: Да.
0: То есть поэтому это тот же самый, скорее, психологический эффект ненасыщения. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, мы.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. О, не получилось. Здравствуйте. Да что такое с ним? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Поздравляю вас с наступающим Старым Новым Годом.
0: Мы вам таких же.
9: Желаем вам здоровья, да, счастья. И чтобы ваша программа существовала еще очень много-много времени.
0: Это уже к Рафику Пантелеймону еще.
9: Почему?
0: Ну, как бы он же оплачивает нам эфирное время. Рафик Пантелеймонович вдул, наш спонсор. Да? Ну да, но я думаю, что как
5: нет,
0: бы...
5: Нет, ну это пожелание, что-то сразу человека
0: отзываешь. Ну, извините, да, как-то я не тактично, наверное,
9: что,
0: выступил.
9: Что, его так шокировало?
0: Что?
9: Шокировал сразу?
5: Нет, да он вообще сидит себе.
0: Вы что, вообще еду принимаете или нет?
9: Еду принимает. Сэндвичи, да?
5: Нет, вы как сейчас, в каком состоянии?
9: Нормально.
5: Такое впечатление, что вы что-то чем-то закусываете там.
9: Я? Нет,
5: да.
9: Ни в коем разе.
5: А, ну мы я слушаем дальше.
0: Сижу. Да, мы, извините, мы перебили как-то ход вашей мысли замечательной, да.
9: Нет, ну я просто вас хотела поздравить.
5: Ага, спасибо.
9: И поинтересоваться, а можно ли заказать что-нибудь такое из песен?
0: Знаете, увы, нет.
9: Почему?
0: Дело в том... А, ну вот мне показывают, что может, можно. Да, ну
5: заказывайте. Только...
0: Да.
9: Можно?
0: Да.
9: Машина времени?
0: Да, пожалуйста. Ну, несколько позже. Как бы вот Сиамский обещал, он и споет, хорошо?
9: Да.
0: Да.
5: А вот скажите, вот вы заказываете только он, ну, вообще-то везде, вот звоните как-то там на какую-то другую радиостанцию и заказываете песни или нет?
0: Ну вот метод, почему вы решили позвонить и заказать именно песню. Вот там не спросить о том, как, скажем, о технике безопасности езды на лыжах по трассе, да?
9: На лыжах?
0: А да. Не, ну, к примеру, почему
9: нет,
0: вы...
9: Нет, ну, я не люблю просто лыжи.
0: Так, ну хорошо, а вот, ну, например, почему вы не спросили о том, чем и в какое время года лучше смазывать, например, дверные петли? Или какая микроволновая как? Печь? Да.
9: Не, ну интересно, а как их смазывать? Машину маслом, а каким?
5: Да вот в том-то и дело, что нет. Все зависит от периода.
0: А как вы относитесь? Вот есть такая программа «Поле чудес», там люди привет передают. Вы к этому как относитесь? Это вообще... Ну,
9: привет? Или... Ну, привет. Я не знаю. Я могу, конечно, передать привет, но у меня очень много друзей вообще-то.
0: Угу.
9: Ну, я не знаю, у меня, допустим, вот, ну, вот у меня Павел есть друг.
0: Угу.
9: Есть у меня Лариса.
5: Нет, я говорю, друга. Как вы к этому относитесь.
9: А, как я к этому отношусь?
5: Да.
9: Я лучше думаю, что не через телевидение, а лучше самой как-то где-то с ними повстречаться и лучше самим тет-а-тет, так сказать, передать этот привет.
5: Да, ну а выглядит это как вообще? Вот когда там один человек это сделал когда-то, это нормально. А вот уже когда...
0: Шеренга такая.
5: Да, их, люди вот...
9: Шеренга? Как... Ну я считаю, что это, в общем-то, не очень-то это хорошо выглядит.
5: Да.
9: Вообще-то.
5: Да, вот мне кажется, с заказами, с заявками там вот песен, это, по-моему, тоже совсем традиционная такая вещь. То есть, конечно...
9: Ну, традиционная, я понимаю, но понимаете... Дело-то в чем? Для того и существует радио.
5: Нет,
9: и
5: не для этого оно существует. В том-то и дело.
9: Для самой информации, для того, чтобы не то, что передавать, а приветы там или еще что-то, а просто для души, для, так сказать, для хорошего настроения, просто где устроить праздник.
0: А извините, а да, вот.
9: Себе лично, сейчас... никому-то.
5: А вот почему именно по радио? Потому что если, например, человек любит музыку или, например, к этому серьезно относится, для этого существует какая-то техника, чтобы ее слушать там, ну, на нормальном уровне, например.
0: Ну, да, как... ну то есть, как бы, например, у вас дома стоит музыкальный центр, вам хочется послушать «Машину времени», который, кстати, ну, сейчас небольшой дефицит уже, как бы вот мы можем вам поставить там...
9: Да нет, да, я понимаю все прекрасно, у меня это, в смысле, не дефицит, у меня диски есть.
0: А вот смысл, вот, вот объясните смысл, вот вы звоните на радио, да, и хотите заказать песню, скажем, ну, даже не Фрэнка Заппа, которого по радио редко крутят, и было бы как бы интересно, вот, может быть, вам его послушать.
9: Ну, я его не очень-то люблю.
0: Ну вот, а как бы, а заказывайте песню «Машины времени» или песню «Битлз».
9: Ну, не знаю, у меня как-то не более такое, как сказать, лояльное отношение.
0: А вот что побудило? Вот нас интересует побудительный мотив.
9: А, побудительный мотив?
0: Да, вот именно вот позвонить и просто сказать, поставьте песню группы «Машина времени», а вот не спросить о дверных петлях или, например, о ремонте телевизионной техники. То есть как починить...
9: Ну, я не беру, так сказать, каких-то ремонтных и так далее услуг.
0: То есть вы хотите сказать, что мы дебилы?
5: Может, мы можем вам чем-то помочь?
0: Да.
5: Практически.
0: Да, вот
5: или советом, да.
9: Ну, приезжайте завтра в гости, если вам так хочется.
5: А вы страдаете от одиночества?
9: Да не очень-то вообще, но если вам так хочется, если вы страдаете от одиночества,
5: кому
9: то, ради
5: хочется,
9: бога, приезжайте.
5: Да,
0: нет, вы же нам звоните, а не мы вам.
9: Ну, а почему бы и нет?
5: Давайте приедем.
9: Ну,
5: только нас много будет. Мы как-то тогда расписание сделаем.
0: Полным составом выезжаем вообще. Нет, мы будем по очереди ездить.
5: Некоторые на погрузке остаются.
0: Потому что нельзя
5: любому оставлять. Другие на выпечке.
0: Ну, кстати, выпечка это тоже такое, как бы, средство неотъемлемое. И плюс еще ты учти, что нужно как бы готовиться все-таки к празднику. То есть кто-то должен катать вот сейчас снежки, там бабу лепить. А то, если к сроку не слепим, то все по гостям разъедемся.
2: Кстати, надо температуру повысить.
0: В общем, нужно, короче, мы будем туда ездить харчеваться, я думаю, как бы совершенно по очереди, не больше двух в день. Ну, потому что иначе...
2: Двух раз.
0: Да, и двух в день. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, погромче. Да, прям вот сопите нам, чтобы мы слышали, как усы трут по трубке.
10: Да нет, ничего.
0: Ну вот видите, вы пропадаете.
10: Да нет, никак. Я просто, наверное, издалека.
0: Во, вот так ближе, да.
10: Вот, да. Александр, вопрос такой. Как вы относитесь к нудистскому движению?
0: К какому?
2: К нудистскому?
0: Кому не.
5: Еще. Первая буква Н?
10: Да.
5: Наташа или Маша?
10: Наташа.
0: Наташа, понятно. Нужно как бы сперва пояснить. Видимо,
5: я вот хотел узнать, встречный вопрос вам задать. Вот разница между нудизмом и эксгибиционизмом какая?
10: Ну вот это, в принципе, в душе, в принципе, только.
5: То, что значит в душе?
10: Ну, каждый человек считает себя в миру испорченным.
5: Нет, нет, нет.
10: В каком-то плане.
5: Нет, подождите, это понятие, в общем-то, объективное. То есть здесь
10: он ведет себя как хочет, как говорится. Как, ну, как сам считает нужным.
5: Но...
10: Вот в этом дело только.
5: Не, ну, вы не ответили на вопрос. Разница, то есть нудизм и эксгибиционизм. То есть, так сказать, вот одно значит, первое понятие означает как бы, ну, скорее культурологическая оценка, а вторая психологическая, вот, я так думаю.
0: Ну, в первой еще считаете есть, вы? Как бы загар там можно, а во втором нет, вот чувство загара. Вот скажите вы про загар и все, ну что же вы такой недогадливый?
5: Да, или вот вообще скажите, нудизм это чисто пляжный вариант или это состояние души?
0: Вот в метро нудизм может быть?
10: Души.
5: То есть цель, вы вообще принадлежите к этой касте, да?
10: Будем считать, да.
5: Ну, у вас в качестве, так сказать, гиперзадач стоит вообще что, раздеть весь мир или как, ну, вообще-то...
10: Да нет.
5: Например, это какой-то пляжный вариант или это все-таки какой-то более широкий?
0: Ну, вот, например, Новый год вы отмечали как бы в обществе нудистов и, естественно, как бы голышом.
10: Ну, допустим, это общество, допустим, очень закрыто, если так сказать.
0: Нет, ну как, вы же можете собраться вместе, так сказать, вот за елкой.
10: Нет, ну почему?
0: Водить хоровод как бы нудистский. Или только на пляж распространяется?
2: Елки постукивать себя.
10: Нет, ну, допустим, то же самое московское общество, оно очень закрытое.
0: Ну, это если понятно. Взять... Мы сейчас спрашиваем о другом. Вот общество закрытое, да?
10: Да, достаточно. Вот. Ну, я имею в виду в плане... Как-то вот,
0: ну, понятно, вот, вот бывает, даже у нас при программе была своя елка, тоже там да, посторонним вход был запрещен. Вот в этом обществе отмечался Новый год? Или как бы вас не позвали?
10: Нет, почему? Отмечался.
0: Отмечался. Вот вокруг елки как бы вы танцевали, следуя традициям этого движения, или все-таки в одежде?
10: Ну, все-таки в одежде, естественно.
5: А вы в Коктебеле отдыхали?
2: То есть, как... по-моему, самое нудистское место.
5: А в прошлом году?
10: В прошлом году, к сожалению, нет.
2: Позапрошлым?
10: Нет, тоже.
2: Значит, вы не отдыхали.
0: Не отдыхали.
10: Ну, почему тут дело просто в плане, я имею в виду, денежного?
0: Ага.
2: Так там же халява.
0: Да, ну спасибо вам за вопрос, но как бы ответить на него сложно, потому что вы не можете, извините, даже как-то сформулировать. Я не понял, как вы относитесь к нудизму, а как я отношусь вот к этой синей папке? Вот как вы относитесь к этой синей папке?
2: Мы к ней не относимся.
0: Правильно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот меня, как и многих москвичей, сейчас интересует проблема, как скорее вылечиться от гриппа. Я болен гриппом. И я думаю, может быть, вы можете применить какое-нибудь коммуникативное воздействие на вирус гриппа или на иммунную систему организма.
5: Но я могу посоветовать для начала, значит, ограничить углеводов прием. То есть поменьше вот есть вещей, которые содержат углеводы. Это если вы уже заразились, если у вас не пропал аппетит, то есть если симптомы налицо. Вот. То есть... так сказать, принудительное голодание ни в коем случае, значит, не есть в том, ну, если вам не хочется есть и вас заставляют, в этом случае, ну, нельзя есть. А если уже, значит, выбора нет, ну, то есть подошло время есть, то, значит, ограничить углеводы, то есть, чтобы ваш, например, рацион не содержал там хлеба, особенно белого и так далее.
2: И яиц.
5: Ну, это тоже, да. И вообще, кстати, к вашему сведению, вот с помощью голода лечатся такие вещи, как сифилис и гонорея. То есть сифилис за 28 дней лечится, а гонорея за 11 дней голода.
0: И еще принятие теплых ванн вот при сифилисе и гонорее.
5: Ну, здесь, правда, надо иметь в виду, что печень там нагрузку испытывает серьезную, поэтому если у вас она, ну, как бы ослаблена по каким-то там,
0: ну, гепатит или еще что-то,
5: да,
0: к примеру,
5: то нужно под контролем как-то это все делать, то есть там, чтобы человек, разбирающийся в печени, вас контролировал.
0: А вот как ты относишься еще к такому средству противогриппозному, который, в общем-то, всем кажется смешным, но на самом деле это есть, это клизма очистительная, поскольку, так сказать, пища, принятая до момента заражения гриппом, в дальнейшем является, так сказать, серьезным, так сказать, детищем вот этих гриппозных бактерий. Ее нужно прям вымыть оттуда все.
5: Мне кажется, что надо ее делать, в общем-то, если человек там, например, ну, в этот момент страдает нерегулярностью отправлений, то, например, раз в два дня и обязательно с каким-нибудь, с какой-нибудь травой, которая бы стимулировала выработку, ну, в общем, ферментов, которые, ну, то есть, чтобы не происходило вымывание флоры.
0: Ну, тут главное еще сказать, ты так сказал, что с травой, то есть, естественно, с отваром травы, потому что если трава туда зайдет, это не будет совсем хорошо. То есть, ну, а то сейчас сразу с травой там не очень. Так что флору, берегите свою флору, а мы сейчас прервемся ненадолго и затем продолжим нашу программу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Добрых вам 3 часов ночи.
12: И вам также.
0: Здрасте.
12: Вы знаете, вот в московском комсомольце, может быть, как бы я не вовремя,
0: угу,
12: но вот вчера, на самом деле, была публикация по поводу анального секса.
0: Угу.
12: Оказывается, вот я даже удивилась, там в беседе участвовал какой-то проктолог,
0: угу,
12: гинеколог,
0: угу,
12: и уролог. И выяснилось, что анальный секс, на самом деле, это просто замечательно, если у вас нет запора.
0: Угу.
12: Вот хотелось бы выяснить, что...
0: Геморрой, если нет.
12: По этому поводу, это первый вопрос.
0: Угу.
12: А второй, как вы считаете, почем фунт лиха?
0: Угу.
12: И третий, нравится ли вам имя Аркаша?
13: имя Аркаша.
14: Ага.
13: Сейчас мы все это записали. Аркаша. А второй...
14: Геройский Марлам, привет.
13: Ага, спасибо.
14: Ага.
13: Имя Аркаша. Про Аркашу я где-то что-то слышал. А второй ты не запомнил?
2: А это про то, что фунт лиха почем?
13: Ну, вот это ты, я думаю, знаешь.
2: Фунт лиха.
13: Тебе в своей жизни, ну, так сказать, довелось многое пережить, испытать.
2: Я думаю, вот этот второй вопрос следует из первого. В силу того, что фут — это нога, и лихо по попе он ударяет, то, по-моему, весь фут лихо зависит от того, насколько тяжела нога и насколько силен размах.
13: Ну, это, я думаю, вполне исчерпывающий ответ, вполне. А что касается анального секса, это устаревшее название, сейчас это называется, так Анус. Сказать, нет. А, я думал о другом, я перепутал, так сказать, с головным, то есть, когда там, значит, занимаются сексом с чужой головой, вот.
2: А как называется секс, когда занимается со своей головой?
13: Тоже головной. Какая разница?
2: Ну, может быть, есть какая-нибудь разница?
13: Нет, дело в том, что как бы ведь мы уже разговаривали неоднократно, так сказать, и открыли глаза нашим радиослушателям на то, что как бы вот голова — это отдельный орган, тушка — отдельно. То есть в голове свои кишки называются мозг, ну, да. Да? Там, знаешь, в брюхе там свои и так далее. Вот, поэтому как бы, так сказать, вот голова, она живет своей отдельной от остальной тушки жизнью. То есть она не управляет, как правило, тушкой.
2: А про анальный секс действительно все правда оказывается. Я, правда, в другой газете популярно читал тоже, вот, что это вообще на самом деле, ну, конечно, если это происходит между мужчиной и женщиной, а не как между женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной. Вот, и как бы вот вся Европа там вообще тащится от этого. А мы как бы как гвоздочки в доске забиты, тупо смотрим на них.
13: А вообще, на самом деле, вот в многочисленных рукописях, которые вот отрыты, значит, в момент археологических раскопок, описано, что как бы крестьяне старые, ну, в смысле, вот там
2: с бородами,
13: древние там вообще крестьяне на Руси, они вступали в половое соитие с землей, прям пролезали дырку там и вступали в половое соитие с землей, значит, с целью, это как бы было такое жертвоприношение земле, дабы земля, значит, дала больше яровых, и, значит, чтобы те не мычали потом в загонах, чтобы листва взошла пышные подсолнухи там.
2: Ну, как бы это, в принципе, было заложено природой, как бы семяизвержение в землю, это да, удобрение,
13: да.
2: Все-таки чистый белок идет в землю, и потом он дает свои плоды.
13: Ну, как бы да.
2: И как плюс... бы матушку землю удовлетворяли в некотором смысле. Вот это подарок на Новый год.
13: Да, земле. Так вот, собственно, и в дальнейшем, да, там же в этих рукописях написано, что все так называемые вот всякие там позы и все это пошло вовсе не из Камасутры, там и вообще, то есть больше всего практиковалось на Древней Руси, то есть там вот, там, потому что сама печка, это как бы шикарный ипподром для занятий с сексом, вот там в рукописи в этой написано. Вот ты на меня так смотришь, ты же сам ее читал, эту рукопись.
2: Ну, я знаю, конечно, тем более разница температуры вот в бане, допустим,
13: да.
2: В выбегании вот эти вот. Разница температуры как бы ускоряет оргазм, скажем так.
13: Да, потом уже в дальнейшем, значит, примчались, значит, злобные татары с ятаганами, значит, побили всех. И...
2: Назвали это Камасутры и увезли к себе.
13: Да, а сами, тем не менее, в общем-то, применяли достаточно грубую, то есть просто там они, значит, всех изнасиловали на конях, там на седле, причем в самых таких незамысловатых позах, вот, значит, смешали кровь там, дескать, и как бы все такие приемы, то есть уже получилось, что вот русские девки, они учили, значит, грубых татарских кочевников, пропахших кумысом, значит, заниматься нормальным как бы сексом, ну, естественно, а те в силу того, что они с ятаганом там, ну, без башни, у них это усвоилось как-то все там очень неправильно. Ну, может быть, правильно, но по-ихнему, значит, и они там, значит, уже в дальнейшем все это как бы в Камасутру там, где вот такие там всякие, с такими лицами они.
2: Да, и позами
13: так,
2: немыслимыми.
13: Да, так что, в общем-то, вот такая ситуация. И поэтому, видимо, вот, та форма секса, значит, как, собственно, и секс в голову, вот, о котором вот говорила наша радиослушательница замечательно, что, в общем-то, совершенно исконно такое русское, видимо. И там, в общем-то, генетика, она тук-тук говорит иногда. Вот, и поэтому, как бы, вот люди там, они, значит, занимаются. А Европа, она вот, как бы, то есть волна идет обратно, знаешь, она ушла туда, унесла все камни, а сейчас эта галька назад катится, то есть ну, через Европу. Значит, скоро прикатится, видимо.
2: То есть мы получим свои проценты.
15: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
16: Эхо Москвы.
2: Значит, попросили, так сказать, охарактеризовать имя Аркаша, да?
13: Да.
2: Вот, но как я могу это сказать? Это то же самое, что я сейчас буду охарактеризовывать разные имена, там, Евгений, там, еще, ну, вот...
13: Саврас.
2: Саврас тот же. Какая разница, имя есть. Вот тут бывают, правда, в жизни некоторые ошибки человеческие, особенно родительские, да. Когда родители хотят девочку, и рождается мальчик. И в отместку Господу Богу, или Бог знает кому еще, они называют его Светланом. А парень потом просто очень мучается. Вот даже есть вот конкретный факт жизненный. Этого парня все время звали Светик. Ну, по-моему, ну, наверное, очень было ему неприятно. Вообще, ну, да. Он родителей своих корил все время.
13: И, кстати, даже вот в дальнейшем ему очень тяжело пришлось в местах заключения.
2: Ну да, его сразу, наверное, перевели в петушиный отдел.
13: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Алло.
13: Здравствуйте.
17: Да. Здравствуйте.
13: Рассказывайте.
17: Я хотела вернуть немножко вас к теме метро.
13: Ага, так.
17: Совершенно замечательная тема. И в свете этой концепции замечательной, мне хотелось бы говорить одну фантастическую аномалию нашего метро, угу. Именно отсутствие урн, мусорниц и так далее. Может быть, их тоже кто-нибудь откачал или отсосал, я что-то.
13: То есть отсутствие вот мусора не с вас.
2: А дело в том, что у нас
17: да.
2: В метро с собакам нельзя ходить. Это раз. А, во-вторых, есть тоже в метро нельзя, соответственно, выбрасывать нечего. Ну и все знают, что нет урн, и нужно входить просто без мусора.
13: А вообще, вы знаете, третий такой момент, вы никогда не задумывались, так сказать, о сложностях эвакуации мусора вот из метро. Вот, скажем, если там поставить эти помойки, да, то, естественно...
2: Помойная машина уже туда не заедет.
13: Во-первых, да. То есть, значит, что эти женщины старенькие, люди в красных шапках, которые стоят и махают кругом красным, значит...
2: Подосиночки вот, такие.
13: Да, они должны на себе таскать эту помойку.
2: Поэтому... Хотя можно транспортировать и на специальных вагонах.
13: Но это тоже сложно. Так да, что это объясняется вот исключительно этим, понимаете?
17: Да.
13: Вот, вот так вот.
17: Здорово. Концепция как-то вот...
13: Что-что?
17: Все оказалось гораздо банальнее.
13: Конечно, конечно. Вот, в принципе, были такие как бы попытки. Вот я просто знаю, просто я одно время очень, так сказать, дружил с дочкой главного по метро, и она мне выдавала многие служебные тайны вот метроработников. То есть предполагалось, значит, ставить там на каждой станции по, значит, помойке, да, чтобы люди туда кидали всякие так семечки, огрызки. Нет, ну, поменьше, конечно.
2: Поменьше.
13: Вот. И, значит, планировалось ввести, значит, такую меру, значит, каждый, значит, пять последних вот, как бы, посетителей метро должны были ее выносить. То есть тем самым, значит, ускорять выход людей из метро, потому что многие там ломятся после закрытия, да. Вот. Ну, что же, они пятеро выносили. Но, так сказать, эту меру общество защиты прав человека пресекло. Вот. Такая вот ситуация была грустная.
17: Здорово.
13: Вот. Ну, спасибо вам за звонок и заботу о чистоте.
17: До свидания.
13: До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
18: Алло.
13: Да.
18: Саша.
13: Да. Здрасте.
18: Я, извиняйте, китайская.
13: Угу.
18: Все знаю. А то не знаю. Как тушка фазана разделывать?
13: Фазана?
18: Фазана.
13: Фазана.
18: Фазана.
19: попался,
13: да? Ну, сейчас я вот... Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что действительно проблема, которую затронул наш, значит, китайский радиослушатель, она, в общем-то, заинтересовала всех москвичей в этот, так сказать, час. И поскольку вот... Это я обращаюсь к Энжелсу и Жоржу, но поскольку вы объездили массу, так сказать, разных стран, заповедников, и видели, как происходит, так сказать, НЧ, ну, это значит, набив чучел, вот, и, значит, перед этим все равно разделка, потому что глупо, например, там, набивать чучело из животного и не употребить в пищу мясо этого животного. То есть, правда, значит, употребление в пищу мяса, затем из перьевого комка или, значит, из шкурной покрышки делается уже чучелка. Как бы вот я предлагаю вам вот рассказать.
2: Да, мне один раз на Филиппинских островах приходилось видеть, как разделываются сазан. Это очень интересно, в том смысле, что он разделывается не так, как курица.
13: Конечно.
2: Если берется молодая курица или немолодая курица.
13: Угу. Вот, или просто, петушок тоже.
2: Просто варварским способом отрубается голову. Ну, там, по-моему, мы уже даже рассказывали, как разделывается курица.
13: Ну,
2: ноги ей связывают, чтобы она никуда не убежала.
13: Да. Да.
2: Вот, то с сазаном
13: оттяг, значит, гребневой оттяг.
2: Да, да, да. Вот с сазаном, конечно, все гораздо сложнее.
13: Ну, вот, в силу, кстати, здорового вот этого плавника, вот, в основном.
2: Такая. Ну да. Значит, берется сазан за хвост. Нет. За тушку. И отрубается хвост.
13: Вот прямо еще живому.
2: Да, конечно, живому. А потом...
13: А вот с какой целью, это очень важно знать. А знаешь, отруб хвостового, он же должен... Либо это безопасность.
2: Дело
13: либо...
2: в том, что у сазана там находится очень такое мощное нервное...

0: знать, для чего нужна вообще шкура.
1: Ага.
0: Убитого зверя. Либо для набития чучелки, соответственно, глазные яблоки должны остаться на месте. Либо для того, чтобы употребить сазана в пищу.
1: Нет, ну в пищу можно употреблять выжимку, собственно. А как бы шкурку, вот, собственно, шкурку можно как бы для обогрева или для чучелки, собственно. А можно сперва поносить, потом для чучелки.
0: Ну, вообще, из сазанов делают варежки в основном.
1: Ну, такие длинные у женщин, да, так сказать, больные. Поднимаем снова телефонную трубку. К тому же к нам присоединился Андрей Орлов, так что можете к нему тоже адресовать, собственно, ваши вопросы. Телефон 203-19-22 в нашей студии. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Очередное здравствуйте, Александр.
3: Здрасте.
2: Вот хотел сразу бы вас поправить.
3: Угу.
2: Ага. Я сказала, что у меня проблемы с костью, а не то, что вы сказали.
1: С кем проблема?
2: Костя.
1: Понятно, понятно. Можете не продолжать. У всех у нас были проблемы с этим человеком. Вообще, вообще имя Костя скоро будет отменено в паспорте. И как бы не будут их никуда пускать. Будет только Константин. Потому что Костя очень часто говорят «Костя!» А все где Костя? И начинают, дескать, вызывать всякие спецслужбы для, так сказать, абортирования костей с московских улиц, значит, куда-то вот в другие места. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Это опять китайская друга.
1: Здрасте.
4: Плохой ответ я получила. Не сазана, а фазана. Птица, орнитолог.
0: Птица разделывается точно таким же способом.
1: Да, хороший ответ. Фазан, сазан, какая, собственно, разница?
0: Одна сатана.
1: Правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Вот я бы вас, Саша, вы же немножко музыкант, я вас как музыкант музыканта хотел бы вам задать такой вопрос. Вот я очень долго думал, и вот у меня есть, на самом деле, как бы мой личный ответ на этот вопрос. Мне хотелось бы вас, вашу услышать. Вопрос, на самом деле, достаточно серьезный. Почему вот рок-группы по всему миру есть, практически у всех национальностей. А почему нет ни одной кабардино-балкарской или чечено-ингушской рок-группы? Вот мне кажется, они просто не хотят.
1: Я могу сказать следующее. Вот как бы по рассказам господина, который играет у меня сейчас в коллективе на бас-гитаре, его зовут Якуб. А вот фамилия Рувинов, он сам приехал из столицы Азербайджана. Я забыл, к сожалению, название этого города, но это не важно.
0: Баку.
1: Да, из Баку. Вот, было там такое рок-движение, но в пупсичковом таком, как бы, в общем-то, в пупсичковой стадии развития, после чего там начали, значит, базитически отнимать друг у друга жилье, ну, в общем, заниматься всеми этими вот, как бы, вещами, в результате чего, как бы, все это заглохло. Вот, вообще, на мой взгляд, это все связано только с национальными особенностями какими-то, вот, с неусвоением, как бы, европейских всяких модных звуков. Хотя вот сейчас недавно господин Егоршев, если вы такого знаете, он съездил в Таиланд и слышал там по FM-станции мажорный таиландский, значит, рок-песнопение. Сказал, что очень смешно, потому что у них там тональные дела, у них голос там, ну, как бы разложен на тональности. Вот, и все это там передается такое, получилась очень странная смесь. Вот, а вообще, как бы, я предлагаю выслушать на эту тему вот Андрея Орлова, потому что в Институте базитологии проводились серьезные исследования вот на тему этнической, так сказать, этнической особенности и, в общем-то, их взаимоотношений с рок-музыкой. Спасибо за ваш вопрос. Андрей, что вы по этому думаете?
6: Ну, ты прав вообще в том, что отметил как бы национальные особенности, а более детально здесь заключается как бы вопрос, если раскрыть, то, так сказать, раскрывая его дальше, будет ясно, наверное, что вот в восточных культурах, так сказать, ну, включая, так сказать, их пентатоники и так далее, они просто не предусматривают какие-то жесткие формы самовыражения, то есть формы именно буквально. То есть, например, если, так сказать, в роке это куб или квадрат, то у них это фигура более сложная или там требующая какого-то дополнения. Соответственно, поскольку рок очень символичен,

0: личен, то есть много там нет таких вот прямых текстов и содержаний, как, например, в поп-музыке. Или же, то есть даже лирика в роке, если такая есть, попадается местами. Там у Кис, например, Бэт вещь там или еще что-нибудь, они имеют свою, в общем-то, как сказать, геометрию. Вот эта геометрия, она, в общем-то, отличалась как в живописи, как в поэзии и во всем. То есть вот эти вот арабески, они присущи именно Востоку, то есть у них нет возможности выразить через пентаграмму или квадрат что-то. У них обязательно это идет через какие-то детали, то есть деталь для них важна. То есть возьмем, например, социальный уклад, там у них, например, формальность отношений, она, в общем-то, мешает им жить упорно. То есть вот это вот, например, взятничество там или кумовство, которое там, например, в Азии считается нормальным явлением, оно в принципе неприемлемо к модели там экономического европейского развития.
1: То есть практически вот настолько разнится, так сказать, их понимание жизни и понимание жизни европейским человеком, как, скажем, Буденовка и Челма, вот это разные настолько шляпы. Хотя и та, собственно, были в моде, и до сих пор в моде, вот как бы они находятся. Ну, это совершенно...
0: На самом деле, здесь очень похоже, мне кажется, Буденовка и Челма. Ну,
1: они греют обе просто.
0: Просто Буденовка как бы в угаре была придумана, так сказать, вот... Абы что, но здесь там...
1: И в садомии.
0: Да, совмещались там демонические, фаллические символы в этом смысле какие-то. И чуть-чуть практицизма. Вот этот штырь сам, он, конечно, для военных, наличие фаллических элементов, так сказать, в образе, он необходим, чтобы... приводить в ужас, так сказать.
1: А скажи тогда, пожалуйста, вот как же объяснить следующий парадоксальный факт, да, вот фаллический символ, то есть как бы это мужество, плюс у него на голове, значит, он стоит, то есть вообще как бы полное геройское, только езжай с саблей рубай, но при этом как бы, значит, были галифе, то есть по идее так к Буденовке должны были прилагаться балетные трусцы такие и вот панталоны, чтобы, значит, у него выпирало все его достоинство, вот как показывали в клипе MC Хаммера, у него такой, значит, уже... полу, значит, там возбужденное какое-то состояние, какие-то плавки, вот, и он там, значит, с девками пляшет. Вот, по идее, красный боец, настоящий при Буденовке, должен быть-то они в галифе, в балетных таких вот приблудах таких, плотно обтягивающих тушку.
0: Ну, на самом деле, сам стиль галифе, он идет больше, ну, более, ну, имеет природу более примитивную, то есть, на самом деле, это показывало какое-то, ну, наличие лишних элементов, как бы, ну, они практического значения никакого не несли, там, у кавалерии только какие-то там были особенности, да и то, а вот именно стиль галифе, это чисто такой, знаешь, показать оттопыренные части, то есть, вот, дескать, как бы сказать, великодушие или широту какую-то посредованную. Ну, то есть, дескать, нам не жалко материал.
1: То есть,
0: скорее,
1: с характером национальным, опять же, сочетается, да. Дескать, гармошка.
0: Ну, вероятно, там были какие-то, поскольку это международный стиль галифе, вот, скорее всего, там были какие-то эстетические, то есть, идеи в этом заложены, но все они упирались в какой-то вот... так сказать, создание, вот, поскольку с момента открытия Нептуна, то есть появления подводных лодок и так далее, то есть вот стремление было к как бы нестабильности человека, то есть вот сейчас там у модельеров там как бы в их рисунках присущ такой элемент, как, ну, неустойчивость, то есть как бы летучее все такое туда-сюда разлетается, а в плане практическом, то есть это неустойчивая фигура, как правило, там сами ступни не выражены, и все это конусом сходится вниз, то есть вот сами ноги.
1: А, так. Кстати, вот извини, я просто, например, вот я тут недавно, значит, по роду службы, там мы проводили серьезное разыскное мероприятие как раз, и мне пришлось, значит, перелистать архив журналов МОД 60-х годов. Вот там как раз обратная тенденция, то есть как бы либо, значит, только верхняя часть тушки изображена, и все вещи такие практичные, то есть свитер, ты говоришь, шерстяной свитер под горло, к примеру, вот, и, значит, ноги так вот хорошо, то есть платформы, там вот всякие подошвы, вот эти там пальцы, все это выражено, то есть устойчиво. Прям четкую картинки. Вот это я как бы в подтверждение твоих слов.
0: Тогда прагматизм, да, развивался. Вообще, по поводу моды интересно. Вот послевоенная мода, она требовала возрождения и размножения активного. Поэтому можно ее считать, любая послевоенная мода, она наиболее сексуальная. То есть повысить аттрактивность у женщин и, соответственно, у мужчин, чтобы, ну, то есть, чтобы вот эти вот контакты происходили более, как бы сказать, более гладко с помощью моды. То есть во всех этих моделях можно рассмотреть какой-то идеализированный сексуально-притягательный момент. То есть так или иначе в этих моделях разрабатывались именно вот такие вот детали, которые побуждали, в общем, человечество к размножению, потому что, в общем-то, за счет войны как-то уменьшалось население.
1: Хотя вот тут нужно как бы добавить, я считаю, нужно, что как бы вот как раз фашистские одежды, они как бы стимулировали занятие сексом, поскольку вот современные как бы магазины, в частности, вот наш отдел в магазине «Отмазка», так сказать, отдел сексуальных товаров, он все это взяли на вооружение, вот их как бы все эти прибамбасы, ну, вот там, посмотреть, как у них там были тетки наряжены в концлагерях, в таких фуражках, да, таких достойных, типа там разные кожаные юбки, там, штаны, и вообще вот этот черный цвет, он, в общем-то, действительно, поскольку у них все было, ну, не все, но многое построено на всяком оккультизме, там, вот.
0: Вот именно, же... это я и хотел сказать. То есть у них, на самом деле, вся символика у националистов, так сказать, у немецких, она очень серьезно разрабатывалась. Там не было какой-то хинии, там, знаешь, в общем-то, собранной непонятно откуда. А там, в общем-то, идея была конкретно выражена. То есть опиралось все на мифологию и на оккультные знания. То есть все символы, все модели, весь цвет, все соответствовало именно оккультным понятиям. Кто этим конкретно занимался, там непонятно. То есть, на самом деле, у истоков там этого движения люди там стояли, которые в дальнейшем нигде не фигурировали.
1: Поговаривали, что серьезную, так сказать, долю вложил старичок Геринг вроде.
0: Нет, вот но эти вот все, кто на поверхности, это фишки, которыми двигали совсем другие. То есть идеологи, на самом деле, они до сих пор даже широко неизвестны. То есть есть ряд людей, которые, в общем-то, где-то фигурируют по специальным каким-то историческим данным.
1: Барон Рудольф фон Заботтендорф был такой.
0: Возможно.
1: Совершенно
0: вот.
1: Точно.
0: Да, и Туле, и так далее. Короче, да. Существовали люди, которые стояли у истоков этого движения. А вот это все мишура, это все было на поверхности. То есть, конечно, символизм важен, но откуда, скажу, вот взялось там, например, там радикальные вещи, как можно взять на вооружение там черепы, кости, там, например, да, или там, например, молди, там свастика та же самая перевернута. Ну, полно элементов, там дубовые листья, то есть те, которые, в общем, этнически, у них, в общем-то, фольклорно и оккультно связывались с какими-то конкретными понятиями. Поэтому там, например, черно-красный цвет, он, например, в принципе, красный тоже и у большевиков тоже существовал, но у них он, как бы сказать, у большевиков примитивное описание,
1: какой-то,
0: да, какой-то борьбы непонятной. И здесь вообще трудно сказать, ну, причинно-следственную связь найти, потому что изначально, как известно, там в советской символике существовали те же самые свастики и много всего. То есть разработка самих символов всегда велась, ну, руководилась непонятно кем, потому что взять те же самые долларовые бумажки, оборотные стороны, то есть там вот эти пирамиды масонские и так далее. Да, то есть да. Вот откуда эти символы, которые постоянно, в общем-то, сопутствуют, серп и молот и тому подобное.
1: Да, кстати,
0: то
1: нужно сказать, что они очень серьезно воздействуют, так сказать, на губку, ну, головного мозга, значит, на подкапоте головное там воздействие серьезное, причем оно тем серьезнее, чем незаметнее. Это как простуда, дескать, из баньки вышел, да, там ветерок так подул в промеж лопати, и уже все в подкапоте, уже все клапаны провернулись и вкладыши. Так же и здесь. Это, да. Это, кстати, преследует, вот ты заметь, со времен еще готики, когда там вот эти строились башенки там готические, вот все эти там рыцарские значочки, вот вообще все это как бы более-менее преображалось, но сводилось в результате к одному. То есть если как-то максимализировать это дело, вот она, та же свастичка, тоже черная, и тот же этот да. Такой ветхий Адам.
0: Совершенно правильно.
1: Вот поэтому-то и нет музыки хард-рока в, так сказать, странах Азии. Я думаю, исчерпывающе мы ответили.
0: Вполне.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я вас сейчас опять буду вопросами мучить.
1: Давайте.
2: Вы знаете, пришел мне на ум такой вопрос. Как вы думаете, вот финист Ясный Сокол, спрашиваю у вас как у орнитологов, вот каким птицам он принадлежит, какой вот группе? К финистам, к ясным или к соколам?
1: Ну, к соколам, естественно, потому что ясных птиц нет. А финист – это вообще древнегреческое имя.
3: Ну и вообще вся вот эта вот кавалькада словесная, она сама за себя говорит. Финист – ясно сокол.
1: Еще хотела сказать, что какое-то понятие неправильно известно, что при соколиной охоте вот ему колпачок снимают, только кожерту видно. Поэтому финист – сокол можно оставить, а ясно – это каун биться, как удав уже лезет. То есть исторически неправильное понятие.
2: А может, на самом деле ему колпачок не снимают, а наоборот одевают?
1: Нет, нет.
3: Это в метро надевают.
1: Я очень как бы долгое время занимался соколиной охотой и смею вас уверить, что снимают.
2: Смотрите, вот акулы-пера – это какие-то новые птицы? У них вроде перья, и вроде они акулы.
0: Я думаю, это альтернатива птицам. Рыбы, да?
1: Рыбы бы.
0: Это показывает, так сказать, вот полет фантазии у птиц, все, что как бы сопутствует летающим. А плавающее, оно, как правило, поставляется, ну, в антиподе. То есть да, плавающее, да. Это противоположность летающему. То есть рыбка, она не полюбит птицу.
1: Никогда.
0: И птица, она тоже клюет рыбку.
1: Да.
0: Вот. Поэтому рыба, в общем-то, вот эти вот, вот эта вся возня вокруг этого мероприятия, это, скорее всего, что-то такое, ну, противоположное, так сказать, вдохновению и полету, так сказать, идеи. Здесь, скорее всего, какая-то рутина, ну, там в основном все построено на эмоциях и амбициях. Такой, в общем-то, вариант мокрый.
1: Вообще, вот хотел сказать, что вот называется, как вы сказали, вот не знаю, правда, откуда это понятие странное, акулы-пера, откуда вы это взяли, но тем не менее, сперва-то идет акулы-пера, то есть не перья акулы, а акулы-пера. Это говорит о том, что, значит, признается все-таки универсальность и мощность птицы как животного и как вида вообще перед рыбой. Потому что птица, как мы и говорили, яйца там носят, эти икру мечут, да, там птица, значит, может плавать и под водой, в том числе возьмем утку нырка там или нырунок, ну, по-разному все ее называют, да, там рыба бы тоже плавает так, но птицы, они как бы летают, и некоторые далеко, там клювы прям снимаются, и все валят в теплые страны, а рыбы, они как бы вот не могут по воздуху мигрировать, кроме уклейки, которую током ударили, она вся подпрыгнула и прям упала назад, дохла, вот, поэтому как бы тут все понятно, по-моему.
2: Так в акулах-пера там были какие-то грузинские акулы, такие отары назывались.
1: Понимаете, мы, к сожалению, не в курсе этой темы, и вообще как-то странно. Может быть, и были какие-то грузинские акулы, хотя, мне кажется, они все-таки в океане все эти рыбы плавают.
3: Потом мы же не националисты.
1: Это, да, и вообще, так сказать, насколько я знаю, вот существует там понятие там отары, там
3: овец,
1: к примеру. И причем как-то вы, по-моему, женщины даже бредите прям какие-то
3: поэты...
1: акулы какие-то. Непонятно, о чем речь вообще идет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Я развожу коз.
1: Это заметно.
4: Очень. вообще.
1: Там же аж пух тут полетел вообще.
4: Правда?
1: Конечно. То есть вы ее дышите потише и успокойтесь.
3: У меня варежки прям, ну как козьи образовались.
4: А еще кур.
1: Угу.
4: Вот. Они у меня дохнут от перхоти. Спасите.
1: Ага.
3: Но перхоть надо убирать с земли-то. Потому что они начинают клевать и простужаться.
1: Вообще, честно говоря, лучший способ избавления от перхоти могу подсказать. Значит, для этого нужно сесть в очень такой быстроходный автомобиль, типа Мерседес какой-нибудь там с прицелом такой, да, там типа из серии не меньше 600, разогнаться хорошо по трассе и, так сказать, перхотное место выставить в открытую форточку под напором воздуха, значит, вся перхоть прям вылетает в 5 минут. То есть это может быть, значит, голова, животное может быть, ну и так далее. Там, в общем, любой перхотный орган. Даже там, в общем, целиком тушку можно вытащить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Это я туда попал?
1: Да.
3: Куда вы звоните?
1: Это, да, это бабушка, рассказывайте.
5: Вот. У меня, значит, два вопроса есть таких.
1: Угу.
5: В общем, один, значит, вопрос на то, про шапки.
1: Это интересная тема.
5: Вот, вот, например, вот, вот, ну, почему жители Кавказа шапки носят, это понятно, чтобы носки не выгорали. А вот почему вьетнамцы тогда их носят?
1: Вьетнамцы?
5: Вот, ну, шапки носят у них вот такие.
1: А не могли бы вы описать вообще вот нам для начала национальный вьетнамский головной убор? Вот мы знаем там, да, там тюбетейка, и зачем она сделана, как бы тюбетейка, это, так сказать, неотъемлемая часть обряда обрезания, собственно. Вот, там челыма, там все знают, пилотка военная там у кого, да? Вот, а опишите, пожалуйста, национальный вьетнамский головной убор, если не сложно.
5: Это такая какая-то соломенная шапка, по-моему, в виде сплющенного конуса такого.
1: Ага.
5: Вот. И вот почему они у них широкие, вот, а вот знаю, что жители Кавказа, вот, чтобы носки не выгорали.
1: Угу.
5: А вот эти их носят, вот, неизвестно почему. Они же в джунглях смешаются, эти шапки, там, а ветки задеваются там.
1: Угу.
5: Вот. Еще вот второй вопрос. Александр, а вас что дома Шуриком зовут?
1: Нет, вообще, Александр — это мой псевдоним.
5: А, ну извините.
1: Спасибо, до свидания. Андрей, я думаю, опять же, вот поскольку задета тема шапок, как бы вполне возможно, что на кафедре, так сказать, всеведения эта тема каким-то образом затрагивалась. Я вижу, вот там ты активно залистал компьютер, может быть, что-то там, чертежи какие-то выскочили или что-то.
0: Шапки, да, это, в общем-то, один из, с одной стороны, символических элементов одежды, потому что вот в период климакса, например, в общем, происходит особое как-то особое отношение к головным уборам и к голове. Независимо от того, плешив ли человек или волосат, они почему-то, в общем-то, заботятся очень о голове. Это период Марса наступает, то есть так, период развития, например, венерианский, когда развивается чувство, это вот после подросткового периода. Потом, значит, период Солнца, это когда человек, в общем-то, зрелый и нормальный, вот как мы все здесь собравшиеся. И следующий период, который, так сказать, становится неизбежным, как плодом, вот этот марсианский период. Он характеризуется, значит, бесконтрольным поведением, там, всякими срывами, стрессами, все, что связано с Марсом, импульсивностью, ну и в том числе акцентом на голову и головные уборы, в том числе. Головные уборы как следствие, так скажем. То есть здесь несколько... Вообще, очень интересная эта категория граждан, потому что людей. Потому как вот этот возраст, он скорее связан так с какой-то наглой настойчивостью, совсем противоположен какому-то романтичности и чувственности.
1: И трепетности. Вот,
0: конечно, да, да, а потребность вот почему-то именно такова, что большинство из, например, зрителей сериалов, где эмоциональный или чувственный сюжет, в основном именно люди этого возраста.
1: Еще тут, мне кажется, прослеживается серьезная связь, так сказать, с количеством нуклеидов и прочих вот гадостей, которые впитывает тушка, так сказать, человека. Чем он дольше живет на Земле, тем он больше впитывает дряни, а иммунитет, собственно, у него как бы вырабатывается очень слабо. То есть иммунитет с рождения ему дан приобретенный, иммунитет уже не развивается. Тогда как новое поколение, оно, как правило, уже рождается и с таким более сильным иммунитетом, видимо. Ну что же, Мы сейчас ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор.

0: Саша, сколько стоит билет на презентацию альбома, спрашивает нас Михаил Горбачев. Я вот что хочу сказать, что дело в том, что я не владею действительно такой информацией. Видимо, билет будет стоить столько же, как на все концерты в клубе «Не бей копытом». Единственное, что могу посоветовать, я слышал разговор там, что когда это все предварительно происходит, то что-то там, в общем-то, дешевле. Вот. Но так я не думаю, что это будет дороже, чем обычно. И мы начинаем прослушивание альбома группы S, но, правда, сейчас не нового, а послушаем старенькую композицию, дабы вспомнить, понимаете ли, те времена, когда вот люди носили еще расклешенные штаны.
1: Здесь иностранные дяденьки просят не кидаться бутылками на сцену. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Не такими, какой была одна наша печально известная подружка. Ее звали, если мне еще не отшибла память,

0: группы «Эст», старая запись. У нас в гостях Жан Сагадеев и Данила Захарников. Здравствуйте, уважаемые, я рад видеть вас. Вот вы скажите, вы правда такие румяные или перед входом вот в студию сюда вы натирали друг другу вот этим шерстяным шарфом, который у нас специально повешен для гостей?
1: Нет, я этой как свеклой
2: и морковкой.
0: А, ну понятно. Но я думаю, что нужно каким-то образом прокомментировать новый альбом ваш. Поскольку мы сейчас начнем его слушать, то нужно дать какую-то вводную. То есть разослать факс всем, вот, отбить телеграмму и написать какое-нибудь письмо. Вот. Ну, я предлагаю все-таки Жану, как руководителю коллектива, вот все это сейчас произвести прям.
1: Но альбом будет называться «Терапия для души». На обложке будет изображен такой странный треугольник из арабской такой вязи.
2: Из Корана.
1: Из Корана, да, цитата.
2: Которую не могут прочесть даже арабы.
0: И даже... То есть она выдумана, ну, в смысле, ее не существует.
2: Она настоящая, но не все арабы знают, как это читается.
1: В частности, немецкий переводчик с арабского, который заблокировал поставки этого альбома в Россию сейчас на таможне немецкой.
2: Арестован весь тираж альбома в Германии.
1: Поэтому не можем очень долго дождаться. Нас обвиняют в фундаментализме.
0: Я немножко наслышан, кстати, вот об этом человеке. То есть существует легенда о реальном немца, который работает на таможне. Вот. И известно, что его заставали в туалете. Вот он, когда снимает эту одежду, да. У него прям там все тело в татуировках фашистской формы.
1: Ну, да, это известный человек.
0: Повязка, ордена фашистские все. И даже когда он снимает парик, там каска.
1: Долгое время он скрывался в Аргентине. И звали его Карлос Мучачус.
0: Кстати, по-моему, он даже снимался в одном из аргентинских фильмов.
1: Сериалов.
0: Про баллон.
1: Ну, это чисто для партии свои деньги, чтобы нарыть. Ну, а до этого он работал в гестапо в Вильнюсе. И звали его...
2: Ну, доктор Мучкевичус.
1: Доктор Мучкевичус,
0: да. Но он врач был тогда маленький еще. То есть он был врач, садист, но мальчик совсем.
1: Да.
0: Вот, сейчас он подрос, работает на таможне. Ну что, прослушаем пьесу. А объявлять как-то вы будете
1: композицию? Первая композиция на альбоме называется «Кайф». По-моему, комментировать здесь нечего.

0: номер нашего пейджера 956-32-32, абонент 109-279. Посредством этого устройства вы можете задавать ваши вопросы нам постоянно, независимо от телефонной линии, а телефон студии 203-19-22. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы группе «Эст» в лице Жанны Сагадеева и Данилы Захаренкова. Мы слушаем новый альбом группы «Эст», который называется «Терапия для души». Следующая, так понял, пьеса посвящена вот тем загадочным людям, которые, в общем-то, дирижируют постоянно перед лобовым стеклом.
1: Да.
0: И какие-то загадочные фразы. Вот сегодня мне было сказано дважды, значит, сперва «права», потом «почему грязный номер?». Вот вместо того, чтобы сказать «извините, у вас грязный номер, давайте я помою».
2: Да.
0: Нет, ну, сам должен, по идее, предложить. Вот, они говорят какие-то масса загадочных фраз, машут этой палочкой. И я несколько раз обращался, пожалуйста, не надо выбегать на дорогу, вот свистеть свисток, приветствуй меня, и махать палочкой. Я прекрасно вижу. Можете осторожно писать, пострелять в воздух, к примеру.
2: Или отдать честь.
0: Отдать честь, да. Я вполне пойму.
1: Использовать палочку по назначению.
0: Да, тоже. После того, как я проеду. Вот. А так какие-то действия, то есть берегите себя. Ну, на самом деле, что же вы так неосторожно-то выражаете свой восторг? Не могу же я останавливаться около каждого из вас, правильно? Тоже логично. Кстати, как вы сегодня добрались? Я вижу, вот эти снежные бабы, которые вы принесли сюда, уже подтаяли порядком. Значит, каким-то образом, наверное, сожаление есть от того, все-таки гигантский труд был произведен по лепке.
1: Ну, поставили здесь зато фигуры изо льда красивые.
2: Я видел. И надпись «Филлипс».
0: Да, я, кстати, цаплю вот слепил, что левее, это цаплю я лепил.
1: Да?
0: Между прочим, да, то есть я хотел туда добавить сперва краситель какой-то и сахар или что-то там, перец, чтобы
1: дети лизали.
0: Дети и лоси. Ну вот.
1: Ну да.
0: Вот, но потом
1: это
0: мне...
1: Сольно, что?
0: Да, потом мне был вынесен запрет на это, поскольку сказали, что выстроится просто очередь. Ну, из жаждущих по Лизе.
1: И некоторые будут подставлять какие-то органы вместо... скульптуры.
0: Ну, это скорее...
1: Маньяки.
0: Маньяки, да. Пьеса?
1: Пьеса следующая должна, по идее, называться «ЗЛО». «За все легавым отомщу».

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
2: И как я и говорил, сегодня, собственно, преддверие праздника, вернее, мы стоим, так сказать, на пороге преддверия грандиозного праздника, праздника милиции. По этому поводу я пригласил к нам в студию двух замечательных совершенно людей, относящихся к разным поколениям, но, так сказать, принадлежащих к одной и той же сложной профессии, профессии милиционер. Да, мы так это называем. И я с радостью представляю наших гостей. Это капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, и, так сказать, его коллега, оппонент, я бы так сказал, более старшего возраста.
3: Наставник.
2: Да, правильно. Подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она является старшим оперуполномоченным по особо важным делам, сокращенно УНОН, что переводится как «Управление по незаконному обороту наркотиков», если я правильно сказал.
3: Совершенно верно.
2: И как бы, поскольку сегодня праздник, я думаю, что, в общем-то, тема, которую мы сегодня поднимем, она не должна этот праздник целиком испортить.
3: Нет, этот праздник очень дорог нам, как работникам правоохранительных органов, поскольку я вот уже в течение 34 лет работаю. И вы знаете, так приятно каждый раз из 34 моих вот лет, проведенных на этой почетной службе, слышать поздравления в свой адрес. Ведь мы же женщины так ранимы, вы же прекрасно это знаете.
2: Ну, вообще, вот Валентина Зиновьевна, женщина в милиции, как работник милиции, всегда вызывает какой-то, ну, скажем так, легкое недоумение. Я даже помню, были случаи...
3: Это все связано, вы сами понимаете, с чем. Потому что объект наших разработок всегда мужчина. Им просто несколько неловко, когда женщина с ними разговаривает, так сказать, обязывая их, как, принуждая их делать какие-то действия, которые им не хочется. То есть говорить им о том, чтобы они соблюдали закон.
2: Вот можно я задам вопрос Марату Керимовичу? Марат Керимович, вы по, как бы, ваше звание — это капитан милиции. Соответственно, Валентина Зиновьевна, она подполковник милиции. Это более, так сказать, старшее звание. И вы, совершенно как верно, бы обязаны ей подчиняться. Вот скажите, не коробит ли вас немножко это, так если говорить откровенно? Ну, все-таки это женщина, как бы, понятно, что опыт больше, но ведь бывают какие-то ситуации, что она может отдать приказ. Еще следующий момент мне было интересно. Я слышал о том, что постановление сейчас готовится, что вот, так сказать, работники милиции обязаны отдавать друг другу честь, так же, как и вот солдаты обычные. Ну вот если идет, например, при всех своих регалиях, так сказать, выступает важно Валентина Зиновьевна по улице, и, например, вы идете, то вы обязаны ей отдать первую честь. Правда ли это?
4: Глядя на Валентину Зиновьевну, и до сих пор вот просто я, честно говоря, не каждый раз видел даже такую женщину. Вот
2: в штатском.
4: Да, в штатском, тем более. Это непередаваемо. Когда я увидел ее сегодня...
3: А правда форма мне к лицу?
4: Валентина Зиновьевна...
3: Да, товарищ капитан, соблюдайте, пожалуйста, субординацию, прошу вас.
4: Валентина Зиновьевна – это наставник, это прежде всего. Такие люди поставили нашу милицию на ноги. И видеть ее рядом с собой для меня уже по себе, само по себе очень большая честь. По поводу отдания чести на улицах. Вы знаете, до сих пор я вот всегда замечал, что военные, люди, которые служат в Министерстве обороны, они отдают друг другу честь. За сотрудниками милиции зачастую этого не замечалось. Я первый готов отдать честь Валентине Зиновьевне, лишь бы вот она попалась мне хоть один раз на улице. Может быть, это самая большая мечта моей жизни на самом деле.
2: А что же, а как бы вот Валентина Зиновьевна столь секретный сотрудник? Или просто... я вот знаю, что Валентина Зиновьевна большая любительница собак. Он как называют? Собачница. Вот она... Да. Вот, значит, она... я понял. Она же всегда ходит практически в штатском.
3: Я всегда хожу в штатском. Да. И еще плюс к тому, меня не должны знать в лицо. Я маскируюсь под стандартный вот образ бабушки с собачкой. То есть на этом, собственно, и построено. Вот почему я получила свое очередное звание. Мне легко это сделать, и я рада тому, что это помогает моей службе. Ведь, сами понимаете, то место, где я сейчас работаю, это отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это очень плохо для человечества. И я рада, что мой посильный вклад в это дело, он все-таки каким-то образом лишает человечества вот этой вот пагубной привычки.
2: А вот скажите, пожалуйста, совершенно недавно, насколько знаю, я был, так сказать, образован этот отдел в силу обстоятельств всем нам, собственно, известных. Вот с этой точки зрения, как бы Марат Керимович, как более молодой сотрудник правоохранительных органов, естественно, как бы эту перемену, может быть, не так воспринял, болезненно нельзя сказать, но не так резко она для него прошла. Просто, вот, как так сказать, появилось еще одно подразделение. Для вас же, Валентина Зиновьевна, для человека, который практически
3: для меня
2: всю жизнь положил
3: практически
2: всю жизнь положили на искоренение преступности. И вдруг, понимаете ли, у преступности появилась такая новая форма. И
3: да, вот... вы знаете, а мне, как особенной женщине, это вдвойне было неожиданно. Потому что женщинам, собственно, женщины склонны к употреблению всевозможных медикаментозных средств. И вдруг я уже в возрасте 50 лет осознала о том, что шприц может быть, оказывается, вместо прибора для излечения человека, прибором для его, собственно говоря, умерщвления. То есть для меня это было, в общем-то, какой-то... пиковая какая-то ситуация, я, осознав, что происходит, вот, узнав о том, что существуют наркотики, я, так сказать, грудью бросилась на искоренение этого зла, и сейчас всецело отдаю себя этому. И я вот всем женщинам хочу сказать, чтобы они более внимательно относились к телевизионной рекламе медицинских средств, потому что неумеренное потребление, как я вот в силу, так сказать, своей профессиональной деятельности выяснила, неумеренное потребление отдельных средств, оно может вызвать привыкание, и вы можете просто-напросто попасть ко мне уже не просто по-дружески, а уже как будете рассмотрены мной как клиенты.
4: Валентина Зиновьевна, я просто хотел бы дополнить вот то, что вы сказали, если вы позволите, конечно, как мне, как младшему по званию. У нас действительно вот в бытность уже мое появление, так сказать, в органах внутренних дел, я нахожусь в них несколько лет, появилось много разных новых вот подразделений, в том числе вот как и управление по незаконному обороту наркотиков, в том числе у нас в Москве также создавались различные еще подразделения, потому что преступность, она вообще не знает границ, она ищет всякие разные совершенно формы, все новые и новые.
3: У нас в Москве.
4: Да, у нас в Москве, я работаю в московском, в одном из московских подразделений. И вот вы сейчас обращаетесь к женщинам, и вот у меня просто, так сказать, сразу возникла мысль. Дело в том, что нам, как вот нашему подразделению, хотя мы и занимаемся как бы экономическими преступлениями, приходится зачастую сталкиваться с тем, что многие женщины, к сожалению, стали достаточно серьезно относиться к себе, как к личности, как вот каким-то...
3: высшим
4: существам, которые, например, мужчины должны удовлетворить.
3: В нашем вот городе многие, посмотрев на мой, собственно, опыт, они как бы поняли о том, что феминизация — это вот достойное, собственно, занятие, и как бы последовали моему примеру. Вот, например, в моем городе более 30% молодых бизнесменов — это женщины. Но они, правда, конечно, мои клиенты по отчасти.
4: Валентина Зиновьевна, это, конечно, чудесно. Я не против совершенно феминизации и тому подобных. Вот, так сказать, и всему, что с этим связано, в достаточно серьезном отношении.
3: А я, знаете, против, потому что с мужчиной мне, как сотруднику Министерства внутренних дел, работать легче.
2: Ну, простите, Валентина Зиновьевна, вы же, получается, как бы наглядное пособие пособие по феминизации в хорошем смысле этого слова. Вы, как, насколько я знаю, вы были несколько раз травмированы вот в боях с всякими преступными элементами. И, да, собственно, у вас есть награда правительственная.
3: У меня, то вот есть... видите, две лычечки, это ранение.
2: Да, вот я вижу. Красивые лычечки. Ну, я вот какую тему хотел затронуть. Да. Скажите, пожалуйста, вот когда только организовывались, так сказать, органы милиции, ВЧК, все вот эти дела, их было как бы в основном, ну, три основных, насколько я знаю. Это ГАИ, которые, значит, управляют...
5: РУД.
2: Ну, да, там вот еще кони
3: бегали. Отдел регулировки и управления движением.
2: Да. А второй — это был уголовный розыск. И третий — это вот ВЧК, которые как бы... Вот. Сейчас, да, и все время, начиная с этого, вот с тех давних лет, происходит активная борьба с преступностью. Борется, да, борется, борется. И тем не менее, вот сегодня 1996 год. Вот сколько сейчас существует подразделений? ОМОН, то, сё, пятое. Вот экономические преступления. А по обороту с наркотиками, скажите, пожалуйста, как по-вашему, такое расширение вот отраслей внутри органов, оно сигнализирует о том, что преступность все сильнее становится, или наоборот, это является признаком борьбы с преступностью?
3: Второе совершенно верно, потому что раньше то, что было раньше, это не считалось преступлением. Ввиду создания новой службы, естественно, каждый должен отрабатывать свой хлеб. Ведь мы раньше не знали о незаконном обороте наркотиков. Раньше был оборот наркотиков законный. Сейчас он стал незаконным. Естественно, появились преступники. Также можно взять и другие вновь созданные подразделения внутри министерства. Как только создаются новые подразделения, то ли это полиция нравов, то ли что-то другое, тут же хочешь не хочешь, а приходится ловить преступников по своему вновь, так сказать, созданному профилю. Видимо, вот такое объяснение. Я просто как человек пожилой, мне, собственно, бояться нечего, я просто вот думаю так.
2: А скажите, вот наверняка существует активная, так скажем, миграция из одной службы в другую. Вот я, например, был сильно удивлен, то есть, когда я позвонил вот Валентине Зиновьевне и говорю: Валентина Зиновьевна,
3: мне было так приятно.
2: Да, не могли бы вы, вот, спасибо мне тоже, не могли ли бы вот прийти сегодня на передачу и рассказать так вкратце о том, как развивались будни милиции, вот от тех дней, когда вы начинали служить, и заканчивая вот сегодняшним днем. И также я сказал, что я еще звонил вот еще как бы моему хорошему знакомому, вот Марату Керимовичу, и Валентина Зиновьевна, она прям так воскликнула: о, так, говорит, Старман. Итак, старичок Старман, да я же знаю его. И, казалось бы, разные. То есть вы оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, вы, Валентина Зиновьевна, вот, работаете в УНОНе. И, тем не менее, вы друг друга так хорошо знаете. Не происходит ли постоянной миграции вот этих служб? То есть ОМОН в милицию, милиция в ОМОН.
4: Да. Хотелось буквально сказать два слова вот о чем. Дело в том, что с самого начала зарождения нашей милиции, которая, так сказать, мы не будем говорить о сейчас полицейских временах, которые были до Октябрьской революции. Кстати, если вы помните, буквально вчера президент подписал указ о том, что, значит, о примирении различных противоборствующих сторон.
2: Да, да.
4: Вот, и поэтому сейчас мы, в общем-то, говорим о том, что существует на самом деле, о корне нашей милиции, к тех подразделениях, которые на сегодняшний день, они происходят именно уже, скажем так, от 17-го года, и праздник, в общем-то, мы отвечаем современный. Так вот, с самого начала этого времени были организованы самые простые подразделения, в общем-то, милиция, уголовный розыск, и с самого-самого зарождения работали наши настоящие люди, парни и девушки советские, которые трудились... И ловили всяких этих бандюков, каких только можно было.
2: Даже ведь, вот, извините, что я перевожу, была ведь не то, что вербовка, это нельзя было сказать, а набирали кадры вот на заводах, фабрик. То есть
5: сами шли.
4: Совершенно сами шли. Сами, да, шли, да. Сами
2: без особых навыков учились уже, так сказать.
4: Тогда вот был вот период. Кстати, хочу просто вот маленькое такое отвлечение сделать. Вот сегодня, на сегодняшний день, в наших несложных экономических условиях, наша молодежь и вообще вот сейчас... В основном все идут сами. Уже многие уже, которые прошли какую-то школу и снова приходят в милицию. И, кстати, это самые лучшие сотрудники, как говорит, в общем-то, все это наше руководство, те, которые уже откуда-то приходят. Так вот, а по поводу, мои уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. Она является типичным представителем того, как вот наша молодежь, как простая советская девушка, самая такая молоденькая, бесхитростная.
2: С платочка в суконном.
4: Появившаяся из обыкновенной провинции, стала представителем на сегодняшний день настоящей московской милиции, великим специалистом своего дела, я не боюсь этого сказать, у которого я перенимаю опыт, у которого учился я в свое время.
2: Да вы знаете, я даже прошу прощения, нельзя ведь бояться перехвалить Валентину Зиновьевну, это замечательный человек, но я хочу сказать, что вот когда, например, недавно я перемещался по улицам, меня остановили муниципалы, и типа просто там что-то слово за слово, говорю, да вот, дескать, я пожалуюсь Валентине Зиновьевне, они стали по стойке смирно и отдали честь вообще мне, я был поражен.
3: Конечно, конечно.
2: То есть известность ваша...
3: Но все-таки, знаете, Александр, 34 года работы в органах, вы понимаете, я еще, собственно, Прагу брала, если так вспомнить.
2: Вот давайте, давайте начнем с самого начала.
3: Хорошо,
2: то есть,
3: я с удовольствием.
2: Как вы попали вообще в органы милиции?
3: В органы милиции, по набору.
2: И еще тут нужно, это мы потом. Да.
3: По набору. Мне, юной девушке, было всего 18 лет. Такое время. В общем, нашим ФЗУ объявили набор. Набор в школу...
2: Простите, ФЗУ.
3: Фабрично-заводское училище. Ткачиха вообще, так сказать. После школы я пошла в ткачихи. У нас город ткачей был. Вот. И я как-то была всегда заводилой в коллективе. И решила, что вот это для меня. Пошла, сначала была простым регулировщиком. В орудии работала. Ну, в отделе регулировки управления движением, это нынешний госавтоинспектор.
2: Но тогда ведь было это гораздо проще, светофоров не было как таковых.
3: Конечно, но меня, как самую сознательную, в 68-м году отправили в город Прага для регулировки движения наших боевых танков, чтобы они...
2: По улицам города.
3: Да, по улицам города. У меня свой взгляд
2: вот
3: на эти события.
2: Рассматриваю эти фотографии, вот вы стоите как
3: наши
2: раз...
3: танки с белой полосой, вот те, которые с красной, это не наши танки.
2: Вот я вижу как раз Карлов мост, вот вы...
3: Видите, у меня юбочка вот на 2 сантиметра короче, чем у всех.
2: Да, вы смотрите. То есть вы тогда...
3: За это мне влетело от прапорщика. Собственно, что я... Так вот, а после этого, все-таки загранкомандировка, это своего рода, знаете, как раньше было у нас ведь. Раз был за границей, значит, все уже...
2: Неблагонадежный.
3: Наоборот. В наших органах всегда было наоборот. Угу. Вот, и после этого я уже, во-первых, я получил звание старшего сержанта. Уехав в Прагу рядовым, я получил звание старшего сержанта. После этого, вы знаете прекрасно, что в органах ГАИ женщины, они, как правило, на уровне регулировщиков или инспекторов по делу. Вот в школы мы ездим, то есть инспектор как бы по делам несовершеннолетних.
2: Но еще иногда, так сказать, дают нюхать, вот дуть в трубочки.
3: Да, но это доктора.
2: Простите.
3: Вот. А для девушки, тем более молодой, видный, как я, видите, все-таки у меня рост 1,69 м. Я, собственно, не видела будущего в государственной автомобильной инспекции. Она уже к тому времени была переименована. И у меня были очень хорошие отношения с моим начальником. И он предложил мне, что ты, говорит, Валь, будешь у нас-то гнить. Что тебе жезлы да флажки? Давай-ка ты переходи в московский уголовный розыск.
2: Особого жопа не было у вас?
3: Нет, тогда такого не было. Тогда и организованной преступности, слава богу, не было. Вы же помните прекрасно. Ограбление на сумму свыше 10 рублей считалось особо тяжелым преступлением. Вот. Я, собственно, согласилась, начала в картотеке сначала работать, в центральном адресном бюро, а потом по лесенке выше и выше. Так и вот, собственно, до лейтенанта дослужилась, в высшую школу милиции поступила. А потом судьба кидала. Вот. БАМ я, собственно, охраняла. В каком смысле? Вот вы удивились.
2: Простите, я тут...
3: Байкало-Амурская магистраль.
2: Да, вы как раз в то время были сотрудником отдела
3: начальника
2: по экономическим тоже преступлениям.
3: Да, потому
2: уже
3: что...
2: в то время вы как бы отслеживали утечку материалов, рельсов, там, дров.
3: Все правильно, потому что все наши комсомольские стройки, по большому счету, это...
2: Отмывка
3: были
2: денег
3: была. Бесконтрольные, да. Конечно, отмывка денег, естественно, так сказать. Тогда Щелков был, если помните.
2: А скажите, пожалуйста, Валентина новый. Но вот как, да, на ваш взгляд, вот специфика экономических преступлений тогда на, скажем так, высокопартийном, можно сказать, уровне и сейчас на уровне...
3: Нулей нас... было меньше тогда, нулей в цифрах.
2: Так,
3: в принципе, то же самое.
2: То есть совершенно такая же...
3: одинаково.
2: А скажите,
3: сменились.
2: А скажите, пожалуйста, вот тут уже вопрос к Марату Керимовичу. Марат Керимович, вот вы, так сказать, знаете Валентину Зиновьевну давно, наверняка вы как-то встречаетесь, разговариваете, обмениваетесь там какими-то впечатлениями от службы. Вот.
3: Он привозит мне новый песок вот этот для животных.
2: А.
3: Моему так нравится.
2: Ну да, всем животным этот песочек, моей тоже. Вот. Так вот, скажите, если бы вам сейчас, ну, каким-то мановением волшебной палочки предложили бы перенестись вот в те времена, когда мы с вами еще были в нежно там пионерско-октябрятском возрасте, а уже Валентина Зиновьевна боролась, значит, с кражей шпал с Балкая-Ламурской магистрали, но это я утрированно говорю, смогли бы вы вот сейчас с вашим этим опытом, который у вас сейчас есть, успешно работать в то время? Или все-таки как бы тогда мешало?

0: ОБХСС я и перенимал. Поэтому ее воспоминания, ее опыт во многом, допустим, вот на сегодняшний день для меня являются, в общем-то, каким-то определенным авторитетом, каким-то определенным уровнем, к которому я стремлюсь добиться. Ну, если вот говорить об опыте, который передавала мне Валентина Зиновьевна, мне бы хотелось вот на чем заострить свое внимание. Вот всем нашим слушателям наверняка очень интересно было бы услышать про такой вопрос. Зачастую у нас все-таки о милиции создается очень превратное впечатление.
1: Ну, они просто меня не видели.
0: И тем не менее, Валентина Зиновьевна, если вы позволите, вот все-таки тут я хочу поговорить об одном вашем уроке, который вы мне преподали на всю жизнь и который для меня, в общем-то, создал огромную службу. Я просто хочу сказать, что сотрудники милиции, они отнюдь не звери. Вот зачастую бытует мнение в обществе, что для милиционера самый лучший преступник — это мертвый преступник.
1: Ну, где-то это и правда.
0: И это правда. И я правда это могу сказать, что это действительно так. Но ведь у обывателя... У каждого нашего гражданина совершенно все перевернуто с ног на голову. Они, как бы наши обыватели, считают, что для милиционера самое главное – убить преступника, чтобы уничтожить его.
2: Обезвредить.
0: Обезвредить, показать, что это какая-то месть с его стороны. Нет, все на самом деле совсем не так. Все совершенно иначе.
1: Не,
0: на
1: ну, самом я деле... могу вам сказать, что и среди преступников достойные мужчины встречаются.
0: Совершенно верно, Валентина Зиновьевна. Я просто, так сказать, сейчас пытаюсь пояснить то, что вы пытались бить мне, как молодому сотруднику, в голову, как дважды два.
1: Я же вам о женщинах говорила.
0: И не только. И не только. Я вам сейчас напомню. Так, ваши же слова.
1: Да, нет,
0: ваши же слова, Валентина Зиновьевна.
1: Это служебный
0: вопрос. Вы мне сказали тогда, ну, пусть это будет раскрытие маленьких служебных секретов, но тем не менее. Чем интересен для милиции мертвый преступник?
1: Так.
0: Мертвый преступник, когда ясно, что он преступник, он, понимаете ли, самый лучший клиент. Вы поймите, ведь мы не из-за того, что мы злим его, или мы злы на него, или из-за того, что мы звери, а просто вот прям могу начать с маленького примера. Нашел недавно я одного своего такого страшного преступника, который серьезного мошенника, который обманул 160 человек, из них основная команда дети были, 5 школ обманул. И представляете, искал, и нашел я его. И знаете где? В морге Боткинской больницы.
1: О-о-о.
0: Лежит себе человек, беленький, голубенький такой. Я к нему подхожу и говорю: Гурам Шатаевич, ну что ж ты? Как тебе не стыдно? Обманул детишек, а он лежит, молчит. Адвокатов не зовет, ни от чего не отпирается. Лежит, молчит. А молчание, что такое молчание? С детства мне говорили, молчание — знак согласия. И вот он лежал. И чудесненько мы завершили наше уголовное дело. И вот этому-то меня всегда и учила Валентина Зиновьевна, что лучший преступник – это мертвый преступник. Он не отпирается, адвокатов не вызывает, на никаких очных ставок с ним делать не надо, нервы себе портить не надо, милиции, мы что же люди?
1: И к тому же готовые вещественные доказательства. Вот он преступник. Вот,
0: вот он преступник.
1: Вот его подпечатки пальцев.
2: Все правильно.
0: Вот оно, раскрытое преступление. Вот
1: таком,
0: на этой основе я и, так сказать, воплощаю в жизнь как бы идеи Валентина Зиновьевны.
2: Как вы хорошо раскрыли наш ведомственный взгляд.
1: Ну что же, я предлагаю отвлечься немножечко на музыку, и после музыки мы продолжим нашу беседу.

0: И я напоминаю, что в гостях у нас оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям, капитан милиции Марат Керимович Старман, и старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по незаконному обороту наркотиков, подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Я вот хотел о чем вас попросить. Вы как бы люди, принадлежащие, как я уже говорил, к разным поколениям сотрудников правоохранительных органов. И как бы Марат Керимович сейчас занимается тем, чем вы, Валентина Зиновьевна, занимались, ну, лет почти 10 назад.
1: Побольше, да. Побольше, даже лет 20. Начала я уже в 77-м, если быть точным, в 77-м
0: году
1: заступила в ОБХСС. Вот, на должность. Ну, вы знаете, тогда было проще. Во-первых, мы должны были все быть членами партии. То есть, если ты хотел продвинуться по службе, ты должен быть членом партии. Естественно, я в партию вступил.
0: Вот. А, извините, может быть, это нескромный вопрос. Да. А фамилия не помешала ли вам в этом?
1: Вы знаете,
0: такая,
1: да,
0: скандальная
1: было,
0: фамилия.
1: Было, было. Дело в том, что она моя бабушка.
0: Вот та самая.
1: Да.
0: То есть сейчас она по нынешним меркам Фаина, это как бы почти героиня.
1: Я специально сохранил девичью фамилию. Да, да.
0: Только плохо стреляла у вас бабушка, плохо стреляла.
1: А ведь, понимаете, по сегодняшним как бы последним исследованиям, да и я, собственно, у нас предание-то хранилось, не она же это делала.
0: А,
1: она просто она торговала пельменями рядом. Ну и как бы НКВДшники ее и захватили. Да. А я просто, понимаете, как человек, который осознал всю эту ситуацию еще в раннем детстве, то есть мама моя мне об этом говорила. Вот. И мне понравились те люди, вот именно НКВДшники, так называемые, тем, что они выделили мою бабушку из толпы других пельменщиц, потому что ведь раньше это был один из источников вот, после революции заработка. Они выделили ее. Я просто подумал, что уж раз уже в те годы моя... А я, кстати, на нее очень похожа.
0: А простите, вот может быть этим, может быть тем, что как бы вот те НКВДшники прекрасно знали истину, что вот Фаина не трогала вот Ильича, да, уважаемого. Может быть, как бы поэтому они и взяли себя, чтобы как-то компенсировать вот
1: конечно,
0: свою вину перед вами.
1: Конечно, конечно.
0: Но они, я думаю, не разочарованы.
1: Безусловно. То есть я на это ссылался. Ведь самое главное в то время было поставить в известность заранее. В анкете написать заранее. Если ты заранее ставил в известность о том, что вот бабушка твоя Каплан, то у тебя, возможно, как и, собственно, на своем примере, я могу это твердо сказать, что тебе светило хорошее будущее.
2: Совершенно верно. Я могу просто сказать, что у каждого времени свои сложности. Вот у Валентины Зиновьевны были сложности с происхождением в свое время для работы в службе АБХСС. А сейчас, скажем, у наших сотрудников зачастую возникают такие проблемы, которые бы вот во времена Валентины Зиновьевны никогда бы и в голову не пришли. Все дело в чем? Сейчас значительно меньше порядка.
0: Вот, вот, кстати, к этому и нужно перейти. Я прошу прощения, что перебил вас. Просто мы пока не будем касаться вот чисто, так скажем, уголовных каких-то дел, а мне бы хотелось затронуть дела экономические, поскольку они являются, как это сказать, рефлектором, в котором отражается общественный порядок. Правильно ведь?
1: Бытие наше.
0: Да. Вот насколько изменился масштаб? Не могли бы вы каждый вот рассказать какой-то из наиболее запомнившихся, может быть, случаев, какое-то дело, которое было тогда, вот в 77-м году вот, у вас, Валентина Зиновна, и который недавно вот, был, например, у вас, Марат Керимович, может быть, мы найдем какие-то аналогии?
1: Конечно, вот, конечно. Все дело в том, что когда вот я, как уже говорил, в 77-м я заступила, ну, первое дело, с которым я столкнулась вот один на один, совершенно без помощи своих старших товарищей, поскольку я уже тогда как бы адаптировалась в этой среде, было дело, как вы правильно ранее заметили, о хищении шпал.
0: Это
1: было... Байкал в 79-м году, в ноябре месяце, как раз ровно вот в этом году будет 17 лет.
0: Это вам было тогда...
1: А мне было тогда 32 года.
0: Ух ты.
1: Вот. Так вот, что самое интересное, было похищено 64 шпалы. Я вот как сейчас помню, сейчас это кажется кому-то, может быть, и смешным, но тогда...
0: Но может, это обычное воровство, это, или это уже входило в разряд экономический?
1: Понимаете, тогда пытались приписать этому делу политическую подоплеку, поскольку Байкал-Амурская магистраль была программным, собственным мероприятием. Да. И поэтому, естественно, тут был вопрос рассматривался о диверсии. Вот. И мне стоило немалых усилий, чтобы перевести это дело в плоскость бытового хищения.
0: То есть выяснилось... это таким образом вы пытались исключить из игры Комитет госбезопасности?
1: Да, конечно. Я вот знаю немножко, да. Да, конечно. Дело в том, что близлежащие деревни, где проходил вот именно этот отрезок, на котором были похищены эти шпалы, он проходил, так сказать, в глухой тайге, где, казалось бы, деревьев очень много. Но, выяснив с помощью оперативных данных о наличии двух заповедников по левую сторону колеи и по правую, в котором амурский тигр справа охранялся, а слева охранялся вновь привезенный из Соединенных Штатов, тогда вот уважаемый наш Ильич II подписал договор с, по-моему, Джимми, да, его звали, Марат Кирилович? Картер.
2: Да.
1: Джимми Картером о разведении бизона в нашей сибирской тайге. Так вот, по левую сторону от железнодорожного пути охранялся бизон. И поэтому, вы знаете, охрана, вот вам, наверное, это кажется сейчас каким-то, ну, может быть, веселым фактом, но охранялись эти заповедники похлеще, чем база стратегических бомбардировщиков. Поэтому местные жители, ввиду отсутствия дров, они просто, так сказать, как-то среди ночи таежные приехали туда на дрезине и просто-напросто вывезли. Погрузили на платформу 64 шпалы, вывезли с целью отопления. А поймать я их смогла только по той простой причине, что шпалы пропитаны специальным составом. Поэтому, когда ими топишь печь, запах на всю тайгу. И то есть, собственно, по запаху. Поэтому как бы вот те навыки нашей оперативной работы, то есть острый нюх, зоркий глаз, утонченный слух, они вот закладываются именно в то время. Смогла отвести этих людей, которым просто нечем было топить печь, от международного скандала, свести это дело просто к тому,
0: к местному,
1: что... Такому. Да, и, но собственно, это они не много была, не получили.
0: Это ведь не была преступная группа?
1: Нет, конечно.
0: Ну, то есть, вот такое, как бы, такое мероприятие.
1: Это просто яркий эпизод того времени. Нас не допускали, ввиду наличия министра внутренних дел, который был в то время у власти, нас не допускали к делам высоких сфер. То есть, вот заниматься шпалами. Вы знаете, тем не менее, я получил за это вот дело звездочку.
0: Ну вот я вижу, да, она у вас на правой груди.
1: Нет, это уже потом.
0: Понятно.
2: Ах, Валентина Зиновьевна, вот иногда вот смотрю я на вас, и наворачиваются слезы на глаза. За шпалы получить звездочку. Я не хочу сказать, что мы раскрываем, допустим, я лично участвовал в раскрытии каких-то дел, которые достойны звезды. Герой Российской Федерации. Ну, вот просто такой вот пример, самый такой вот, он может быть просто поучительный. Я попытаюсь потом подвести небольшую такую моральную базу под него. Буквально несколько месяцев назад раскрывали дело некого Спиряева. Это фабула его достаточно проста. Человек пригласил на работу порядка 250 водителей, которым предложил из Литвы перегнать автомобили иностранных марок.
0: Легкие, то есть легковушки.
2: Да, легковые автомобили. С каждого из них для этого затребовал загранпаспорт и порядка там от 100 до 200 до 300 долларов с каждого. В общем-то, дело, может быть, оно и не такое большое деньги по своим делам на сегодняшний день, но, тем не менее, 300 человек на 100, на 200 долларов.
0: Около 3000 получается. Ну, даже побольше, да.
2: Побольше. Вот.
0: В карман такой.
2: Но дело-то не в этом. Дело в том, что с этим ушли еще масса документов, и человек пропал.
0: А ведь оформление загранпаспорта стоит тоже денег.
2: Ну, там есть масса всяких нюансов. Беда была в том, что вот эти 250 человек выстроились у нас в управлении всей толпой. Вы представляете, как можно работать
0: 250
2: в состоянии...
0: шоферов.
2: Да, 250 шоферов. Вот это самое главное,
1: что можно
2: сказать.
1: Еще я помню,
2: вы
1: потом Марат Кирилович ко мне дежурного направили для отпаивания у валерьянки. Просто у нас, знаете, у нас в ведомстве ходят слухи, что у меня холодильник в моем кабинете больше всех валерьянки заставлен, чем у любого другого сотрудника. Ну, я просто, сами понимаете.
2: Ну, да. Вы поймите, это же вызвало достаточно серьезный общественный резонанс в том плане, что много людей пострадало, такие дела, они всегда, в общем-то, достаточно, мы стараемся к ним принимать особое внимание, уделять им особое внимание. И я со своим напарником, после того, как мы съездили в офис, мы там обнаружили одну интересненькую записную книжечку.
0: Вот у этого товарища.
2: В офисе. Человек как бы исчез. Вот, а записную книжечку мы обнаружили, тем не менее, хотя там все было вывезено. В нем была масса женских имен с телефонами. Так что вы задумаете? Мы с моим напарником, имени, тоже простите, капитаном, кстати.
1: Там? Моего имени там
2: вашего
1: не
2: нет. Вашего нет. Простите, о чем вы говорите?
0: Не, ну мало ли, может быть.
2: Как-то неловко.
0: Просто пало. Ведь почему, ну, знаете,
1: я хоть и 34 года в органах, но я не могу на первый взгляд вот тут сказать, ведь мужчина как, честный он или...
0: Это во-первых. А во-вторых, ведь сейчас мне кажется, что у любого уважающего себя преступника серьезного просто дома или в офисе просто полки и досье на всех сотрудников милиции. Вот.
1: На меня точно.
0: На вас, да, я вот встречал. Ну,
2: так вот,
0: это
2: что один. Я, собственно, хотел сказать? Что я, собственно, хотел сказать?
0: Да, простите.
2: Значит, в этой записной книжке было порядка 200 имен девушек. Когда мы поехали сначала по тем, которые были написаны на обложечках. Как бы на обложечках пишут, как правило, самых близких.
0: Ну да.
2: Вот. Оказались какие-то непонятные подружки, мы их всех привезли. А вот, ну, что самое интересное, то, что началось дальше. Мы начали просто по списку просто-напросто звонить этим девушкам, просто представляя совершенно посторонними людьми, как бы мы с ними знакомы.
0: А как это так?
2: И
0: вот можно вот позвонить?
2: Позвонили...
0: Нет, вот, ну, мне просто интересно, вот как вы звоните?
1: Ну, это годами выработано.
2: Это специальные наши навыки. Там был номер телефона и имя. Этого вполне достаточно. Когда мы позвонили первой, мы начали вести разговор, говоря, я там стал. Так вот, все эти девушки, порядка 200, оказались проститутками. Мы, правда, позвонили порядка 40 или 50. Потом мы это просто бросили. Что самое интересное? Значит... Так как мы надеялись на то, что, возможно, у кого-то из них может находиться наш подозреваемый, наш подследственный, то мы, естественно, начали договариваться о том, мы сказали, Клав, ну ты же помнишь, мы в Метрополе были.
0: А простите, Марат Керимович, вот правда ли, вот я тут немножко наслышан, что вот таких как бы разыскиваемых, как вот ваш в данном случае подопечный, который скрывается, вы у себя зовете отстойник? Ну, или это как бы просто утка такая.
1: Ну, это еще
2: бывает
1: с моих времен
2: так.
1: Пошло.
2: Бывает и так. Бывает.
0: Ну, то есть
2: так.
0: Он, дескать, ушел в тину, в туман, в отстой. И там отсиживается у какой-нибудь проститутки, вот его зовут отстойник.
2: Бывает и так. Ну, в общем-то, как бы, вы знаете, язык, в том числе и милицейский, и оперативный. У нас же все-таки свой язык. Если, допустим, два оперативных работника будут разговаривать друг с другом, то гражданский
0: непонятно,
2: человек
0: да,
2: будет стоять рядом в автобусе, он просто не поймет, о чем они говорят.
1: Даже я по-честному.
0: Извините, вот еще такое немножечко отклонение о языке. Я знаю, что если вот Валентина Зиновьевна Каплан и вот ее поколение, оно училось на собственном опыте общения с уголовным миром, всем вот языке, там, фени, казя-базя, то у вас, насколько я знаю, специальные даже есть курсы.
1: Казя-базя — это очень жестокое выражение. Им награждают определенный вид мужчины.
0: Ну, имеется в виду вот этот язык жестов, он как бы специально вас подготавливает к этому, чтобы вы могли издалека даже наблюдать, о чем разговаривают определенные представители вот уголовного мира, и как-то понимать их вот жесты, их язык. Правда,
2: ну,
0: ли это?
2: Ну, вы знаете, я вам могу сказать тут несколько вот что по этому поводу. Что у нас зачастую слишком много внимания уделяется вот этой внешней стороне делания
0: медали,
2: пальцов,
0: да.
2: Скажем так, скажем, как у нас обычно это выражает наш малоуважаемый уголовный мир. Вот. Тем не менее, мы, конечно, понимаем то, о чем они говорят, хотя специального обучения, могу вам сказать, по этому поводу не ведется. Да и это не имеет особого значения в нашей, скажем так, оперативной работе. У нас есть свои методы, о которых уголовный мир, в общем-то, в некоторой мере наслышан. И я вам могу сказать, что, да это и не секрет, наверное, во многом, что многие наши, не то что многие, но есть у нас... сотрудники наших правоохранительных органов, которых с большим удовольствием криминальные структуры берут к себе на службу именно потому, что они умеют
1: тереть
2: чего не могут все наши криминальные авторитеты со всех их хваленой структурой, богатыми средствами снаряжения, с суперавтомобилями и тому подобному.
0: То есть, ну, а ведь вот во времена, так сказать, благословенной Валентины Зиновьевны, вот особенно в те времена, вот в Пражске, еще ведь не было того, чтобы как бы вот одновременно человек работал в органах правопорядка и на какую-то криминальную структуру. Может быть, были соприкосновения, но их было меньше, чем сейчас, по-моему, все-таки.
2: Да. Все-таки я хочу сказать, что вот тогда это время, почему я сказал сразу, что порядка было значительно больше, тут даже и говорить не о чем.
0: У нас просто было все яснее.
2: Там люди были чище, люди были чище. Они выходили из среды простого рабочего класса, из простых доярок, скажем так, или текстильщиц.
0: А потом, вы знаете, все-таки 282 рубля оклада, это простите. Но по тем временам это приличный день.
1: По тем временам я и говорю.
0: Да, да.
1: Я и говорю про свое время.
2: На сегодняшний день, ну, вот я вам могу сказать, что мой оклад как офицера криминальной милиции, службы криминальной милиции, составляет менее $250 перерасчете.
0: То есть практически на чистом энтузиазме работает.
2: Но прошу учесть, что на самом деле он составляет значительно меньше. В основном это все доплаты, в том числе от нашего, так сказать, московского правительства. Угу. Такой же офицер
0: моего
2: провинции имеет значительно меньше. На треть.
0: Простите, как-то мы немножко ушли от темы вот о том товарище, но еще один вопрос я бы хотел задать. Вот я помню, в такой в приватной беседе Валентина Зиновьевна, как-то мы сидели в баньке, и она вот мне рассказывала, что, говорит, вот по тем, значит, еще древним временам у некоторых представителей, ну, как у некоторых, у большинства представителей криминального мира есть такая... как бы привычка, один раз ее показывали даже в одном из кинофильмов, то есть все вот эти их уже перестебанные и обстебанные всякие вот там кольца, вот эти золотые там кресты разные там с гимнастами, вот
2: цепочки.
0: Все это на самом деле является не обычным понтом и мишурой, что, дескать, я богатый, а элементарной, так сказать, отмазкой от милиции. В случае, если его берут, он все эти доспехи себя панцирь снимает и говорит уполномоченному: возьми все это вот, и давай-ка вот ты меня не поймал. Вот действительно ли это так? Или все-таки это чистый понт у них?
3: Вы знаете, дело в том, что это я как бы такую заложил такую стежку. Но я же женщина, знаете, а женщина склонна к драгоценностям. Это все пошло вот с тех времен, когда я поступила на службу в органы. Ну, потом я ушла уже из отдела по борьбе с хищением социалистической собственности. И как бы прижилась эта традиция. Ну, вообще, да, знаете, я люблю очень драгоценности, особенно бриллианты.
0: Ну, а вот сейчас, как изменился этот вопрос к Марату Керимовичу, действительно ли это так? Или все-таки...
2: Ну, что ж, я вам могу сказать. Вы знаете, я тут вот что хочу сказать просто по этому поводу. Все эти бандитские цепочки... А что нам эти бандитские цепочки? У нас у самих есть цепочки...
0: Ну, все-таки. Вот, например, в вашей вот работе случалось, что вам какой-нибудь вот прижатый к стенке преступный элемент срывался панцирь весь там и отдавал, и говорил: отпусти только.
2: Могу сказать, что это говорит каждый прижатый к стене преступный элемент. Другой вопрос. Прошу понять правильно. Мы живем, вот мы как бы, хотя и живем сейчас, как говорится, в свободной стране, но все наши государственные структуры... Они наследники нашего социалистического строя. А что главное было в любой государственной структуре при социалистическом строе? Валентин Зиновьевич.
3: Самое главное было подчинение установленному порядку, выработанному коммунистической партией Советского Союза.
2: Ну, проще говоря, это был план.
0: План.
2: Тут говорить не о чем. План. Валентин Зиновьевич.
3: Нет,
2: сегодня.
3: В связи с сегодняшней, одну минуточку, Марат Керимович, вы как младший по званию должны меня выслушать. В связи с сегодняшней, с моей спецификацией, слово «план» приобретает несколько другое значение. Поэтому я уточнил, что надо все-таки ссылаться на коммунистическую партию, а слово «план» надо употреблять осторожно.
0: Ну все да, правильно. Вот.
2: Но тем не менее, коли уж у нас сегодня праздничный вечер, скажем так, вот, я хочу сказать, что, ну, есть у нас и план. И по сегодняшний день он есть, и преступников мы должны ловить, и это нормально, и они должны быть пойманы и наказаны, как говорил присной памяти Глеб Жеглов, и которого фильм, про которого мы каждый раз смотрим.
0: Он в качестве учебного пособия.
2: Вор должен сидеть в тюрьме, и можно сказать, что мы его смотрим в качестве
0: Пособие.
2: Пособие. И это нормально.
0: А Марат Керимович, вот такой, опять же, вопрос возникает у многих наших радиослушателей. Ведь как бы преступник, которого сажают, если его не там убьют или еще что-то с ним случится, он рано или поздно выйдет. И если он выйдет, ему ничего не стоит, так сказать, разыскать того оперуполномоченного, который его посадил. Все мы живем в обычных квартирах, в обычных, входим в обычный подъезд. Вот обычный элемент мести. Вот насколько он сейчас важен. Я знаю, что, опять же, по словам Валентины Зиновны, та в баньке, она говорила, да ни разу этого не было, чтобы, то есть, как бы что-то... Но это в то время, сейчас какой-то всеобщий вроде бы беспредел здесь. Насколько это угроза с их стороны реально для вас? Вот?
2: Что я вам могу сказать по этому поводу? Говоря об угрозе всеобщего беспредела, вы, в общем-то, сами отвечаете на свой вопрос. Когда я сам начинал говорить вот о том первом уроке, который мне давала... моя уважаемая коллега, я говорил о том, что лучший преступник – это мертвый преступник. И поэтому в этом случае вопрос снимается сам собой. Во всех остальных случаях, в общем-то, часть преступников, они не являются настолько заядлыми рецидивистами.
3: Закоренелыми.
2: Закоренелыми, да. Чтобы мстить сотруднику внутренних дел вот за то, что он сделал. Ага. А в остальных случаях, в принципе, преступников у нас много. Если из их числа станет немножко больше мертвых преступников, то, в принципе, вот я, как сотрудник органов внутренних дел, ничего против этого иметь не буду.
3: Нет, ну это, конечно, звучит жестоко в связи с сегодняшними вот публикациями, да, в газете и праздниками. Вот. Но дело в том, что, читая определенный сорт газет, можно вообще сделать вывод о том, что у нас каждый второй преступник. Ну, наверное, собственно, так оно и есть. Вот. Дело в том, что в наше время было все проще. В каком смысле? У нас человек, возвращаясь из места заключения, хотел начать новую жизнь.
0: Да,
3: и
0: да,
3: он имел такую возможность. Пускай с трудом могли его не прописать или что-то такое. Но, по крайней мере, он прекрасно знал, что та вожделенная бутылка с портвейном, о которой он мечтал все 10 лет, она ждет его, и цена на нее не изменилась за эти 10 лет. Да. А вот те люди, которые сейчас возвращаются оттуда, они, собственно... Они испытывают очень большую моральную травму, и никто ведь им не занимается, они предоставлены сами себе. Я вот пыталась тут открыть, собственно, как бы, так сказать, на частных...
0: Реабилитационных центрах.
3: Да, реабилитационных центрах, на таких частных общественных началах. Собирала деньги с сотрудников, подчиненных мне. И даже к начальству ходила, они вроде бы поддержали. Но вы понимаете, тем, чем сейчас я занимаюсь, это вот наркоманы, это, собственно, люди, они более... как бы утонченные в определенном смысле этого слова. То есть они, возвращаясь оттуда, они забывают просто о том, что есть. Они опять возвращаются к тому, собственно, за что их как бы поместили в эти места. Вот да. У моего коллеги проблема другая.
2: Да, него... если позволите, я вот просто скажу о наших проблемах, о современных. Вот при всем моем гигантском уважении к подполковнику милиции Каплан, я могу сказать, что сегодня, в общем-то, наши проблемы стоят основные вот сотрудников милиции не в месте преступников. Месть преступника, она может случиться, может не случиться. А вот масса тех бытовых житейских проблем, которые раньше, так сказать...
3: Раньше просто было очень, понимаете, были такие структуры, как ЖЭК, управдом, это все решалось, а сейчас...
2: Да. Сейчас это все значительно сложнее. Вот я вам могу рассказать просто об одном нашем сотруднике. Вот у нас есть один сотрудник, вот у него есть проблемы. Молодой человек пришел к нам работать в нашу службу. Служба наша элитная, без высшего образования в нее не берут. Он после института пришел к нам работать. Проработав у нас полгода, он узнал, что он уже полгода служит в армии в Забайкалье офицером.
0: Угу.
2: И уже полгода ему идет туда довольствие, и уже полгода, так сказать, там уже все весело, а молодой человек просто был вне себя, он был в шоке.
0: Да, понятно его состояние, да.
2: Вот следующие полгода,
3: знаете,
2: которые...
3: Знаете, со мной так же было в 69-м году.
2: Так вот, следующие полгода, которые он проработал, так сказать, у нас все дальше, его каждую неделю вызывали в военкомат и пытались отправить в Забайкалье. На что он мы, его коллеги и наше руководство, скажем так, прямо заявляли.
0: Что, дескать, этот номер не пройдет.
2: Куда же вы смотрели раньше?
0: Да, да.
2: У нас работает человек, офицер, у него должность, у него линия работы есть своя. Он там выполняет определенные функции, необходимые государству. А вы, так сказать, куда дели жалование за год?
0: Оба. Вот это, кстати, по части вот
4: непосредственно.
2: Вот это очень интересно. Это уже по части военной прокуратуры. В чем дело?
4: Это как бы экономическое преступление внутри.
2: Когда мы спросили, да, но это внутри Министерства обороны, а мы туда залезть не можем. И когда мы там стали, с нами стали вести всякие непонятные игры. И до сих пор уже 2 года человек работает у нас, но раз в месяц ему приходит повестка.
3: Ну, Марат Керимович, вы мне, пожалуйста, позвоните завтра по служебному. Я помню свои старые байкальские связи, я там разберусь.
2: Большое спасибо. Я же что хочу сказать. Ведь до чего это довело человека? Ведь к чему это все привело? Mm-hmm. Вот всего в результате. Вы знаете, у него начались
3: проблемы. Забеременела?
2: Нет, у него начались проблемы с женщинами. Вы сейчас не можете себе этого представить. Последнее время, последние полгода мы стали замечать жуткую вещь, которую просто... Этот сотрудник постоянно, ну вот он, когда сидит, разговаривает с женщиной по телефону, ну это слышно, когда мы сидим, у нас сидит бывает по 2, по 3, по 4 человека в кабинете. То есть он, он слышно, что он разговаривает с женщиной. И последнее время все мы, когда он начинает прощаться, мы все замолкаем. Он вешает трубку, и после этого мы слышим сакраментальную фразу, извините. Всегда разговор заканчивается только одним словом. Сучка.
4: О, действительно, действительно.
2: Это говорит только о том, что это уже оказалось.
0: Проблемах.
2: Это уже любая женщина, вне зависимости от того, 15 ей лет или 75.
0: О,
2: каждый разговор. И это, в общем-то, мы беспокоимся.
3: Пожалуйста, Марат Керимович, я вас хочу попросить, чтобы он мне не звонил.
2: Ужасно. И это вот, это действительно наш, так сказать, это действительно наша проблема. Вот это действительно настоящая проблема нашей современной милиции.
0: Ну, я предлагаю вот что сейчас делать. Сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после этого все-таки я надеюсь, что Марат Керимович вот, продолжит свой рассказ про этого человека, который вот скрылся с деньгами с офиса. Песня.

0: А в гостях у нас подполковник милиции Валентина Зиновьевна Каплан. Она же старший уполномоченный по особо важным делам УНОН, что означает Управление по незаконному обороту наркотиков. И капитан милиции Марат Керимович Старман, оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям. И вот вы, Марат Керимович, начали вот рассказ о деле, так сказать, обманутых водителей. Мы с интересом слушаем продолжение.
1: Так вот, я остановился на том, что
0: телефон,
1: мы
0: вот,
1: начали разбираться с этой пресловутой записной книжкой. Порядка 200 телефонных номеров. Где, причем, что нас сразу, наш наметанный глаз, скажем так, несколько удивило, все имена, значит, там были записаны только номера телефонов и имена, все имена были женские. Ни одного мужского имени в этой записной книжке мы не обнаружили.
0: Приятная книжица.
2: Это точно.
1: Мы начали обзванивать эти номера. Я сейчас не хочу затягивать, просто, так сказать, время в эфире ограничено. Мы обзвонили порядка 40 телефонов, номеров телефонов. И на каждом из них нам говорили, да, Володю, не Володю не помним, но мы, конечно, приедем. Но это будет стоить $150.
0: О.
1: Но, собственно говоря, что вам сказать? Конечно, наш бюджет не выдержал бы таких денег, но как сотрудники милиции мы позволили себе обмануть бедных девушек и пообещали им эти деньги. Причем, когда мы разговаривали с ними, как культурно, как бы сказали, Маша, дорогая.
0: Хотелось бы видеть.
1: Хотелось бы вас увидеть. Они этого не понимали.
2: Вот. Звонили бы мне.
1: А когда мы говорили, ты что, коза вообще?
0: Ты приезжай, дескать.
1: Ты что, забыла? Мы в Славянском сидели, базаре.
0: Ага.
1: Ты за базар-то за свой ответишь? И всех их мы встретили около метро 5-го года, около памятника. Они прям туда подходили. Каждую эту девушку было видно за 1.5 километра.
0: То есть не нужно...
1: чуть-чуть
0: как бы
1: наметанным глазом, скажем так. Но за 1.5... Ни одного раза мы не ошиблись.
2: Ну, Марат Керимович, если
1: бы
2: мне предложили такие деньги...
1: Мы бы привезли и 200. Но когда мы перешли на третий или на четвертый десяток, к нам пришел наш руководитель и сказал: если я еще одну такую девушку тут в управлении увижу,
0: ага, все будете отпороты.
1: Будете все наказаны.
0: А вот что же, начальник, поэтому... он не мужик, что ли? Ему, наоборот, должно быть приятно такое разнообразие.
1: Что я вам могу сказать? Дело в том, что все эти девушки этого нашего клиента, они, в общем-то, не знали. Видимо, они с ним даже были знакомы, в некотором смысле, может быть, даже были его родственницами, смотря как это понимать.
0: Да, правильно.
1: Вот, но, тем не менее, ассоциировать его и даже по фотографии смогли то ли 3, то ли 4, то ли 5. На самом деле, нам пришлось эту линию отработки его прекратить. Но в конечном итоге все, в общем-то, решило...
2: Нет, я помню, я помню, у нас разнарядка тоже прошла. У нас же, знаете, как и у коллег, у нас тоже достижения сотрудников параллельных областей. Я слышал что-то, что вы в этом вот просто донесении было написано о том, что вы через котлетную установили связь, а он туда просто заходил. Там были безумно вкусные котлеты, единственные, по-моему, в Москве, которые вот именно так для общепита предназначены. Вы, по-моему, там же его захватили?
1: Ну, на самом деле это происходило, да, в районе Сокола, только это была не котлетная, а пельменная. Вот, но, в общем-то, мы приехали к такому шикарному офису.
0: Так, а каким же образом вы его все-таки вот как бы обнаружили-то?
1: К сожалению, некоторые моменты нашей оперативной работы не могу раскрывать. Вы сами понимаете, что органы внутренних дел, они используют некоторые совершенно секретные документы в сфере своей деятельности. В частности, закон об оперативно-розыскной деятельности, в частности, его закрытую часть. Это, в общем-то, оправдано нынешней криминогенной обстановкой. Ну и, тем не менее, мне просто я хочу вам сказать, как это происходило. Это место, к которому мы подъехали, оно было, в общем-то, очень криминогенным. Там стояли сплошные иномарки, когда мы туда приехали на нашей служебной четверке, которая была, ну, естественно, ничем не отличалась от обычных частных машин.
0: И номера были такие.
1: И номера частные. Были Плача совершенно тут. Частные, в общем-то. Вот. Когда мы с моим коллегой, ближайшим, тоже капитаном, у меня мой лучший коллега, это мой капитан, тоже то ли поляк, то ли киргиз, к сожалению, установить это крайне сложно, но вот... Вот, тем видите, не менее. Вот
2: я просто могу сказать, как человек, и как бы, ну, воспитывавший еще в старое время, у нас было четко написано: поляк или киргиз. Вы видите, что сейчас происходит?
0: Да,
1: ну, это время. Тоже. Это время. Когда мы вышли из машины, а мы заехали прямо в скопище иномарок, и оттуда вышли какие-то накачанные молодцы, и, типа того, сказали, что это их место. За нами вышел наш. Ну, как вам сказать, после этого мы применили наш последний аргумент. После этого вышел наш Миша. У нас есть Миша, он из школы милиции только что пришел. Он почти под 2 метра ростом, и он был в бронежилете. Ну,
2: у него есть домашний телефон?
1: У него есть домашний телефон, но сейчас он живет на даче.
0: Не повезло вам, как.
2: У меня есть служебный водитель.
1: Так вот, когда он вышел, и еще и в бронежилете, в нашем служебном, зеленом, никаком не камуфлированном, никаких претензий к нам не было, все владельцы иномарок куда-то попрятались, и мы вошли в эту пельменную, и, в общем, вопрос был решен быстро.
0: Сопротивлялся ли главный герой действия? Или как-то сразу он...
1: Когда он увидел нас, он посмотрел на нас строго. Когда он увидел, значит, бронежилет, то есть он уже больше ничего не сказал.
0: А вот, вот водители эти, как бы, значит, не было ли попытки суда, вот суд Линча совершить?
1: Что я вам могу сказать? В данном случае суда Линча не было. Потому что мы его им не отдали, он был сразу передан в следственные органы и дали, так сказать, в изолятор временного содержания. Вот. А хотя вообще-то я вам могу сказать, что такие случаи бывают. Вот зачастую я вам просто... Вот маленький пример. В свое время мы задерживали одного крупного взяточника. И,
0: то есть, простите, так, тот, который брал или который давал это?
1: Который, этот человек давал взятку. Этот uh-huh. человек, дающий взятку, он давал взятку. Это происходило просто рано утром. Так получилось, что мы это делали часов в 7 утра, то ли в 6.30, то ли в 7 утра. И, ну, естественно, нам при этом нужны были понятые. И в это время у нас вокруг, так скажем, нашего управления находятся оборонные заводы, и там шли работяги с работы. Своей какой-то там ночной смены. Мы схватили двух, значит, просто под руки сказали...
0: Дескать, пошли.
1: Мужики, вы же граждане России. А, кстати, вот пролетариат... И Валентина Зиновьевна мне может это подтвердить полностью, что это самые сознательные люди, о которых мы можем и говорить. И они пошли с нами.
0: То есть, если бы это шли, скажем, из кабака какие-нибудь там заигравшие в бильярд бизнесмены, они бы сказали бы: не-не-не, мы спешим.
1: Мы спешим, да, у нас там сложности с желудком, там что угодно, любые бы проблемы придумали. А этим люди сразу сказали: ребята, ну вы поймите, мы не спали.
0: Ну, мы пойдем.
1: Ну, для нашей Родины мы сделаем все. И они пошли с нами. И когда мы задержали этого человека, когда мы, значит, захватили его, привели к себе в управление, они сидели там, мы его начали обыскивать, так сказать, изъяли у него деньги, которые мы ему дали для передачи, и уже помеченные нами, и прямо при понятых их просветили нашими специальными аппаратами. Вот когда они это увидели... Эти наши понятые просто набросились на него с кулаками и сказали: вот ты, мол, типа того, такой гад, нам по полгода зарплаты не платят, а ты тут просто берешь тысячами долларов.
0: И что, и хорошенько его отлупили?
1: Ну, вот мы их с таким трудом оттащили, а потом сказали, что это были милицейские зверства, и мы его сами избивали. Вот, в общем, чем кончится. Но суть не в этом. Суть-то была в том, что это действительно было вот это вот гнев народа.
0: То есть вот не поддельный,
1: неподдельный гнев народа. Люди, которые увидели, как у него из карманов, просто вот из этих карманов, из внутренних, из его барсетки, там вот этот, который там он, который спрятал под плащ. Это такая специальная сумочка, которую любят щеголять бандиты на левой руке, как правило.
0: А скажите, скажите, вот, вот все-таки, судя по вопросу, вот сейчас Валентина Зиновьевна, которая вот вам задала, как бы она несколько, может быть, не в курсе, она все-таки сейчас, не обижайтесь, но больше уже кабинетный работник, это не конечно секрет. А вот, Марат Керимович, например, заходя в какое-то вот там увеселительное заведение, или, например, вот вы там перемещаетесь на транспортном средстве, да, вот на останавливаетесь, то есть на светофоре, можете ли вы определить, так сказать, принадлежность человека к какой-то группировке бандитской или там социальной, не знаю, ну, например, взглядом профессионала сказать, это вот типа там преступника, похоже, из такой-то там группы, а это вот, скажем, стоматолог или там, ну, вы понимаете, идентифицировать, нет,
1: идентифицировать, да. Идентифицировать. Так вот, в общем-то, скажем так, это реально в 70% случаев.
2: У меня, вы знаете,
1: скажем,
2: вот никто
1: скажем,
2: еще не
1: идентифицировал. Скажем, на сегодняшний день все-таки наши криминальные структуры, они все-таки новые. И они стремятся выразить себя внешне.
2: Да,
1: внешне,
2: да,
1: все-таки
2: да.
1: Внешне. Конечно, время вот малиновых пиджаков...
0: Но оно еще не до конца прошло, я наблюдал.
1: Оно проходит, но не до конца. Да, но тем не
2: Марат
1: менее...
2: Марат Керимович, а почему вы сейчас пришли в малиновом пиджаке сюда?
1: Валентин Зинович, вы несколько ошиблись. Я пришел, вы, видимо, меня перепутали вот с тем
0: было.
1: Симпатичным сотрудником, который,
0: это
1: видимо,
0: это наш практикант,
1: да,
0: да, практикант.
1: Да, на которого вы так долго смотрели. Это
2: ну,
1: вот,
2: он симпатичный.
1: Вот. Допустим, вот я хожу, я, допустим, моя нормальная форма одежды, на которую я хожу на работе, я одеваюсь как байкер. Это косая куртка, казаки и, так сказать...
2: И руль от Урала, да?
1: Да, сейчас, но, так, к сожалению, руль называется. Я... Вот руль сегодня оставлен дома, он у меня лежит на работе в сейфе.
0: Ну, как бы он всегда в газете кого-то, вот как запчасть, я просто видел, наблюдал.
1: Да, я просто прохожу. Вот. Единственное, что вот я хочу тоже пожаловаться все-таки на свое руководство. Не могу не пожаловаться в этом плане. В общем-то, сейчас очень демократично. Все очень демократично. И, в общем-то, можно на работу оперативным сотрудникам одеваться как угодно, всем не обязательно костюмы. Мы стараемся сливаться с толпой. Я хожу как байкер, там мои сотрудники ходят в какой-то вообще в кроссовках, спортивных брюках.
2: Вы знаете,
1: там...
2: меня вчера чуть в отделение не забрали. Я тоже вот шла по улице в этом пальто.
0: Ну, кстати, у меня пальто,
1: вы знаете, вот, у нас есть девушки, я вам могу сказать, они вот, вот у нас, например, девушки, но они у нас девушек редко берут, но вот, допустим, у нас есть, ну, одна только настоящая девушка опер на все управление, вот, она занимается фальшивым монетничеством, очень симпатичная девушка, мне очень нравится, я могу сказать, я просто все ее приглашаю в театр, все никак не приглашу, все как-то все.
2: Вы дайте ей мой номер телефона.
1: Вот, ее совершенно невозможно, так сказать, представить то, ну, что она вот, да, сотрудник милиции. Да.
0: А,
1: но
0: да,
1: для мужчин вот существует один все-таки такой болезненный вопрос. Длинные прически у нас не приняты.
0: То есть
1: и это
0: она
1: ужасно.
0: Не имеет права.
1: И все мы... Нет, вот она женщина, она все-таки ходит, она с каре. Ну, конечно, с аккуратным
0: а,
1: очень,
0: понятно.
1: Тем не менее.
0: А
1: мужчины, вот они все с короткими.
0: А скажите, все вот эти боевики, которые показывают, вот всякие голливудские, там, как правило, полицейский герой, вот там вот он играет, у него хвост какой-то сзади, вот типа все это такое. То есть все-таки это образ такой романтический.
1: Могу вам сказать, что, допустим, в Соединенных Штатах отношение к полиции в этой области, оно еще более строже, чем у нас. И ни один нормальный сотрудник, так скажем, полиции с хвостом никогда на улицу не выйдет. Это все кино. Это все на самом деле кино. У них еще это, в общем, все еще достаточно строже. И, как правило, все у них вот у нас называется, скажем так, оперуполномоченный. У них
2: нет,
1: это
2: у нас
1: детектив.
2: Просто усы.
1: У них детектив.
0: Понятно.
1: Ну,
0: а скажите, вот еще такую тему хотелось бы затронуть. Я знаю, что Валентина Зиновьевна, когда она работала, так сказать, вот в подразделении по борьбе с уголовными преступлениями, собственно, она очень часто ее как бы, ну не то, что использовали, это, наверное, не совсем правильное слово для применить к женщине нельзя, она работала как приманка на, против борьбы с разными маньяками. Вот в вашем, так сказать, отделе по экономическим преступлениям вот эта единственная женщина, как бы куда-нибудь вы посылали ее к каким-нибудь заведомо криминальным там, коммерсантам, ну, нужно же как-то ее внешность использовать на борьбу с экономическими преступлениями.
1: Могу прямо сказать, наших девушек мы очень бережем.
0: Ну, а долг?
1: И как приманку мы их не используем. Для этого существует масса других девушек, не обязательно наших.
2: А, ну, то есть, дайте им мой телефон.
0: Ну, а в смысле добровольцы, что ли, какие-то?
1: Выходить? Да, конечно.
0: Угу, понятно, понятно. Ну, хорошо, одно дело девушка-доброволец для там пойти там в какой-то офис там с этим, с там наушником, там паксом записать там какой-то переговор, там ля-ля-то поля. Это понятно, это в принципе не так опасно, как, скажем, борьба с явными маньяками. Как же вот вы обходились в ваше время?
2: Вы знаете, в мое время не было вообще понятия не то, что там тампакса, а даже просто и напросто обыкновенного диктофона. Я брала всегда внешне. То есть я шла, вот, и либо это был похититель шпал, либо это был похититель бульдозеров. Одно время было модно, потому что в Средней Азии, гнали, в Средней Азии, да, не было бульдозеров, и просто их вот как раз Байкало-Амурской магистрали, их, значит, как бы вот оттуда изымали. Естественно, я одевалась в телогрейку и представляла себя машиниста-бульдозериста.
0: Чтобы подходили, говорили, перегони, да, дескать, диванька.
2: Да. Вот. А в качестве, так сказать, того, чтобы меня не хотели, как женщину, я держала всегда в бардачке бульдозера бутылочку спиртного. Это заменяло мне сегодняшний вот диктофон. И как бы тот, кто хотел его изъять, он как бы надеялся на то, что он увидит мужчину в кабине. Вдруг перед ним представала, тогда и была красивая, симпатичная женщина. Вот. И, естественно, он забывал о цели своего прихода вот именно к этому орудию производства. И он мог переключиться на меня. И я вот ему доставал эту бутылочку. То есть таким образом подпаивал. И уже потом наши оперативники брали его тепленьким. Он все
0: это достаточно вредно.
2: То это вредно, это сложно. Понимаете, сейчас, конечно, при сегодняшнем техническом прогрессе это намного проще. То есть вот я просто сама по себе сейчас вот сравниваю то и то время, и сегодняшнее.
0: Скажите, им сейчас легче. Скажите, Валентина Зиновьевна, вот, собственно, такой вопрос. За время вашей карьеры вот работником милиции, как часто приходилось вам применять табельное оружие? Ну и, соответственно, это же
2: трижды.
0: Вопрос. Трижды. И как, удачно?
2: Вы знаете, два раза я попал.
0: Первый раз... Третий раз ушел.
2: Нет, первый раз ушел.
0: Первый раз ушел.
2: Да. Он был такой красивый.
0: А вот как у вас с этим обстоит дело, Марат Кенч? Все-таки экономические преступления, как бы отстрел сразу коммерсантов, производителей, как-то не совсем поймут. Вот. Тем не менее, например, какие-то рейды ведь случаются по там складам всяким там разным.
1: Я что могу сказать? На моей памяти наши сотрудники, я не говорю о себе, а вообще, вот, так сказать, сотрудников нашего подразделения, стреляли всего один раз в воздух.
0: Это когда вот на охоту вы ездили в прошлом году, по-моему, всем.
1: Ну, можно назвать это охотой.
2: Ну, как можно назвать? Вы же мне привезли печень лося. Вы же говорили, ну, что...
1: Лось умер от разрыва сердца. Вы
0: можно
1: не
0: путайте, в магазине купить.
1: Это есть, вы путаете.
2: Печень лося. Товарищ капитан, вы, пожалуйста, мне рапорт предоставьте завтра, потому что я в полной уверенности была. У меня собачка только печенку ест.
1: Так печенка была, но от разрыва сердца. Свежайшее мясо.
2: Ну, не знаю.
1: Свежайшее. Вот. А на самом деле... Коммерсант у нас народ хлипкий. Оружие не применяют. Больше кричат. Так у нас легкие развиты лучше. Это всеми давно замечено.
0: А ведь крик — это серьезное оружие. Я вот, например, знаю, что...
1: Это психологическое оружие.
0: То есть, когда вы вот штурмуете какой-то, опять же, склад, там, где что-то хранится, я знаю, что вы как бы специально тренируетесь. Есть даже залы, где вот сотрудники вот, налоговой полиции тренируются именно в крике. Там они...
1: Да-да-да. Я вам могу даже сказать, откуда это пошло. На самом деле все это пошло даже не из Японии, где кричат все эти бонзаи. На самом деле там это не особо сильно раз. А вот в Южной Корее. Если вы знаете, там вот очень сильно развиты всякие политические манифестации. Студенты бегут, кричат. Потом против них полиция бежит, кричит. И вот вы знаете, вот замечено, что вот слезоточивый газ действует не настолько сильно, насколько вот когда 200 полицейских разом крикнут. У нас, конечно, по 200 человек не бегает, но когда в замкнутом помещении рявкнет человек 10...
0: То сразу...
1: сразу проблемы все снимаются.
0: Вот, а, кстати, показывают очень часто по телевидению, когда берут какого-нибудь преступника, там достают его мордой об капот, там куча всяких матерных слов.
1: Да, и заметьте,
0: сразу...
1: очень громко кричат.
0: Да.
1: Все очень громко кричат. Это самое оптимальное такое психологическое средство воздействия. Выстрел настолько громко не действует, сколько громкий крик
2: сейчас
1: прямо
2: просто
1: над ухом.
2: Еще и порох экономит.
0: А побои, вот, скажем, побои причиняемые, может быть, он просто вот типа вышел погулять, а его сразу...
1: Не, вы знаете, побои в основном случаются от того, что вот когда громко крикнешь, а он падает с перепугу. Вот это,
0: то есть уж ушибы в этом
1: да,
0: случае.
1: Вот он падает, да, и...
0: Понятно. Ну что же, я думаю, что подошел, так сказать, такой конец нашей сегодняшней встречи, но Марат Керимович и Валентина Зиновьевна, я думаю, посетят нас еще неоднократно, поскольку мы теперь, может быть, введем постоянную рубрику, которая будет называться «ГПМ». Ну, это переводится как «голубой проблесковый маячок».
2: Правильно. Хорошее название.
0: Да.
2: Вы мне оставьте свой телефон.
0: А, это, конечно, что. Простите, такой у вас же есть. Это я, Саша, я, это я. Валентина Зиновьевна, это я. Да.
2: Помилась я.
0: Ну и, соответственно, поздравляю вас с праздником, вот, который сегодня повсюду, вот, знамена, и даже все милиционеры нарядные. Вот я видел
2: такие
0: у всех розочки.
2: Цветы.
0: Да, вот. Да. Благодарю вас. Всяческой удачи желаю. И мы еще увидимся. Композиция.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот, на выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Второе отделение будет спектакль «Работа есть работа», который тоже сделан из-за того, что Дима Межевич, актер нашего театра, блестяще играет на гитаре. Он был всегда увлечен песнями. Он давно очень, и еще до театра, собирал песни Вертинского, доставал ноты и пел их удивительно. Мы его всегда звали даже в поездках, на гастролях, когда возьмет «Тоска по дому». Он всегда приходил и исполнял всевозможные удивительные романсы, забытые, старинные, песни Вертинского, песни неизвестных, забытых поэтов, мало печатаемых у нас. И, наконец, в это вылилось в то, что он оформляет музыкально песнями Булата Акуджавы целый большой спектакль «Работа есть работа».
2: И в гостях у нашей программы, как вы уже догадались, Дмитрий Евгеньевич Межевич. Голос, который его представлял, вам также без сомнения знаком. Это голос Владимира Семеновича Высоцкого. Приходом сюда Дмитрия Межевича мы обязаны Лилии Вьюгиной. И я думаю, что сейчас Лилия поподробнее представит нашего гостя.
3: Здравствуйте. Что я хотела сказать? В общем, подробно-то уже представили на самом деле. Просто я хотела сказать, что существует мало исполнителей такого уровня, как Дмитрий Евгеньевич Межевич, потому что обычно в авторской песне слушают все авторов, и очень мало исполнителей могут повторить какую-то авторскую интонацию или что-то привнести свое. Вот у Дмитрия Евгеньевича это вышло совсем по-другому, потому что, например, даже тот же Галич, который сочинял стихи, а потом слышал свои стихи в исполнении Межевича, на мелодию Межевича, потом Галич говорил, что я думал, что эти стихи могут быть только стихами, но вот услышал, как поет Дима, и понял, что эти стихи тоже можно петь. Вот с таких комплиментов мы начинаем.
2: Ну и я, конечно, говорю все те слова, которые обычно говорят в это время, дескать, здравствуйте и так далее и тому подобное. Но тут нужно сказать нашим геройским радиослушателям, что мы, в общем-то, определились и решили сегодняшнюю нашу встречу с Дмитрием Межевичем провести в форме концерта. Эта форма у нас достаточно часто практикуется здесь, в программе «Монморанси». Это своего рода получается такой квартирный концерт, старая добрая традиция. Однако этот квартирный концерт мы как бы расплескали по всей Москве и не только. Вот, поэтому вы как бы настраиваетесь, и если вдруг у вас появятся какие-то вопросы к нашему гостю, или, например, действительно заявки, то есть из репертуара авторов, вот,
3: которыми... Вертинского, старинные русские романсы, старые песни, ретрушки,

0: встал и не включил аварийную сигнализацию. Вот. Ну и так далее.
1: Это как бы. Да?
0: Да, естественно. Ну, не пешком же, естественно. Да, то есть, вот какие-то эмоции ваши, которые за последнюю неделю вы почерпнули.
1: Ну, мне бы хотелось просто спеть песни, и те люди, которые сейчас не спят, если они получат от этого удовольствие, будет хорошо. Ну, что вы предлагали?
2: Ну, я предлагала с ретрушек начать, поскольку это так, ну, старые песни, а главное...

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанец» сегодня Дмитрий Межевич. Ну, в общем-то, можно, наверное, так сказать, что исполнитель, ну вот реально ли тут как бы подписать слово «автор»? Вы наверняка

0: Знаете, такого вот человека, Константина Беляева, вам знакома фамилия, да?
1: Нет, к сожалению.
0: Но как бы он приходил к нам в программу, он исполняет такие песни одесского фольклора. Вот это из, ну, можно провести параллель с Аркадием Северным, плюс они были хорошо знакомы. Вот, у него есть и свои произведения, он также поет классику, очень хорошо у него получается вот именно одесские все эти песни. А что касается вас, вот какие-нибудь ваши сочинения мы сегодня услышим. Это не то, что я как бы гоню сразу детскую
1: квартиру. Ну да, у меня есть в основном песни на слова поэта начала века Михаила Кузьмина. Есть и на другие, но это основное у меня. Но я с удовольствием пою песни разнообразных времен. Вот вы сказали об одесских песнях. Я вспомнил такую песню, помню до сих пор такую песню, которую пел, ну, лет 40 с лишним назад. А «Ты с Фиксой была, тебя я встретил». Такая редкая песня. И как-то вот в гавань заходили корабли, была радиопередача, и я ее спел. Ну вот, вы меня как-то натолкнули. Если хотите.
0: Конечно.
1: Потому
0: конечно.
1: Что это еще такие истоки, когда я и гитару не знал, что это такое. «Ты с Фиксой была, тебя я встретил, когда с Паршой

Ты подошла ко мне танцующей походкой и тихо-тихо прошептала, что ж, пойдем. А поздно вечером поила меня водкой и завладела моим сердцем рублем. А поздно вечером поила меня водкой и завладела моим сердцем рублем. Я шел к тебе, я не был уркаганом.

0: тех пор не стала она плавить огольцов.
1: Мы с Эдуардом Гамоздой, известным достаточно искусствоведом, как-то обсуждали такую тему, что ну, вот в ходе эволюции рано или поздно появляются какие-то новые виды искусства. Ну, даже, может быть, не новые виды искусства, новые формы песен и так далее. Ну, например, молодежь, вот, она сейчас там рейв-пляски устраивает, потребляя какие-то кислотные наркотики и капая в глаза химикальную дрянь всякую, да? Вот, там появляются ответвления уже старой регги, музыки и так далее. То есть все постоянно меняется. Вот что касается вот этого жанра, я имею в виду жанр, ну, такого немножко уголовно-тюремного, да, плана, там же тоже произошли, на мой взгляд, неопытные, значительные перемены относительно того, что было вот во времена, когда была написана эта песня. И мы с Эдуардом обсуждали и пришли к выводу, что, как ни странно, вот в этом жанре никаких изменений не произошло. То есть не появилось, по мнению Эдуарда Гамозды, не появилось так называемой новой тюремной лирики. Хотя изменения там, вот Лили что-то хочет.
2: Нет, ушел этот жанр.
3: Нет, дело в том, что он, я не могу сказать, что он ушел. Просто на нем сейчас хорошо зарабатывают деньги, и всякие бездарные личности, типа Шафутинского, да, они просто это поставили на поток и ничего своего не изобретают. То есть то, что было тогда, и почему до сих пор поется, потому что это как-то вкусно, это весело и вкусно. А то, что вот делают, ну, Шафутинский, это просто мне на ум пришло. Нет, ну, все он, остальные просто фамилии мы даже уже и не запоминаем.
1: Шафутинский, там, он на самом-то деле достаточно хороший аранжировщик и музыкант. Он играл еще с каким-то ансамблем, то ли там поющие голубые или там поющие гитары, что-то вот в этом роде. То есть я имею в виду от чисто происхождения. То есть, ну ведь неспроста же появились вот эти пунц-пунц-пунц. То есть эта энергия, она где-то родилась, и на ней стали жить очень многие юные особи обоих полов. Так же здесь просто не рождается ничего нового. То есть, ну, как сказать, появляется, ну, давайте возьмем опять же, да, в музыке Макарана это появилось, да, сейчас вот это самба Сан-Франциско, да, какая-то новая, то есть понятно, что это тоже может быть на уровне Шафутинского, но это как-то генерируется, а здесь...
3: Саш, ну просто, да, например, вы с Эдуардом, видимо, очень нечасто ездите во всяких частных автомобилях и такси. Я вот недавно как раз таксист вот мне поставил музычку какую-то новую, я как раз была свидетелем, я слышала вот, что... Ну, какие-то кассеты, но это сейчас похоже на частушки. Просто эти вещи писали люди, все-таки талантливые. А сейчас талантливые люди считают, что это все-таки низкий жанр, и в нем не работают. А работают там какие-то действительно уголовники, которые, у которых, видимо, во время отсидки что-то такое в голове сверкнуло, появилось, да? И они что-то типа частушек поют. И это почему-то очень любят таксисты, вот частники, которые бомбят.
1: Нет, ну тут вот появляются опять некоторые противоречия. Вот недавно с одной известной певицей, да, достаточно андеграундный, мы обсуждали по телефону такую тему, дескать, персонажа, вот этого Мусрыта Насраева, который поет «Мальчик захотел в Тамбов». Вот. И смысл в том, что вся песня построена у господина Мусрата на созвучии чисто лингвистическом. Mm-hmm. Да, вот, хотя Тамбов — город с большими, в общем-то, традициями. И по идее, ну, в принципе, ну, что тут говорить? То есть... 80%, наверное, всей России сидело. Там по делу сидело 20%, а остальные 60% по бытовухе. Но, тем не менее, это целая прослойка. Это же, ну, как у Боба Марли его косяк с марихуаной, да? Или как у Элвиса Пресли его блестки, его вот эта гитара. То же самое здесь. Вот ты говоришь, Лиль, что, дескать, жанр, как бы он, ну, не, люди считают ниже своего достоинства им заниматься. Ну, а с другой стороны, хорошо, вот, может быть, то, что делает Том Уэйтс, да? Вот, это же тоже он поет о жизни каких-то людей.
3: Нет, я говорю, да, что талантливые люди почему-то считают ниже своего достоинства, ну, вот сейчас как-то.
1: Ну, вот,
3: ну
1: давай,
3: или
1: давай,
3: считают
1: давай,
3: тему отработанной.
1: Давайте, давай вот узнаем мнение Дмитрия.
3: Да,
1: вот что вы думаете, в чем
2: причина? Не знаю, к сожалению, а может, к счастью, вообще ничего не думаю. Я всегда пел песню, потому что она мне нравилась, теоретизировать я не могу.
3: Дмитрий Евгеньевич, а можно, вот, поскольку у нас, вот, как Саша сказал, такой несколько домашний концерт. Дмитрий Евгеньевич, на самом деле, очень часто у себя дома собирает просто кучу народу. Это помнишь, как Толстой очень любил детей? Бывало, приведет одного, все гладит, гладит по головке. Так вот, Дмитрий Евгеньевич собирает каждую неделю у себя людей дома. Ну, каждый месяц. И там прям до 50 человек бывает в маленькой квартирке однокомнатной.
1: Как смотрят вот, на это соседи? Прям... Они же, наверное, базитируют и говорят, что у нас собачки не спят, маленькие.
2: Нет, ну это не бывает
3: рано. Это бывает рано. Вот. Но... И там все время люди, поскольку приходят уже там по несколько раз, уже знают репертуар Дмитрия Евгеньевича, и прям с места кричат ему, там, Дмитрий Евгеньевич, давайте-ка вот это. И поскольку у нас была такая лирическая страница, вот первая песня была про любовь, вторая тоже такая одесская шалманная любовь. И я бы хотела попросить Дмитрия Евгеньевича такую очень лирическую песню спеть «Парень девушку обнял».
2: А там же второй голос нужен.
3: Да у вас есть второй, я же знаю, вы поете.
2: Да.
1: То есть ты будешь подпевать, Лиля?
3: Нет, Дмитрий Евгеньевич вторым голосом.
2: Песня «Утесова».

0: известный достаточно в определенных кругах человек. Его зовут Георгий Евгеньевич Катько, такая фамилия странная. Он выдвинул...
1: Не Катько, Катько.
0: Именно Катько, просто Катько. Катько, да. Он выдвинул такую теорию, что вот я хочу сказать о мелодике. Вот на самом деле у всех этих песен, которые мы сейчас слышим, действительно достаточно хорошая... именно мелодика, да, вот, а Георгий Евгеньевич сообщил такую вещь, что, то есть он заметил закономерность, что настал какой-то рубеж в развитии отечественной эстрады и музыки, когда вот этот мелодизм ушел, ну, сперва он превратился в штампы, то есть как бы одна и та же мелодия гонялась по кругу, вот, выскакивали разные базитирующие и пели разные слова на это, затем вообще она пропала, и появилась так называемая клубная музыка, то, что мы сейчас повсюду видим на каждом шагу, молодежная музыка и так далее. Причем, по мнению Георгия Евгеньевича Катько, вот этот рубеж совпал со ввозом в нашу страну первой партии искусственных, паскудных, на мой взгляд, животных, именуемых левретка. Вот, то есть,
1: первый раз слышу.
0: То есть левретка, ну, это собачка, выведенная, в общем-то, для богатых людей специально. Она древняя достаточно порода. Это вот маленькая такая дрожащая скотина, извиняюсь за выражение. Но самое парадоксальное, что для нее специально при дворах выращивались микрозайцы, дабы каким-то образом поддерживать охотничий инстинкт этих левреток. То есть парадокс, но это реальная вещь. И как только у нас в стране появился интерес к подобного рода вещам, которые, в общем-то, рождены и существуют для того, чтобы утолить в людях жажду опекунства. Вот. Сразу это резко сказалось и на музыке. Вот в связи с этим я хотел узнать ваше вообще мнение, насколько вы считаете, правильна ли теория Катько или нет. И вообще вот ваше отношение к животным, в частности, к животным, ну, к искусственным, я бы все-таки сказал. Левретки, баллонки, все вот эти, кто там еще, я их даже не знаю.
1: Ну, к искусственным, конечно, это плохое отношение, что-то какое-то издевательство над естественной эволюцией. Это вмешательство человека.
2: На самом деле, Сань,
1: Дмитрий Евгеньевич,
2: с ним очень хорошо поговорить о лингвистике, потому что у Дмитрия Евгеньевича существует самостоятельная, давно им разрабатываемая лингвистическая теория. Вот, потому что ты назвал профессора по фамилии Катько, и он сразу очень заинтересовался. Вот просто передаю слово Дмитрию Евгеньевичу, он про свою лингвистическую теорию расскажет.
1: Теории такой нет, просто глупости дурь в голове.
2: Не смущайте, Дмитрий Евгеньевич, да. Рассказывайте.
0: Нет, это действительно интересно.
1: Ну, допустим, Катько. А на конце, да?
0: А, да.
1: А вот если имя Катя, то будет Катько. Это по-украински, да?
0: Да.
1: Вот.
2: Ну, потом там же есть еще
1: Еврейская
2: теория, лингвистическая, литовская.
1: Нет, это идыш скорее.
2: Сибирская.
1: Катых. Вот лилько по-украински, а по-сибирски лильких. По-белорусски лилькович. По-белорусски, не по-еврейски.
0: Лилькович, да. Или по-польски тоже, кстати.
1: Да, Лилькевич, да.
0: Лилькевич.
1: А по-еврейски, если по-идыш.
0: Лилькельман.
1: Да.
2: Лильман, почему просто
1: Лильман, Лильштейн, это на идыш. А если по-хибру, то иврит, то это будет уже Лилягива. Вот так вот,
0: а да. Вот, знаете, Дмитрий Евгеньевич, у нас постоянно ведь задают люди вопрос, вот на пейджер шлют тоже, вот 956, я просто напомню.
1: Что никто не шлет, слава богу.
0: 956-32-32 для абонента 109-279. И вот прислали сообщение следующего рода. Почему вот собака по-украински мужского рода, а по-русски женского?
1: Вот, а как знаю, по-украински будет собака?
0: Я тоже не знаю. Тут
2: просто... Собак?
0: Собак, Фима. Фима Собак. Вот я...
1: Пес.
0: Пес. Вот все, все, тут понятно. То есть, они же все говорят, а пес его знает.
1: Да.
0: Они говорят собака. Слово собака нет.
1: Пес.
0: Да, давайте, может быть, если вы не против, оденьте наушники, послушаем, о чем хотят спросить вас.
1: А, действительно,
0: наши
1: хотят. Думал,
0: уважаемые. 203-19-22. Ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Ну, пожалуйста, будьте так пособраннее, поконкретнее, не размазывайте, как говорится, кашу по ложке. А, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Вот как раз по поводу домашних животных.
0: Да.
3: Вот сейчас появились так называемые электронные виртуальные животные, тамагочи так называемые. Вот в частности Максим Покровский их активно продвигает. передача знак качества. Ну, вот как вы считаете, это вот для грудничков, для женщин пожилых и вообще для людей, это положительное явление или это позитив чистой воды?
4: Это именно тамагочи есть.
3: Да.
0: Это весь вопрос, да?
3: Ну, да.
0: Спасибо. Ну, Дмитрий Евгеньевич, что вы на это скажете?
1: Ой, я что-то совсем...
2: Ничего
1: не если я о песне ничего сказать не могу, а насчет этих виртуальных вы сказали?
0: Да, виртуальные животные.
1: Вот я обратил только, вы сказали слово «пожилых», вот это сибирское слово, фамилия на их. Потому что там фамилии вот эти вот сибирские, крутых, белых, седых. Вот, а больше, к сожалению, я что-то в этом не разбираюсь. И кто такой Покровский, я не знаю.
0: Не, ну, что касается тамагочи, я тут тоже недавно узнал о них. Как бы была такая теория.
1: Тамагочи?
0: Да, вот, ну, вот это искусственные животные, которых кормят, чтобы они не умерли. Это как бы сделано животное с целью захвата их в заложники вместо людей, потому что настолько человек привыкает к своей тамагочи, то есть срастается с ним, вот, что если у него отнять эту тамагочи и сказать, мы ее не будем кормить, пришли денег просто, то он прямо на другой конец Москвы помчится и пришлет денег. Тем самым не подвергая ни человеческую жизнь опасности, вот такой терроризм, да, ни какого-то животного. Потому что известны уже случаи, когда берут в заложники животных, требуя выкуп. Вот тамагочи тем самым как-то избавляет от этой необходимости.
1: Как же интересно, насколько я отстал от жизни. Вот вдруг так случайно оказался, я приглашен на передачу, и такие вещи узнаю. Виртуальные животные, и вот эти, как собачки называются?
0: Левретки.
1: Левретки, да.
0: Это ужасно. Она дрожит постоянно, и хочется ее согреть. Но если ее посадить на батарею, она дохнет сразу.
2: Саш,
0: что...
2: на самом деле, все равно собаки все равно лучше, чем кошки. Потому что если вывели бы каких-нибудь таких кошек, то это было бы еще хуже.
1: Ну, кошек, наверное, тоже выводят.
2: От них еще пахнет.
0: Ну, не знаю, мне гораздо ближе все-таки кошки, потому что собака, он дурак. У него большой язык, он нелепо прыгает, он как-то суетится, сумняшись, да, вот есть такое слово.
1: Суетенка.
2: Это от любви, от любви.
0: Ну, понятно, любовь тоже должна быть сдержана.
2: А кошки никого не любят и воняют.
0: Кошки – индивидуальные животные. Кошка – это животное индивидуальное,
2: значит,
0: достойное.
2: Если бы они еще индивидуально воняли, а то ведь они на всю квартиру.
0: А собаки, ты хочешь сказать, прям пахнут подзоном. Да? Вот сегодня будем выходить, у нас тут живет одна, я тебе дам понюхать. Ну что, может быть, к песням вернемся, да?
1: Ну,
0: этого?
1: Давайте.
0: Ну, как-то о музыке забыли.
2: А может, звоночек еще? Может,
0: ну, давай, давайте звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте.
0: Рассказывайте, уважаемый.
5: Вы вот тут все про слова говорите.
0: Да-да.
5: Все хорошо, но, между прочим, оказывается, вот анализ цифр тоже может привести к очень интересным выводам относительно вот правильного, неправильного, там, естественного и противоестественного хода эволюции всякой. Вот. Тут вот недавно по какой-то дурацкой передаче, уж не помню, как называется, там заставка такая, бокалы такие проплывают, рекламировали какой-то фильм, ну, ни черта не понять, и он название какое-то непонятное, я сначала подумал. Называется «История номер ноль». Я думаю, ну что за чушь такая, ну ведь не бывает номеров.
1: Чаушеску.
5: А?
1: Чаушеску, это по-румынски.
5: А, ну вот.
1: Чушман.
5: А, и вот я как раз потом подумал. Ведь смотрите, вот если вы по улице никогда вот не ходили так, чтобы смотреть номера домов, да? Вот дома имеют номера, так сказать, с номера 1. 1, 2, 3 и так далее.
0: Ну, они так вот через дорогу раскиданы.
5: Да, вот. Но квартиры, вот, между прочим, тоже с единицы номерой. Вот нет такой квартиры номер 0 ни в одном доме.
0: Нет.
5: Вот, так вот. А, значит, это самое, ячейки в компьютерной памяти нумеруются с нуля. Вот, вот я и подумал, может быть, это на самом деле кино-то философское и, так сказать, такое вот тонко-психологическое, намекающее, так сказать, на компьютеризацию и роботизацию человеческого мышления. Вот.
0: А ведь действительно, вот тут вы правы, потому что бывает сидишь, да, и так думаешь, что их всего 9 можешь забить раз, а их 10, потому что 0 есть, а 10 нет цифры 10. Ну ладно, не берите в голову, я сам уже забыл, что сказал. Спасибо вам за звонок. Дмитрий Евгеньевич, ну что вы скажете насчет вот такой цифровой, действительно, нонсенса цифрового?
1: Ну, тоже не в курсанка, потому что, ну, я знаю, какая-то двоичная система есть, которая в машину двоичная, есть такая система?
0: Да,
2: есть двоичная, но на самом деле ее правильно называть троичной, потому что там задействовано ноль, единица и двойка. Ага. А называется система двоичная?
1: А называется двоичная.
0: А еще есть где единичка, ноль, единичка, ноль.
2: А слушай, может, это двоичная на самом
0: Наверное,
2: деле?
0: Наверное, это и есть. Да. Давайте, может, к песне мы лучше как-то дальше.
1: Занесло судьбою в третий батальон стал.

0: песню пел Утесов со своей дочерью Эдит.
1: А где же второй голос?
0: А вот она пела вот днем и ночью. Милый, помни обо мне.
1: Нет, просто иногда вы так за Эдит поете, а иногда не поете.
0: Вот я отказался уже от этого.
1: А это очень весело.
0: Веселых. Ну, поезд ушел. Поезд ушел.
2: Ну что ж, следующая сразу песенка, да?
0: А, пожалуйста.

0: никогда не приду. Александр Николаевич Вертинский.
1: Телефонные звоночки, да? Слушаем. 203-19-22. О левретках, о других замечательных животных. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
2: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, рассказывайте. Доброй ночи.
2: Скажите, пожалуйста, меня интересует, каким образом люди занимаются музыкальной лингвистикой? Знакомы ли они с Витгенштейном, с Овсянником Куликовским? То есть имеют они какое-то философское, какое-то хотя бы краем уха слышали о философии?
1: То есть вы имеете в виду это, о том, что описывал господин Овсянников Куликовский?
2: Зачем? Давайте возьмем Витгенштейн.
1: Угу. Ну, в принципе, вы знаете, их же очень много. То есть есть же приверженцы и вот и господина Овсянникова Куликовского, также есть приверженцы Анпер Гедике. Поэтому тут единого-то ничего нету.
2: Я не об этом говорю.
1: Да-да-да.
2: Вы понимаете, когда человек начинает пробивать носом пол, он всегда испытывает чувство какой-то все-таки неуверенности.
0: Что носом, простите, пробивает?
2: Ну, Буратино, он носом полз пробивал.
0: А, Буратино.
2: Он всегда все-таки, понимаете, вот это когда всем свойственно первооткрывателям какое-то чувство неуверенности. А самоуверенность она к добру не приводит. Саш, скажите, пожалуйста, а вот у вашего гостя, у вас, вы не можете, если это такой нескромный вопрос, можно вам задать, какое у вас музыкальное образование?
1: Сейчас хорошо. То есть, ну, сперва, наверное, Дмитрий Евгеньевич ответит, затем я, да?
2: Угу,
1: спасибо, до свидания.
0: У меня, я учился 4 года в музыкальной школе по классу гобоя. А на гитаре я сам уже стал осваивать.
1: Что касается меня, то как бы гитару, ну, это действительно самый демократический инструмент. Я тоже целиком полностью осваивал сам. Вот. А так у меня школа по игре на баяне. Вот, плюс я долгое время, ну как долго, это считается долгое время в масштабах такого жуткого занятия, я учился на гуслях. 2,5 года гуслями.
0: Гусляр.
1: Вот, на гуслярах, да. А сейчас я беру частные уроки у замечательного профессора Якуба Магомедовича Стембольского. Кстати, вот мы организовали такой проект с замечательными классическими музыкантами. Там играют музыканты из ансамбля под управлением Башмета, из оркестра Светланова и так далее. То есть масса интересных, талантливых людей. Мы играем классическую музыку, как правило, мои произведения, которые я начал писать, будучи вот обучаясь у замечательного Якуба Магомедовича Стембольского.
0: Но, а чему он вас обучает? Какие уроки?
1: Композиторскому искусству.
0: Сольфеджио.
1: Ну да, теория композиторского искусства, сольфеджио. И самое главное, он мне показывает некоторые нюансы фортепианной игры. В частности, у нас с ним вышли споры недавно о силе нажатия на клавиши, на клавиатуру. Это очень важно. То есть, ну, я понимаю, что для кого-то это звучит парадокс. Но, например, одно дело сыграет Евгений Кисин, другое дело Рахманинов. Да. Ну что, обо мне. Давайте, следующий телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Как-никак уйти просто нельзя. Во-первых, вам маленький вопросик относительно того, куда девался ваше сотрудничество с постоянством памяти. В общем, такой прекрасный альбом был, и больше с этим коллективом вы как-то не сотрудничали. Ну, больше альбомов не выходило, очень прекрасное сочетание. Во-вторых, вашему гостю, не мог бы он что-нибудь исполнить из репертуара Булата Акуджава?
1: Ну, спасибо.
0: Хорошо.
1: Насчет постоянства памяти, если позволите, я вкратце отвечу.
0: Конечно.
1: Дело в том, что группа постоянства памяти тоже состояла из своего рода классических музыкантов. В то время, это был 88-й год, было, ну, не то, что уже нельзя это назвать необходимостью острой, но все-таки еще было модно сваливать из России. Вот половина их свалила в Израиль, где их забрали в армию, и они сейчас ездят на танке, воюя с арабами.
4: Я их там тоже встречала.
1: Встречала, да, тоже. Вот, причем одна скрипачка, она действительно стала танкисткой. Вот. Но я просто так похвастаюсь, вот в течение, наверное, месяца должен выйти на компакт-диски вот этот альбом, о котором вы сказали, в плане архивации. Так что, а сотрудничество быть не может, я не люблю танкиста. Особенно, если это девушка. Вот, ну, к Булату Акуджаве, да.
0: А, ну, давайте. Ну, мы вот сейчас на Арбате находимся. Я то, что хотел вначале спеть, спою композицию из двух песен. Она связана и та, и другая с Арбатом.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич. Мы слушаем песню в живом исполнении, а сейчас мы послушаем весьма интересную запись, которую вам представит Лилия.
1: Да я-то что я буду представлять? Нет, я просто... Что я-то буду представлять? Просто я хочу попросить у Дмитрия Евгеньевича, чтобы он рассказал как раз историю вот этой вот записи Высоцкого на даче Бабека. Она так ходит у филофонистов в таком названии. Высоцкий на даче у Бабека.
0: А кто это Бабек был?
1: А это такой миллионер был. Сируш, да, его звали? Сируш Бабек. Такой полуиранец, полуеще кто-то, я уже не помню. У него была... это, по-моему, запись года 76-го. У него была в то время очень хорошая аппаратура, и она на даче стояла. Вот, в Опалихе, да, по-моему?
2: Ну, эта запись, часть записи была на речном вокзале в его квартире, а часть...
0: То есть в квартире вот, Бабека вот это?
2: Да, Бабека, да. Ну, это было уже больше 20 лет назад. Ну, приехали с другом моим Славой и записали, саккомпанировали ему песни. Ну, что там особенно рассказывать?
1: Нет, ну просто да. я думаю, что это я было бы интересно, поскольку Высоцкий все равно... Есть Высоцкий с оркестром, там, с мелодией или там...
2: А это вот импровизационно. А это, да. Сейчас уже так не повторить, как... Я вот слушаю запись, вот было какое-то очень хорошее совпало состояние творческое, и когда слушаешь уже издаля, то вот хорошо. Я не уверен, сейчас бы так вот получилось бы. Может быть, так бы и не получилось. А в связи с этим я вспомнил, ему очень песня нравилась Владимиру Семеновичу. «Твои глаза зеленые». И обычно я ее слышал, если где-то, ее пели на какой-то мотив непонятный. А у меня ноты есть, старые ноты дореволюционного издания. И там написан композитор и автор слов. И вот это подлинник. И когда я ее как-то спел, это было в Болгарии, ему она очень понравилась. И он много раз потом, когда вот так оказывалось, просил ее петь. Вот. Это мелодия, которой почти ее никто не знает. Вот, потому что поют на другую мелодию.

0: Ну, сейчас я предлагаю все-таки вот послушать композицию с пластинки, где вы как раз выступали.
1: Евгений Кисин, ДТ.
0: Евгений Кисин, ДТ.
1: Вот, кстати, из лингвистики моей, вот если на «н» кончается слово, то можно «д» поставить, а потом еще и «т».

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Дмитрий Евгеньевич Межевич, Лилия Вьюгина, которой мы обязаны присутствием в нашей студии такого гостя. Мы сейчас слушали совместную запись, где Владимиру Семеновичу Высоцкому аккомпанировал Дмитрий Межевич. И по телефону 203-19-22 вы можете пообщаться с нашим гостем в прямом эфире посредством пейджера 956-32-32 для абонента 109-279. Передать ваши какие-то сообщения. Причем это можно делать даже в течение недели, поскольку этот пейджер, рабочий пейджер программы «Монморанси». Вот уже пришли сообщения следующего характера. Если вам не трудно, неизвестный передает такую вот передачу нам, исполните, пожалуйста, пьесу «До свидания, мальчики».
1: Песню.
0: Да, песню.
1: Ну, видимо, имеется в виду, песня была так уже.

0: Следующее сообщение весьма странное, впрочем, то есть, прям дословно читаю, просто не исполните ничего, так вот написано из репертуара «Надежду Плевицкая, я сижу однёшенько с вечера одна». На мой взгляд, несколько странное сообщение, ну, в том смысле, что как бы это же Надежда одна сидит, вот, а при чем тут, как бы, собственно, вот, Дмитрий Межевич? Ну, как-то странно.
1: Ну, можно песни петь и от женского лица.
0: А, то есть...
1: Если нравится песня, какое-то имеет значение. Но я просто этой песни не зных.
0: Ага. Ну, что же, тогда... что-нибудь дальше из вашего репертуара.
2: А может, Дмитрий Евгеньевич покажет что-нибудь на стихи Кузьмина? То есть, ну, авторство
0: Владимира
2: музыки?
0: Кузьмина?
1: Давайте. Да.
2: Нет, Михаила Кузьмина.
1: Михаила Кузьмина.

0: Немножко сказывается усталость. Я чуть-чуть спутал рифму. Ну ладно, сейчас, надеюсь. Ну, еще пару песен, наверное, уже.
1: Ну, я не знаю, хотели вы это петь или нет. Ну, может быть, так совпадет. Да, погода дождливая, дождик.
0: А, ну давайте.

0: стихи Михаила Кузьмина, музыка Дмитрий Межевич.
1: Хорошая музыка с элементами регги. Такие вот флажолеты очень любит использовать этот парень из ансамбля «Полис». Вот опять же пришла на коробочку просьба следующая. Я не знаю, романс «Только раз бывает в жизни встреча», если вы знаете такой романс. И...
2: Ну, он вообще такой избитый. Нет? Как?
0: Да я не знаю, смотрите, как вам. Ну, мне кажется, что просто действительно... Вот Кузьмина мало кто помнит на самом деле. Стихи очень интересные, тем более автор тут. Ну, в смысле, не Кузьмин, а автор музыки, да.
1: Ну, давайте тогда.

0: Давайте, может быть, обратимся к нашим радиослушателям, давайте, что они хотят. Да, Лилечка,
1: а можно
0: говори,
1: я пожалуйста. На
0: конечно,
1: можно. Вставлю.
0: Ты можешь все вставить.
2: Реда, да?
1: Да, просто...
0: Вставь.
1: Просто интересно, почти все стихи Кузьмина, они вроде как написаны от мужского лица женскому лицу, но на самом деле это не совсем так. Все любовные стихи Кузьмина посвящены мужчинам разным, но больше всего Юркуну, да?
2: Нет, Князеву.
1: А,
2: много.
1: Князеву, да, и Князев, да, потом застрелился, бедный.
2: Да.
0: Такая грустная история.
2: По другой части.
1: Да, но по другой части. Но все равно очень интересно. То есть такие стихи унисекс, я бы сказала.
0: Вот, кстати, ничего вам не говорит имя Раиса Абельская?
2: Нет.
0: Просто тут просят исполнить песню из-за
1: ее репертуара. Говорит, это бардесса из Свердловска, а теперь из Израиля.
0: О, как, понятно.
1: Да, у нее были такие очень интересные песни.
2: Да, а в связи с чем мы вспомнили о ней?
1: А вот заявочка.
0: Да, просто просим.
2: От нее заявка?
0: Нет, но это чтобы вы что-то спели. Ну, может быть, она, кстати, стукнула эту телеграмму. Это же бывает.
2: А из ее репертуара я просто ничего не говорил.
0: Я, кстати, тоже к своему стыду, я даже не знаю. А давайте послушаем, оденьте наушнички, что у нас хотят спросить. 203-19-22, ваши вопросы к Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, рассказывайте.
3: Вот я знаю, что Дмитрий Евгеньевич пел и сочинял песни на стихи Александра Галича. Даже вроде его на гитаре учил играть. И вот хотелось мне, чтобы он исполнил что-нибудь по Галичу. Это раз, а во-вторых, чтобы для нас с другом он спел какую-нибудь песню про маму.
0: Угу, спасибо, спасибо. Вот, кстати, ну ладно, тут еще отбили телеграмму, я просто тоже дословно. Если вы были знакомы с Акуджавой, то расскажите, какое это было знакомство и подпись «Спасибо». Не знаю, почему я сейчас почему-то это зачел. Просто речь шла сейчас о Галиче, но поскольку...
2: А с Акуджавой это было связано со спектаклем «Работа есть работа». И вот так вот Юрий Петрович любил.

0: Ефимов пригласил его на репетицию. И вот так мы познакомились. Но в основном мы общались, когда мне тогда надо было какие-то песни уточнить. Вот, я не могу претендовать на то, что мы были очень близко знакомы. Он хорошо относился к тому, как я исполнял песни его, но не более того, так что не хочу быть нескромным. Как было, так и было.
1: Ну, а что касается вот Галича и композиции?
0: Ну, давайте одну песню спою, песня «Исхода», а потом про маму что-нибудь.
1: Да, про маму.
0: Песня «Исхода», но идущий за мною сильнее меня, из Библии. Ну, это больше, конечно, созвучно конец 60-х, начало 70-х годов, когда был, уезжали люди, ну, в основном евреи. Сейчас это уже, конечно, не актуально. Но что было тогда, то было.

воля ваша, значит, так посему и быть. И плевать, что на сердце кисло, что прощание, как в горле ком, больше нету ни сил, ни смысла ставить ставку на этот кон. Разыграешься только-только, а уже из колоды прыг. Ни семерка, ни туз, ни тройка, окаянная дама пик. И от этих усатых шатей, от анкеты ночных тревог, уезжайте, уезжайте, улетайте, и дай вам Бог. Улетайте к неверной правде, от заправдышних мерзлых зон. Только мертвых своих оставьте, не тревожьте их мертвый сон. Там в Панарах и в Павьем Яре, где поныне следа нет, лишь пронзительный запах гари будет жить еще сотни лет. В Казахстане, в Магадане, среди снега и ковыля, разве есть земля богоданней, чем безбожная та земля? И под мраморным

Я стою на пороге года, ваш сородич и ваш изгой, ваш последний певец исхода, но за мною придет другой. На глаза нахлобучив шляпу дерзкой рыбой, пробивший лед, он пойдет не спеша по трапу в отлетающий самолет. Я стою, велика ли странность, я привычно.

0: останусь. Кто-то ж должен презреть усталость наших мертвых стеречь покой. Кстати, должен сказать, 6 ноября в клубе авторской песни на Осипенко, теперь Садовническая, будет мой концерт в 7 часов. Приходите, кто еще слышит и не спит. Ну, теперь про маму.
1: Про маму.
0: Ну, вот была такая песня в репертуаре Марка Наумовича Барнеса. Написали ее Ван Шенкин, поэт, и Френкель, композитор. Да, ДТ. Напиши мне «Мама в Египет». Ну, вы, наверное, не знаете, Лилька, вы тоже нет.

0: Еще одну песню про маму вспомнил.
1: Еще одна про маму?
0: Да.
1: Давайте.
2: Нет, ну, слушайте, меня вот это просто поразило, что человек, вот сразу такие имперские интересы, человек в Египте, да, тут же вспоминает, как бы вот, то есть вернее думает, как бы Волгу туда еще пустить, да? И
1: как
2: плюс
1: бы
2: еще, и он сидит в Египте в жару, да,
1: Сань, знаешь,
2: и просит путевку в Сибирь.
1: Есть следующий момент, тоже несколько непонятный, потому что в то время, когда писалась эта песня, что мог наш советский человек делать в Египте?
2: Да, да.
0: Асуанская плотина.
1: Ага.
0: Это 63-64 год. Строили Асуанскую плотину. Так что ничего такого криминального не было.
1: Ну как, может быть, сразу еще про маму, еще одна песня.
0: Вот это тот случай, когда песня поется от женского лица. За окошком свету мало, белый снег валит, валит.

0: Вот следующее, опять же, сообщение пришло на коробку. Содержание таковой сообщения. Если не сможете спеть, то тогда расскажите, в общем-то, что-то касается песен некоего Эльмира Галеева, Валерия Бокова, Михаила Володина и Александр Башлачев.
1: Ну, а Башлачев я слышал имя, а этих трех первый раз слышу.
0: Вот ты, Лиля, что скажешь? Понятно, да.
2: Собственно, нет, Михаила Володина, я знаю, это была какая-то такая легендарная фигура, легендарная, потому что какое-то время назад, потому что о нем многие в авторской там среде, в среде авторской песни слышали, слышали так понаслышке, но никто не слышал так это вот ушами. Вот. А сейчас он выступает, но вот я что-то даже ни разу его сама не слышала.
0: Ну, давайте послушаем, что думают по этому поводу наши геройские орлы. Да, 203-19-22, ваши вопросы Дмитрию Межевичу. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
3: Дмитрий Евгеньевич, а вот у меня к вам вопрос такой.
1: Да.
3: Вот известно, что все исполнители такого рода окружены всякого рода легендами, поверьями и так далее. Вот я хотел бы спросить, значит, вот самое большее количество легенд, естественно, окружает Аркадия Северного. Вот, то есть это была такая личность полуподпольная, и, соответственно, поэтому там легенд было гораздо больше, так сказать, слухов всяких и так далее. Вот, и особенно много слухов касается, значит, секретов вот неповторимого голоса его. То есть буквально такое звучание, которое до сих пор никто не мог подделать. Вот. И, естественно, мои знакомые, вот, например, которые этим делом интересовались в свое время, ну, там, так сказать, там записывали друг у друга и так далее. Вот. Они, значит, буквально, значит, рассказывали, ну, действительно, это на уровне легенд, что он, так сказать, вот пел всегда, допустим, с двумя сигаретами во рту. Значит, когда пел, он всегда был направлен лицом на юго-восток. Вот, носил, то есть одевал, когда пел, определенную всегда кепку, такая она была кожаная, потертая слегка. Это тоже была религия, с ней там тоже была какая-то определенная история связана, я уж не помню точно. То ли ему какой-то, так сказать, это, уже реабилитированный белогвардеец подарил когда-то, когда он маленький был, ну, что-то не помню вот в этом роде.
1: Ну, реабилитированных белогвардейцев не было, наверное.
3: Вот. Ну, я не помню точно, какая история, потому что она была, на самом деле, гораздо длиннее. Вот. И потом еще говорят, что он, в общем-то, когда пел, значит, вот ириску разжевывал и приклеивал ее сверху к языку. И именно это вот сочетание вот всех этих приемов давало вот то самое особое неповторимое звукоизвлечение. Ну, конечно, понятно, что, в общем-то, легендарные личности обрастают слухами, так сказать, детали искажаются. Вот. Но, в принципе, ведь какой-то секрет наверняка существовал, потому что ведь вот Высоцкого, например, пытались подделывать, так сказать, куча таких записей, в общем-то, существует. Вот. А Аркадия Северного никто подделывать даже не пытался, ввиду очевидного осознания, в общем-то...
0: Ну, понятно. А суть вопроса...
3: Вот еще второй вопрос у меня. Да. Значит, вот если его, опять же, записи послушать, там вот видно, что... Ну, известно, что он, значит, пел по бумажке, там, так сказать, слова путал постоянно. Вот музыканты, которые с ним играли, они тоже, ну, видели друг друга в первый раз, поскольку это все очень быстро набиралось, это было наполовину подпольно. Вот. Это все было полно каких-то ошибок, огрехов, там всякие лажи постоянно допускались. Вот. А что делает Шуфутинский? Он берет весь этот материал и, значит, так сказать, музыканта долго репетирует, пока у них все это не выйдет, так сказать, совершенно точно. Сам он тоже наверняка на студии перезаписывает себя 10 раз, пока не споет без ошибок. И получается, что он делает работу, которая реально имеет отрицательный смысл. То есть вот самая соль, самая сущность вот того, из-за чего все это вообще можно было слушать, она исчезает. И вот то, что делает Шуфутинский, и тем более подобные ему ребята здесь, это вообще лишено всякого смысла, это как бы невозможно слушать. Тем более...
1: Скажите, пожалуйста, а вы что вот, как это имеет непосредственно, вот то сейчас вы говорите, вот к данной передаче?
0: Да, вот как я тоже задумчивость.
1: Да, потому что очень много вы говорите, а суть непонятна.
3: Я хотел спросить, вот, короче, ну как вы считаете, действительно ли вот то, что вот Шуфутинский так вот все правильно делает, это вот как бы опресняет?
1: Я его мало знаю, так же, как и Северного. Видите, наверное, надо было просто раньше спросить, что... просто ничего не могу сказать.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Давайте еще один звонок послушаем. Да. Доброй ночи, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
4: Спасибо большое, что вы сняли трубку.
0: Да, не за что.
4: Я безумно благодарна Дмитрию Евгеньевичу за его творчество, спасибо, за его песни.
1: Но это уже по существу.
4: Крайне приятно. Я вот своей матерью сейчас слушаю эту передачу.
1: Да. Приходите 6 ноября на мой концерт в клубе авторской песни.
4: Спасибо вам большое. Большой привет от моей мамы. Она у меня слепая. И для нее ваши передачи и ваши песни большое значение имеют.
1: Может, она какую-то песню хотела бы услышать?
4: Мама, какую ты хочешь песню услышать?
1: Из времен прошлого, прошлых лет.
4: Она говорит: на ваш любой вкус.
0: Спасибо вам за звонок.
4: Вам большое спасибо за вашу передачу. Большое вам
0: удачи
4: спасибо.
0: Вам.
4: Спасибо.
0: Удачи.
4: А вам здоровья.
0: Спасибо. Вот это важно для нас, вот всех тут сидящих. Это сейчас очень злободневно. Да, особенно в такое время суток. Ну что же, какую-нибудь, наверное, любимую из ваших пьес, да, судя по всему.
1: Извините, мешает это. Это мешает.
0: Да, просто тут у нас свои технические моменты.

годы, полгода, считай, рядом с тобой я жил, мимо тебя не вспомнил.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Межевич. В прямом эфире разносятся песни, исполняемые также вживую. Можете общаться с нами по телефону 203-19-22 или посылать сообщение на пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. Вот из рассказов Лилии я понял, догадался, будучи человеком догадливым, что вы как бы ведете еще активную театральную какую-то деятельность.
1: Сейчас моя активная театральная деятельность близка к нулю.
0: Лиля меня обманула.
1: Я очень мало занят.
0: Понятно. Но тем не менее...
1: Я не люблю красных словцов. Как есть, так и есть. Зачем потом кто-то спросит, так, а что ж я делаю?
2: И ничего я тебя не обманула. Ты что-то сам перепутал. Я просто сказала, что Дмитрий Евгеньевич, он актер театра на Таганке. А это уже ты сам придумал, что раз актер, то играет каждый день.
1: То активно.
0: А довелось...
1: Ну, я не сетую. Я уже...
2: Просто Дмитрий Евгеньевич ждет пенсии.
1: Я уже к пенсии иду. Я поиграл, и пора и честь знать.
0: Довелось ли вам побывать в каких-то зарубежных странах? Вот, и как бы вот ваша оценка вот этого момента пересечения государственной границы. Вот мне это интересно. Это особые чувства. Вот каждый человек, переступая вот государственную границу, испытывает определенные чувства, да, то есть я уверен, что у каждого человека оно разное. Вот каково оно у вас?
1: Ну, оно менялось. Вообще, за границей для советского человека я много побывал. Стран 10-12, может быть. Особенно в то время. Ну, поначалу робость, языка не знаешь. И, конечно, держишься со своей группой. Не потому что так велено, а так заблудиться боишься. Как потом дорогу найдешь. Но аппетит с едой приходит. Потом я уже стал английский как худо-бедно учить в 48 лет, когда мне было. Уже проще стало. А сейчас просто с удовольствием, если есть возможность выпорхнуть на какое-то время за пределы, то просто испытываю неизъяснимое наслаждение. Я его объяснить не могу, но наслаждение большое.
0: А ваш любимый напиток, я думаю, пиво.
1: Никакого вообще алкогольного напитка у меня нет любимого. То есть... К счастью, я не подвержен этому. К счастью.
0: Я предлагаю сделать вот что, послушать еще одну песню, записанную вот Владимиром Семеновичем Высоцким и с вашей помощью. Вот. И ненадолго мы так прервем, да? Сейчас акустический концертик.
1: Как скажешь.
0: Вернемся к архиву. И вы, уважаемые, это к нашим тоже радиослушателям, думайте, задавайте вопрос 203-19-22 или, опять же, коробка 956-32-32 для абонента 109-270.
3: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Евгеньевич Межевич и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны таким замечательным гостем. Периодически на коробочку стекаются всяческие сообщения, просьбы. Вот одна из них к вам. Спойте, пожалуйста, что-нибудь на стихи Гумилева. Если это реально, то вот, я думаю, все были бы рады они.
1: Такая песня у Вертинского была, китайская акварель на слова Николая Гумилева.

0: Мы все вообще люди искусства, ну, в какой-то степени имеем постоянные какие-то побочные увлечения. Ну, вот я на своем скромном примере, то есть я, например, занимаюсь лепкой. Вот, Лили, я знаю, вот, коллекционирует шарфики детские, ну и так далее. То есть у всех свои какие-то есть увлечения. Вот интересно было бы узнать о каком-то вашем увлечении, не связанном ни с театром, там, ни с гитарой. То есть, ну, может быть, рыбная ловля.
1: Велосипед.
0: То есть, имеется в виду, вы собираете велосипед?
1: Нет, я не собираю, я катаюсь на нем. В отличие от Булата Шалыча, он в синий троллейбус садился на ходу. А я на велосипед, когда вот что-то берешь, велосипед. Правда, сейчас сложно стало кататься по улицам.
0: Без проблескового маячка.
1: Водители очень некультурные. No polite. Да, но тем не менее, как-то стараешься все-таки. Ну, это очень хорошо действует. Так бы часами и катался. Медитация.
0: Ну, в общем, да.
2: Пока
0: ну,
2: не собьют.
0: Ну, зимой, ой, да, зимой. Зимой-то нужно ставить шипованную резину на велосипед и так далее. То есть, кстати, сейчас же выпускают, по-моему, фирма BMW, не сочтут, пусть это за рекламу, не только мотоцикл, но еще и велосипеды с подогревом сидений, с магнитолой. И так далее. Даже трехместные велосипеды. Вот. Ну, давайте, если вы не против, обратимся, да, может быть, к звонкам, опять же, наших геройских радиослушателей. 203-19-22, телефон прямого эфира. И ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу. Доброе утро. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемые
3: гости. Вначале я хочу поблагодарить вас, Александр, за вашего гостя, так как я принадлежу к молодому поколению. И для меня вот эта музыка является, так сказать, диковинкой.
0: А что, по голосу не скажешь, что вы молодой? А, ну ладно еще.
3: Это я болею. Вот. И к вам, Дмитрий Евгеньевич, вопрос. Сейчас среди молодых и не очень музыкантов возникла тенденция исполнения кавер-версий. То есть, когда музыкант исполняет чужую песню, причем автор произведения, как правило, довольно-таки негативно относится к другому исполнению. Вот. Мне интересно, бывали ли такие случаи, когда автор произведения, вы исполняли, говорил вам, мол, зря вот испортил песню, дескать, больше, мол, не пой, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, могу ответить. Спасибо. Что касается Галича, Клячкина, Дольского, Акуджавы, все там было согласовано, и с их стороны было одобрение. А вот в отношении Владимира Семеновича Высоцкого, тот не любил, никого не признавал, кто бы пел его песни. Поэтому я в те годы какое-то время пел его песни, но потом я когда понял, что это ему не нравится, я отказался от этого. И потом практически даже, когда хотели меня пригласить что-то спеть его песни, я говорю, нет, ну вот я отошел, все. Ну, он автор, он хозяин, его право.
0: А как вы считаете, вот каково место сейчас в движении авторской песни, если таковое еще существует, занимает вот, ну, неотъемлемые атрибуты тех времен и вечные, как, например, палатки, всякие, вот что-то Лили говорит?
2: Я тебе показываю помпоны.
0: Помпоны.
2: Нет, ты говорил именно помпоны, потому что, ну, на утро из палаток вылезают солнышки лесные с помпонами.
0: Да, солнышки лесные с помпонами, они, в общем-то, обычно весьма в упитом состоянии, и они, значит, друг друга ищут по запаху, ориентируясь. Они ходят среди сосен, такие лесные солнышки
1: ищут. С пеленгаторами.
0: Да, с такими сахалотами, да. Вот. А другой атрибут, ну, это как бы летом они так вот, ага, типа, выступают все. А вот как бы по зиме это высший попс является зажжение свечей и сидение, значит, при свечах и пение вот этих песен. Плюс есть еще один момент, который, кстати, вот заметил Рустам Каримович Гмырь, искусствовед, известный, весьма почтенный. Он сказал, что все люди, занимающиеся авторской песней, они, как правило, поют в основном сами для себя. То есть каждый, вот они сидят в кругу, в самом, каждый из них является исполнителем, да? И каждый, слушая другого, думает, быстрее бы он закончил, да, я быстрее возьму эту гитару, и я там, значит, что-то спою быстрее. Вот они выхватывают, прям, в общем, происходит какая-то у них постоянная война. Вот. Ну, вот и Гмыря, и, в общем-то, все остальные, они имеют имели в виду тот период, может быть, по 85-й год. Да, после 85-го года как бы солнышки лесные стали уже какие-то тоже совсем странные. То есть они, значит, все уже поражали сейчас, одевают свитера ниже колен, спортивные шаровары, тапки с помпонами и ходят с помойным ведром на лестничную клетку просто выносить. Его. Вот. То есть, и поэтому мы ничего не понимаем. Мы не можем уже понять, как правильно сейчас реагировать на атрибуты. Вот что сейчас творится с атрибутами? Вот как на ваш взгляд обстоит дело?
1: Ну, я, слава богу, мало бывал в таких компаниях, где пелось много. Мне кажется, когда много собирается поющих под гитару, ничего хорошего нет. В берлоге какой-то один медведь должен быть. Так что не знаю. Ну, мне не приходило. Я как-то уходил, я индивидуалист. Никогда на слетах я не бывал.
2: А Саша, я думаю, именно слет вспоминает. Именно атмосферу слетов.
0: Будто я там прямо завсегдатай.
2: Там просто, на самом деле, активнее вырывал гитару человек, который больше выпьет, потому что у него уже не было времени других слушать. Он думает, дай-ка я спою. Вот. И уже буду свободен на весь вечер, и дальше буду заливаться.
1: Ну, когда бывало, когда кто-то там оказывался тоже поющий, я старался так уйти в тень.
0: А вот следующий момент. Например, вы едете куда-то, не в турпоездку, а, к примеру, на отдых. Но это отдых на какой-нибудь экзотической природе. Например, там на песчаных берегах Красного моря. Да? Там с костерком, шашлычком.
1: Или мертвого.
0: Да, или мертвого моря. Или, например, там в Алтайских горах где-то. Да? И, к примеру, вот, а вы едете просто как частный человек, им просто отдохнуть с какой-то, может быть, компанией. Вас там встречают встречающая сторона, и вы тут видите, что вот там есть гитара. Вот ваши мысли про это, чувства, действия. То есть, ну, просто вот у меня логическая реакция, значит, если она не очень дорогая гитара, то ее попросту выкрасть и выбросить. Если это какая-то дорогая гитара, сдать в камеру хранения, а по возвращению вот в пункт отлета, когда он станет пунктом вылета, снова ему вернуть, сказать, извини, я пошутил. То есть, ну, не кажется ли вам, что вообще появление гитары на природе и в какой-то компании заведомо вот все-таки на 50% где-то убивает вот нормальный отдых?
1: Не знаю, я так понял, что мне надо с гитарой, куда бы я ни ездил, все равно брать ее. Захочется сыграть, я сыграю. Не захочется, я не буду играть. Но гитару на всякий случай надо брать просто для себя. Неважно, кому петь. Ну, это уже как руки привыкли, это уже какой-то там наркотик, что ли.
0: Нет, ну, естественно, требует, да. Это как бы, да, для вас, да, и для игры.
1: Слушатели, это уже не обязательно. Уже это вошло в плоть и в кровь, поэтому берешь на всякий случай. Хотя можно взять и к ней не притронуться. Вот, ну, это как, да. Этот вот тот бронепоезд, который стоит на запасном пути.
0: А, о как. Давайте следующий телефонный звоночек. Да. Да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте. Здравствуйте.
3: Теплой луны вам и рассвета.
0: Спасибо, уважаемые, мягкой росы.
3: Да, вот именно. Вот, без этого было бы, конечно, не помню.
0: Да вообще никак.
3: Вот, значит, хочу я задать Дмитрию Лилечке целую ручку. Александр, вам большое спасибо за гостей вот таких вот. Мне просто интересно узнать про Владимира Семеновича Высоцкого, то есть мнение Дмитрия Евгеньевича. Вот, как все-таки ушел Владимир из жизни, потому что тут молодые люди вроде звонят, они молодые, они, в принципе, не знают вот именно, на чем эта каша завернулась вся. Именно Высоцкий же пел, да, «Не люблю фатального исхода». То есть в чем выразился этот фатализм? Был ли он в самом начале заложен в нем? Или потом когда-то где-то что-то все это развернулось? Вот. И вообще хоть какой-нибудь вот случай, вот именно произошедший именно, когда Дмитрий... Значит, Евгений соприкоснулся с Владимиром, что было с ним. Вот я, например, живу здесь рядом Матвеевка, да, и в Кунцеве. Вот, как-то ребята ночью зашли, мужики, хотели выпить. А он жил на 10-й Матвеевке, значит. Вот, они стукнули в дверь, значит, мол, послали, говорит, давай стакан там у кого-нибудь найди. Ну, позвонил, значит, вот. Говорит, мужик, короче, давай быстрее стакан, чтобы вот таких, значит, дела. Ну, там зажегся свет, потому что уже было поздно, где-то 2 часа ночи.
4: Вот, и Владимир Семенович сказал, вот, дал, значит, курицу, короче, стакан, говорит, мужики, говорит, вы, говорит, жрите, говорит, пейте, ну, извините за выражение, и, говорит, давайте, дергайте, потому что мне надоело, у меня же соседи, я же не знаю, вот. Вот такой случай. Потом у меня еще такой вопрос. Вот вы знаете, вот когда в театр приходят люди, да, вот какой именно вот возрастной ценз есть, например, мне очень интересно знать, в каком возрасте, может, человек, например, захотел он что-то, например, поиграть.
0: Вы имеете в виду публику или актера?
4: Нет,
0: актера.
4: Нет, человек вообще извне. Вот, например, у него проснулись чувства какие-то.
0: А,
4: вот,
0: понятно.
4: Вот, да, вот у меня такой, например, возраст у человека. Вот может он прийти сказать, вот, знаешь, скажет, мужик, ты что, куда ты лезешь? Ты уже старый совсем. Может,
1: а, прийти захотите играть на сцене?
4: А, да, скажут, если вам ху, куда вы, мол, лезете? Я вот, понимаете, к чему хотел сказать? Я, в общем-то, с Сергеем Есениным, я знаю то, что Высоцкий приходил на студию, слушал его голос, да. В принципе, он, мне кажется, и поставил как раз, здесь он с Есениным сошелся. Ну, когда там сказали в Америке, что умер там второй Есенин, правильно, Владимир Семенович все в себя впытал, и Пушкина, естественно, все выплеснул, может быть, два раза больше. Может быть, он не успел это сделать, потому что мешали ему. Вот. Я просто слушал, когда Валерий Золотухин читал «Черного человека», мне просто было смешно. Он вышел просто, понимаете, я не знаю, я не могу судить никого, потому что не судите, судимы будете. Но он просто, можно сказать, с моей точки зрения, субъективной, просто бездарно прочитал Сергея Есенина, вот эту вот поэму, эту «Черную борьбы» вот, окружающей среды и Сережа, которая на него давила. Он просто это не раскрыл, и то есть он не вошел в душу.
0: Зато он, вот, извините, что перебиваю, Бумбараша хорошо сыграл.
4: А нет, а я еще, знаете, что хочу сказать? Как-то не убрали интервью и спросили у него, как вот... Вот что для вас, вот такой Высоцкий, вот и вы, вот, например... А он сказал, вы знаете, ну, я — это я, Высоцкий — это Высоцкий, но я понимаю прекрасно. Ну, ладно, не важно. Вот, ну, спасибо, расскажите вот что-нибудь.
1: А, как, ну, как, значит, как? С последним вопросом, какой возрастной ценз? Ну, конечно, человек, которому уже 40 лет, вряд ли его возьмут в театр актером. Берут молодежь, стараются. А уж 40 лет, что ж уже, человек заштампованный, что он может... Вот. А в отношении Владимира Семеновича у нас есть спектакль, называется «Владимир Высоцкий». Там почти в конце спектакля там звучит фонограмма, где Юрий Петрович несколько слов говорит. Он как-то его на какой-то вечер пригласили тогда еще в 80-м или, может, в 81-м году сказать несколько слов о Владимире. И он очень хорошо сказал там, что он так жил и так тратил себя, что он не мог долго прожить. Вся его жизнь была на такой предельной ноте, что не мог он жить долго. Это такие натуры, такие люди, такого необузданного темперамента. Так что, наверное, я думаю, я ответил. Ну, я сейчас точно не помню эту его весь текст. Ну, мысль такая. Я думаю, я ее рассказал. Вот, наверное, все.
0: Да, да, ну давайте еще, может быть, сразу.
1: Ну, ладно, давайте. Же.
0: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, полны внимания к вам. Рассказывайте.
5: Да, я лишний раз хочу поблагодарить ведущих и Дмитрия Евгеньевича за предоставленный нам такой роскошный концерт.
1: Да, приходите на концерт 6 ноября.
5: Да, вот я не поняла, где это находится.
1: 6 ноября, метро Павелецкая, улица Садовническая, дом 73.
5: Ну, благодарю вас. Я как раз очень хотела...
1: Клуб авторской песни.
5: Хорошо, очень хотелось послушать вас воочию.
1: Да, пожалуйста, приходите.
5: Ну, спасибо вам большое.
1: Может, вы хотели бы что-нибудь вам спеть?
0: Да, вот прямо сейчас.
5: Да, все, что вы поете, прекрасно воспринимается, уносит сон и снимает усталость. В общем, все великолепно.
1: Ну, чудо, это дорогое чудо. Такое слышать.
5: Да, чудо, прелестный тембр голоса. И да, вообще спасибо. Все прекрасно. Спасибо вам.
0: Спасибо, до свидания. Ну, может, действительно-то послушаем какую-нибудь песню в вашем исполнении. То, что вам самому как-то в данный момент больше всего бы хотелось спеть, да.
1: Вот такая песня, которая звучала в спектакле «10 дней, которые потрясли мир». Так получилось, что мелодия оказалась Клячкинской, а слова Владимира Семеновича. Вот. У Клячкина была песня, малоизвестная, песня американского солдата. И вот на эту мелодию Владимир Семенович написал песню, которая звучала в этом спектакле. В куски разлетелась корона, нет державы, нет и трона, жизнь России и законы все к чертям. Словно загнанные в норы, словно пойманные воры, только кровь от нас позор.

0: конец, всему конец. Все разбилось, поломалось, нам осталось только малость, только выстрелить без сокольва врага.
1: Там тревожная пьеса какая-то вот.
2: Вот.
1: А может быть, как бы если вы не против, у вас есть, может быть, наготове. А вот мне понравилось исполнение вами романса, вот как раз Гумилевского, на Слава Гумилева. Вот, может быть, что-нибудь похожее еще есть. Этот же жанр, он активно сейчас разрабатывается разными исполнителями. Вот. Но у них это все-таки получается. Тут как раз нужно делать различия. Если, например, человек всю жизнь играл рок-н-ролл, то и романс он преподносит как-то так очень странно. С другой стороны, на мой взгляд, важным достоинством людей, представляющих вот коренную авторскую песню, является как раз способность исполнять вот романс. Это очень жанр, мною тоже любимый. Я собираюсь даже вот тут как бы сделать, может быть, когда-нибудь концерт, где буду исполнять под рояль одни романсы. Рояль и романс — это что-то, да? Гитара — это уже более такое офицерское сразу. Воспринимаются белые офицеры и так далее. В общем, если вам не сложно, может быть, как-то...
3: Ну вот у меня такая была песня в свое время написана на слова Константина Бальмонта. Она получилась в романсовом стиле. Кстати, есть и кузьминские такие песни, получились в романсовом стиле. Ну вот, на слова Бальмонта. Что, Лиля?
4: А я хотела просто тоже напомнить романс на стихи Кузьмина «Ах, уста целованные столькими».
3: А, ну хорошо, после этого.
1: Хорошие, кстати, фразы.

0: Да. Телефонные звоночки, может быть. Ну, да, или вот ту про уста. Вот.
1: Целованные столькими.
0: Да, вот вообще уста очень странное вот слово, да?
2: Ну, вот писал уст... поэт.
1: И тем более мужчине посвящено.
2: Лилько. Это ваш конек.
0: Лилькович.
2: Лилькович. Лильких.
0: Лилькиман.
2: Лилькман. Лильштейн.
1: А вы не смейтесь, вы сами вот послушайте сейчас и поймете, как это глубоко.

0: Да, ну тут нужно обдумать, Лили. Если бы не твой комментарий, то как бы песня была бы как песня. Вот ты сказала...
1: Она стала лучше после комментариев. Почему? Да нет, да ну нет, каждый
2: не
1: может, конечно.
2: Ну, наверное, тут...
1: Нет, конечно, не да. обязательно. Это в любом случае хорошо.
2: Было бы талантливо.
1: Да.
0: Ну, давайте послушаем, о чем хотят вас спросить да, наши геройские орлы. Звоните 203-19-22. Это телефон в эфирной нашей студии. А номер ящичка 956-32-32. И говорите тетеньке или дяденьке на том конце провода для абонента 109-279 передайте. И далее говорите то, что вы хотите передать. Вопрос, заказ. Деньги шлите, кстати, деньги. Присылайте и деньги. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Рассказывайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: И вам также.
3: Я с удовольствием слушаю концерт этот. Благодарна. Было бы еще лучше, если бы мужчины меньше болтали. И мне хочется попросить спеть песню «Дежурный по апрелю».
2: Да, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Март, апрель, май, май.
1: Уж осень на дворе.
0: Уж осень на дворе. Мадам, уже падают листья.
4: Ах, какие

0: спасибо за заявку. Присылайте лучше заявки. Проще будет.
1: Следующий, может, звоночек, давайте. Телефон. Вот нам давайте. Сказали, что мы много, дескать, говорим. Давайте. Мы же наоборот...
0: Справедливые, в общем.
1: Но, с другой стороны, мы несем людям знания.
2: Свет. Нет, а с другой стороны, представьте, Дмитрий Евгеньевич, если бы вы в течение 3 часов непрерывно пели. Это же... Нужно ждать какую-то передышку.
1: Здравствуйте. Мы полны внимания. И к вам рассказывайте, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло, алло.
1: Говорите, да, да. Уважаемый, вы в прямом эфире.
3: Ой, надо же. Я что говорю-то? Я с утра вина выпил, чтобы день был свободен.
1: Угу.
3: Вот, и больше музыки. А зовут меня Шурик Эльгард. И я сегодня иду в Третьяковку, короче. 12 на Третьяковке. Будет очень интересная тусовка. Вот. И можно будет с друзьями выпить сока и плюнуть пивом. И я вас приглашаю домой. И больше музыки. Больше музыки слов.
1: Спасибо. Это просто есть такая насчет Третьяковской галереи история, когда встречаются два очень крупно поднявшихся по деньгам человека. Один, значит, другому говорит: слушай, я слышал, ты с Зинкой в Третьяковку ходил туда, вот там довелось. Ну и как там? Ты знаешь, скромненько, но чистенько. Да. Пришло какое-то нам сообщение на коробочку. Спойте, пожалуйста, песню «Твоя любовь». О. По-моему, таких песен очень много, может быть.
0: Нет, это есть песня, которую я написал в свое время на слова Александра Николаевича Вертинского. У него было достаточно стихов, которые не были положены на мелодию. Но это кто-то из моей гвардии, я так чувствую. Хорошо, сейчас будет.

0: Вот, то есть, ну, это имеется в виду, как бы, видимо, и целиком, где синтезируется и ваш текст, ваша поэзия. И
1: нет,
0: ваша...
1: Я текстов никогда не писал, слава богу. Это гораздо проще писать мелодию. Вот.
0: Ну, а может быть, сразу еще послушаем музыку, потому что у нас как бы и время кончается.
1: Ну, вот
0: что
1: я
0: нам
1: спою,
0: особо,
1: где и слова, и музыка Михаила Кузьмина. Это тоже романс. Вот. Что-то романс.

Одною за розы, розу и летом сорвешь. Ранней весною сбирают фиалки. Помнишь, что летом фиалок уж нет, дитя, торопись.

0: несколько базитический вопрос всплыл в моей слабой, больной голове. Он касается вообще продукции. Имеется в виду кассеты, компакт, какие-то диски. Именно ваши сольные, издавались ли они?
1: Вот есть две кассеты, изданные в «Московских окнах».
0: А вот она...
1: Мне бы хотелось третью издать.
0: А на более серьезных носителях пока ничего нету?
1: Пока нет, такое не случилось. Но это спрос, может быть, зависит от спроса, если вдруг так оказалось. Наверное, сделали бы такую.
0: А вот если вы, например, вдруг затеете какую-то серьезную студийную запись, да, произвести, как вы ее себе планируете? Это будет просто вот так, скажем, песня под гитару, или вы наберете музыкантов, сделаете какие-то аранжировки взрослые, то есть там с какими-то стрингзами, там, может быть, с дудками и так далее, потому что ведь можно эти песни как-то аранжировать правильно, да, в самых разных направлениях, и музыкальных, ритмических и так далее. Как вы себе мыслите вообще процесс?
1: Ну, на одной кассете там со мной играет вторую гитару Максим Кривошеев. Замечательный исполнитель авторской песни, не только авторской. Великолепно чувствующий гитару, очень тонкий, как и аккомпаниатор, так как и исполнитель. И вот там вот две гитары вполне звучат. Он очень хорошо в этом смысле. Ну, это даже не то слово, просто профессионально. А что касается, будут ли еще какие-то инструменты, ну, это, наверное, надо быть очень богатым, чтобы записать вот так вот, пригласить музыкантов, оплатить им. Так что это сложных.
0: Сложных. Сложниченко даже, я бы
1: сказал. Сложневич.
0: Да, сложнее. Ну что же, еще, может быть, послушаем песни.
1: Ну, давайте.

0: Я вот хочу задать, если позволите, вопрос к Лильману.
1: Лильштейну.
0: Да, скажи ты нам... Лилько. Я слышал, как бы один такой момент был, это было на природе, ты забралась тут, ну, помнишь этот момент, да? Не стесняйся.
2: Было много таких моментов, ты напомни.
0: Ну, это когда ты забралась в дупло дерева большого, и оттуда, в общем, с гитарой тоже пела свои песни. Ты была в несколько таком состоянии странном. Мы были поражены, что вот Лилько как бы поет еще, да, плюс так хорошо. Действительно, реально было. Может быть, ты как-то что-то нам тоже сейчас исполнишь. Ну, а что?
2: Саш, ты вгоняешь меня в краску. Во-первых, ты всем рассказываешь, что я в каком-то дупле в нетрезвом...
0: В деревянном дупле. В каком-то, в большом дупле.
2: В нетрезвом состоянии.
0: Ну, не чуть-чуть датой была. Ну, на природе же было.
2: Ну, видишь, сейчас я не датой, поэтому петь не смогу.
0: То есть,
2: тем более, у меня нет... Вот, на самом деле, у меня же нет с собой вот той дамской гитарки. У меня с собой нет той дамской гитарки, которой я постоянно пользуюсь.
0: Вот маленькая, а действительно, вот такие гитарки, они в одно время продавались, вот, у меня такую своровали. Потом я увидел ее у Лилько. Ну, ладно. Давайте послушаем телефонный, может быть, звонок, если вы не против. 203-19-22 и ваши вопросы Дмитрию Евгеньевичу Межевичу, Лиле. Так что позвоните. Здравствуйте. Мы полны внимания к вам, рассказывайте его в прямом эфире.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Дмитрий Евгеньевич. Ну, это просто про ваши романсы можно... Ну, прелесть, нет слов таких. Вы знаете, мне...
1: Благодарю вас.
3: Вы не скажете, вы не можете исполнить романс, вот Изабелла Дюрьева исполняла его. Ну, такая строчка. «Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят».
1: Я знаю, о чем вы говорите, к сожалению, не пою его.
3: Понимаете, а как вот он называется и чей это роман? Вы не знаете? Не знаете?
1: Нет, к сожалению, не могу сказать.
3: Вот, понимаете?
1: А вы знаете, вы мне сейчас навеяли, я вспомнил такой роман, с которой я... Вот сейчас я его спою. Я его тоже в старых дореволюционных нотах открыл. Этот романс никто нигде никогда не исполнял. Вот был романс «Твои глаза зеленые», а вот этот романс называется «И пара черных цыганских глаз». Вот, послушайте, вы его никогда не слышали.
3: Знаете, сейчас я пойду. Я вашу всю передачу записываю, ваш роман записываю.
1: Вот вы 6 числа ноября приходите на мой концерт.
3: Я все знаю. Спасибо вам большое за предложение. Вот, а ваши романсы и ваше исполнение у меня на пленке остается. Спасибо вам большое.
1: Хорошо.
3: Верить просто ваш романс.
1: Спасибо. Спасибо вам.
0: А еще есть современные романсы, поет певица Ирина Султана. «Серые глаза». Серые глаза. Ну ладно, это что-то не о том, да, извините.

0: У нас в гостях Дмитрий Межевич, и потихонечку мы вынуждены уже закругляться, поскольку близится к утру. Но я предлагаю послушать, может быть, парочку последних уже телефонных звонков, если вы
1: я
0: не против.
1: Я вспомнил одну песню, которую можно спеть. Как бы песню забытую, вот на прощание.
0: Угу. Здравствуйте, мы полны внимания к вам. Рассказывайте, вы в прямом эфире.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вы меня просто ошеломили. И Дмитрий Евгеньевич, и вы, и Лиля, большое спасибо вам.
3: Спасибо.
2: Такого гостя приятного.
4: Спасибо.
2: И самое главное, что я не выполнила всю работу свою, которую наметила. Я сидела, проверяла сочинение, пришлось отложить и сидеть внимательно слушать исполнение Дмитрия Евгеньевича. Так что большое спасибо. Но придется в следующую ночь работать.
3: Приходите на концерт.
2: Да, спасибо, я слышала это. Еще раз спасибо большое.
0: До свидания, удачи вам.
3: До свидания.
0: Что, Лиля?
4: Я хотела попросить слово, потому что я забыла, в общем, сказать. Да даже на самом деле не думала. Просто мы сегодня вспомнили Клячкина. И я хотела бы, тем более вот он у тебя в эфире тоже был, хотела просто людям, я так понимаю, что сейчас остались слушать люди только заинтересованные, наверное, они эту информацию как-то, наверное, запомнят, что 15 ноября в 15:00 по каналу РЕН-ТВ будет мой фильм, в котором, кстати, тоже принимал участие Дмитрий Евгеньевич, фильм о Евгении Клячкине. Называется он «Иностранец». 15 ноября, канал РЕН-ТВ, 15:00.
0: Поздравляю. Вот мало того, что она как бы певец, она замечательный человек, оказывается, она еще и режиссер. И для меня это, честно говоря, шок. Давайте сейчас я на секундочку попрошу вас подождать, просто заканчивается кассета тут, мы ее переставим.
5: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
0: И 8 минут второго в дивном городе в прямом эфире в программе «Монморанси» группа 24 декабря. Позволю себе представить участников проекта. Ну, так обычно сейчас говорят, потому что говорить коллективу уже не модно. А проект — это же может быть все. Ну, например, там проект по переправке, там, скажем, каких-то веществ из одной страны в другую, там, по проект строительства или там проект пошива, например, штанцов для грудничков. Да, итак, проект 24 декабря. Алексей Даньшев, бессменный лидер, я бы сказал.
6: Добрый
0: гитарист,
6: вечер.
0: Ну и певец, и поэт, правильно? Хотя поэт слово, оно
6: поэт
0: вообще...
6: Слово.
0: Да, это сразу представляется с какой-то пень в шляпе, с перьями, с портфельчиком. Вот или, как я сегодня пришел.
6: Или пуль, или веревка.
0: Он играет на гитаре и поет, как я сказал. Павел Колдышев играет на громадной скрипке или на маленьком контрабасе. Называемый этот инструмент виолончель.
7: Добрый вечер.
0: Корнев Валера играет на гитарке. Вторая гитарка. На ней 12 колков, но 6 струн. Это сейчас модно. Так. Соответственно, Павел Аксенов на барабанах. Вы услышите. Единственное, мы не смогли подзвучить тарелки, и они будут очень далеко. Они есть. Мы их слышим, но далеко. Потому что он вообще сидит в соседней комнате, и пришлось вот тут отверстие вот это проделать, чтобы видеть его лицо. Когда он наклоняется, мы его вообще не видим. То есть звук идет через... И, соответственно, Сергей Московский, он осуществляет как бы видеосъемку, он осуществляет подвоз, отвоз. Вот. Ну и также периодически вытаскивает, выводит за ухо из студии Прохора, которая опять нажралась, и все опять сюда к нам лезет. Поэтому, если какие-то шумы вы услышите на заднем, так сказать, плане, то вот знаете, что это Сергей Московский борется с девушкой Прохор. И сегодня концерт группы 24 декабря в прямом эфире по заявкам, как говорится, радиослушателей. Это правда. Алексей, звонили дяденьки всяческие, тетеньки, и типа говорят, вот почему бы Александр вот 24 декабря нам не встретиться с группой 24 декабря. Началась ли у тебя, друг мой, как я красиво, да, ощущение предновогоднее, поскольку название группы именно с этим связано? Или как-то в этом году что-то не так?
6: Мороз, Сань, это жуть какая-то. Мы сегодня мерзли на станции Красково, это в сторону вот тех самых Люберец. Где неприветливо когда-то было. В детстве с Сергой очень было плохо. Мы там мерзли на станции. Приехали обратно. Здесь уже, слава богу, не мерзнем.
0: Ага.
6: Но тем не менее доехали.
0: А знаешь, кстати, вот в силу того, что такие серьезные морозы настали, вот, так сказать, сотрудники нашего медико-технологического центра разработали метод для того, чтобы люди не обмораживали носы. То есть это искусственное оволошение носов посредством введения в ноздревую область, так сказать, соответствующих гормонов. Потому что раньше боролись с этим просто методом выворачивания носов наизнанку. Ну, пыли мало, а внутри-то волосы есть, они же для пыли. Значит, а летом обратно делают.
6: Да, практично.
0: Вот, так что, в принципе, я как бы вот, видишь, все сделал, вот, в смысле, вот у меня мохнатый, все нормально, по микрофону
6: тебя,
0: немножко.
6: Ну, там, наверное, макушка там мерзнет теперь.
0: Ну, я шапку, знаешь, мне же шапку подарили папаха. А летом я опять их апеллирую, и все. То есть все сейчас так делают, могу привести, у меня знакомство.
6: Давай, а то мы принесли свои шапки, но они оказались настолько турецкие.
0: Да.
6: Я вот одели шапку на Валеру, он оказался хоть и брюнетом, но далеко не негром, и все замерз.
0: Ну что, с композицией?
6: С композицией.
0: Поехали.
6: Давайте.

0: Нормально слышно в наушниках, технический вопрос. Все хорошо там, как звучит?
1: Погромче не делать?
2: Нормально.
0: Можно погромче.
2: Нормально.
0: Вот, вот так нормально? Лучше стало?
1: Чуть-чуть погромче.
0: Вот так вот. Mm-hmm. Но я могу только часть наушников сделать громче. Громко сейчас очень, нет? Нормально, да. А, сейчас спросим у зала, что там за окном. За окном нормально, говорят.
1: За окном там мороз.
0: Но все равно там слушают они.
2: Они замерзли.
0: Они друг на друга дышат. Это второй метод обогрева. Знаешь, идут в обнимку и прям так... И постоянно им тепло поэтому. Композиция?
1: Композиция. У нас еще напастишься. Концерт.

полету. Ты так лелеешь Харе с Кришной. Я пью за Майка и падаю под стол. Но в объятиях судного дня ты не вспомнишь про меня, я не вспомню про тебя. Делай, что должно, спи спокойно.

0: Это у нас ритмическая такая была композиция.
1: Фанк такой. Ну, может, практически. Ну, практически. Группа 24 декабря в прямом эфире на «Эхо Москвы». Так сказать, концерт происходит здесь. Как это сейчас называется? Unplugged, да, там, по-моему?
2: Unplugged. Ну, типа,
1: Unplugged. Замечательно.
0: Композиция медленная, лиричная. У нас композиция, большей частью, или новогодняя, или постновогодняя.
2: Или пред...
1: Или на пороге преддверия.
0: Да, ну или, ну, обычно на Новый год, я не знаю, вот работники радиостанции «Эхо Москвы» будут снег убирать.
1: Да, конечно. Я ну, нет, не на сам Новый год, где-то, я думаю, с 10 до 11, кто как вот справится. Ну, там... А,
0: ну, совочки все есть.
1: Конечно, вот ты, когда проходили, вы же видели, вот тут прям вот где лифты, холл, там все.
0: Да, там завалено.
1: Конечно, метелки там.

0: да. Затрещал гитарку.
1: Да, это вот колок вот этот. Кстати, сейчас самое модное, это знаешь, как вот, ну, вот, как вот богатые американские музыканты, играющие джаз-роки, они как делают? Они колки вот эти заливают вообще наглухо эпоксидкой, а специальные люди за сценой с такими с металлическими палочками, на которые намотаны струны, регулируют им натяжку. Ну, вот на каждую струну по дяденьке они стоят за кулисами и тянут с нужной силой. Кстати, могут делать этот вместо рычага, сейчас же рычаги не модные, ну, вот металлюги там играют, вау-вау, да, сейчас не модно, а вот эти в шестеро там, они вот это все регулируют. Они же чувствуют тоже музыку.
0: Ну, металлики, по-моему, уже даже и не играют.
1: Играют еще, есть. Играют, еще. Да, да. Они сейчас только ушли в подполье и играют по разным школам.
0: Андеграунд.
1: То есть, да. Группа 24 декабря.
0: С песней о самом дурацком времени год. Несмотря на мороз. Это перестановка тарелок, которые далеко стоят.
1: Да, ну, кстати, как вам борщ наш понравился? Нам обычно вот борщ варят тут. И... А я с утра вот должен яишенку пожарить утренней смене.
0: Так она, ну, жирковато.
1: Жирковато.
0: Ничего. От плиты.
1: Ну, ты от души.

0: 2-1. Ну, то есть, в смысле, вот я что вспоминаю, по-моему, Цой пел «Белая гадость лежит под окном». Так, Майк Науменко пел «Лето, я изжарен, как котлета». Знаешь, ты как-то ближе к Майку. А вот еще нужно какому-нибудь дяденьке спеть в защиту «Лета». Ну, я не имею в виду там каких-нибудь там несерьезных артистов, там, типа, там, Киркориных, Буйниных. Я имею в виду какому-нибудь серьезному артисту, который как бы спел бы про это сознанием дела и душевно.
1: Ну, для подтверждения, ну... Саш, мы сегодня столько мерзли, но несмотря на это... Я ненавижу лет, прости за каламбур.
0: А вот остальные дяденьки твоего ансамбля тоже так же?
1: Ой, нет. Мое мнение никто не разделяет.
0: Да? Ну, я тоже.
2: Но песни да тоже. Не, я тоже лет не люблю.
1: Мы ожидали у тебя другой реакции.
2: Нет? Очень хорошая.
0: Нет, ну оно плохо только тем, что быстро проходит. Вот только началось, только губище раскатал, и все. Только этим. Правда.
1: О, лето красное, любил бы я тебя, когда не пыль, не комары, да мухи. Классик.
0: О погодных явлениях мало в композиции написано все-таки. Ну, там, не считая каких-то общебазитических, там полгода плохая погода, или какие там еще есть песни, не помню.
1: Полгода плохая погода, я надеюсь, это не про эту страну. А, следующая песня у нас будет... Она у нас называется «Минает».
0: Как?
1: Она концептуальная «Минает».
0: А, это пляска такая была средневековая.
1: Это была. Это назвал, правда, так не я, а Сереж Смирнов. Ну, он почти всего подходит. Но это не рок-н-ролл, это «Минает».

Я сегодня Сенечку встречу, а дела мои, кажется, плохи. Даже может хуёво, чтоб взорваться не надо.

0: Видели бы сейчас наши радиослушатели, как танцевала Прохор в коридоре, куда ее в очередной раз вот вывел Сергей Московский. И у них, кстати, нормально получилось. Она пыталась вырваться, а он ее крепко держал. И получался настоящий минуэт. Интересно вот узнать все-таки судьбу Сенечки. Вот Сенечка — это известный достаточно человек.
1: Да, это в Москве.
0: Экс-барабанщик.
1: Деятель андеграунд московского.
0: Да. Чем занимается сейчас наш отважный геройский орел?
1: Я очень боюсь, что он спит.
0: Спит?
1: На ночь. Спит. У него очень тяжелая работа, как всегда, баранку крутить.
0: Ну, знаешь, он, наверное, ездит сейчас. Потому что как бы вот все сейчас перешли на ночной образ жизни. Днем особо много баранки не накрутишь, мне так кажется.
1: Ну, я не знаю. Но по нему очень соскучились все завсегдаты московских андеграундских клубов.
0: А, кстати, насчет клубов...
1: Особенно да. Волки московские, с которыми он неоднократно спорил.
0: То есть всячески не разделял какие-то взгляды их.
1: Совершенно не разделял взгляды. Причем очень агрессивно.
0: А вот насчет клубов, какие-то выступления коллектива 24 декабря где-то планируются, чтобы люди пришли, там, послушали, может быть, в электричестве. В электричестве сейчас вы существуете или как-то?
1: Мы делаем сейчас вот программу новую с новыми музыкантами, поскольку Сеня спит. И я думаю, Саша, что ты наших там слушателей... Как только мы будем готовы, это будет или в клубе Тобол Раз, или в Край Бэйби.
0: Ну, то есть ты сразу это самое, сразу, в рельсу стукнешь, чтобы я тоже свистнул.
1: И Прохор.
0: Прохору надо сказать. Прохор, кстати, в последнее время у нас подрабатывает, знаешь, как в Америке, ходячей рекламой. Вот, ей вешают плакат спереди на выме и сзади на лопатке. Она ходит. Двойная реклама. Так что можно ей тоже. Я вот часто так делаю. Например, когда мне нужно продать котенка какого-нибудь там персидского, если кошка там у меня какая-нибудь родит в подъезде. Еще что-то. Я Прохора использую в полный рост. Вот, могу, кстати, сдать тебе. Вымя дороже, лопатки дешевле.
1: Ну, я думаю, мы договоримся.
0: Ну, договоримся.
1: Ну, я
0: да.
1: беру.
0: Хорошо.
1: Вымя. В сторону света у нас теперь.
0: В сторону центра, как пел Сенечка.
1: Нет, он пел несколько не так.
0: Не так.
1: Он пел по-другому. Он пел «Возбуди меня в 6».

тот час, когда ночь вспыхнет полной луной, и зажгутся костры бродяг с похожей судьбой, пропавшие.

0: Когда я снимаю наушники, мне больше нравится. Это все-таки говорит о том, что звучание акустических инструментов, оно все-таки не передается никакими вот приборами. Поэтому вот было изобретено.
1: Ну, некоторыми передается.
0: Нет. В полный рост. Тут один крендель приходил на Валытке, дудел. Так дудел, что вот в наушниках не то было. А вот так снимешь, прям вот, кстати, потом я насморк подхватил, там много всяких труб, и они все в разные стороны. Знаешь, так все ли. То есть весь А мокрый, Б простуженный. Ну, звучит класс. И поэтому вот были изобретены всяческие электронные приборы. Как-то вот разные электрогитары, всяческие синтезаторы. Вообще изначально все джаз-банды, они играли в акустике, знаешь. Ты играл на банже дяденькой ногой стучал по хэту, играл на контрабасе дяденькой ногой стучал по бочке. Вот, и потом уже, в общем-то, джаз-банд... Чёрт, это я совсем в другой передаче. И на другом радио должен говорить. Прошу прощения. Да, в гостях у нас группа 24 декабря. Концерт в прямом эфире. Я, кстати, думаю, что если у наших геройских радиослушателей все-таки появится какой-нибудь вопрос к коллективу музыкантов по теме сегодняшнего концерта или вообще конкретно вот к Алексею Даньшеву или к кому-то из участников, вы все-таки можете позвонить, наверное, 203-19-22 и спросить что-нибудь. Но не сейчас, да, то есть как-то мы в ходе посмотрим, когда там
1: если
0: захочется.
1: Если честно, вот я бы слушал, я бы телефон не запомнил, можно повторить.
0: 203-19-22, просто эту дискету сперли и записали на нее игру, как?
2: Дум.
0: Дум, да.
2: Дум.
1: Два.
3: Я источник проблем.

0: просит пить.
1: Мой звук — колокольчик с бандитской тачанки, спешащий на юг. Мой шанс невелик, мой сон о другом —

0: А какие-нибудь композиции в стиле регги? Я помню, у тебя что-то было и новые, какие-то и старенькие какие-то были песенки. А вот новую одну я случайно слышал где-то, не помню где уже. То ли кто-то мне пел, то ли где-то я
1: видел,
0: то ли где-то кого-то кто-то пел.
2: У нас регги достаточно относительно. Это скорее, да, русский, не русский.

0: Ну что, в принципе, если есть желание, можно пообщаться с Москвой, с теми, кто вас слушает, что они, может быть, что-то спросят, может быть, они что-то хотят узнать. Напоминаю уважаемым, что в гостях у нас сегодня группа 24 декабря, и поэтому вопросы должны быть обращены к группе 24 декабря. Будьте, пожалуйста, так сказать, в ваших формулировках поточнее и покороче. Телефон нашей студии 203-19-22.
1: Эхо Москвы.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Ой, Саша, здравствуй.
0: Приветствую.
2: Я как бы и готов бы, и рад бы задать вопрос замечательной группе 24 декабря.
3: Спасибо за характеристику, более-менее хорошую.
2: Вот. Но только, к сожалению, я вынужден далее продолжить свой вопрос. А вот, скажем, какая-нибудь Маргарета Сыч, которая там, скажем, с кашалотами больше связана, я полагаю, была бы более уместна.
0: В смысле, в каком качестве? Как женщина или как гость?
2: Как специалист.
4: Человек-пароход.
2: Я к тому это говорю, что вот если Рождество мы имеем в виду, да, то тогда мы уже должны быть группой 26 числа. Или какой-то особый
0: совершенно. Я понял. Это насчет названия, это Алексей спрашивает. Ну, сейчас Леша скажет. Спасибо
2: за звонок. Спасибо вам.
0: Просто, в принципе, это как-то я, по-моему, вначале сказал, но, видимо, очень мутно.
3: Нет, это еще раз сам. В принципе, она могла быть и 26 декабря. То есть значение последней недели этих дней не имеет.
0: Они как один большой день такой.
3: Саш, просто любой человек, по крайней мере, мне в детстве в Пионерском, в Красно.
0: Задом.
3: Так, Саш. Да, так казалось, что все-таки люди, когда надеются на что-то лучшее, они надеются в основном вот в это время.
0: Ну да, то есть период на такой, год. Какая-то нейтральная.
3: Это, может быть, да, как-то исторически сложилось. И Новый год все равно даже в Краснозадом детстве был все-таки праздником великим. Я уверен, что у большинства наших слушателей он стоит на первом месте.
0: Ну, в принципе,
3: с 1 мая, там, 7 ноября.
0: Вообще, ты правильно изначально сказал, что вот эту неделю предновогоднюю нельзя как-то делить на базитические конкретные даты.
3: Надо думать о хорошем.
0: Правильно.
3: И то есть какая-то такая детско-романтическая концепция, так сказать.
0: Да, еще я хочу сказать, что человек, который звонил, он несколько перепутал. Маргарита Сыч — это директор гинекологического отделения на нашем радио беременных женщин, которое мы вот-вот откроем на длинных волнах. Просто сейчас из многих предлагаемых частот мы выбираем какую-то одну из лучших. Вот. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире.
5: Алло, это радио?
0: Да.
5: Да, вот... такая маленькая проблема.
0: А мне кажется, она у вас большая. Вы как-то очень возбуждены так, нет?
5: Нет, вы знаете, у меня такая есть...
0: Ну вот, я же говорю большая.
5: Такое пожелание. Вот.

0: композицию?
1: Композицию, а, ну да, она у нас как традиционно последняя была композиция.
2: А нет, а почему? Мы еще будем продолжать нашу встречу.
1: А.
2: То есть ты не торопись. Нет, я понимаю, что там вот Федор, он ждет, ну, как бы Федор отвлекает Сиамский.
1: Олдио.
2: Олдио.

0: Что такое за звуки, а?
1: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: опять в студию к нам вернулись участники группы 24 декабря. Я в последнее время, как говорю такие фразы, то сам над собой умиляюсь. Прям как взрослый парень, который вот прям диджей. Ну, они обычно так говорят. Вот, то есть вот, Лёша, кстати, это все неспроста. Вот ты меня отговаривал, говорю, Сань, да брось ты этим заниматься, когда вот я поступал на курсы диджея вот в саратовскую школу. Ты же говорил, вот видишь, на самом деле, посмотри, какой я сейчас пухлый, розовый, толстый стал. У меня значок есть. Вот так.
1: Ну, Сань, ты там столько заплатил за козье молоко, когда учился в Саратове, что за эти деньги ты мог бы диджеем в Вашингтоне работать.
0: Ну, а как? Зато я поддержал саратовское козоводство. Это же в обязательном порядке было. Ну, как иначе? Зато значок вот красивый, видишь, с козьей мордой.
1: С козьей мордой здесь тоже ходит, я видел здесь пару.
0: Так это потомство у нас тут, ты как думаешь, радиостанция на самоокупаемость. Там загонщик есть, хрюшки там, вот мы периодически ухаживаем.
1: Хрюшки, вот честно сказать, сейчас у вас там вахтер спит.
0: Спит.
1: А козы едят ваши веники, которыми вы хотите собирать.
0: А ты ему пульс не щупал, может он того.
1: Хрен знает, давай не будем о грустной песне.

0: Не,
1: ну,
0: вдвоем.
1: Он все-таки... там не один спит, поэтому мы как-то...
2: А, не...
0: Он с приемником слушает «Эхо Москвы». 73 и запятая 82 мегагерц.
3: 73 и 82 сотых мегагерц.
2: Хорошая память.
0: А у нас как быдло.

а также страшные, страшные сказки и почти безобидные ласки двух полярников, отрезанных льдами.

мотает под бубен громогласная на сущном хлебе любви и морозе. Сожаленье пули, пролетевшей мимо, тупое созерцание конопли.

ладошки тому, как по земле, будто по горевой дорожке бегают педузы, да все светливо как, да все за главным призом, что на кладбище где-то. А тот из них, кто хочет, спасает свою душу, а тот, кто еще может, портвейн в подъезде глушит, что в общем-то един, что в общем-то понятно, судья которого еще никто не видел. А братишка мой, забив на смех и на слезы, на отношения неба, земли и педуза, взял свою канистру,

0: В мониторах нормально все.
1: Да. Порталы.
0: Кстати, даже вот многие музыканты, которые приходят играть сюда в студию, они привозят с собой все равно задник. Ну, то есть вот хоть и радио, а задник привозят. А вы вот не привезли. То есть, просто если в следующий раз мы будем, то надо прям задник.
2: Ты имеешь в виду...
0: Ну, такая простыня.
2: Пятикиловаттные порталы?
0: Нет, нет. Вешают, знаешь, такую эту, ну, простыню, на фоне которой играют там.
3: У нас трейлер сломался.
0: Хорошо, ты сказал задник. Задник — это я.
3: Кто сказал?
2: Еще одна задняя композиция. А нам до счастья далеко. Ах, если б знать, что же это такое, чувствовать смерть или предчувствовать жизнь, или другое, совсем другое, когда под звездным плащом.

0: Ровно в 2.21 по разблюдовке стоит, тут написано «Напомнить». Надо напомнить, что в гостях у нас группа 24 декабря. Просто именно сейчас вернулась домой Лидия Тимофеевна Клюковица, постоянная наша радиослушательница, ну, с завода, и только сейчас она смогла вот включить радиоприемник. Да, Лидия Тимофеевна, группа 24 декабря у нас, так что скорее усаживайтесь в кресло, берите спицу, подмышку пуделя, пуделю бантик, и слушаем, слушаем ансамбль. Композиция, кстати, сейчас прозвучала новая, я так понял, сейчас все будет что исполняться, и вообще новая для меня какая-то дебильная фраза.
1: Новая для себя — это не дебильная фраза.
0: Ах ты.
2: Гранж.

0: если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Монморанси, бля! Монморанси! Монморанси! Монморанси!
2: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
3: Композиция грустная, но концептуальная вполне.

прости, бэта, только что с него взять, ой, ядрит твою мать. Так выбери меня, ой, да птичка счастья.

0: подруг, красивым до сну, своим дурацким пением, молодежным пением, малиновым вареньем, сансара.
1: Опоссум. Соло на барабане. Испол...

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Из дневников опоссума.
0: Этот кобель Монмаранси большой.

0: И у группы 24 декабря здесь новая композиция возникла. Буквально каламбуром.
1: Буквально сегодня.
0: Да, буквально рядом с вениками радиостанции «Эхо Москвы». 73,82.
2: 73,82 мегагерц.

0: Это была экспромтная композиция, посвященная дворникам работников радиостанции «Эхо Москвы» группы 24 декабря.
1: В стиле транс, я так понял.
0: Да.
1: Просто не было слышно барабана, потому что в соседней комнате ни железа не слышно, ни барабана. Ну, все было. То есть у нас тут нормально, Прохор оттянулась там.
2: Эдакий транс. Транс.
0: Теперь у нас песня, которая «Дык-дык-дык» называется.
1: Хорошее название.
2: Тоже транс. Тоже транс.

уходили от ментов и от казанской шпаны, от райвоенкоматов и от чувства вины. Если Бог даст, уйдем от гражданской войны, чтобы жить лишь ради жизни, хотя это не лишь.

Монмаранси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Эхо Москвы.
1: Группа 24 декабря в прямом эфире на Эхо Москвы в программе «Монмаранси» поет композиция,
2: посвященная классическому произведению, которое я так и не читал.

И вам ли не понять православную душу? А есть вопрос и есть ответ. Один для моря и для неба, и для суши. А на Карениных как хорошо в спелых травах лежать под вашей тихой

Катя, да вот, ребята, что это как на поминках? Они, наверное, устали ждать, да вы не ждите. Родные, открывайте бутылки. Анна Каренина, не плачьте вы зря, ведь слезами, как и кровью, невозможно напиться. Анна Каренина, в конце декабря вы мне рукою махните.

Каренина, да можно ли так, нам никогда не узнать, и это, в общем, нормально. Анна Каренина, вы дайте уж знак, коль любовь станет смертельной.

0: ищет в своих тетрадях записных огромное количество записей. Вот у Алексея Даньшева поиски, понимаете ли, происходят с нужных строк под нужную композицию. И как я понял, сейчас это будет...
1: Не нашел.
2: Понимаешь, я схватил свою песню «Том 3», а я сказал песню, которая в «Томе 2». И...
0: А «Том 2» же не с тобой сегодня?
2: Нет. Они разбросаны по архивам. Ну, ладно, давайте попытаемся так.
1: С третьего. Давайте тракториста ничего.

приходи, садись, закурил и пей свое пиво. Расскажи мне последние сплехи. Чем форсуют друзья и с кем спят подружки? Еще пьет твой папаша, когда он не в духе.

0: ты показываешь такой жест, это, знаешь, это мне все или...
1: Ты говорил, что женщины не умеют, на самом деле все.
0: Или это все последняя композиция? Или как-то еще что-то там...
2: Это намек?
0: Нет, это ни в коем случае, наоборот, это намек на следующую песню.
1: А, ну давай следующую споем.
0: Это намек?
1: Следующая песня у нас посвящена мне. То есть Алексей, да.
2: Здравствуйте, я.
1: Среди тех,

0: Лучше желтый птиц в руках, чем опоссум в небесах.
1: Ручки выведены.

0: Песня про трактор, трактористов, сельское хозяйство и сельские другие культуры.
1: Культуры.

трактор. Мой трактор гудит мелодично гусям на забаву, а я между тем

0: птицы смолкают, на юг улетают скучно. Небо темнеет, кровь леденеет страшно. Все бы кончилось скверно, не будь я из тех трактористов, что всегда берут пиво с собой.
1: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

Сейчас у нас в студии гость Сергей Порощук, лидер группы НЭП из Питера. И я думаю, что мы начнем нашу беседу все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы НЭП. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов вот пейджинговой компании наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знайте, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый НЭП.

0: Вот это старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному, с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. А обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот, поэтому... Да, но это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: Понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну, погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: Ну, а какова судьба сейчас огромного количества птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы
1: беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше, видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся и себя чувствуют совершенно замечательно. Наверное, нефти воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые,
0: случается, да. Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами, и прохожие пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все так говорили.
0: Да, а практически факт, вот он так оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там 300 метров, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь, все-таки как хорошо, что коровы не летают.
0: Да. Ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилась технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективам. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко втайне от руководства радиостанции. Я сдаю помещение, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, вторую под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерцев к духовым, потому что я помню, в мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобили, сновало духовых оркестров туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно.
1: Военных оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторный музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... Я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Вот, потому что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, вот, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки вот труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых, во-вторых, их постоянно пучит, поскольку в момент вот игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так он выпучило.
1: На флейте пикколо играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились. Глаза в склянке, мы ему типа, ты уймись. Вот он ничего не понимает, не себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень.
0: Потому что они все не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь там, ну вот, с потыки у них происходит падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт. Потому что
1: тоже, да, плохо. Да. Хорошая профессия.
0: Хорошая, хорошая профессия.
1: Главное, что музыкальная.

0: Что-то они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо-то никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такое, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, знаешь, они отдыхают, сосут, и на демонстрации. То есть где он сосет, где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому-то счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, ну и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить, кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали: вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там. Ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот, практически, в каждом селе. Да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно. И чтобы уж если едешь куда-то, обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питере, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или там. К посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить, ну, какие-то
1: бабки, оплаты. Конечно, конечно.
0: А тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за правом месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: ну, какие-то,
1: да,
0: в общем, продукты индустрии, да, вот так сказать.
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла женщина, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали: иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот. Ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием

0: уже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал, слетал бы на Луну, там, еще. Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
1: Он вообще германец.
0: Да,
1: германец. Как это аналог, аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцев
0: Карлсончик
1: есть
0: дорогой, да.
1: А у немцев есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
0: Ну да, правда, он не совсем американец, он у них есть.
1: Еще один
0: вместе
1: звоночек,
0: со Шварцем,
1: да?
0: Который негр.
1: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

0: 15 декабря в антрепризе Московского союза музыкантов состоится концерт камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Будут исполнены ремейки рождественских произведений барочных композиторов. Адрес: Большая Никитская улица, дом 46, в начало 19:00. Ассоциация независимых музыковедов провела опрос среди выдающихся музыкантов конца нашего тысячелетия. Вот что сказал первый великий дирижер 21 века Евгений Федорович Светланов.
1: Я практически не знаком с творчеством камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Но если там играют такие ребята, как Юра Голубев и Саша Лаэрский, то я считаю это здорово. К сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в антрепризе, поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге

0: сейчас существует. Вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя. Вот. А вторая часть уходит в регги. Прям популярность дикая у этой. Вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда? Вот, и твое отношение как к этнической музыке именно вот к регги, понимаешь? И вообще в Питере ведь странно, вот, что в Питере популярный этот стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается, и Бизонья Деран до Антарктиды, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, ну, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно это дело заметить. Но я отношусь, ну, совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Вот, кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И это все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает.
2: Угу. На волнах радиостанции «Ива Самха». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси. На волнах радиостанции «Ива Самха». Монмаранси. Монмаранси. Монмаранси.
0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад. Вот,
3: да, знаешь, в мае 97-го года.
0: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще. Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну что там произошло, да, что вообще тут было? И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да. То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да. Никто не купил себе последнюю модель, а BMW, да, и так далее. Ну, то есть какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем. Наверняка что-то было.
3: Наоборот,
0: да.
3: Наоборот. Да, вот. Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них, значит, где-то 3 официальные, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этим. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги».

0: Да, вот фирмам-производителям эпиляторов наверняка данная пьеса пришлась бы не по вкусу. Кстати, вот тут, к слову, видимо, можно затронуть такую тему, как-то вообще, что такое понятие красоты, да, вот, например, у некоторых народностей именно вот эти оволошенные предметы, о которых была данная песня, являются символом красоты. Да, да. Вот, а, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила. То есть, где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому попадья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравятся, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было. И, понимаешь,
0: так, с другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, ну, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания. Это все-таки юморная песня, сочинена.
0: А, по-моему, очень серьезная песня и очень грустная. Да.
1: Ну, уж прям...
0: ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж нужно.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песни вы его как раз сейчас и слышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, унца-товарища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять да. Слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам». Когда-то были все вы граждане Одессы,

калитки. Но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий.

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос к Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать вот, по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот. Я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями. Это мои песни, моя песня.
0: Вот, так, кстати, извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, эту сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно, да, понятно. Да. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну, что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, достаточно. По крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает, конечно, безусловно, да. что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Да. Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Это да.
3: Тоже Беляева.
4: Ну, я Беляева, моя фамилия. Мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы. Очень приятно. Очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики. Это что-то.
3: Да вы что? Неужели понравилось?
4: Ой, это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша, да. Если вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо, спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот, ну да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

страхование евреев от пожаров, сами понимаете, на воде. В море буря, шторм на море, волны ходят за кормой. Застрахованные шамули, озабочены собой. А струя светлее лазури, дует ветер, и какой, это ж

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно, Маша. Очень.
1: Вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот с мамой, мы объездили из Израиля от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: я бы хотела...
0: Маша, большая разница. Ресторане... Ну, представляете, да, вот представляете.
1: Да что говорить?
0: Конечно, вот представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет,
0: да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте! И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке дела, понимаете, да? То есть можно назвать хоть там хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так.
0: Вот. Спасибо. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну... Ну что, снова песня, да, будет звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки стирать. Степень риска все ж большая. Мне нужна жена простая. Не дай бог прокуренная, блядь. Степень риска все ж большая, мне нужна.

него машина Мерседес. Лишь бы бабок да отволокли, конечно, чтоб стояла у него машина Мерседес. Очень много иностранцев, извращенцев и засранцев.

0: Да, чертовски злободневные песни. Я как тут, будучи, в общем-то, в командировке, делать было нечего. И вот я как раз читал эти самые вот газеты с объявлениями о знакомствах. Конечно, я пришел в ужас. И мне стало дико жалко вот, да, такое вот небрежное обращение со своим генофондом. Да, особенно вот то, вот как ты спел, да, вот, что они же лезут сюда к нашим девкам. Вот как. А девкам надо создавать условия жизни на родине хорошие, потому что девки, они матери будущих воинов, которые должны будут завоевать весь мир. Круто, я сказал, а?
1: Справедливо.
0: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем. Давай, да? Давай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
2: Здравствуйте, Александр. Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
0: Спасибо, да.
2: Вот.
0: Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
0: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
1: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
0: Но тем не менее,
2: конечно.
0: Да.
2: Вот,
0: да,
2: так что... Я помню, Александр, вы вот всем ставили вот замечательные песни Константина.
0: Был, да.
2: Еще что-то говорю.
0: Отлично.
2: Я просто отчество не знаю.
0: Правильно говорите.
1: Вот.
0: Да.
1: Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
1: У меня есть, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
0: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Сашенька.
0: Да.
3: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
0: Хорошо, не буду.
3: Дайте мне с Костей поговорить.
0: Давайте.
1: Я вас слушаю внимательно.
3: Можно Кости, да?
1: Конечно. Я чувствую, что
3: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
1: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
3: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что? Садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
1: Это вам кажется так. На самом деле в жизни совсем не так.
3: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
0: Не, ну там же сейчас, я так понял,
1: на Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, прилежая там товарищи, знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже, да? И есть в кассеты. Да,
3: теперь так... еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
1: Как, Успенскому?
3: Да, Эдуарду.
1: Это на гавани-то?
3: Гавань, да.
1: Да, был я там, я спел однажды. Мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну. Там меня затуркали вообще.
3: Ой,
1: так, что, да,
3: ой, ну что ж такое? Ну так. Я просто не знаю. Саша, да, я вас целую за это, за него, за Костю.
0: Да.
3: Теперь, Костя, скажите мне вашу девичью.
1: Девичья, моя девичья Беляев, Константин Николаевич.
3: Да?
1: Конечно.
3: Вот так вот.
1: Да,
3: знаете,
1: вот так.
3: Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея.
0: Ага.
3: Так что...
1: Понятно.
3: Вот так.
0: Спасибо. Но тем не менее...
3: Впрочем, Беляева...
1: Так вы уже второй раз звоните, что ли?
3: Да, конечно.
1: Ну
3: я
1: понятно.
3: К вам хотела пробиться.
1: Ну, понятно.
0: Спасибо, спасибо. Но, тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной сидит русский человек.
1: Знакомый голос, есть... понимаешь? Что да, она, оказывается, да. Второй раз дозвонилась. Да.
0: Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой ценности.
1: То есть, абсолютно
0: неинтересно. Ну, мало того, она попросту говоря, давай называть вещи своими, она просто тупая, да.
1: Да.
0: Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
1: Да. Ну что, друзья, я сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор. Хожу спокойно,

он новичок на части женской лейки. Конечно, я дам ему ее, которая не стоит ни копейки. Конечно, я дам.

0: Кто-то.
1: Реально существовал Абрам ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот осмотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще вот общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вы говорите, беспредельное внимание. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Как получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. Угу. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: в этом очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот
2: я
1: вот
2: поняла,
1: так,
2: да.
1: Да, что вы так вот, вот глубоко
2: поняла.
1: Копнули.
2: Да, вот поняла.
1: Потому что многие в основном еще
2: вообще шарахаются в основном.
1: Да, из-за словечек определенно.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашей творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот...
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые я беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: я
1: вас
2: действительно,
1: тоже, да.
2: Я без всякого подвоха уверяю вас, что я ваш поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем Косте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцах их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень удивило.
2: Да, это было просто вообще шок.
0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
2: Да нет, просто вы можете нарваться, просто хулиганский звонок.
1: Конечно. Да.
0: Ну, это все может быть.
2: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости, это очень приятно, это очень хорошо. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном, конечно. Mm-hmm. Но шансон разный у меня. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
1: Да, ну, а тем не менее,
0: общем,
1: да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то, именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные, уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
1: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время там пройдет там месяц-два, ну, может быть, там 3 года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Да, конечно, ну а что? А, по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные, я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать, и, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из, там, негритянских кварталов, по сути. То есть Я имею в виду смысловую нагрузку, сказать, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют? Конечно, или там конечно, суахили поют, или там на какой-нибудь другой? Ты все понимаешь, какое там содержание?
1: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое... спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. «Жора, подержи мой макинтош».

0: Ребята, как Саша детская штучка?
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да.
0: Может, при этом связаны неприятные воспоминания.
1: А я, понимаешь, нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорят, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он, типа, не одессит. Да, так-то. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что вот ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение, да?
0: Да, хорошо, да.

0: Монморанси. На волнах радиостанции Монморанси.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
2: А что, уже звонят?
1: Да.
2: Давай, подойдем.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я, вы знаете, давно звонил вот на эхо, все спрашивал, когда будет Лаверский, когда, чего, и, наконец, случайно.
2: Обнаружил. Обнаружил.
3: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаэртский, которого я давно жду, так и еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
2: О, даже так.
3: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
2: Это точно.
3: Вот. Можно Константину вопрос задать?
2: Да, разумеется.
3: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
2: Ага, ну да.
3: Да. И Константин Беляев.
2: Да.
3: То есть было...

0: это мне мальчик был совсем, сейчас уже, слава богу.
1: Вот. Хорошо, и отлично.
0: Я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни. Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти
1: песни? Нет, просто я одессит.
0: Это я понял.
1: Ну, вот так.
0: Спасибо.
2: Да. Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
1: Давай.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
1: 443-24-62.
3: Благодарю вас.
1: Пожалуйста.
2: Ну и что, и видимо...
1: Да. Ну, сейчас я вам, друзья, спою песенку. Называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана. Но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислорода в волю, чтобы укрыться одеялом, ноги бы не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, мне нужна джакузи ванна и просторная квартира, и коттедж с балконного лес. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом персонажа.

0: Ну и, соответственно...
1: И со вкусом.
0: Да, да. Напомним еще телефон.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы к Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
3: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
0: Интересный такой вопрос. Спасибо, спасибо. Костя, там
4: я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю, и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
0: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Вот, мне вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? Есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот, и так
0: далее. Понятно, спасибо.
4: Ну, отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года. В апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист. Я, так сказать, вот... И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку. Называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от пуза.

хороша, хотя кругом все кореша. Ей в правительстве знакомые все лица. Здесь каждый член душой чист, хотя и бывший коммунист, он

0: земле страною будет править бодак. И он действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желуда Сашку, и есть ли у вас песни про рабочих? Спасибо.
1: Хороший, кстати, вопрос. Если вот, да, у вас песни про рабочих. И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
3: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Ну ладно, тогда любую другую.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист?

моя страна, неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин из электроблесети подхватил трепа короче гонорею. Он большой специалист и, конечно, активист.

платформы. Чуть поели клонит сон. Хорошо, что Капснельсон столько знает он монгольских анекдотов. Не гляди, что он еврей.

0: Но через три дня, как назло, всем троим не повезло. И находимся в одном мы отделении. Капснельсон специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот.
0: Да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр, доброй ночи, Константин.
3: Добрый.
2: Очень рад вас обоих слышать.
3: Прекрасно.
2: Очень рад.
3: Прекрасно.
2: Вот вы знаете, что получилось? Я по поручению группы товарищей очень хочется передать привет Александру Лаэрскому от поклонников его. Можно?
3: Разумеется.
1: Да.
2: Александр.
1: Да.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше творчество.
1: Да, за искусство. У меня искусство.
2: А,
1: творчество этого, да, у трудового народа. А я, в общем-то, элитный певец, да. О, как круто сказал.
2: У меня даже речь пропадает. Так приятно вас слышать. От Влада привет. Он сейчас в деревне вас слушает на даче.
1: А, хорошо, как.
2: Вот, от Андрея из Куровки, Трямоси, очень большой привет. И от совершенно очаровательного молодого человека Саши. Хмелева. И от меня лично, меня зовут Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но, тем не менее, спасибо. Какие-то...
2: Александр, еще вопросы можно?
1: Да.
2: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собираетесь писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как, да. То есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем-то, рисовал в угаре.
2: Ага, понятно. Вот. Как книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
2: Понятно. Вот. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство, его нельзя прогнозировать, выстраивать и планировать тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот, да.
2: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
2: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
2: Александр Алексеевич?
1: Да.
2: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ладно, еще раз всем привет. Всем вам, Александру, Константину.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово «песни», да,
3: да.
1: Вот. Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
3: Не одна, наверное.
1: Не одна. Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
3: Да, весьма. Особенно, если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песню. Вот именно по этой. Давай.

0: уткнули.
1: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Доброй
1: ночи. Да-да-да, говорите.
2: Алло.
1: Да-да-да-да.
2: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
3: Спасибо вот. Большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
2: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михолса. И там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поспоет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело. И, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасные свои песни поет.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно. И, в общем-то, да. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так меня чуть челюсть не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго.
3: Нет,
4: так что час, там полтора-два, в общем, долго-долго.
3: Спасибо.
4: До утра, что мы сидели и балдели очень долго.
3: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
4: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
3: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
1: Спасибо, спасибо. Мне тоже нравится.
3: Сейчас я вам тогда в таком случае спою, называется песенка «Вклад ассенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не из-за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня ассенизатор, я же ассенизатор. Но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он ежели и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит, культурный гражданин. Раскрыв рот от восторга, мы слушали парторга, который рисовал нам

0: цену зная, задачу сознавая, посильную подмогу вам шлёт пролетариат. Вот так вот. Вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то эта тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте поговорим про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской случилась холера. Ее схватила одна плеть от кавалера.

0: то досталось на свидание с Одессой мамой вот так.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, я... И по Москве, и по югам, и в Киеве,
3: прекрасно,
0: и
3: везде. Прекрасно вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, вот, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас, конечно, была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там Орфей что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: подзабыли,
0: пою.
3: Да?
0: Подзабыл немножко, да.
3: Понятно. Не пою, да. Там что-то, там не то, что Федька Шаляпин, что-то такое-то было, так что... Я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот. Ну, понятно. Да, хорошо, что вы помните. Так что если вам... Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я телефон записал.
0: Видите?
3: Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну...
3: Я так ставлю, как говорят на стадии, когда...
0: Хорошо,
3: бывает так.
2: Спасибо, спасибо нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: До свидания, да. Вот действительно многие только сейчас узнают. Кто такой безвестный голос? Голосок с запыленной кассетки звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте, давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37,
4: да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть время с ним песни. Чем больше песен, тем больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказано.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Исполнялось Лёве 30 лет. Все знакомые сходились, все подарки приносили, собирали.

было бам, и сахар треста. С ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом. Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить. Крикнула: подайте кушать, и на стол всем подали еду. Там было угощение, варенье

были сигареты, шип, а Ивановля принес с собой стакан. А было там видно улыбка, были сигареты, шип, а Ивановля принес с собой стакан. А вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире.

0: сослали меня.
1: Ну и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще. И в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону, да? А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
2: Здравствуйте, уважаемый здравствуйте. Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Константин Николаевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотелось бы вот услышать, что от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни известный панк, такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит, что его...
1: Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
3: Так это... Про кого речь-то какой-то... Я что-то не знаю. Кто...
1: Ну, музыкант, да, был музыкант.
3: Ну, что я могу сказать,
1: да,
3: если я не знаю.
1: Несколько, вот, да, не пересекается,
3: да,
1: скажем так.
3: Да, это немножко разные жанры, да, понимаешь? Да. Поэтому, так сказать, вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну, хорошо, давайте мы сейчас споем.
1: Да.
3: Да, вот. Еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова, называется «Портрет новой русской». Вот так. Была ты раньше

цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст?

0: маленькой. Вот так.
1: Да, это самая грустная песня, которую я когда-либо слышал.
0: Ну, вот прям грустно.
1: Вот, но тем не менее, время, как говорится, нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там, развернулась, как этот сказал Бумбараш, который... Да.
0: Лирическую говорить.
1: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
0: Ну, все, договорились, лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь,
0: спасибо
1: что
0: наши... тех друзей, наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наши встречи будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты
1: да,
0: меня пригласишь.
1: Безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого доброго.

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят сюда впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенцы. Я, в общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся, они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей, правильно я выразился, да? Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова, ну и теперь гость, это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается, матрица, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным. Вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами. И именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом, каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, и с ошибками, он называется, например, «В Москве и области», и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас и ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, его тяжело уговорить, что-то не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое, но регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование. Вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало, так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Это просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 мгновений весны», и говорит, поражен до глубины души, и стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил, то есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал.
2: Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
0: Безусловно.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и видео.
1: Выступает, да, существует. А, выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: И вот сегодня мы как раз увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну и сразу, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой
3: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи, это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки, дело в истоках? Да простит меня, Венесуэла, Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей. И в рамках этого стиля можно полноценно творить. И этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам, выходцам из советского светлого прошлого, известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону, промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире третий год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да. А вот вы наверняка

0: композиции, небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальные эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
1: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
0: Да,
1: вот
0: да.
1: Вы все в камерах
0: приходится.
1: И так далее, даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычный средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи выпять, кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
0: Ну, вы знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
0: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
1: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи вот девушке. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
1: Когтями, я вроде слышал, она
2: и
1: была.
2: И когтями, знаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю прибывают в провинциальные больницы в полном вообще забытии.
1: Да, а тут
0: даже скафандр
2: да,
0: сняли.
2: Да,
0: это
2: да.
0: Безобразие просто.
1: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде как даже.
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: Лишились жилья практически.
2: Ну да, практически вот у них нет теперь дома, хотя...
0: Но, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Но одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие. Я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я ее, собственно, высказала, но вот показалось...
1: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
1: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
0: И еще не забудьте, что к тому же нам приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
1: Нападок было очень много и по телевидению.
2: Ну, конечно, да.
1: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
1: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самая разная, за которую вы беретесь. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде как, в общем-то, женского пола. Как вас туда пропустили? Причем вы же там достаточно интимные подробности описывали. То есть реально ли это было, вот эти связи все с ними? И если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют... В общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Это я, вот, во-первых, хочу сказать. И, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось. То есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят.

0: как-то к ним относятся так по-небратски. И вот не даже доблестной милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
0: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется. Я
1: сквозняки,
0: в шоке,
1: птицы
0: честно
1: пролетают
0: говоря.
1: Мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же ротик, обнаженные тела. Крыша совершенно необходима в этом помещении.
2: А скажите, а если бы, например, как-то security определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы
2: вот
1: объяснили, что мы в процессе. И вообще нас и трансформация.
0: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры применять.
1: Анализы брать.
2: До ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоило.
0: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, же дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
2: Случайно. Ну, да, а вот скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом, вообще, в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводной лодкой.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
2: Я спросил этот вопрос, нет, просто вот, я задал, здесь, поскольку рюкзачки здесь, такие смешные, за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно
2: и у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться.
2: Прыгать.
3: Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведомо, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
2: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом, например, ваша замечательная статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
2: А как же получается таким образом вот сохранить свою
3: я? Я попросил девушек рассказать вообще, как им это все удается, какой самой запомнившейся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И, понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
0: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
2: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли, и практически 2 месяца там вот вы провели, и, в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из глаз, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот неужто и такие жертвы приходится? Да?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ритерам.
2: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Батырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
2: А как вы считаете,
1: и
2: а
1: вот
2: что?
1: То, что вот торчит, это схема.
2: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, вот, да, да, петушатник, вот, да, вот немножко он, да, налево, да, вот.
2: И там гребешок почему-то смешной, ну, так да, вы так, я видимо, пошутили,
1: ну,
2: да.
1: Ну, да, золотой гребешок, да, да, да.
2: А вот, а что бы вы там сделали в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме? Я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно...
0: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас в архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится, угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера, и я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии, и вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении. И мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались. Вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование. И вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать. Ну, вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать. Помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
2: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается. То есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так. Но, тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, да, стоят косяками. В общем, проблема на самом деле жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию. Правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной действительно под ногами проблемы косяков.
0: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
2: крена,
0: косяков.
2: Просто крена уходящих, да, да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. У вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен.
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
2: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин, журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию, психологию мужчины, мужчины отца, мужчины добытчик, мужчины самца.
2: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
2: Тоже. Кстати, даже я
3: не
2: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
2: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, какие-то сбои функционирования женского организма?
2: Или, например, это отсутствие овлашенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие овлашенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва привести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович, знаменитый вот судебно-медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: Все мужчины на тренажерах – это вот,
2: вот эти вот
3: препараты.
0: Но, вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, к тому же вот эти вот, ну, на части, конечно,
2: ну, просто с чучельнику поработать немножко, я
0: таксидермисты,
2: знаю,
0: да, ну, вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимулятор, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо.
2: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвуйте.
0: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала, вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так, мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились и спокойно, собственно говоря, совершили. Можно сказать, что мы не угнали самолет, а напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
0: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
2: Когда,
0: когда мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей
2: уже
0: точки зрения, агрессивен,
2: знаю,
0: жесток,
2: да,
0: тогда вот они не шли на наши...
2: Даже бывало, что я, например, лечу, да, и говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась-шась, я ей говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких,
0: да,
2: конфет.
0: Да, вот бывает,
2: бывало,
0: что конфет,
2: да,
0: не дают,
2: бывает,
0: ну просто
2: не дает,
0: бред какой-то.
2: Бред полный, и выводит из себя попросту вроде как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике. простите, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда, и ну, грудничковые игры. Далее. Существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот. При этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Но это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказные. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
0: Там, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
2: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками там рукописи автора. Вот. А наступает потом, так скажем, вот такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки: напишите тут статью, идут заказы. Вот. А сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Знаете, нам повезло. Нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы. Там.
0: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Но, знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже побили дверь.
2: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят. Ваша сотовая сопля не умолкает. Попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографией ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказываются слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это самое слово просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили эту функцию. Следующая статья после, вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
2: Нет, дело в том, что просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили,
3: дело в том,
2: приходя
3: что
2: сюда
3: я,
2: вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да, и плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они, сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе.
2: Замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
2: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи, какие-то вот интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
2: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
0: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
0: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классический филолог – очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
2: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Да. Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере... На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм преждевременный, еще в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот. И неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось стать...
2: Ну, тем, что мы сейчас, собственно, видим, да, наблюдаем.
0: На самом деле, Аристарх мне сказал по секрету, что все было немножко не так, потому что в детстве он был очень толстый, он весил 153 килограмма. И вот ему когда как-то сказали, что... По статуе греческой дискобулы, античной статуи, там вымеряются идеальные пропорции тела. И после чего он, конечно же, возмечтал стать дискоболом, чтобы по его телу и вымеряли идеальные пропорции. И вот...
3: Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы?
2: Ну что же, я... Да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов? На это уже нет.
0: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
1: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. И это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин, да, вот к успеху.
0: Да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
3: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
2: В смысле свинцом?
0: С каким
2: винцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы ими затрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми и в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства, именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
2: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хочу вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово»? Села
2: Топки
4: Липецкой области.
2: Спасибо.
3: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями в финансировании, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, а просто таким монтажом, буквально сделанным ножницами центральных изданий. Как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж. Поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а от нашей центральной...
2: От наркотиков, да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, а насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческие вообще в данном случае сильны, то есть насколько тушка подвергается такому, то есть что это, может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попалось, бывает вот там, или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот, вот такое маленькое, детское, беспомощное, что-то мы пытаемся найти во владельце этой газеты, как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем, но без радости, без...
3: У меня тогда просто из белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Вот как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
0: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. В этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот.
2: И... Извините, извините,
3: а если
2: пожалуйста,
3: включить поэтические механизмы какие-то?
2: Нет, сейчас я просто хочу простить, что я, Ксения, просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется да, да. «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза. Она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, так извините, продолжайте.
0: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается вот неземной замечательный свет.
2: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
3: Давайте
2: да.
3: все-таки поговорим о поэтических образах.
1: А хорошо, пожалуйста.
3: Слышал,
1: да,
3: как
1: да.
3: Татьяна воспользовалась горячо мною нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это... универсальный прием обращения к классикам поэзии?
1: Ну, вполне. Ну, что к вопросу выражения глаз звездных, ну, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, круто технологичные. Все должно быть, главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
3: Тогда вот в общении с, в последних интервью с кем, произвело на вас как на автора.
1: С вами Аристарх.
3: Спасибо.
2: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронуть дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди достаточно. Один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение. Это может быть что-то национальное, да? Другой вроде взрослый поет «Ты моя, это самое, Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами, откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе, то есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда, или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что всем давно уже нечем нюхать, и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
0: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
2: Это тема клонирования, мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию. Да, я сам, то есть, клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
0: Ну вот,
2: да. Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
0: До клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
2: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, да, которое, да, в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да.
0: Ну,
2: вот, с другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
1: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, в последнее совершенно трудно поверить, потому что это чувство сентиментальности как таковое изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Но сидят в пледах, качаются в качалках.
2: Получают пенсию, видимо, да?
1: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя нерегулярно.
0: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей. И вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
1: А что самое любопытное, то, что выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительный
2: положение. Ну, в принципе, есть.
3: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90, 60-90, угу, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие тасузские плечи, на севере Москвы широкие. Ведь известно, что московские улицы называются по странам, да, света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной корзине.
2: Уйгурская улица, где я сейчас живу.
3: В другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
2: Логично.
3: Если ты хочешь женщину... Если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это... Их можно промывать и раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то, кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
2: То есть искусственно его останавливает. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственное, физическое всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что он элитарный, дорогостоящий.
3: Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят, что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
2: Да,
3: поэтому уничтожение это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
2: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны...
3: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их, можно сказать, так, кыш.
2: А они-то живущие, это... Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там «Я тебя люблю» плакат. Мы сейчас плакаты кыш и козю-базю вешаем.
3: Вас интересует это правильно,
2: да? Естественно, я занимаюсь оформлением улицы сейчас. Давайте послушаем, в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
5: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси, как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехово-Борисово-Северное» под названием «Внутри муниципалитета», которая очень придавливает глава управы Фролов?
2: Спасибо. Спасибо. Не Стас его зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
1: К вопросу о помощи возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
0: Изворачиваться.
2: Хамить.
1: Хамить.
0: Дурить.
1: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
2: Юные в смысле душой.
1: Да. Острые пером, юные душой. Да.
2: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
3: там
2: устроиться.
3: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
2: И вы жестокий, право.
3: Ах, Петрак,
2: на театр наехали.
3: Здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачивайте и мните, а откройте.
2: Вредно ее даже открывать.
3: Да.
2: Все пальцы в свинцах.
3: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться, есть очень эффективный тест. Тест, к сожалению, не наш. Мы взяли его из американской журналистики. Тест при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот. Мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
2: Возьмите все, да, ручки, бумажки. Мы обязательно сейчас все это скажем.
1: Да, пожалуйста. Школа юных журналистов. Вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
3: Единственное, что... круглосуточный
1: телефон. Это круглосуточный телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
2: То есть вместо «здравствуйте».
1: Вместо «здравствуйте» вы должны говорить вот цепкую запоминающуюся фразу.
3: Слоган, да, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
1: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот продемонстрировал себя достойно.
2: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
6: Добрый ночи.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
6: Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
2: Безусловно, конечно.
6: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию.
2: Извините, первое, говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
6: К универсальному знанию.
2: Угу.
6: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
2: угу,
6: тушка,
2: тушка,
6: памперс.
2: Угу. Базитизм еще, базитизм.
6: Ливер.
2: Угу, базитизм. И ливер.
6: Ливер.
2: Так. Угу.
6: Можно?
1: Это внешний портрет требуется?
6: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
2: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Сравним, да. Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек, готовый искать, но не готовый терять.
2: А я тебя добавлю, еще может и убить иногда.
1: И догнать.
2: Догнать.
1: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
2: А есть что-то на Ксении добавится?
0: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный, со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
3: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала. И он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
2: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бадуна. Вот, но при этом такой умеренно стареющий, вот, и постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм, и постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты, то есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Это вопрос...
2: Вы знаете, вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня назрел вот такой вопрос. Как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот, когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером вот в тапочках вот, на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
3: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала вот. Причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3,5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания, поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимость сводится к заворачиванию, вытиранию, закрыванию,
2: сворачиванию, сворачиванию также,
3: да. В общем-то. Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
2: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
3: Это же сублимация такого недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
2: Выпечку.
3: Журнал вкладывают. Обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов. Вот с этими с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий, который...
2: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот, присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
0: Как, отчество Киевич, вы что-то...
3: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
2: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, из зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставку, например, скульптур, бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, вот, свой визуальный образ и так далее. Вот как у вас с этим дело?
1: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
3: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци, за кем-то там следить, как это все делать?
0: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
1: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть...
2: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать. Там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая, печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорный пресс, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
0: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету,

0: Лукашенко, Сергеевич, Лебедка. Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
1: Как да, это, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там, Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
2: Вот это тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, вот во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
0: Мячей тоже немерено он забил.
2: Да, но, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана, и, безусловно, я, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
0: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера, кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей. Наверняка, в силу того, что всего 2 линии, 3 не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
3: Я убил президента.
1: Поздравляю.
2: Поздравляю.
0: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спаксеркса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
2: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна есть шанс, что появится ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
0: У кого?
2: Консервов.
0: Судейна, да?
2: Нет, у Минкина.
0: Понял.
2: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует, но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не поэтим, мы будем должным образом реагировать.
0: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, Ваша.
5: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
0: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное, тут...
5: А там, наверное, насекомые ползают?
0: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или за дерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковырял, а попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
5: А что вы пьете?
0: Мы ничего не пьем, у нас
5: ничего
0: ноги в тазиках.
5: Не может быть.
0: Нет, у нас ноги в тазиках находятся.
5: Надо коктейль какой-то все-таки легкий хотя бы.
0: Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
5: Я вам не верю, как Станиславский. Вы явно что-то выпили.
0: А вы нажмите,
5: мне
0: пожалуйста.
5: Мне интересно рецепт узнать.
0: Нет, вы нажмите вот
5: это. Чтобы хорошо разговаривать в такое время.
0: А знаете, вы нажмите 8-ю кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы. Да, и увидите, что все тут...
5: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
2: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
1: Да, коктейль Елена Глинская.
0: Рецепт можно, да?
2: Да,
1: конечно. Да, нет проблем.
2: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льдом.
0: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
1: Ну, это не так уж плохо.
0: Да.
2: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
0: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная система.
6: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
0: с Балтикой смешивать.
6: Балтикой, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Добрый вечер. Михайлович.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил. Угу. Значит, известно, что в телевидении

0: На одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
1: джинса.
0: Нейролингвистическое программирование.
1: Это джинса.
2: Вот. Да, NLP.
0: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
3: Спасибо.
0: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
3: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
2: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир» статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы на каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью, искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
3: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабоченно вот, ковыряет, уже так рассредоточено.
4: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой пятой странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот пятый кадр, в общем, мы вставляем.
1: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вот представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. Например, там какие-то зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
3: А вот я хотел задать вопрос уважаемым Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной все-таки, вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее?
4: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому за статьи очень тоскливо получается. А когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может, вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец». Вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, и Татьяна написала оптимистическую часть. Но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
3: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот, свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там «омерзительный» и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, синоним, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть это наверняка вот нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь их там принц или еще кто-то, да. Вот, но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
4: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами, вот, то есть, например, там, вместо слова «безобразный» мы там писали слово, там, «не очень плохой», например, вот, или что-то в этом роде. Но, вы знаете, вот тут еще один интересный момент, вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин, потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин, а там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних — это козелик с бородкой-котлеткой, например. Вот такой вот.
3: Козелик, да?
4: Козелик, да.
3: Была такая песня: козелики, козелики. Хорошая песня народная такая.
4: Да, вот так.
3: А скажите, пожалуйста, Ксения, вот вы сейчас сказали женский журнал, да? А существует еще такое понятие дамский журнал? Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальные презентации выходят, к примеру, ведущий, и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы — это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
4: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала, ну, вот потом нам стали подражать, вот, все там журналы «Космополитен», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
3: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такое квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
1: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке, это малобюджетный теперь жанр.
2: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий.
3: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
4: Вынос Аристарха, да.
3: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и сразу слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
3: Спасибо, спасибо.
1: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то вот похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая в автомобиле, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном
3: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
1: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности, то есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
3: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
1: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустные уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага. Его он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными. Я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать. Рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
3: Согласен, согласен с вами.
2: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был спланирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
4: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
3: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли. Вот, женщин привезли, которые кальку делают вам. Вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая. Все, что связано с техникой, мы не любим. Да.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была целых каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас, знаете, мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, да. И вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научная фантастика из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда, например, описывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченно, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выставление многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной. Вот. То сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил. А в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые... То, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот продуктовые новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она тыкает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе она сидит.
3: Глаза разинутые дела. Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины в экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпеченные белки. Ну, это
0: нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартные, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить вот. На время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы, желая сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу.
1: Но если безусловно, сплачивает коллекцию.
3: Это великолепный психологический тест.
2: Да, это психологический и тест, да, и тренинг, и вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились, и вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодильей клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус сосы в мошонку». Она действует просто, ну, великий могучий русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это в танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что вы были инициаторами открытия секс-шопа для животных. Вот. У вас даже были, в общем-то, товары для этой цели. И вот у нас многие сейчас на пейджер спрашивают, что собственно, это за товары, как они визуально выглядит непонятно. То есть чучело для кошки сделать, собрата по сексу, вроде как-то, ну, достаточно банально. Зачем идти туда? Кинул тряпку ему, к примеру. Он, в общем-то, с тряпкой сексом и занимается, да? Вот. Или все-таки что-то там эстетическое? Поясните, пожалуйста.
1: Дело в том, что спаривание животных происходит не так легко и весело, как у людей. Животные гораздо более требовательны к процессу.
3: К партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в пол уха, в полоборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия очевидна, с моей точки зрения. Да.
3: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой. Это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы его хотели создать, некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И
0: то
2: мы
0: есть
2: сейчас
0: не,
2: вот...
0: не кайф ему.
2: Нет,
0: да.
2: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
3: дело
2: эти
3: в том,
2: самые.
3: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится да. просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказывать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
0: по-моему,
2: я с Аристархом, позвольте, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный октябрь». Я знаю некоторыми особенными садистами. Да. Вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных все протестуют.
3: Эта кошка понимала судьбу Мальвины. Вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
0: Нет, тут дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. карандаши и ручки, это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
3: Что в этом страшного?
2: Да, а хозяин зловредно наблюдает, да, вообще, да, как все это просто.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
0: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются контрасекс. Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
0: коням тоже,
2: коням даются, коням, да, да, да, да. Вот. И, собственно, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас, ребята, здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
0: Или для бедных, для которые не могут купить контрасекс.
2: Ну, а у нас это дешево довольно. Так
3: для
2: что
3: крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
0: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там, куры, там, вот, там, с ума сходят, да, там, петуха, например, соседи сперли, там, и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких, глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
0: Это главное... гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот реклама, например, попугаевого корма Трилл. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот. И я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
0: Ну, безусловно.
1: Страус — это святое, да.
0: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, к гостю зажали Аристарху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное. Здравствуйте.
4: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оны. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает, причем в основном периодические издания, в основном слов. Почему? Потому что, если, так сказать, она замужем, ну, понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну, а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот, и что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку, вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот, а ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
0: Безусловно.
4: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, кстати, рождается там рахитом каким-то, в общем-то.
0: Uh-huh.
4: Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, Вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
0: Понятно,
4: вообще есть
0: понятно,
4: даже такое понятно. Мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые наоборот проясняют значение слов, что значит, так сказать, наоборот, вот здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
0: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть действительно этот лозунг «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну вы-то наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем-то, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически, да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там нам, сейчас, секундочку-то. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
3: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетах организации. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, попасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешнюю чернушную. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма... Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
2: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что... уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража, то есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж издания. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки.
0: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, и дайджест, просто проверяю каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
0: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой, то есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забочковое пространство. То есть
1: знаете,
0: пришлось прикрыть эту практику.
1: Есть определенные приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да. Вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
2: Ну, они посылают агентов. Опять-таки, вот проблемы биороботов здесь. Очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
1: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества. Вот этого,
0: чтобы
1: вот,
0: ничего не заподозрить,
1: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
0: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя. А я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени. Нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду, сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачина. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам безгранично. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдоты, связанные с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
0: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
1: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
0: Вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. А что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это ку-ку.
0: О, здравствуйте.
6: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например.
3: Это давным-давно на Западе уже практикуется.
6: Да?
3: На полном серьезе. «Вокруг света» об этом писал в году 82-м еще.
0: А из чего их делают? Газеты, из выпечки?
3: Газеты к завтраку, да, из какого-то теста.
1: Из яблочного жмуха.
3: Я не помню, что она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да. Это неоднократно.
0: То есть,
3: за океаном практиковалось,
0: ее.
3: Да. Так. Поэтому нет ни эпатажа, ни хохмы, ни какой-то.
6: Ну вот, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольц» с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем была бы ваша газета?
1: «Памперс Юни» полон орехов, съела порядок.
6: Да.
0: О, спасибо, спасибо. Ну а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы? Ну правильно, то есть это... Дескать, экология, тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки, и, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек, таких, такая хвостовая мощнейшая связка сарделек из белок, вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
7: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе «Дембельские альбомы»? Спасибо.
0: О, спасибо, это тема хорошая. Ой, к нам попал «Дембельский альбом» замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает. В музее он стоит, вот, там тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисованы, написано «Старс» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Вот такой замечательный.
1: К сожалению, мне мой «Дембельский альбом» удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой «Дембельский альбом» выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручный вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучший, может быть, труд своей жизни. Да.
0: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
2: Ну, у меня-то «Дембельский альбом», конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они как крестиком, они тоже в Дембельском альбоме у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
1: Я тоже немножко пожала нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня с гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
0: А я вообще был оригинален и оформил не дембельский альбом, а дембельский плакат и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
2: А у меня еще интереснейший есть момент в дембельском альбоме, мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи, и вот когда мы с Адамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали...
0: Значит, как развести вот эту поездку гуманитарную?
2: Нет, это все было раньше гораздо, там вот интервенция в Кувейт и так далее, и когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
0: Да,
2: мы
0: да.
2: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в дембельском альбоме запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот аэрборн, да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия. В общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо, смешно, да. И вот я там...
0: А Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
3: Дело в том,
0: да,
3: что...
0: Сидел, насколько я знаю, за политические взгляды. У вас есть,
3: зато
0: так сказать, не дембельский альбом.
3: Альбом был засчитан мне как дипломная работа. Я поплыл как раз в самое перестроечное время.
0: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать. Это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания говорить.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении. Вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
0: Спасибо за вопрос.
1: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может, во всяком случае, они присылают к нам стажеров, мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся, он иногда нам звонит и ехидным неприятным голосом сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
0: Сергей
1: найти...
0: Сергей Гурьев знаю тоже.
1: Да.
2: Бесконечно просто.
1: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова этот таинственный невидимка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время, как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
2: В гриме Игоря Рябова все втроем.
3: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
2: Да,
0: не очень хороший автомобиль. Я что же, предлагаю вашему, в общем-то, ну, вот этому как претенденту, который восьмой, да, вот,
2: да,
0: который
2: это
0: не
2: просто
0: является...
2: презренный, зловреднейший человек. Ну, я ему же
1: лучшая индивидуация.
0: Просто
1: да.
0: Мощный
3: рынок
0: праздник.
3: Такой,
0: да,
3: огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
1: Ну, хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он,
0: вот
1: я.
0: Вот он я. Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. На этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот. Надеюсь, что это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
2: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
0: Песенка для конкурента.
9: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина.

ранцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, базитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье в 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».

0: И в гостях у нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей. А сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым. Пионер-вожатым. Я, конечно, с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма, озорница, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас, в общем-то, вожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно, совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные, все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии мои не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
0: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему детства, а это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути, и опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали, Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточного психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то вот ну, заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя по идее, род пенисов, он очень древний у нас, в Эстонии. Огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
1: Да, вы совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря. Я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали. А, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот не... Как вам сказать? Неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории. То есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
0: И в Смоленска тоже, в Саратове огромное количество.
1: В Твери, в Пскове.
0: Я помню, большое количество было облав.
1: Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
0: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
1: К пушечному, наверное.
0: К пушечному совершенно верно, да. Всех подряд. И девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки ОМ были, всегда будут и должны быть, я считаю.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Вы правы.
0: Извините, я перебил.
1: Ничего.
0: Просто эмоции, понимаете, тема такая
1: я
0: больная.
1: Я понимаю,
0: что...
1: конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно... Дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как...

0: Зелень. Рядовой зелень.
1: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, я помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт Бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
0: РББ сократно.
1: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы, вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот, да. Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
0: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
1: А, вот, да.
0: Вот так вот могло быть.
1: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную, фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобное, вот, ну, как у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол, ну, в смысле, половая принадлежность, это так влияет на жизнь. И фамилия, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя. Просто конструктивно другой путь. Наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, в то же время очень тактичным руководителем. Да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной...
0: У меня были большие проблемы с арендой помещения.
1: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
0: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой эфир.
1: А я вчера, кстати... А, извините.
0: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены.
1: Объявляют,
0: да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
1: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной, ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал. Он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилии, своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
0: Да, я понимаю.
1: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
0: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный.

0: популярны. Я, к сожалению, вот, честно могу сказать о себе, не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня — это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
1: Да, да. Вот вопрос тут такой. Ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, уж телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко... то есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот, но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
0: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
1: Да.
0: ВАЛ, это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса ИКАРУС, ВАИ. И ВАИ, да.
1: Да, ВАИ. Извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
0: Я ВАЛ, да.
1: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха начала, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
0: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
1: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... Вы начали, когда вот ваш салон вот этот?
0: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
1: А они знали вашу фамилию, вот что? Они так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
0: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
1: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
0: Нет, дело все в том, что...
1: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
0: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
1: Нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но, тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Да, нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
0: Вас беспокоит это?
1: Да, меня
0: внутренне
1: беспокоит, да? Я как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельса. Если бы назвали, как в то время там называлось, «Красный крестик», да, или там «Зеленый месяцок». Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джипка, вот он же с тех времен.
0: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот, ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным, конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
1: Если да,
0: многие
1: да.
0: наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии, они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует, и они вот, в общем-то, идут на эту фамилию.
1: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю?
0: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
1: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
0: Да, конечно.
1: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам сюда в Россию, практически все, они угнаны, вот, ворованы. Извините, пожалуйста.
0: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот. А в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
1: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что-то тут. Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
0: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
1: Да.
0: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее. В общем, да здравствует Unix.
1: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
0: А вы знаете, дело...
1: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
0: Может быть. Я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
1: Песенка, я помню, вот это. «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
0: Ну, в общем, где-то...
1: Извините,
0: где-то,
1: если я просто...
0: Ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audio. А случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ. Об этом знают очень многие компьютерные пользователи. И совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
1: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду и бублики.
0: Да, вы знаете, это в нем есть. Действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт. Когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
1: Ага. А можно я посмотрю вот блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
0: Да, пожалуйста.
1: Это вот бассейн, да, как раз вот это?
0: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
1: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда, так, а вот поилку, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
0: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях, он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом
1: спортсмен.
0: У нас
1: так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
0: У богатых свои привычки.
1: Угу. А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
0: А это уборщица, она как раз...
1: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
0: а он
1: так...
0: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
1: запечатлено. Ну, давайте послушаем телефонный звонок, если
0: да, конечно, пожалуйста.
1: Чтобы наши радиослушатели тоже могли
0: спросить. Да, пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Сань.
1: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал?
1: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно.
1: Да. Там слушай. Провожал, люди были у меня.
2: Классно у тебя, получается, голоса подделывают.
1: Ну а что я, видишь, я же всегда ору так, отпустите лифт, гады! Ну иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь это там до утра, да. Ну что, ты зайдешь, да?
2: Ну ты, это, ты... Я что, давай, типа, спрошу.
1: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась. Ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
3: Добрый вечер.
2: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак. Да. Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия. В пионерском лагере отразилось тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках, отыскал в каком-то учебнике.
3: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом. Да, рассказывайте, пожалуйста. Да.
2: Я волнуюсь очень, извините.
1: Все,
2: пожалуйста,
1: прошло, теперь все по-другому. Ничего,
3: все будет хорошо.
2: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
3: Угу. Или на джипе.
2: Ну, как бы на Волге. И с тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
3: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. А вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, давай, шустрее, копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме. И вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
1: вот видите, да. Да. Спасибо вам за звонок, и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от, ну, от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть, например, модный салон там у Геббельса массажный, какие бы вы типы массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозника с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлено цены непосредственно местным колхозом. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент год-два назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайские, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически-то, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: И по будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правительство правительство пыталось в свое время продвинуть. Мало кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности, также вот курсы краткие массажа, то есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем, своего товарища, а тот его, вот, и даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник, мы его вели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом, то есть водители нерадивые массировали им ступни в зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней, там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, да, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там со сладкой смертью, с сахаром, с белой,
0: да,
1: смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехватка этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до
0: достаточно давнего времени. А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек, ну, на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе. Вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну, то есть рай для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич, что? Ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да, вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить отметиться того же самого, да, бухгалтера. Да.
0: Да, да, бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране, иначе бы он...
0: Давно бы уже разорился,
1: да.
0: А Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так, такой в приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле, или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, здесь? Вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. Естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Коммандер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Нортон Коммандер, а создателем аналогичной программы Волков. Коммандер по кличке Волков.
0: Да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где предыстория, насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
0: А вот только что...
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударите друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все? Ваш сам?
2: Ну вот, мы, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс. Как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего и не сделал.
1: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Ну, пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И вот, значит, у нас есть такая организация, и мы удаляем таких людей, которые, ну, чтобы не испытать ихнюю, как бы, вот...
0: ауру.
2: Да.
0: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете, вот в той области, куда вы их складываете? Вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Да, ну мы их как бы просто... Ну там уже просто нечего портить.
0: А, то есть... Понятно, спасибо.
2: Так что вот подождите, сейчас вот я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не выходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
0: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что ли? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите,
1: я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддерживаю.
0: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. А, И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. Вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
1: Фармакология.
0: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич все-таки имеет медицинское образование, Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют стаканами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка. Не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
1: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик. В восторг их приводил.
0: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
1: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, да, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение... в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
0: Нужно быть безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
1: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
0: Безусловно, она не была беременной. Но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
1: Да-да, конечно.
0: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Я, да?
0: Да.
3: Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, но с девками.
0: Ну, это ладно, чего.
3: Мне пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Ну, да ладно, ну, ты домой отправил их?
3: Да.
0: Все, денег не дал?
3: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос.
1: Знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально. Потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, то есть, грубо говоря, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нам, нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой городской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, ну, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельса во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, ну, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельса в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне описали так называемых клизматоидных вот, фетишистов.
1: Я,
0: да.
1: Я понял.
0: Как сейчас обстоит с этим дело? Ведь действительно и к нам приходят многие, и к другим докторам приходят, говорят, вот мы там, ну, нам нужно клизмировать, дескать, не проходит, а в результате за деньги это все делаешь. Вот. А оказывается, человеку это нужно для получения элементарного скотского сексуального удовольствия, сокращенно ССУ.
1: Вы правда. Я только хотел...
0: А вы, извините, вот, простите, что я перебил. Вы, кстати, я помню, ваши коллеги, опять же, рассказывали по Первой Градской, что вы прям-таки вот, ну, прям... Только глянуть стоило его, это фетишист. Это фетишистка. Все. Сразу со стола, долой, будьте здоровы, долой из операционной. Будьте здоровы, долой из операционной вон, дескать.
1: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну, так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных, они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно вот,
0: с вами. То есть фетишизм даже тут ни при чем?
1: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
0: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит? Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
1: Да, пожалуйста.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, джентльмены.
0: Здравствуйте,
5: Александр. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница. Я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор – дело тонкое, не каждому дано. Но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
0: Да.
5: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
0: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
5: Да.
0: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь. Да, это все. Спасибо.
5: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
0: Спасибо.
1: Всего хорошего, спокойной ночи.
0: До свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Здравствуйте.
6: Меня зовут Сергей.
1: Очень приятно.
3: Я хотел бы спросить тебя, Александр.
6: Да.
3: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
6: Ага, понятно. Ну, это несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. А, еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
7: Доброй ночи, господин.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
6: Спасибо.
1: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всяческих встреч с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
6: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то, организма, называемое климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
1: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Будет для них удар.
6: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. А, ну, может быть, еще, да, вот еще телефонные звонки. А, кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот.
1: Да, пожалуйста.
6: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных, ну и не мощных, вообще всяких.
1: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Но, а опять же, вот эти мнения, те, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
6: Да.
1: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозные учения, я думаю, не имеют прямой направленности. Все это все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
6: Хороший ответет. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
1: Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда вы, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
1: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
6: Конечно, и у нас это часто бывает, но вот, будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
1: Удалял бы, да.
6: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
8: Здравствуйте, Сань.
6: Здравствуй.
8: Здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Доброй ночи.
8: А?
1: Доброй ночи.
8: Сокращенно ДЯГ.
1: Вы правы.
8: Да. Вот. Я решил поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно и специально издеваться.
1: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «Доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и пофамилил.
8: Да. Они проходили мимо меня, люди всякие. И говорили «Здрасте!» так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался, но это не мне кричали, а ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь, а я еще молодой.
6: Понятно. Ну, я могу... Спасибо. Я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас в свое время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия. А вот «Здрасте» ведь редко люди кричат там «Здрасте». Ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела. А нормальные люди, как правило, кричат «Витек, йоханды, здорово!» Вот. И вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
1: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
6: Не, она женщина, уже такая, полтинничек.
1: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
6: Конечно.
1: Понимаете, да?
6: А может быть, она и не притворялась,
1: может
6: женщина?
1: Может быть, просто бывает... обожглась она, может быть, это был ожог как-то?
6: Слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Яковлевич, мне
1: как пришло... Как вам удобнее?
6: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов. Водители автобусов. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для там совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно. Да.
0: Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы. Скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал. С неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну, а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной,

0: Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
1: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
0: Да, пожалуйста.
1: Не против, да?
0: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите, уже время, да? Ну не хотите, как хотите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
3: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии. Ага. Когда обещали нам кипятильник занести?
1: А, извините, извините, опять. Да-да-да, сейчас занесем.
3: Спасибо.
1: Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот, сейчас отнесем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу спросить. Вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой. И не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
1: Угу.
4: Хочется узнать.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо. Действительно, многое хочется узнать. Я бы тоже был не против узнать. Но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель. Но наш долг выслушать до конца.
0: Да, да. Ну лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного, и я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
1: Лиаза.
0: Лиаза, да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Это опять-таки я.
1: Да.
5: Там Моисеевич Мунштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
0: Да, пожалуйста.
5: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
1: Ага.
0: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии, тут и в том числе звонящие считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
1: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят, там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, ну, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последняя профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
0: Да, обычный маршрутный автобус, да.
1: Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
0: Вы правы.
1: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
0: Извините, ради бога, я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
1: Конечно, конечно. Да что вы.
0: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
1: Вы извините, да? Я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял.

0: Такие маленькие, потому что нам привозили все время этот здоровый красный на двух соседей. Вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот. Да. Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно, я же был совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял вас. Ну, знаете, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура, и даже один раз подошли ко мне два милиционера, в общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца, и, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету из рук в руки, увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть из рук в руки это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купил, а гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей.
0: Да. Вот,
1: я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольно в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже ведь интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 вот, китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это, ну, подвох, конечно, да, конечно.
0: А продавать совсем задешево, вот, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело в том, что в этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе. Там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на...
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то вот перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом. Да? Но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили до, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Но это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоят всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть три человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, это вот нормально, это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем. Ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. И мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Это боковая, да.
0: Боковая, я да, понимаю, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да,
0: ну,
1: она короткая, неудобная.
0: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно, а я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Да. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери, значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюсы. А я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинает толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке. Это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну, как, ну, просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. И единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот также, я помню, вы параллельно, вы, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек. Это было веселое шутка.
1: Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то делать.
0: Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, все серьезного не было перелома.
0: Хорошая была шутка, да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, а все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, ходка у альпинистов, например. Помнится, в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор, меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят. А вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. А потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже себе кондиционер, это был единственный в то время уникальный автобус. Вот, поставил автоматическую, действительно, коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду, да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному. А до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы. И вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, развлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не останавливается.
1: Да, если никто не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу его ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню. О-о-о. Осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорит, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись. Все,
1: да,
0: так
1: да, но
0: было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели, то есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь
1: быстро. Да, ну сейчас прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым. Он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее
0: уже
1: насквозь
0: все, да,
1: в воде, да.
0: Да,
1: пропитано,
0: да,
1: грязью.
0: Это серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот. Когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин, женщин, это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Как, просто так женщина обратиться к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным.
0: Тут
1: раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину, она мне еще кричала, я помню, «Эх, подонок, открой!» Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое нарвалось, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо. Уютненько тут отложили меня, одеялись, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну сейчас освободим телефон, ну сейчас.
2: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, подъеду, я сам заберу.
2: А, ну слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бэушных бабищ, хорошо?
0: Ну ладно, взять чего-нибудь?
2: Обязательно, обязательно. Слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну...
2: Штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парк.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
3: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
3: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
3: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь. Я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать... Ну, ладно.
0: Это очень тяжелая история. То есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса. Дмитрий Яковлевич, любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие... Многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить путь резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из-за остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки. Ее, конечно, защемил, хотя там есть резиновая прокладка между... окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно. Некрасиво. А лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую мне захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема — это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах воруют тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и встают.
0: Оборачиваются.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди. И как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая. Да, вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой работы.
0: Езды.
1: Да, спортивные езды. Естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается. Автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Вот. А, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически, по сравнению с автобусом. Это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте. Всех вдавило, я помню, в левые стекла. Начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское, а вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободна, если рядом
0: было,
1: едет дама. Да,
0: да, безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле. То есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднеарифметическое. То есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там. То есть, хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот
1: Ради бога.
0: Как-то. Да, сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, например, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да, да.
0: Встречаемся, вот, да, постоянно. Вот, ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это... такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку в ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого... до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики. Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их места жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братееву, в частности.
1: Да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский отсмотр перед рейсом на тему алкоголя,
1: да,
0: наркотиков,
1: да,
0: опять
1: да,
0: же, оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, нецелесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно. И если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить, не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: То есть, если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения. Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да, да.
0: Да.
1: Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая, красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то добраться до...
0: Нету, конечно. Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, вводит автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый байдон, на котором обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да, совершенно я еще помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу, у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому, если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки. Вот, и делая вид, что проверяет уровень масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно.
0: Или, например,
1: откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте, но для него это в чистом поле считай, кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке, и вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас не будем...
0: Не
1: будем вдаваться, да.
0: Да.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов, там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что семья становится
1: поводом? Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну, давайте прервем сейчас ненадолго. И с этим
1: да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий. Нынешнего профессии — это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой: опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, вот, зная, что завтра он придет. И это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто, разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот. И, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl»,
0: да.
1: «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном, вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно...
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то, что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном парке. Если это троллейбус, а не автобус. Угу. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик или, например, сказал «Вы передайте водителю на талончик», а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время?
0: На проверку, да.
1: Да, не в центнете ли ты? Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производит изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилование, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-плясарой в дискотеке.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают оставшегося заснувшего пассажира и еще до прибытия на конечную остановку. И если у них есть какой-то план совершить насилие или еще либо какое действие, они прибавляют ходу, чтобы на конечной станции было время избегать, отметиться к диспетчеру.
0: Вообще сбегать тоже.
1: Избегать, да. И в то же время вот как бы оприходовать вот этого затерявшегося заснувшего. А если это происходит не в позднее время, или если сама личность заснувшего не интересует водителя автобуса, то, как правило, его прямо оставляют в салоне, ни о чем не беспокоясь, идут на диспетчерский пункт, отмечают в документе, ставят галочку, получают время на очередной рейс, и с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывают они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются, ну, до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
0: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это «Любовь и автобусы». Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
1: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
0: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного, несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
0: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких ЛИАЗов по сравнению с современными Икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
0: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... А, ну ладно, это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну почему же, расскажите.
0: Да?
3: Да.
0: Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
0: Конечно.
3: Зовут Ригадон Асклопиадотович
0: Худосович. Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
0: Ничего.
3: Вот.
0: Да.
3: Конечно.
0: А вот, а, ну да.
3: Да, да, я слушаю вас.
0: Нет, это я вас, вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
0: А то, а, ну, та, нет, просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот, а что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать, вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
0: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка. Филевской и какой, 18-й сейчас у нас.
0: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
0: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут. И 95, наверное, процентов их транспортных средств. Это как раз старенькие ЛИАЗики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме ЛИАЗиков, еще есть такие новые ЛИАЗы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
1: Да, конечно.
0: Да.
3: Вот, с автоматической. Нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю.
1: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все это самое, металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, Икарус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно Икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
1: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите сказать?
3: Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все Икарусы эти здоровые, но у них есть штуки три, наверное, вот этих старых ЛИАЗиков ваших.
0: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
0: А, в суть вопроса, извините.
3: часа. Вот я сейчас к ней подхожу.
0: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
0: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
0: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет, нет.
0: Хорошо, да.
3: Да, спасибо.
0: Да ничего,
3: вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
0: Которые... Видите, я же говорю, что волнуетесь. Вот забывайте номера. Вы осторожней все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас доближит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые ЛИАЗы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики. Uh-huh. Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими этими ЛИАЗами, которые тащатся хрен знает как?
0: Понятен вопрос. Понятен.
3: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
0: Угу. Также вот я сразу дополню. Извините, насчет уринизации. Понятно. Спасибо. Да, ну, я просто так. Вот еще сразу пришел вопрос про салон. Что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
1: Ну, отвечая сразу на ваш вопрос, я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, заняты вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
0: Да, безусловно.
1: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателем ЛИАЗов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую вот устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут, или в парке в каком-то...
0: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
1: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где ЛИАЗы разгоняют как БМВ, просто пришло молодое пополнение вот из-за учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛИАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот, объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутреннего бензин. И, в общем-то...
0: Вот сразу, если уж такой технический вопрос. Вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на ЛИАЗе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищается старший сотрудник КБ.
1: Я понял, да.
0: Да. Нет, я тоже.
1: Вы знаете, на самом деле... Вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛИАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ переводит контроллер переключателя скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
0: Но тонкая, вы знаете?
1: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
0: Криги также вот испуганных людей. Да.
1: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
0: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
1: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
0: Я тоже. Ну, я думаю,
1: или турбодизельные, например, да, сейчас очень модно.
0: Да, или электро.
1: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
0: Да, вот. А я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных, еще до всех этих фордов, то есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было, мы обратили внимание, что это какая-то странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
1: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все москвичи, замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
0: Никак.
1: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени.
0: То ну, есть, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
1: А, нет, она, конечно, может... Да. Она...
0: Да!
1: Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
0: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
1: Да, пожалуйста.
0: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: А у меня вопрос, можно?
0: А вы как-то нервничаете?
4: Нет.
0: Да.
4: Нет. Да нет.
5: Да. Ну, вам кажется. Да.
0: Ну, и так говорить.
5: Ну, вот можно вопрос задать?
0: Да.
5: А, ну, вот задаю.
1: Да, пожалуйста.
5: Я недавно возвращался домой.
0: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки вот, нервничаете.
5: Домой хулиганы побежали.
0: Ага, понятно.
5: Я-то от них побежал. Вот, бегу, значит. И вижу, автобус стоит. Пустой.
0: Будьте здоровы.
5: Извините, это я... Вот.
1: Ничего, ничего.
0: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
1: Вас что, догнали?
5: Я думаю, да я в автобус забегу, да?
1: Ну да.
0: Да!
5: Безусловно!
0: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки Да, я, значит, ну, естественно, бегу, прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь, вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять, там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже...

0: Ну, высшим образованием, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот. Может, какая-то история с этим связана?
1: Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
2: Отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете еще в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
1: Да.
2: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
1: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с ЛиАЗа пересел, думаю, дай печку включу. А что там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот, там воняет все. Девки недовольны, говорят, ты что это? А мне-то стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям. Да. Ой, не нравится.
2: И вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому... В общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
1: Да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
2: Да, пожалуйста.
1: Против, как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выпивку. Что еще только надо?
1: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
2: Да, было бы неплохо стильно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Да. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
2: Пожалуйста.
4: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы триповые какие-нибудь,
2: да,
4: обозначающие количество
2: сбитых юнкерсов.
4: Да.
2: Вы правы.
1: Да.
4: Вот. А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водителя количество погубленных душ?
2: Ага.
1: Спасибо.
2: Очень просто.
4: Вопросик дальше.
2: Да.
4: Я хотел бы еще...
2: Да.
4: Какими инструментами пользуетесь вы для внимания коронок у заснувших господ?
2: Да пассатижами обычными. К сожалению, других инструментов нам не дано.
4: А если глубоко?
2: Глубоко что?
4: Ну, коронка там это стрела.
2: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
4: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они... Я знаю, что вот в Москве ходит один автобус.
2: Так.
4: И там происходят страшные вещи.
2: Так.
4: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов. И ничего не знают, ничего не помнят. И самое главное, приятные ощущения остают. Угу. Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
1: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
2: Действительно. Но
1: связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
2: Да.
1: Ну, прошедшая аналогия с кофелином,
2: вы
1: да.
2: Вы знаете, я просто вот опять же,
1: да,
2: поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров, завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... Вот я в детстве помню сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины ЛиАЗа, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину ЛиАЗа от всего салона. И понимаете, если у вас, если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью, если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на...

0: На полу, причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
1: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как, понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться
0: да,
1: в
0: да.
1: этой игре, да, так что это все.
0: Многие просто не поймут.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
0: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
0: Нет, я на Лиазе работал.
1: А это я на Икарусе работал, да.
0: Это Александр работал на Икарусе.
1: Да.
2: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
0: Ну, видели, да.
2: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая, а вот надпись у выхода «Двери открываются...» Не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что «игрок» вместо «у», понимаете? Люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете? А как эту проблему-то решить? Они собираются там поменять надпись.
1: Понятно, спасибо. Ну, это, в принципе, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
0: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да. В переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобусов запускают любимчиков, если встретить их на остановке.
1: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
0: Завсегдатаев, например. Да. Завсегдатаев.
1: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне это нравится. Нормально.
1: Да.
3: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
1: Да.
0: Да. Извините, мы не смогли избежать.
3: Да. За что вы высадили Дима?
1: Спасибо.
3: Все.
1: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
0: Ну, вы знаете, я расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого.
1: Я тоже так не люблю.
0: Его выселили, потому что он просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
1: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
0: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
1: Ну, практически это же режимное предприятие.
0: Режимное, абсолютно, да. Строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый. Загадочные. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
1: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
4: Здорово, Сань.
1: Привет.
4: Здорово, Дмитрий.
0: Здорово.
4: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
0: Ой, я работаю на многих маршрутах.
1: Ну, вот нынче какой последний?
0: Вот, ну, например, на четверке.
1: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
0: живьем.
1: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачна.
0: Спасибо
1: так,
0: вам.
1: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

вы можете присылать ваши сообщения на пейджер. 913-29-29, абонент Монморанси.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте, геройские отважные орлы. Сегодня стукнуло 9-е. Прошел-таки день катышков. Бей-баб называется сегодняшний день. Да, действительно, но они еще по инерции как бы продолжают это празднование. Вот очень много, значит, по улицам ходит пьяных женщин на данный момент. И мы даже, когда шли сюда, неоднократно сталкивались с бамперами. Но завтра, вернее, уже сегодня, тут сложно сообразить, утро придет, утро настанет, бадун. И тут можно их лупить, в общем-то, в полный рост. Но, тем не менее, действительно очень радостно, что два катышка, поставленные друг на друга и совершенно бесполезные в повседневной жизни, укатились во вчера и наступило сегодня. Сегодня 9 марта, живем мы с вами в Москве, год 1997 на дворе. Для тех, кто всегда в состоянии аномальном находится, и мозг его неадекватно реагирует на окружающее. И я вас познакомлю с тем, что сегодня нас ночью ожидает. В первом часе у нас в гостях командир ансамбля «Монгол Шуудан» Валера Скородет и Алексей Привалов, менеджер группы. Что значит менеджер? Это человек, который говорит, где продаются продукция группы и т.д. и т.п. То есть занимается рекламой. А вообще мы же все против рекламы. Поэтому мы еще посмотрим, будет ли что-нибудь сегодня Алексей говорить или нет. Затем после часа к нам подъедут два не менее замечательных человека. Это Сергей Антипов и Григорий Шестаков, ведущие и авторы А-программы, или нет, программы А, которая, по-моему, в данный момент как раз сейчас и должна вот-вот начаться или уже идет. С ними мы тоже будем говорить о темах разных, в том числе и не о музыкальных. Ну и, собственно, по телефону 203 шея так вытянулся, и кадык вот такая шея вытягивается, он давит. Вот эти жилки сжимают. Что на мозг, это у тебя давит. 203-19-22. Телефон в студии. Вы можете звонить и задавать вопросы Валере Скородеду. Ну а затем, когда приедут господа из программы, уже и им. Вот, собственно, все, что я хотел вам пропеть. Ну а сейчас мы начнем разговор с Валерой. А, ну и с Алексеем.

0: Ну вот и, собственно, уважаемые, это я обращаюсь к нашим гостям, ну, конечно, все радиослушатели тоже не менее уважаемые, ну, просто как бы положено. Так вот, установка на сегодня такая. Вы можете сказать здравствуйте нашим радиослушателям.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши радиослушатели.
0: Да, я, естественно, напоминаю еще раз, что сегодня в студии в программе «Монморанси» находится Валерий Скородет, командир коллектива «Монгол Шуудан» и менеджер этой группы. Хотя менеджер — это, по-моему, в столовой. Или вот в ночном клубе, наверное, директор Алексей Привалов. Давай сразу спросим, Алексей, в чем различие между менеджером и директором? Вот дело в том, я объясню, почему я это спрашиваю. Недавно в одном из клубов Москвы, вот у меня проходил концерт, и подошел человек такой, ну, странный немножко внешности, и говорит: «Саша, я менеджер этого клуба, можно мы поставим сейчас вот в кассетник, запишем этот концерт, я для себя», я, говорит, очень прикалываюсь, я говорю: «Пойми, брат, не положено, потому что мы себе делаем рабочую запись, это как бы, ну, чисто эксклюзивное пользование, потом прослушаем и не хотим, чтобы это уходило налево». Человек продолжает: «Ну, я менеджер этого клуба, давай мы отпишем». Я ему говорю: «Слушай, ну, говорю, ну никак, ну, вот, ну, не положено, у нас музыканты», говорю, в конце концов, против. На что мне он говорит такую фишку: «Я менеджер, и вот если ты ко мне подойдешь и скажешь мне что-то, попросишь, я тебе тоже отвечу, не положено». И так зацокал копытами и куда-то прям ушел. Ну, вот я, например, думаю, что, ну, вот если бы Валера ко мне подошел, сказал: «Саня, давай, типа, я запишу тебя с пульта», или я бы к нему подошел, он сказал: «Нет, дескать, там», я бы как бы сразу бы отвалил, потому что понятно, что нет. Вот. А вот менеджер, он не понимает. Вот такое упорство, оно похвально, или это все-таки признак генетического какого-то вот облучения, ну, упадок генетики? Поясни.
2: Ну, не знаю, это такой вид паразитирования на артисте, наверное. Ну, а то самого, есть, да, артист, понимаешь, вот, скажем, и, ну и что? Ну вот артистов много, понимаешь, а менеджеров-то нет. Вот, потому что артист приходит, уходит, менеджер остается. Он,
3: как, да ладно, я хотел сказать, что наоборот, менеджеров куча вообще.
2: Ну, не знаю.
3: Я хотел сказать, что настоящих артистов мало, а вокруг них, ну, менеджеров это... бьется просто чума. Вот мы, например, за всю историю «Монгол Шуудана» поменяли столько менеджеров-то.
2: Ну и кто это был?
3: Ну как кто? Ну эти люди, которые называли себя менеджерами, понимаешь?
2: Ну они менеджеры называют себя чем угодно, можно.
3: Ну я тебе говорю, что менеджеров, те люди, которые называют себя менеджерами, их очень много.
2: Ну вот, кстати, в клуб, я догадываюсь, какой. Ты, по-моему, только в одном играешь. Мы не будем его называть, чтобы рекламы не было, да? А там менеджеров очень много, ты знаешь.
3: Многомиллиардная команда.
2: Там большая.
0: Большая.
2: Мы там тоже часто играем, понимаешь? И там что-то каждый раз новый какой-то парень, но ничего не пишут. Ничего не пишут нам, не хотят.
0: А вот отличие все-таки между директором и менеджером. Вот все-таки менеджер, да, ну вот мы сейчас, как бы, я так понял, вот и Валера согласился, пришли к такому выводу, что менеджер — это скорее не лицо группы или клуба, а его задница. Она бывает, она хорошая, там, чистая, мытая. Иногда она бывает, вот как эта, которая вот встретила меня, да, предположим, вот. А директор группы, тут уже как крути, не крути, верти, не верти, это уже целый директор. У него пузо, бабочка, там, я не знаю, обязательно кольца золотые. Ну, даже если их нет, то должен сходить ореол этих колец, потому что солидность должна. Это уже лицо группы. Вот менеджер, мне интересно, это отдельная профессия, или это как бы или это тот, кто потом вырастет в директор, или все-таки менеджер — это уже такой диагноз. Я пришел, я говорю: «Чего я так пристал к менеджеру?»
2: Не, ну, менеджер, трудно. Ты понимаешь, да. Нет, ты понимаешь, какая штука, это же в западном понятии нет понятия директор, есть менеджер.
3: Да как же
2: тур-менеджер? Нет, ну директор — это чисто
3: директор,
2: у нас.
3: Директор переводится с английского как режиссер, да, я знаю.
2: Да, понимаешь, вот видишь, это совсем другая тема.
3: Я хочу сказать, что как раз вот наоборот, вот я, например, знаю, что директор — это такая подстать человека, как бы сказать, она, значит, это человек, который занимается рассылкой, разноской, то есть наоборот.
2: А,
3: вот ты как раз переборщил насчет золотых колец.
2: Нет, кстати, это администратор, это другая совершенно статья там, который рассылка, это нанимает, директор нанимает администратора,
0: который,
2: они шустрят.
0: Ну,
3: нужно вывести формулу, да, администратор минус директор равняется менеджер, или...
2: администратор минус директор не равняется ничто.
3: Администратор плюс менеджер равняется...
0: Равняется директору. Да, да, да, да, скорее всего. Кстати, вот это...
2: Вот оно.
0: Да, но это же вот никогда вот здесь так не получалось. Вот в чем сложность. Либо был администратор, типа там, и у него как вот, то есть он чувствует, что он как директор не тянет. Он начинает с музыкантом за пивом бегать. Ну, то есть спускается на уровень тусовки.
3: А потом выходит фанат.
2: Управляет фэн-клуб, а потом становится рядовым, да.
0: Потом выходит фанат, четко совершенно. Ну что, следующую пьесу, наверное, прослушаем.
2: Давай, «Граната».
0: «Граната», хорошая, давай.

0: Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» Валерий Скородет, лидер группы «Монгол Шузан», и Алексей Привалов, директор. Да, все-таки, да, мы будем директором. Я же вижу, что тебе хочется, чтобы тебя директором назвали. Директором будешь. Вот мне хотелось спросить, Валерий, у вас, собственно. Я, увидев сегодня вас, вот как бы был приятно удивлен, на самом деле, сменой имиджа. Вернее, как скажем по-другому, полным отсутствием имиджа. Понимаешь? Я никогда не любил имидж. Вот. И как бы объясни мне, вот, с чем это связано. Либо ты повзрослел, то есть, либо тебе надоело все то, что было раньше. Потому что, вот, казалось бы, опять такой пример, может, это наезд. Вот есть ансамбль «Доктор там, Ватсон» и «Шерлок Холмс». Вот они там поют под фонограмму какие-то песни. Вроде дяденьки уже там не первой молодости. И вроде сколько вот мелькают их симпатичные мордашки там по диапроектору, все время они как светофорные. Да, какая-то получается, то ли у них нет друзей, которые не могут им сказать, дескать, Вась, ну ты постыдись, у тебя же там это на века остается, дети твои будут смотреть, смеяться, то ли там. Вот, то есть они имидж не меняют и, видимо, не стареют. Поэтому вот, с чем у тебя это связано? Ты пришел одетый на конец нормально, ну, как человек, понимаешь?
1: Я прям хочу сказать, что никто, конечно, в это не поверит, но я вырос не в плане того, что я вырос там в мозгах или там еще, а вырос подрос, так как бы сказать, в длину, и у меня нога стала, была раньше 43 размеры, у меня были все сапоги, значит, там, с длинными мысами, со всеми шпорами, то есть все, что это американское. А сейчас я в них влезть не могу, потому что нога у меня стала 45 размера. Пришлось покупать такие ботинки цивильные, как говорится, потому что на тот момент не было, значит, в магазинах таких, вот. Ну, а с другой стороны, да, а куртка, которую я носил раньше, тоже вот пузо выросло, и ремни не сходятся, а так как зимний период все-таки еще, я считаю, не закончен, так что есть такая пословица «Марток на девушку». Вот, так что я ношу вроде такую куртку, которая мне досталась, так сказать, совершенно по дешевке в каком-то спортивном магазине, в общем-то. Ну, вы не подумайте, конечно, что у меня такая куртка.
0: Нет, куртка приличная, надо сразу сказать.
1: Одет даст там.
0: Но все-таки вот локоть бы я бы зашил там другого цвета нитками, конечно. Ну, так она вполне смотрит.
1: Заплатку, если поставить коричневую.
0: А, кстати, потом ведь будет лень. Вот я замечал, например, даже за собой такой. То есть смотрю, значит, вся молодежь начинает в банданах рассекать. Ну, типа вот был такой период у рокеров. Там в банданах. Я думаю, надо, ну, не я даже, а мозг так говорит, Саша, купи бандан. Вот. А Саша на туше, она, значит, лежит и ленится. Понимаешь? И так вот и в результате остался без бандана. Ну и так далее. Много вещей проходит на мимо чисто из лени. Вот.
1: Да, да, да.
0: То есть постепенно, как бы, я думаю, и тебе будет лень возвращаться туда вот все-таки.
1: Я как-то, в общем-то, честно говоря, вот по большому счету вообще не задумываюсь, какую одежду носить или там еще что-то. Ну, типа, как бы, иногда мне приходится бывать в таких местах там, ну, в более, ну, как бы сказать...
2: Ну, поднялся,
1: куда ходят там взрослые там, дяди, понимаешь, там тети старше 30. То есть, вот. И, в общем-то, в таком виде, ну, ну, может быть, это было бы нормально, понимаешь, если бы это все это было бы там фирмы, там, Harley Davidson, к примеру, американские, там, и имело бы новый вид, не поношенный, допустим, не потрепанный. Вот. Поэтому обыкновенно одежда, и, в общем-то, да что говорить, меня все знают, и так по роже-то узнают, в общем-то.
0: Кстати, важно. Вот смотри, парадоксальная ситуация, я вот так иногда думаю, вот взять там каких-то западных геройских орлов, там, скажем, Дэвида Боуи, да, там Джаггера, и там и же с ним. Вот я тут недавно посмотрел, мне потом сказали, что это старый клип, но я смеялся, да нельзя, когда, значит, Дэвид Боуи с Миком Джаггером, вот это «Танцы на улице» клип. Да я чуть у меня там, я не знаю, там пупочная грыжа не вылезла, я, с другой стороны, два таких старичка, пенсионера, вот они как бы являются
1: апологетом.
0: Да, вот, ну, например, я не знаю, было ли как, вот, когда-нибудь, скажем, вообще Мик Джаггер во фраке где-нибудь.
2: Да, во фраке он ходит повсеместно, потому что же устраивает вечерухи всякие, банкеты, презентации. Он же не дурак и на халяву пожрать. То есть, там,
0: кстати, да, да. А учитывая то, что он еще сейчас много, говорит, занимается спортом. Вот. И, кстати, вот не секрет, он же Гербалайф употреблял.
2: Да, да,
0: то есть
2: да.
0: Самый первый Гербалайфчик был Мик Джаггер, на самом деле.
2: Ну, это вообще, да.
0: Да.
2: Ну, я, да, ну тогда более глупого поступка от Мик Джаггера я не ожидал, конечно.
0: Ну что, я предлагаю послушать, какие вопросы зададут тебе, Валера, радиослушатели по телефону 203-19-22 звонящий. А я напоминаю вам, что у нас в гостях Валера Скородет и Алексей Привалов. Как бы это сокращенный вариант коллектива «Монгол Шуудан». Звоните, задавайте ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброй ночи. Вы знаете, мне очень нравится вот группа «Монгол Шуудан».
0: Спасибо.
3: Вот это просто, ребята, вы на самом деле просто супер. Вот, а, так сказать, у меня ассоциируется ваша группа, ну, наверное, это у всей, так сказать, юноши, ну, как, я, короче, не могу это выразить, вот, у всей молодежи с песней «Москва», на самом деле, потому что, ну, как бы это хит. Вот, но вот то, что вот сейчас мы послушали, да, это очень отличается, и, ну, вы знаете, я считаю, что... Вы правильно сделали, что стали исполнять такие песни. Это, значит, чисто, ну, я вас благодарю, вот, вы молодцы. И у меня вопрос такой. Значит, я, конечно, не буду заниматься рекламой, у меня просто вопрос следующий. Вы, значит, одно время очень тесно сотрудничали с одной радиостанцией, но вот почему вы прекратили сотрудничество вот с Людой Чайковской? Ну, Сатинков, мы их компании, в общем-то, вы поняли, то есть какую радиостанцию я имею в виду, то есть я называю их чисто фамилии. Вот, вот, почему вы перестали там крутиться, и почему вас вообще сняли изо всех программ практически, со всех радиостанций программные директора?
0: Вот, спасибо,
3: и,
0: да.
3: И когда я спрашивал, то есть вот на радио звонишь, вот они говорят, вы что, Монгол Шуудан, мы так любим, но на самом деле они вас сняли все.
0: Спасибо за вопрос.
2: Я, значит, если честно, я бы хотел сказать, что я никогда в жизни не вел никаких передач и не крутился ни на каких радиостанциях. Ну, честно, я не знаю.
4: Нет, имеется в виду, песни крутились.
2: А, песни крутились?
4: Наверное. Ну, хотя нет, ну мы как-то так... Нет, ну... Еще наш оппонент еще на пробке, да? То есть он,
0: нет, уже все, я уже выключил. Да? Потому что время оплачивают они, там им потом счета же приходят большие радиослушателям, которые это звонят.
2: А, я думаю, нет, я думаю, что мы лично там...
4: Нет.
2: А, да нет, нет, ну, тогда нас... нет, нормально.
4: Ну, фиг его знает, нет, мы всюду звучим, на самом деле.
2: Был черный список в свое время, конечно. У нас есть такой диск, значит, под названием «Собачья чушь», значит, и мы все эти диски разослали по всем радиостанциям, вот, но, к сожалению, или к счастью, я не знаю, может быть, там есть такая песня под названием «Руси Швайн». Как бы люди, которые, ну, программные директора, они как бы прослушав диск целиком, почему-то останавливают свое внимание на, именно на этой песне, как бы, и считают, что группа «Монгол Шуудан» — это, ну, как бы...
4: Хулиганьё.
2: Подонки.
0: Ну, я вот по диапроектору видел твое лицо в кепке, там мелькало как-то в черно-белом почему-то изображение.
4: Да.
0: То есть, как бы, насколько я знаю, значит, вот если пролезть на диапроектор, то это ты уже победитель. То есть у тебя прям нимб уже вскочил даже.
2: Это где какой диапроектор?
0: Ну, телевизор. Я просто без звука.
2: Я не въехал, понимаешь? Я о своем думаю.
0: Со мной тоже часто так бывает.
2: Это, ну, короче, не, ну, кепка это там, дело все в том, что вот режиссер Митрофанов, который снимал клип «Москва», значит, он решил выразить как бы мое лицо
4: через призму образа Татлина, да?
2: Какой-то был там Татлин там такой человек, дорогой. Который там, ну, какой-то был там авангардист, который тоже писал стихи, в общем, всячески принимал участие во всех. Но я почему-то рожей, мне кажется, я не вышел как раз под это дело, потому что у него был просто просто мозоль, а не лицо. Я так... вот, это... То есть это был, ну, такой настоящий, как говорится, такой человек, в общем, достаточно некрасивый, вот. А здесь как-то все, ну, не так уж очень. И эта кепка, в общем, там туда-сюда. Вот когда я посмотрел монтаж этого клипа, я так был, конечно, ну, прям, скажем, в шоке там слегка. Там.
0: А ты не участвовал вообще в монтаже, в процессе? Потому что вот, опять же, по себе я могу судить, может, этот как бы не к месту и нагло, но я вот на такие моменты всегда отслеживаю, потому что, например, один раз случайно, вот почему слетел вот наш клип, потому что случайно посредине, знаешь, вставили такой маленький рекламный блок от машинок для пострига баллонок и пуделей. Просто вот люди так прикололись из какого-то. Может быть, случайно, знаешь, как при монтаже переключается канал приемный, со спутника что-то проникло вражеское.
2: Ну да.
0: То есть нужно... Ну здесь я вроде смотрел, ничего такого, там какие-то хроникальные кадры, но это, мне кажется, не ошибка.
2: Не, ну нет, клип-то сам по себе, он такой ничего, то есть там в достаточной мере там хулиганство всякое, кабак, драки там, то есть все очень достаточно прилично. Мне, я был в шоке от того, как я выгляжу, то есть этот пальтишко, то есть в жизни, когда я смотрел на себя в зеркало в гримерной, это было вроде ничего, а вот камера сняла именно какого-то, ну, какого-то урку такого, знаете, ну как, ну в общем, ну будем говорить, что...
0: Клип удался.
2: Попытка, ну, не да. Пытка, да, в общем, не факт.
0: Ну что, следующая пьеса.
4: Давай.
0: Объявляй.
4: Полиметрия.
0: Полиметрия. Что-то из называется. Физики, да?
4: Да нет, что-то из лирики.
2: Есть полиритмия, а есть полиметрия.
0: А, да, как там напечатано?
4: Написано-то полиметрия.
2: Никто не знает, что это такое.
0: Наверное, это имя женщины. Песня, да?
4: Песня.

0: Виктор Андреевич.
1: Вот, и мы хотели бы спросить у Саши, вот мы слышали вашу песню про грудничка, и очень интересуемся, на каком альбоме это можно найти.
2: Я отвечу, Валер, можно?
3: Грудничка.
2: Да, это песня про грудничка, она с нового альбома, который вот должен, ну, в принципе, на днях уже быть завершен. Вот, это альбом будет называться «Вымя», вот, это 97-го года пластинка будет.
1: Ага.
2: То есть, а о ее выходе будет отдельно уведомлено.
1: Вот.
2: Да.
1: Это нам очень актуально, просто,
2: конечно,
1: как бы будущим врачам по грудничковому возрасту.
2: Да, но мамам тоже, кстати, матери очень уже интересуются.
1: Как будущим мамам нам же, опять же, очень интересно.
2: Вообще, я хочу сказать, что именно на эту песню, так сказать, был социальный заказ сделан молодыми матерьми.
3: Матерьми, да.
2: Матерями, да.
3: Какая разница?
2: Ну, в зависимости, это матерьми или матерями. Вот если ей за 40, то матерями, а если им до 30, то матерьми. Да. Ну, а ваш вопрос, Валерий, пожалуйста.
1: Вот. И вот еще как бы вот общий такой вот вопрос. Вот мы вот как бы вот можно, вот мы вас видели, вот Валеру в клубе РВС.
4: Да.
1: Вот. И как бы вот мы хотели спросить, можно ли увидеть вот вас обоих, вот как бы вот Валеру и Сашу, вот
0: вместе
1: в этом клубе. И как бы вот, ну, можно, по идее, организацию вот как бы вот взять на себя.
3: Ну, если вы займетесь организацией этого концерта, то, конечно, мы...
0: Концерт, просто пригласить тебя и Сашу в клуб.
3: А, просто...
0: погулять.
3: А, в смысле, погулять?
2: Еще... Рыбешки поесть.
0: Да.
3: С кивком, да? Ну, я как не знаю. Ну, конечно. Не, ну, все решаемо в этом мире. Все решаемо, говорил Дон Корлеоне.
1: Можно с вами связаться, да?
2: Ну вот я не знаю, если давайте сейчас, как вот это Алексей Привалов, как директор, если он будет как бы заниматься.
0: Слушайте, проект Александр Лаевский в Арийской Раде, ну, может быть, и будет.
3: Городнический.
2: Давайте так, мы сейчас не будем спешить с выводами, мы немножко подождем, тут между собой посоветуемся, перетрем базар так и определимся, хорошо?
3: Проценты разложим.
2: Вот, спасибо, да, проценты разложим, спасибо вам за звонок, территорию там поделим и все такое прочее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Мне, значит, к Валерию, ну, не столько вопрос, сколько, так сказать, телега.
4: Да.
5: Вот, мне, так сказать, группа «Монгол Шудан», ну, не то, что нравится, а очень нравится. Но, в отличие вот от первого «Звонишь», мне не «Письма от Москвы» понравилось, а наоборот, я считаю, так сказать, эта песня наихудшее произведение. Как раз вот про вот анархию, «Гуляй поле», это действительно... так сказать, зубовный, там, скрежет, свист, угар, улет.
4: Угу.
5: Вот. И просто последний альбом, ну, конечно, Валерий, извините, но это ниже на несколько порядков, чем все предыдущее. Вот, так сказать, чересчур еще на уровне держится. Вот, истина, это уже вот особые песни полиметрии, там, не знаю, Uncle Ben. Единственное, конечно, какие-то самарок городок, но, так сказать, и то, так сказать, народное творчество. Может, так сказать, несколько возвратиться в старый, или, так сказать, как-то может название сменить, чтобы, так сказать, народ не шокировать. Я не столько не целью наехать, просто действительно горько, больно и обидно.
2: Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок. Ну же, Валера.
3: Ну да, да. Вот и сколько пришло людей, время расплачиваться.
2: Да.
3: Вообще, да. Вообще, конечно, я хочу сказать, что... удивительно, насколько вот, ну, эти вопросы звучат чаще всего, то есть не знаю, как я там спел и что я там сыграл, но я просто хочу пояснить, как были записаны эти альбомы.
2: Не помню, что я
3: На мой взгляд, как профессиональному, будем говорить, музыканта, это просто были такие зарисовки для какой-то большой, серьезной, допустим, работы. Вот, которые были как-то безжалостно проданы рок-лаборатории, нашим бывшим там директором просто. Вот. И они разошлись каким-то бешеным тиражом, естественно, по всем. То есть это была ошибка. То есть это был просто наигрыш на компьютере всякого такого рода. Типа наметки такие на альбомы. Это вот как раз именно о «Паровозе анархии», «Гуляй полями» идет речь.
0: А давай расскажем о том, что сейчас ремейк выйдет этих песен.
4: женщин?
3: Да нечего там говорить, в общем, я бы... Нет, мы сейчас будем, естественно, мы сейчас возьмем эти песни, и просто сейчас будет выпускаться антология всего «Монгол Судан», это где-то в количестве 7 дисков будет все, то есть весь сбор, то, что было написано, спето когда-либо и сыграно, то есть это все будет сыграно на профессиональной аппаратуре, на профессиональной студии будет записано, все это будет в рамочке в траурной, и все, как говорится, все это будет приятно взять в руки, вот. Ну, а насчет истины, не знаю, мне кажется, это, ну, на мой взгляд, это моя удачная работа. А с песней «Москва» я с вами согласен. Да, действительно, не очень удачная песня, как говорится. Ну, так вот вышло, вот, как-то вот.
4: Ну, почему-то все нравится.
3: Хотел, да, записать ее вот так вот, да, но вот как-то вот...
2: Не, ну тут, может быть, стоит, знаешь, как посудить. Вот если, например, оторвать эту песню от «Монгол Шуудана» и представить, например, как песня, например, «Валерий Скородет», к примеру, вот тогда, может быть, она бы совсем другое отношение вызывала. А поскольку все это пошло по накатанным рельсам, уже выработался стереотип. Видишь, на стенке тут кто-то баллоном написал. Выработался стереотип желтый неоновой краской. В принципе, естественно, люди... Ну, представь себе, там, если бы «Sex Pistols» вдруг записали, там, «Я застрелил шерифа Боба Марли», тоже бы это вызвало бы какое-нибудь недоумение.
6: Подозрение, ну, я бы так,
2: да,
6: сказал.
2: Да, подозрение. Поэтому, как сама по себе песня отдельная, она, на мой взгляд, тоже неплохая. Там. А с точки зрения общей концепции мне сложно судить.
3: Ну, вообще, вообще, Саша, я тебе хочу сказать, что существует вообще такая тенденция у любителей, которые слушают, допустим, своего любимого исполнителя, то, что ты сделал первым, понимаешь, там, типа, вот, это круто, а то, что ты делаешь потом, ты уже все там, то есть там уже это не то, это все фуфло, короче, там типа, а вот первое, это был класс. Это и у тебя есть,
2: да,
3: понимаешь,
2: да,
3: там, это да, это есть у всех практически групп, то есть...
2: Дэвид Боу этого избежал со своим аутсайдом. Никто на него не наезжает, ну и правильно, я считаю, что он как бы так очень по-грамотному там выступил. Так.
3: Ну да, когда меняется стиль и направление, когда, допустим, постоянно лупить в одну струю, например, как это делала группа Slate или, к примеру, AC/DC, это все, конечно, клево и круто, но, к сожалению, покупаешь очередной диск этих групп и опять слышишь то же самое. То есть, в общем-то, остаешься опять при таком 50% впечатлении ровном. То есть, типа, я прослушал очередной диск группы там Slate или группы AC/DC. Вот все. То есть нет эмоциональных таких вот, типа, вещей, типа, а, это фуфло, там, например. Или наоборот, типа, там, ой, как клево они там сделали.
2: Ну, тут, знаешь, кстати, нужно, видимо, как бы какое-то время очень пережить. Ведь про AC/DC как, ну, у них вот там еще что-то вышло про какие-то яйца, альбом, да, там. И он, ну, на мой взгляд, чисто я как послушал с музыкальной точки зрения, он, ну, конечно, скучнее там и Highway to Hell, вот эти, конечно, ну, на порядок. Но, с другой стороны, они уже вот перевалили тот рубеж, именно вот AC/DC, когда их можно было как-то, видимо, критиковать, поэтому про них говорят другую фразу, что у них уже типа там песок из всех дырок сыпется. Ну, как старики рубают еще, как они рубятся, вернее.
3: А,
2: вот,
3: ну, да.
2: Понимаешь, то есть это другой уже подход, это нужно стать там, я не знаю, либо Мик Джаггер, ну, тут ты им действительно не откажешь.
3: Ну да,
2: то есть там потоотделение себе... идет такое, что там... Ну что, следующая пьеса «Монгол Шуудан», да, группа будет сейчас.
4: А вот это самый ругаемый Uncle Ben's.
2: Это шестая.
4: Да.
2: Песня.
4: Песня.

0: А многие любят этот все-таки вот продукт, хотя, честно говоря, меня всегда немножко удивляет, почему вот тут не могут сделать там свой кетчуп. Что, помидоры в Краснодаре, что ли, какие-то гнилые растут? Нет, вот почему, да? А вот почему тут заводят там какие-то там вот Uncle Ben? Да, он хороший, но вот, например, моя мама, она лучше готовит подобные штуки. Вот дали бы ей денег, она прицеп бы сделала бы, да, другим там и изготовили бы свой там какой-нибудь классный продукт.
1: Ну, я хочу добавить к этому вопрос, что когда я писал эту песню, я четко вычислил, что это вообще, это продукт такой неликвид, который в Америке не едят. Едят там страны второго мира, то есть это
2: третьего.
1: Или даже третьего.
2: Третьего
1: там. Мира. Ну, мы все-таки там на втором, я считаю, как бы говоря. Да?
0: Нет,
1: ну,
0: вот, мне кажется, вот где-то недели две назад уже второе утеряно.
1: В третий плавно перетекли.
0: Да, туда там.
1: Да, и как бы это все консерванты, непонятные, с просроченными какими-то номерами, ну там, в общем-то, эти оранжевые банки. Я ни в коем случае не хочу обидеть, короче, самого дядю Анка Бенса. Это все классно, но все-таки вызывает подозрение, как у любого нормального, в общем, человека.
0: Ну, то же самое, что вот с этим с пивом, там, красный бык какой-то, да, это Red Bulls, вот это специально изготовленное, непонятно где вообще. Я просто, у меня критерий вот вкусовые качества пива и вообще его качество, это вкусовое постоянство. То есть, если я, например, открываю какую-то там бутылку старого Прамон, тут можно сказать, хорошее пиво это или плохое, да, но у него постоянный вкус. Ты пьешь, ты знаешь, что ты ожидаешь, и ты это получаешь. А все вот эти там белые медведи какой-то, прости господи, сраный, там этот Red Bulls какой-то немеренный. Каждый раз в разной банке кого-то пьяный негр какой-то там сидит где-нибудь в подвале там, я не знаю, там, и там разливает, как вот от руки, вообще беда какая-то полная. Вот,
1: или разбавляет там.
0: Причем слюной собственной.
1: Да там и всеми экскрементами, которые текут из человека.
0: А сюда поставляется в больших количествах.
1: Ну, конечно, конечно.
0: А зато хорошее пиво, да, то есть оно стоит дорого.
1: Да, свято.
0: Сейчас денег тратится вот там, потому что коррупция идет на пищевом рынке, типа там, да, я дам там Феде взятку, он за это купит у меня партию этого дерьма, там меньше там хорошего пива привезут, а по такой же цене мы лучше продадим дерьма. Вот.
1: Конечно, там везде существует навар, да, рынок, действительно, там, да, пока до нас дойдет, допустим, Хайнекен бутылка, она перерастет там 4-5 цент там лишних, там еще за перевозку возьмут, за все дела. Это стабильный закон, маркетинг плюс там все дела. И мы не будем распространяться об этом, короче, пиво рознь, это соответственно. Ну чего там, давай
0: звоночек. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Дело в том, что вы пишете музыку, которая по форме напоминает западную музыку 70-х годов. Вот средства выразительности, вот эти слики. А вам не кажется, что ваши кумиры, вот которых вы упоминали, типа Боуи, они все-таки уже продвинулись как-то во время? Вот почему у нас, причем это не только касается вот вас, ребят, но и вообще нашей современной рок-музыки отечественной, и не только рок-музыки, но и попсы. Вот, например, там даже у... песня Халла Пугачевой, там могут пустить этот вот 70-х годов соляк, но, правда, такой более бестолковый по сравнению.
4: Ну, спасибо.
1: Спасибо. Я отвечу на этот вопрос, постараюсь ответить. Ну, дело в том, что на многомиллионную армию, значит, как говорится, людей, которые вообще слушают музыку, не угодишь, а во-вторых, на рынок на этот тоже не угодишь. Ведь посудите сами, почему у нас так, допустим, вот та пресловутая попса, про которую мы все говорим, зарабатывает большие деньги, да? Потому что наш народ любит вот три притопа, три прихлопа. Ну, представляете, в деревню там... Пыровка, да, приедет группа Prodigy, ну, к примеру, да, ну, там вот, или там с современными ритмами, знаете, ну, это же вы понимаете. Вот мы, я вам расскажу просто один такой случай. Мы были с Жанной Агузаровой вместе на гастролях в Якутске, в таком городе, вот. И когда она начала, значит, диджействовать, так будем говорить, там, пилить винил, там, знаете, там, вышла, значит, на платформе, то есть раскрашена, бедные якуты разбежались. Оттуда что-то мрачно ворчали на своем якутском языке. Там.
0: Разъезжались, только были видны олени и попки, такие мчащиеся в тундру.
1: Злобно поблескивая глазками, они же мстительный народ, то есть туда-сюда. Вот. И все наоборот. И когда вот мы вышли, понимаете, вот этот рок-н-ролл, вот который вот... Да, ну, я не могу сказать, там, соляки, не соляки. Вы знаете, я не знаю, какую музыку вы слушаете, но, в принципе, каждый из нас волен делать делать что-то, то, что он волен делать. Ну, в общем, это...
2: Закончи про Якутск, что принимали-то вообще...
1: А, ну, принимали-то вообще, конечно, будем говорить, что да...
2: Им-то такая музыка современная и хороша.
1: Да, и причем, это я просто затронул, там Якутск, да, это очень далеко, как говорится, на самолете лететь там 8 часов, вот. А это же буквально находится в пределах московского...

0: Рейв, вот это техно, это, конечно, альтернативная культура, прям скажем, андеграунд, можно тоже так сказать, вот. Но это чисто музыка для, как бы сказать, для дискотек бы больше, да, для данса такого, холл, там, не знаю, как сказать, вот. И там нет, конечно, ни соляков, ничего, там нет практически никаких вокалов, в общем-то...
1: Там есть ритм.
0: Там есть ритм, да, и зажигательная музыка. В общем-то, на этом заканчивается и все.
2: Ну да, хотя некоторые экспериментируют весьма удачно. Я тут недавно послушал какую-то там волну случайно, где меня так прибило очень хорошо. Я так сел, так думаю, вот это с умом сделано. То есть любое направление, если делать с умом...
0: Не, ну совершенно верно. Это же действительно, я просто могу назвать массу примеров, потому что я же все-таки как музыкант отслушиваю и смотрю видеоклипы, и отслушиваю совершенно новые вот эти вот поступления на наш рынок. Я, вернее, на рынок... так сказать, MTV там, или кого там, я не знаю. Вот. Все это понятно. То есть там народ более свободный, раскрепощен, и все, что там новое, это все, как говорится...
1: На ура.
0: На ура, да. А у нас, посмотрите, у нас вот, допустим, группа вот Лесоповал, там вот эти вот, да, вот эти вот, значит, блатная, как бы говоря, музыка, она вот тоже идет на ура, понимаете? И это ничем не перешибить, этот вопрос. То есть все четко, конкретно, это уже... заранее уготовлен успех, как говорят, с этим исполнителем. Поэтому тут я не вижу никаких...
1: Никакого криминала в том, что у нас соляки такие.
0: Да.
2: Ну что же, давайте ненадолго прервемся, потому что пришло время новостей. А после новостей мы продолжим наш разговор с Валерием Скородедой и Алексеем Приваловым. Как бы в сборе это составляет одну небольшую, собственно, часть группы «Монгол Шуудан». Вы спросите, почему я говорю так долго? Я говорю так долго, дабы выиграть время. А почему мне нужно выиграть время? Да потому что ничего тут нигде... не стоит. Ну, не то, что это... Вы не подумайте, я про носители. Все ли у нас готово? Все у нас готово. Итак, новость.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Монгол Шуудан», в следующем составе Валерий Скородет, который, собственно, и командир, да, насколько я понял, и директор группы Алексей Привалов. Телефон нашей студии 203-19-22. Звоните, задавайте ваши вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я вот хотел сперва сказать пару слов, что вы вот совершенно напрасно вот сказали про ИСИ-ДИСИ, потому что вам вряд ли вот добраться когда-нибудь до братцев Янгов. Но это к слову. А я хотел спросить вот что. Вот как вы себе представляете вот вашего, кстати, обобщенного слушателя? Как он выглядит, какую музыку слушает, как там, какого возраста и так далее.
0: Портрет слушателя, чтобы создали.
1: Обобщенный, да, вот если можно. Или там 2-3 типа.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо.
2: Ну, не знаю даже, как-то меня врасплох такие вопросы ставят.
0: Ну, ты же описал вот недавний концерт в одном из московских клубов, вот можешь рассказать этот сюжет. Это такая внеэфирный был разговор, но ничего в нем нет.
2: Ну, это вперемешку, понимаете. Ну, всех видов и профессий люди, в общем-то, говорят, ходят на наши концерты, в общем-то, и нашего постоянного слушателя, я не знаю как. Я даже не могу так составить.
3: Ну, раньше был более конкретизированный тип, да? То есть какой-то более такой рок-н-ролльный молодежь такая.
2: Не, ну конкретно, конечно, когда мы вот начинали, допустим, мы прям четко, не стесняясь, можем говорить, мы играли в стиле такого поп-панк такой, как бы говоря, там, вот, типа, на наш концерт ходили только панки, понимаете, там все, со всеми там, все, что к ним прилагается, то есть там, типа, джинсы, там, все это, ирокезы, вот. Сейчас вот как-то все вот впереди перемешку идет. Да это не только с нами происходит, по-моему, со всеми ансамблями там. Туда-сюда там студенты, панки, бандиты, хулиганы, наркоманы, там кого только нет.
0: А вот старушки?
2: Старушки ходят в безумицы, да, некие. Старушки там. Многие приводят своих детей там, как бы слушать туда-сюда. Ну, целое поколение, можно так сказать, воспитывалось на наших
3: песнях.
2: На наших песнях.
3: Не Янги, конечно, но нормально.
2: А я не знаю, что по поводу Янгов на нас наехали. Я, по-моему, ничего обидного не сказал, а насчет уровня...
0: Нет, это я, по-моему, сказал.
3: А мы страдаем.
2: Да не, ну ладно, нет. Я просто хочу сказать, что мы стремимся к этому, ко всему, и дай бог нам это достичь такого уровня. А когда вот мы достигли, достигнем бы, конечно, мы уже потом будем по-другому разговаривать.
0: Ну что, следующая пьеса?
3: Давай. «Гагарин и мне» — такая письма. Немножко она так опережает события с 12 апреля, но нормально.
2: Нормально. Это ко дню космонавтики специально написанная песня. И очень так, будем говорить, именно... Ну, здесь совершенно не про Гагарина, а про отношение человека к природе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: 73,82 МГц.
2: И предлагаю дальше прослушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы Валерию Скородеду, руководителю группы «Монгол Шудан». Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
3: Я ужасно рад, что у вас появился Валерий в эфире, это чудесно. Я любитель «Монгол Шудана».
4: Конечно.
3: Я наравне с ним, я слушаю и Вагнера, и Grateful Dead, и Led Zeppelin. И, вы знаете, по кайфу.
5: Нам приятно быть в такой компании.
4: Это хорошо, да. Особенно с Вагнером, кстати.
5: Да, Вагнер — это хорошо.
3: Ну, все зависит от настроения.
2: А нас так звали боцмана, кстати, Вагнер. Представляешь, имя было Вагнер, а фамилия Тихонов. Вагнер Тихонов. А Вагнер Сергеевич Тихонов, если точнее, боцман. Да, но да, как да. Боцман, у него кличка была, а звали, вообще, и у него воинское звание было Мичман. Его потом списали за алкоголизм с подводной лодки. Да, извините, что я перебил, давайте вопрос мы ждем.
3: Странно, да, у меня будет парочка вопросов.
4: Давай.
3: Значит, во-первых, как вы относитесь к идее анархизма? То есть, ну, не на уровне там черного знамени и вперед с саблями на Кремль, а вот на уровне Бакунина и Кропоткина.
4: Uh-huh.
3: Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы знаете, «Сектор Газа» записал совершенно чудесную сказку.
4: Uh-huh.
3: Вот. У меня, ну, много друзей, которые такую музыку не слушают. То есть они наверняка бы «Сектор Газа» не знали бы.
4: Ну, конечно.
3: Но вот сказка у них есть у всех. То есть так потащило. Вот такой бы ход вам придумать.
2: Спасибо.
3: Вот, спасибо вам огромное. И удачи вам, и хороших песен. Ну, господи, всего хорошего.
4: Спасибо большое.
2: Нет, это я был. Давай, Валера, отключай.
4: Ну, я где-то уже, по-моему, ну, я, значит, где-то я уже, по-моему, пояснял, почему, значит, идеи анархизма возникли вот это «Черное знамя, бей, стреляй, круши паровоз», там, «Буденовка», там, «Саблища». Вот. Это песни, которые были записаны чисто на заказ для кучки ростовских казаков, там, ну, молодых там, которые, ну, просто... Когда мы начинали, у нас была такая песня, там называлась она «Продразвёрстка», по-моему, и «Чапаевский твист». Это что-то было такое, ну, как бы на тему о гражданской войне. И они когда услышали, сказали, типа, старик, сделай нам еще штук 20 таких. И я сделал. Вот. И это все вот так вот было. Откуда я все это знаю? Ну, в свое время, значит, у нас там в школе был кружок молодых таких анархистов, значит, нигилистов, или не знаю, как их назвать. Вот. Я туда входил, как говорится, был там в редколлегии. Существовал. У нас был свой рукописный журнал. Мы, значит, там проштудировали, значит, там Бакунина. Вот. Причем Бакунин для нас был как бы кумиром, потому что, допустим, там Кропоткин со своими идеями, значит, возникновения каких-то государств, короче, нас совершенно не прельщал. А так как мы были молодые и горячие, нам казалось, что с помощью пистолета, ружья и вооруженной банды матросов можно, короче, покорить весь мир. Вот. И как бы... мы себя относили к фракции таких анархистов-безмотивников. То есть это как бы по батюшке Бакунину, но это была приблизительно такая вот картина. Тут, если едет телега такая по полю, да, ну, к примеру, взять, вот, и к нему приближается отряд, значит, всадников, они его спрашивают, типа, ты за кого болеешь, за «Динамо» или за «Спартак»? Значит, да. Но если он говорит за «Спартак», они его, значит, отрубают голову. Если он скажет «Динамо», они ему тоже голову отрубают. То есть не важен факт, за кого ты болеешь, понимаешь? Главное найти общий язык с ними как таковой. То есть там либо на них наехать, там либо еще что-то. Ну, это как бы такие вот безмотивники, да. Ну, в общем, мы с этими ребятами, ну, там, прочитали там Прудон, там еще какие-то там вещи. Там я сейчас уже, честно, Штирнер, по-моему. Вот, я сейчас не помню, конечно, не буду распространяться, все-таки не политическая передача, и я как бы не политик, да. Но анархисты всех стран, соединяйтесь, Форео, конечно, я знаю очень много иностранцев, которые в случае чего меня поддержат. Вот, вот, в общем-то, жил одно время там в Берлине в анархической общине. Ну, в общем-то, все это нормально. Вот. А по поводу второго, насчет сектора газа, насчет сказки, то я, вы знаете, стихов у меня очень много, значит, но сделать так, как это сделал Юра Хуй, я не считаю целесообразным, потому что он как бы это был первый, понимаете, и, в общем-то, если мы это будем делать и повторять, то это будет как бы жалкая попытка, ну, повтора, да, вот как бы сказать. Вот, поэтому, конечно, если сделать что-нибудь вообще другое, то это вот это другой разговор. Ну, вот, собственно говоря, к чему мы и стремимся, в общем-то.
6: А Юрок сейчас пишет новую сказку по щучьему велению.
2: А я вот подумал недавно, совершенно мне пришла в голову такая мысль о том, что есть же вот сборная звезд эстрады по футболу, называется Старко. А вот нужно как бы вот всем звездам, так сказать, рок-н-ролла, да, поставить какой-нибудь балет, ну, со своим участием, то есть, ну, как бы там достаточно много ведь и женщин есть всяких, там, например, взять и поставить Лебединое озеро на полном.
4: Лебединое болото.
2: Да, и прям там с плясками, со всеми пирогами, то есть, там, в таких штанах, там, ну, специальных балетных, в чешках, там.
4: Ну, это женского состава маловато, понимаешь,
2: а можно набрать, ну, сессионные, а для массовки набрать, там, родственниц, там, и так далее. Ну что, следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
7: Вы знаете, я очень хочу поблагодарить Валеру за его песню, и вообще за все его песни, вот и за первую, которая про лохматого солдата. Вы понимаете, если услышишь эту песню, то она буквально больного сорвет с кровати, и он станет танцевать. Вы понимаете, большая удача. И последующая вот одна мелодичная, я вот сейчас не помню, может, это на слова Есенина она?
6: Да, вероятно.
4: Да, вероятно.
7: Вероятно, на слова Есенина тоже очень, и вообще мелодия чувствуется. И пускай это определенное направление в музыке, действительно, но я так же, как вот предыдущий звонящий молодой человек, я слушаю Моцарта, он слушает Вагнера. Я, правда, скорее поклонница Моцарта и нашего Глинки там, и все. И также вот сейчас такая же поклонница и Валеры. Вы понимаете, совершенно. Он просто дает такое же, понимаете, ведь, вот мы слушаем Глинку, но в конце концов вот появился Валера. И понимаете ли, Малгон Судан просто звезда.
4: Спасибо большое.
6: Кстати, я хочу поздравить эту женщину лично от себя. У нее прекрасное чувство хита. Она вот первую песню отметила, хит 100%, на которую мы тоже ставим раскрутку и Москву. Вот четко сразу выделила две песни из много других с первого раза.
2: Кстати, у нее, значит, все таланты продюсера, в принципе.
6: Безусловно.
4: Это хорошо, что вот так вот, да. Очень.
2: И много знакомых имен опять прозвучало. Моцарт, Глинка. Просто Моцарт — это так у нас на даче звали здорового фокстерьера. Интерьера такого, вот. И он один раз попал под сенокосилку вообще, его перепилило пополам, но потом местный вот лекарь был, ну, никто не знает, как его там целиком звали, он такой, типа, был, кличка у него Захарич была, представляете, Захарич, так. Он его сшил сам и травами вылечил, и Моцарт снова стал бегать, и вот как ни в чем не бывало. То есть это я говорю о том, что, дескать, за народную медицину, как бы, помахал колотушкой за народную медицину я.
4: Я знаю одного санитара по кличке Би. Ну, ну и больше ничего про него сказать нельзя.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Ой, вы знаете, простите, перезвоните, если сможете, очень плохо вас слышно.
6: Похоже, что-то... межгород.
2: Межгород или, может быть, снизу кто-то. Здравствуйте. О, здесь вообще не получилось. Ну, давайте послушаем композицию тогда.
6: Композиция «Самара-городок».
2: Известная песня.

0: Маленький, наверное, город. Я вот о чем сейчас подумал, что, в принципе, в каждом городе есть свои какие-то, ну, понятные там пень, там, достопримечательности архитектурного плана, так сказать, общебазитический, ну, на который водят смотреть, скажем, там, как бы туристов, да, там, проезжающих. Вот. А есть какие-то вещи, которые вот, ну, там, вот...
1: Незыблемые.
0: Да, они незыблемые, но они скрыты, с одной стороны, от широкой общественности, но как бы вписываются вот постоянно в образ жизни. Например, в городе Рязани стоит памятник писателю Есенину, поэту такой, ну, прям здоровый. И он так руку держит, дескать, и воспевает, значит, рязанские просторы. И ему все время, как бы после каждой свадьбы, на эту руку стоит пузырь шампанского. И вид совершенно... Ну, то, прям он так стоит, и получается, что он смотрит на шампанское, разглядывает его. Вот, а вот в Самаре, интересно, есть что-нибудь? Я почему спрашиваю? Ну, все время там про Самару ты поешь, я помню... Там как-то в Новосибирске тоже, я впервые это услышал, там, как в Новосибирске выступали всякие в цирке.
1: Выступали ли вы?
0: Ну, цирк, это вот самое смешное было, что в цирке. Да, вот, что с Самарой-то как, не были в Самаре вы? Нет. Что за город вообще?
2: Не, в Самаре мы...
3: Ну, я был, но не с концертами, да?
2: Нет, в Самаре мы не были. Нет, это предыстория, конечно, у этой песни очень замечательная, потому что там эта песня, значит, как бы напела на одной из какой-то... На каком-то мальчишнике у нас был, короче. Естественно, он закончился и пополам с девичником.
0: Ну
2: и
0: да, вот, да, да.
2: Ну, ты же понимаешь, да. И вот одна девочка, значит, вдруг неожиданно прервав наш общий базар и звяканье стаканов, вдруг попросила голос, села за пианино, там пианино было, и таким тоненьким голоском она спела, короче, значит, «Самару городок». В общем, девочка была прилично одета, но слова, которые она пела в куплетах, в общем, это не поддается, как бы сказать, эфирному звучанию, то есть, ты же понимаешь, да?
0: Ну, да.
2: То есть ненормативная, как бы говоря, лексика, знаешь, о которой мы все так долго говорим, вот. Мы не будем разрушать иллюзии по поводу того, что туда-сюда, но все знают, что...
3: Это великая фраза.
2: Ну, все знают, что для друзей и компании, то есть там, я употребляю иногда, значит, русское народное творчество в этой песне, вот. Но, к сожалению, на этой пластинке мы были как бы связаны контрактом, которым нам это сделать не позволили, поэтому я заранее прошу прощения у всех своих, значит, любителей за эту дерзкую, как говорится, выходку, вот. Ну, а с другой стороны, в общем, неплохо ведь, да?
3: А я, кстати, был в Самаре, и знаешь, что-то такое вот классное, там название улиц написано во весь размер дома, то есть там, представляешь, например, улица Мичурина выложена плиткой 2 этажа.
0: То есть не так, как вот эти синенькие.
3: Не вот эти вот синенькие таблички, не там.
2: Не промахнешься.
3: Да. Там вот это классно.
0: А, кстати, нужно всегда так делать. Я считаю, что нужно ночью обязать жильцов, вот типа как вот это наше здание. Мы, например, регулярно на 8-й рисуем тут из горящих окон цветы, там и катышек этот один, поставленный на другой, типа 8-й, дескать, у вас женщина с 8-м. Вот. Из светящихся окон остальные там считаем. Также нужно жильцов вот дома, а им за это сократить плату квартирную, квартиру, да, там пополам. И будет освещено прям и красиво, во-первых, и видно, что за улицей.
3: И поднять плату за электроэнергию.
2: И видно, что все
0: остальным. Да, остальным поднять можно компенсировать, да, то есть вполне.
2: Логично.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да.
4: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
4: Вот у меня пару вопросов, вот у меня к Алексею вопрос. Вот я знаю, вы были директором у такой замечательной группы, как группа «Нюанс». Вот, и по каким причинам вы с ней расстались, и если вообще знаете, чем они сейчас занимаются, вот. А к Валере вопрос у меня. Будет ли издан на CD альбом бандитский, сольный ваш? Спасибо.
0: Угу. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Ну, про «Нюанс» там просто. Короче, группа как бы она перестала быть сама собой. Мы, в общем, так толком-то и не ссорились. Просто они сейчас работают аккомпанирующим составом у Стаса Намина. Стас Намин решил поиграть на гитаре и попеть свои старые песни. И вот для этого понадобились хорошие музыканты. И ребята, чтобы не потерять репетиционную базу, то есть они почему-то сочли лучше, что им не надо петь свои песни ломовые, то есть как прервать запись на студии «Союз», а надо аккомпанировать Стасу Намина. Ну, бог им судья.
2: Ну, нормально, нет, что, не расскажу. А насчет этого бандитского альбома, конечно, будет он на CD. Только я боюсь, что все-таки придется его немножко там как бы переписать, потому что, ну, в целом, дух останется тот же, конечно. Да, будет это такое дело. Но я, по-моему, говорил, что будет выпускаться антология, и, в общем-то, все будет нормально. Вот. Значит, ну что?
0: Да, ну, песню.
3: Песню, да?
0: Пьеса.
2: Еще одну песню, да?
0: Еще пьеса.
2: Давай.
3: Десятая песня. Дальняя дорога.

0: группа «Монгол Шуудан» звучала только что у нас. Это я так продиджействовал. Ну, просто, как бы, поскольку я заканчивал Самаркандский вот, институт, выпускающий диджеев, то я обязан иногда говорить какие-то фразы, касающиеся музыки. Я предлагаю последний послушать телефонный звонок, и последний на сегодня вопрос к Валерию Скородеду. Телефон 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы со всем вниманием просто тут.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я вот хочу присоединиться к недавно звонившему вам и высказать любовь и уважение ко всем присутствующим, так как вот эти вот две группы являются любимыми.
0: «Монгол Шуудан».
1: «Монгол Шуудан» и «Лаэртский бэнд», как это теперь называется.
2: Ага.
1: Вот. Ну, вы знаете, к сожалению, вот вынужден сообщить вам такую не очень, может, приятную вещь. Дело все в том, что вот когда вышел последний альбом Валеры Истина,
2: да,
1: так получилось, что в одном магазине музыкальном просто не было денег с собой, не удалось купить компакт-диск, пришлось купить одну кассету.
2: Ага.
1: И вы знаете, как я понял, потому что потом стали смотреть остальные все кассеты, на партии, на достаточно большой, на второй стороне ничего нету. То есть это вот эта фирма...
0: Это брак ужасный. Это мы нам уже говорили,
1: вы
0: да,
1: в курсе,
0: что так.
1: Да?
0: Да, в курсе, да, что есть. Я лично сам купил вот ради любопытства кассету, и на ней, например, последняя вещь была просто фейдаут, то есть увод в тишину. То есть, это просто ужасная работа кассетных фирм. Это не наша вина.
1: Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это не ваша вина, просто обидно, что вот эти люди просто не очень хорошо, получается, к вам относятся. Неответственно подходит к своей работе. У вас выходит кассета, которую хотят действительно многие купить, а не покупают там такой облом. Просто...
0: Ну, мы приносим свои извинения за них, главное, чтобы любовь к нашей группе не остывала, как бы связи с такими неудобствами.
1: Любовь, она всегда жива.
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Ну и что? Я думаю, что тревожный на этой замечательный, был. По-моему, не совсем тревожный в конце.
3: Тревожная известь такая донеслась.
0: Это, кстати, постоянно, все. Хорошо, что еще поляки не напечатали кассеты.
3: Уже напечатали. И болгары напечатали сейчас. Вот. Ну что, давай на концертик наш, что ли, позовем людей.
0: Ну да, давай зови, конечно.
3: У нас сегодня, вот уже 9 марта, на часы смотрю, концерт состоится в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом» на Измайловской площади, дом 1. Мы будем презентовать видеоклип «Москва», который, наверное, уже многие видели по центральным телеканалам. Но мы там будем представлять немножко не такой вариант его. То есть, я думаю, он такой скандальный, он у нас никуда не пошел, вот в том виде, в котором он будет показан в клубе. Поэтому, как бы, правильно, то есть там будут показаны разные интимные дела, то есть там, в общем, как бы такой очень шокирующий клип. Мы всех приглашаем на наш большой, соответственно, сольный концерт сегодня в 19:00 вечера в клубе «Не бей копытом». Смотрите клип, смотрите, слушайте группу «Монгол Шуудан». Спасибо.
2: Я хотел бы добавить, что, по-моему, это будет последний за этот сезон, да, концерт? В клубе «Не бей копытом».
3: Нет, кстати, после нас еще будет один 10-го. А, по-моему, что-то еще стоит на 17-е. Ну, мы, короче, уже замыкаем шеренгу выступающих вот на этой площадке, вот именно в Измайлово.
2: Не пропустите. Шикарное шоу выступление группы. Кстати, там будут небольшие подарки. Мы будем исполнять песни с наших старых альбомов.
3: Которые уже давно не играли.
2: Которые давно-давно не играли. То есть там, типа, приходите, услышите.
0: Ну что же, я со своей стороны тоже присоединяюсь всячески, как и Валера, тебе там успехов, там поддерживайся в такой же физической форме, в которой ты сейчас находишься. Ну и все такое прочее. Спасибо, что нашли время и пришли сюда. И до новых, собственно, встреч. Это такая фраза, я уже татуировку себе с ней сделал. И уже многим просто показываю, так просто ничего не говоря, так рукав поднимаю, и там такая прям жилистая рука моя, и написано синим кривым «До новых встреч».
2: Да.

0: беседу с нашими гостями в студии. Прежде всего я, конечно же, представлю даму. Это Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, который и привел, в общем-то, эту сюда. Здравствуй, Кирилл. И, конечно же, прежде всего хотелось бы задать вопрос, что это вот очередной акт благотворительности? Я могу смело, уважаемые радиослушатели, говорить так по отношению к Нарезке, поскольку она, в общем-то, все равно это и не слышит, и, по-моему, вряд ли как-то реагирует.
1: Дело в том, да, Саш, спасибо, что ты разрешил привести Валентину Николаевну, но дело в том, что вот за то время, что мы находимся в эфире, мне пришлось ее временно вывести.
0: Послушай, извини, давай сразу определимся. То есть тут еще и Валентина Николаевна есть. То есть я так понял, что помимо Валентины Агафоновны еще и...
1: У Валентины Агафоновны, соответственно, отца звали Агафон.
0: Да.
1: Но в связи с тем, что с именем Агафон существовать достаточно проблематично, то когда
0: вы
1: ему...
0: Вы между собой зовете Николаевна.
1: И где-то начиная с 30 лет Агафон, вот как бы... Отец Валентина Агафонова, он посчитал необходимым, даже это сказалось как-то и на судьбе дочери, просто поменять имя.
0: Ну, это, безусловно, так сказать, кармическое, такая вот, кармическое редактирование, самое эффективное, это смена имени, он фамилии. Но следующий тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, почему... давай я просто буду называть, все равно ни черта не понимает, просто Валька, да? А почему Валька в такой странной форме? Что это за форма и вот эти шпалы какие-то в руках у нее маленькие?
1: Нет, ну...
0: Не ставь сюда! Не
1: это,
0: ставь!
1: Александр,
0: да-да-да-да.
1: Нет, просто дело в том, что она в типично железнодорожной форме. Это
0: вот
1: модные нынче, да. Это вот в этом сезоне. Ну, как, впрочем, и, как мне помнится, в прошлом сезоне вот оранжевые тулупы,
0: были,
1: которые...
0: Да, были такие, да-да-да.
1: В которых подчас вот самые модные укладчики путей и просто... Валентина Николаевна работает в этой сфере, и поэтому сочла необходимым, и мне показалось достаточно органичным, привести ее сегодня именно в этом виде прямо с места работы.
0: А ты вот уверен, что она работает? То есть она проходила у нее очередное медицинское освидетельствование? Потому что все ведь локомотивные бригады, либо по требованию врачей, насколько я знаю, администрации также поездных составов, он также по личной просьбе, но личную просьбу она вряд ли, как бы, наверное, выразила. Но, тем не менее, как-то меня терзают сомнения, поскольку я не говорю вообще о предрейсовом медицинском осмотре, потому что в начале работы подлежат машинисты электропоездов, там, помощники, да, но она вряд ли помощница. Они вообще должны являться там на медосмотр с маршрутом, в общем-то, машиниста даже. А ей-то как там быть?
1: Ну, поскольку Валентине Николаевне более 50 лет, то она должна проходить свидетельство ежегодно.
0: Да.
1: И соответствующие документы имеются. А сегодня мы, видимо, говорим об этом прежде всего потому, что день железнодорожника, Александр.
0: Безусловно, сегодня день железнодорожника. И ты знаешь, Кирилл, с какой мыслью сегодня оторвал я голову от атласной подушки с черной наволочкой? В смысле о том, что ведь они же возят. Вот происходит в мире огромное количество изменений, да? Рождаются дети, дохнут, в общем-то, старички, вон, старушки. Животные также повсюду убегают или их просто выпускают на волю. А они возят.
1: Ты знаешь, понятие «возить», оно ведь делится на составляющие, как мне кажется.
0: Да!
1: Первая составляющая – они возят.
0: И возят, и также вывозят.
1: И, соответственно, вывозят.
0: Кстати, вот вообще лингвистическая сама суть слова «возят», она не до конца раскрыта.
1: Согласен. Полностью.
0: Вот,
1: полностью,
0: да,
1: согласен.
0: Давай все-таки сейчас заострим внимание наших уважаемых радиослушателей, да, на вывозе.
1: Мне кажется, во-первых, следует задать такой вопрос. Что более полезно с точки зрения вот, ну, вот, общепринятых каких-то канонов? Возить или вывозить?
0: Здесь, я думаю, мы упираемся в вопрос, скажем так, уже геополитический, как ни странно.
1: Если говорить о нашей стране в целом.
0: А, если говорить о нашей стране, то все-таки до 92-го года, я думаю, конечно же, было полезнее вывозить. Потому что здесь могли бы просто, в общем-то, и отнять. А так, в общем-то, происходил вывоз, затем тщательное сохранение. И после этого сейчас мы видим, опять ввозится. Другое дело, что ввозится уже в несколько измененной форме. То есть тогда они были так слегка, в общем-то, опушенные. Сейчас это просто какие-то комки шерсти. Может быть, для нас это и хорошо. Может быть, хорошо, но с другой стороны, они же все просят. А попробуй не дать.
1: Да.
0: А откуда взять? Ведь никто же не хочет, понимаешь, никто же не хочет. Все хотят сами.
1: Но в то же время возят, понимаешь?
0: В то же время возят.
1: То есть невзирая.
0: Но с другой стороны, может быть, так сказать, железнодорожные лингвисты, сокращенно ЖЛы, они и, так сказать, упростили эту схему, поскольку ввоз и вывоз, да, это такое круговое движение, что как круговорот каната внутри птицы.
1: То есть можно сказать, что если ввезли, то рано или поздно все равно вывезут.
0: Конечно. Поэтому, видимо, у нас у железнодорожников так и принято говорить, просто мы возим.
1: Совершенно справедливо. Но в то же время, понимаешь, из этого, как мне кажется, не стоит делать какого-то культа. Какого-то такого вот, понимаешь, заострять на этом внимание. То есть люди возят, пускай они делают это так, как считают нужным. Вот, скажем, нас ведь с тобой тоже возят. Мы садимся, и нас везут. Понимаешь, мы садимся, нас везут, и рано или поздно привозят.
0: Но бывает так, что это происходит слишком поздно. В таком случае я говорю себе, что на все воля Божья. Ну, и они тоже так же говорят, потому что, глядишь, привезли бы раньше, а там бомба, например, да? Или денег не дают. А так привозят с запозданием, глядишь, а уже все вышли, и очереди нет. Поэтому все это, безусловно, делается к лучшему. Но я бы хотел затронуть тему, которая волнует всех железнодорожников, в общем-то, ремонтно-вагонный состав. Это проблема некоторой, скажем так, что ли, дискриминации, неприкаянности, жилищной, личной в жизни тоже, в общем-то, неустроенности работников и бывших работников, особенно работниц подвижного состава. Вот,
1: так.
0: Скажем, представляешь, что любой пассажир, было такое постановление, имел полное право убедиться лично в отсутствии или наличии запаха алкоголя изо рта любого работника состава. И мы наблюдали, мы ставили, в общем-то, и потом мы и клали, и, в общем-то, сажали даже некоторых, где ни попадя, на вокзалах, да, как при прохождении билетного контроля проводник, значит, смотрит билет, а его, значит, хватают, что твоего коня за лицо, открывают, туда засовывают ноздри вот эти пассажиры, потенциальные ПП, мы их железда... и нюхают, попросту говоря. И огромное количество было лживых вызовов, также попыток как-то закапать и подставить, попросту говоря.
1: Это ведь все мы прекрасно знаем, как сев в поезд и проехав какое-то время, поезд может неожиданно остановиться. Вот, Александр.
0: Да, конечно.
1: Вот, допустим, едем мы из Москвы в Санкт-Петербург. И вдруг поезд останавливается. Поезд останавливается не на станции, а останавливается просто вот в чистом поле буквально. Почему это происходит? Это происходит с санкцией так называемого, ну вот как ГАИ останавливает машины для проверки, да, скажем так, документов или проверки, не там, не пьян ли случайно водитель. Вот то же самое останавливается. Вот когда мы останавливаемся в поле, вот многие спрашивают, почему поезд останавливается?
0: Стоим?
1: Почему стоим?
0: Вот это такой вопрос,
1: да,
0: вот,
1: даже если мы едем в купе, вот
0: остановился,
1: да, и спрашивает один человек, который даже другого не знает, и потом, может быть, завязывается разговор между ними.
0: Даже
1: один спрашивает, почему стоим?
0: Более того, что бывает, что кто-то стучит в окно и спрашивает, от чего стоим?
1: Да,
0: то есть внутри-то спрашивают, почему стоим, да, а снаружи кто? Они спрашивают, от чего стоим?
1: От чего это происходит? Дело в том, что...
0: Да. И почему это происходит?
1: В непосредственной близости от путей возникает работник соответствующих органов с достаточно большой палкой. Ну, то есть не такой, как вот у работников ГИБДД, а с гораздо большей палкой, которая
0: имитирует,
1: светится. Она светится и в определенной степени имитирует.
0: И имя этому человеку дежурный фельдшер, ДФ.
1: Совершенно справедливо, да. Сокращенно ДФ. Он, значит, делает сигнал, и поезд останавливается, выходит из кабины, выходит машинист и проходит небольшое медицинское освидетельствование. Это может быть связано, прежде всего, с проверкой документов, а может быть, с тем, как едет поезд. Ведь мы можем, вот как машина, ведь правильно едет она?
0: Туда-сюда,
1: да, вихляет. Туда-сюда вихляет. То же самое может случиться с поездом.
0: Конечно. И не поэтому... не притормозил там.
1: Да. Как бы
0: вот,
1: проехал, знаешь, на желтый сигнал. Это тоже
0: подчас.
1: А это еще более страшно. Если одна машина проехала на желтый сигнал, то можем представить, да, что произошло, если поезд, который ведет с собой не трех пассажиров, как любой автомобиль, а как бы до 1000 пассажиров.
0: Да, каждый из которых, между тем, поел сытно. Вот, ты знаешь, если позволишь, я зачитаю инструкцию. Инструкцию, вот, вернее, ну, часть, фрагмент инструкции, которая распространяется среди ДФов, в общем-то, достаточно драконовые меры. Лиц, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения, ДФ, то есть дежурный фельдшер, освидетельствует, используя индикаторные трубки. То есть, представляешь, производится, в общем-то, попросту говоря, катетеризация.
1: Да.
0: Не то, что думают наши радиослушатели, как у сотрудников госавтоинспекции на выдох. А здесь берется и мазок, в общем-то, унт, все прочее берется. Даже что не хочется, все равно берется.
1: Но, согласись, ответственность значительно выше. Потому что один машинист ведет целый состав.
0: За ним тысяча людей.
1: За ним тысяча людей. Даже не столько, сколько в самолете.
0: Целую Москву защищали 12 панфиловцев. А тут... Да. Ну вот, соответственно... Используя индикаторные и прочие, вот тут так и написано, используя индикаторные трубки или другие специальные технические средства, заметь. То есть для, скажем так, инструкция, она не является секретной для служебного пользования, и вот эти другие специальные технические средства тут не расшифровываются, что под этим подразумевается. Основаниями для этого являются признаки опьянения, запах алкоголя, неустойчивость позы, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук, резкое изменение окраски кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. На все это можно возразить, конечно, да, запах алкоголя, это, ну, это и существенно, ты согласен, да?
1: Ты понимаешь, Александр, дело в том, что один из наиболее распространенных вопросов, который задается машинистам поездов, вот, соответствующими работниками, это вопрос такой: куда едем? И вот если не может машинист ответить на этот вопрос, то после этого сразу начинается уже всестороннее медицинское обследование.
0: Да, да.
1: Более того, если мы знаем, что поезд опаздывает, как обычно говорят, на, скажем, поезд задерживается, что это значит? Это значит, произошло что-то с, как бы, составом, с экипажем,
0: с пилотом.
1: Соответственно, здесь может быть либо замена машиниста, помощника машиниста, либо
0: расформирование поезда. Да,
1: либо расформирование поезда во избежание каких-либо инцидентов.
0: Конечно, конечно.
1: Поэтому вот, когда мы все с вами слышим, поезд задерживается на час или на два, то, соответственно, можно сделать уже определенные выводы, что произошло. Потому что говорить о какой-либо пробке или почему он опаздывает, это
0: по
1: же глупо.
0: По меньшей мере глупо. Вот ты совершенно правильно объяснил, насколько, в общем-то, просто придраться к такому моменту, как нарушение речи, да? Что касается неустойчивой позы, вот здесь тоже сказано, запах алкоголя, неустойчивость позы. Представьте себе, значит, ДФ, вот этой палкой светящейся останавливает состав. По правилам, по внутренним инструкциям, значит, пилот
1: поезда... Я прошу прощения, да, да, конечно. Пожалуйста, Александр. Пилот поезда, машинист, ну или как даже будем более точно выражаться, пилот поезда должен вести состав стоя.
0: Безусловно.
1: Это известное абсолютно правило. И
0: да,
1: если вдруг мы уже видим, соответственно, работник органа видит, что пилот сидит,
0: это уже прецедент.
1: Это уже нарушение.
0: Мало того, когда пилот должен выйти из поезда в момент его остановки, дабы предъявить, в общем-то, ДФу там все, что не попадя, то, соответственно, насколько мы все знаем, мы старые поездники, ездители, что рельсы лежат на такой штуке типа гравия. В момент соскока, значит, вот пилота вниз, хочешь, не хочешь, там же высота, во-первых, большая, он не может сойти, как вот эти около мавзолея ходили раньше. То есть он так как-то оступится, поскользнется. Поэтому мы часто наблюдаем пилотов подвижного состава, прыгающих по гравию. Вот где стройка, и там прыгают, это пилоты, тренируются на устойчивость, чтобы...
1: Происходит ДФ, или, как мы уже говорим теперь всем известную фразу, дежурный
0: фельдшер.
1: Дежурный фельдшер.
0: Да.
1: При помощи своих, значит, коллег производит оперативную съемку.
0: Конечно.
1: То есть скрытой камеры происходит съемка, чтобы потом можно было доказать то, что поведение пилота подвижного состава было, мягко говоря, не соответствовало каким-то требованиям, да, и канонам.
0: Да. Было недостойно, в общем-то, пилота.
1: Вот совершенно правильная фраза. Недостойно.
0: Далее.
1: А под словом «недостойно» может уже подразумеваться практически все, что
0: ДФ захочет, да. Далее, значит, нарушение речи, ты сказал, неустойчивость позы тоже вроде бы достаточно серьезно. Дальше. Выраженное дрожание пальцев рук. Заметьте, уважаемые радиослушатели, что если мы возьмем в расчет все те факторы, о которых мы говорили выше, то в момент, когда вот он дает свою ксиву, соответственно, ДФу, пилот, чтобы у него еще не дрожали руки, когда он знает, что за ним следит скрытая камера, что ему сейчас будут тыкать катетерами куда ни попадя, что он по графию спотыкнулся, чтобы тут уже не дрожали руки, это вообще какой-то
1: бред. А потом,
0: бред.
1: Давай, Александр, представим себе ситуацию, когда, в общем, машинист, или, как мы говорим, пилот. Забыл документы.
0: Это все.
1: То есть забыл,
0: считай,
1: документы.
0: Считай, семья голодная. Безусловно. Далее. Особенно меня в этой...
1: Я прошу прощения, да, извини, конечно, что я перебиваю. Документы, чтобы поняли наши радиослушатели, документы — это как права на вождение электропоездом, так и техпаспорт.
0: Конечно.
1: Вождение по доверенности. Очень интересный момент. Потому что получить доверенность на вождение очень сложно. Это не то, что вот ты, скажем, взял у друга машину, написал, да, от руки. Это совершенно другая история, потому что за ответственность значительно больше. Мы уже говорили об ответственности.
0: Конечно.
1: Поэтому сегодня, в день железнодорожника, вот эти вопросы, мне кажется, нужно. О них нужно говорить.
0: Да,
1: не нужно молчать.
0: Люди ведь еще ругаются, то есть они сядут в поезд, только тебе 5 минут не прошло, они уже яишки, вон, курушку достали и едят. Все это воняет и помидорами, огурцами свежими. Им в голову не приходит о тех закулисных вещах, которые происходят там, у подвижного состава, у людей, от которых зависит жизнь пассажиров.
1: Сокращенно ЖП. Да, ты затронул очень важный момент. Дело в том, что сейчас

0: поэтому... И поэтому
1: да надо
0: входить,
1: просто...
0: входить в поезд, да, все-таки всем нам придется теперь, скажем так, пустыми. То есть,
1: пустыми. Пустыми.
0: Ну, порожничком. Порожничком, да.
1: Кстати,
0: поэтому...
1: тут нужно еще, знаешь, Кирилл, что сказать нашим уважаемым радиослушателям, что это, конечно же, не является такой мерой уж совсем тоталитарной. То есть на первых порах с сентября где-то по, может быть, октябрь, да, и даже ноябрь, это будет пока что на добровольных условиях, то есть основе. То есть проводник может, скажем так, с укором смотреть и как-то, ну, намекать, что, дескать, ну что же вы, дескать, свиньи-то такие. Вот, ну, как бы с укором, да.
0: То есть, ну, конечно, глупо говорить там, что же вы не думаете о государстве, о железнодорожном, там, так сказать, транспорте, о проблемах, которые стоят.
1: Да, да.
0: Как бы о заработной плате работников ресторана и так далее. Но, с другой стороны... Рано или поздно это подействует.
1: Конечно, конечно, ведь люди у нас сознательные. Ну, далее, я бы хотел перейти к следующему пункту, если ты не возражаешь. Соответственно, про нарушение речи мы сказали, выражены дрожание пальцев.
0: Машинисты, да? Все-таки мы подчеркиваем, если
1: конечно.
0: Кто-то...
1: Но больше всего меня тут возмутил следующий пункт. Резкое изменение окраски кожных покровов лица. Ну, уважаемый, ну, представьте себе, что пилот подвижного состава, завидев, так сказать, ДФ, то из дежурного фельдшера, спрыгивает все-таки вниз на гравий. А это физическое действие, это физическая нагрузка. Рожа хочешь, не хочешь, покраснеет. Это вообще драконовское. И это же, это, кстати, заметьте, что вот этот пункт, он наравне с пунктом о запахе алкоголя. То есть достаточно ДФ сказать, я парень, да у тебя лицо покраснело. И это практически то же, что от тебя пахнет спиртным.
0: Вот давай разберем.
1: Давай, конечно.
0: Мы один вышел из машины, правильно?
1: Да.
0: Ваши документы. Или ты спрыгнул с подножки поезда. Это совершенно разные действия.
1: Совершенно разные действия.
0: И может выскочить мениск, там может... быть сломана нога. И поэтому
1: может это... даже произойти непроизвольное извержение газа, сокращенно ИГ.
0: Ну, это может произойти, в общем, и при подъеме, так сказать,
1: да,
0: электропоезд. Это может произойти при поглощении пищи. Мы не будем заострять на этом.
1: И даже в бассейне.
0: Совершенно справедливо. Вот мне интересный, хотелось бы поговорить об интересном моменте, что при уклонении работника локомотивной бригады от так называемого освидетельствования
1: в присутствии
0: двух свидетелей. Вот заметь, освидетельствование в присутствии двух свидетелей.
1: А извини, Кирилл, тут я должен обязательно сказать, что кто эти свидетели не обговаривается очень часто. То есть ДФы берут в эти двух свидетелей либо своих друзей, либо, что еще хуже, своих ближайших родственников. Бывало, человек
0: это
1: берет...
0: так называемые понятые, чтобы было
1: конечно,
0: понятно.
1: Конечно, конечно. То есть он берет свою тещу и свою жену. Вот, говорит, это у меня понятые. У вас, извините, руки дрожат и лицо покраснело. Сейчас мы вас будем катетеризировать. Что остается пилоту? Давать бабки. На всю семью. Да, и вот уже следующий пункт. И, видимо, самый-самый смешной. Поведение, не соответствующее обстановке. То есть, если пилот выпрыгивает, завидев фельдшера, и пытается как-то шутить, или улыбается шире, чем это нужно, и чем это покажется, скажем так, ну, приемлемой в данной ситуации ДФу, ДФ может конкретно отправить на катетеризацию.
0: ДФы, ведь это же... они хитрые.
1: Конечно.
0: Они хитрые. Они не всегда стоят прямо рядом с путями. То есть... подчас они прячутся, как вот это делают работники ГИБДД.
1: Да, да.
0: Они
1: да.
0: выходят из-за кустов неожиданно. И очень сложно бывает затормозить. Пилоту бывает очень сложно затормозить, потому что если бы он видел появление ДФа, ну, скажем, за километр, а ДФы прячутся, соответственно, когда они выходят неожиданно из кустов и начинают махать вот этой гигантской фосфорицирующей палкой,
1: да,
0: то
1: да.
0: уже возможно... резкое торможение, исключительно резкое. Соответственно, стрессовая ситуация у пилота.
1: И, кстати, я хочу еще сказать следующее. Сейчас, предвидя благородный гнев наших радиослушателей, они будут вопрошать просто и возопить на тему того, есть ли какая-то служба внутреннего расследования, да, которая контролирует действия уже вот этих ДФ, дежурных фельдшеров. Нет, уважаемый, на данный момент такой службы нет. Такой службы нет, да и дежурных фельдшеров по всей нашей необъятной стране всего 4.
0: И можно ведь говорить о том, что дежурные фельдшеры с так называемой лицензией на работу и просто дежурные фельдшеры – это совершенно разные люди. И это безобидное слово «фельдшер», которое в лексиконе встречается буквально каждого человека,
1: конечно.
0: Ничего не имеет ничего общего вот с этой

0: страшной профессии, как ДФ, дежурный фельдшер, именно на железной дороге. То есть
1: на
0: это
1: путях.
0: Не просто на путях, это не просто врач.
1: Или
0: это,
1: добрый путеец.
0: Да, совершенно справедливо. Это работник, скажем так, инспекции, с одной стороны. То есть это не просто работа медицинская. То есть,
1: это даже с элементами инквизиции.
0: Совершенно справедливо.
1: Ну, сейчас мы на 5 минут прервемся. Я, кстати, предлагаю вам, уважаемые радиослушатели, присоединяться к нашему разговору.
0: Тем более в такой день, Александр.
1: Да, вот ты знаешь, кстати, что меня... Ну, не то, что как бы огорчает даже, да, несколько настораживает. Тут послание такое вот человека по имени Аркадия. Аркадий, да. Александр, твоими проблемами должен заниматься далеко не Тельсон. Я не знаю, что такое Тельсон, а скорее врач-психиатр при поддержке дюжины санитаров. Желаю удачи. Аркадий, ну, конечно, спасибо, что вы так считаете меня таким сильным, что дюжина санитаров как-то только и сможет с меня свинтить. Но я бы попросил вас все-таки посерьезнее подойти, ну, к нашему разговору.
0: Дело в том, что вполне
1: разговору.
0: Возможно, что да. Радиус действий, вообще радиус действий в жизни Аркадия не так широк. И, соответственно, он не пользуется, может быть, железнодорожным транспортом. Соответственно, проблемы, о которых мы сегодня говорим, в день железнодорожника, могут его не так волновать. В частности, вот проблема питания в поезде. Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас как-то насторожились, поскольку закон был принят в Государственной Думе всего лишь 2 дня назад.
1: Да, да, да.
0: И вот это будет в какой-то степени шоком, когда будет производиться...
1: Тотальная,
0: я не хочу сказать, да, не хочу сказать обыск. Досмотр. Будет, конечно, производиться, конечно, досмотр перед тем, как любой пассажир входит как бы в состав.
1: Кстати, хотелось еще сказать, что именно тогда, когда вот настанет это время... Это
0: не... Я хочу повторить для тех, кто только что подключился, да, к нашему, да, разговору, да, что мы говорим о железной дороге. В частности, о том, что для того, чтобы с большей отдачей работал вагон-ресторан, с 1 сентября вводится закон о том, что каждый посетитель, каждый пассажир поезда не может проникнуть в состав и занять свое место, будь то купе, плацкарт или СВ, если он взял с собой какую-либо еду или какие-либо напитки.
1: Сюда, кстати, не входят, скажем так, консервы долгого пользования.
0: Да, сюда не входят консервы долгого пользования. В какой-то степени на первых порах сала.
1: Но это в киевском направлении.
0: И обратно. И круп.
1: Крупы. Не входят крупы, конечно. То есть то, что требует все-таки приготовления. Ну вот, уважаемые, присоединяйтесь к нашему разговору. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я мысль-то не закончил, что как только этот закон на себе люди почувствуют, они начнут сюда звонить в дневное время к нам на радиостанцию и дико волноваться, дескать, что же это такое?
0: Да, как вот же так?
1: И когда Аркадий подъедет наконец-то навещать свою тетю, ему скажут: Аркаша, огурец-то оставь, пожалуйста, вот, а на обратном пути, вот тут-то Аркадий все взводит.
0: Вполне возможно, Аркаша будет один на вокзале, на перроне, и, соответственно, отдать огурец на сохранение
1: ему придется только
0: этому самому,
1: так скажем, кулинарному ДФу. Ну, я напоминаю номер, по которому вы можете нам звонить.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да-да.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, если что-нибудь живое с собой вести...
1: Вы имеете в виду куру или голуби, собственно?
3: Да, с тем, чтобы... Или там поросенка.
1: Ага, понятен. Вопрос
3: чтобы
1: понятен.
3: Вот зарезать и съесть.
1: Понятно.
0: Зависит, я скажу сразу, зависит, да, от того, насколько длительная поездка. Если это поезд Москва... Улан-Удэ, скажем, или Москва-Хабаровск, то нет, потому что можно в этот промежуток, а это неделя, а то и больше, зарезать, в общем, не только поросенка, а то и двух. И, соответственно, если вы едете в Санкт-Петербург или в Бологое, то, пожалуйста...
1: Берите.
0: Берите.
1: Конечно, берите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Здравствуйте, да. Александр.
1: Здравствуйте.
4: Это Антон Петрович Берг.
1: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли инструкция ДФУ постановку поезда на площадку в случае обнаружения признаков алкогольного опьянения машиниста?
1: Понятно. Отсутствие... Понятен вопрос. Тут ситуация следующая, что, конечно же, ни о каких штрафных площадках речи не идет. Либо в состав расформирования формируется. То есть, если, скажем, все остальные водители поездов тоже находятся в неадекватном состоянии и не способны, так сказать, экстренно примчаться на замену, то есть, значит, этот пострадавший, да, или обвиненный, или уличенный пишет доверенность, нотариально она на месте заявляется ДФом, всеми членами его семьи, значит, того забирают и дисквалифицируют, этого нового сажают, он везет дальше. Если этого не происходит, то всех пассажиров, а это наверняка с кем-нибудь хоть раз случалось, высаживают, просят и сажают на следующий поезд, либо по частям, да. То есть, конечно же, никто не объясняет, что там, дескать, нажрался наш водила, да, так никто не говорит, просто техническое
0: состояние. Не объявляют,
1: да,
0: не объявляют, конечно, понимаешь, по вокзалу. В связи с тем, что машинист в нетрезвом состоянии управлял поездом, прошла замена там или... Ты знаешь, Александр, сейчас, я уверен, возникнет совершенно резонный вопрос.
1: Да.
0: Если каждый пассажир поезда не имеет права проносить в вагон с собой какую-либо еду или напитки, то каковы же будут гигантские очереди? Я уже даже ответил на вопрос. Они же будут гигантский вагон-ресторан. Так вот, с октября месяца вагонов-ресторанов в каждом поезде будет 6.
1: Вот именно. Я слышал это же число. Вот. При этом еще хотел сказать, что не будет предоставляться такой вид услуг, как то разнос, в общем-то, еды по купе. То есть все должны будут, в общем, топать в вагон-ресторан. Почему? Потому что если из каждого вагона-ресторана из этого из 6 будут бегать туда-сюда девочки с подносами, то между ними возникнет конкуренция. А это все-таки вагоны ресторана, это будет единая поездная сеть. То есть мы не можем себе позволить, в общем-то, никакой конкуренции.
0: Цены на билеты не будут повышаться так, как они вот должны уже по всем признакам давно были повыситься, ведь еще до дефолта столько же и стоили билеты.
1: Да,
0: и
1: да.
0: За счет чего? Почему это происходит? Потому что будут работать вагоны и рестораны, соответственно, определенная отдача достаточно большая будет именно вот от этой коммерческой структуры.
1: Еще хотел сказать о большом плюсе вот такого размножения, да, вагонов и ресторанов. Ведь сейчас мы имеем один вагон-ресторан, где предлагается довольно-таки, ну, скажем так, скудное меню, по мнению, например, нас, олигархов, банкиров. Вот. А там будет, например, вагон-ресторан для
0: вегетарианцев.
1: Диетический вагон-ресторан. Вагон-ресторан даже для кормящих матерей, где они могут прийти, сцедить, и если, например, она везет ребенка, у нее молоко пропало, то другая, в общем-то, мать кормящая там же, в общем, даст пососать.
0: Проблема необычная,
1: да,
0: неоднозначная. Мне кажется, Александр, стоит послушать мнение наших радиослушателей, потому что...
1: Не, сейчас ты знаешь, что-то не хочется. Давай сейчас прервемся на 5 минут.
0: С удовольствием.
1: Потому что надо пойти выгрузить.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко, активный член, в общем-то, железнодорожник в какой-то степени. Да, Валентина? Да, говорит Валентина. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И, соответственно, мы сегодня наш весь эфир посвящен дню, великому дню, празднованию Дня железнодорожника, работников также и, в общем-то, прочих. Также возимых, ввозимых и возимых. И, соответственно, мы только что затронули вплотную тему, она взволновала многих наших радиослушателей, они отнеслись к этому серьезно, что радостно. То есть, поскольку серьезное отношение к какой-то вещи рождает, соответственно, и ответственность определенную, да, в отношениях.
1: Я прошу прощения, что перебиваю тебя, Александр, да. Затронули две темы. Тему именно вот состояния машиниста во время вождения и возможность медицинского освидетельствования, да, с целью предотвращения той или иной аварии по причине, ну, скажем так, нетрезвого какого-нибудь машиниста. И мы сегодня затронули важную очень тему. Это закон о ресторане.
0: Который был утвержден в Государственной Думе буквально 4 дня назад.
1: Закон о питании в поездах, который, к сожалению, запрещает нам с вами, начиная с 1 сентября, входить в подвижной состав, занимать свои места, будь то СВ, купе или плацкарт. Да, и алчно пожирать привнесенное с собой. То есть, к сожалению, будет производиться, я хочу опять повторить, это не обыск, это досмотр личных вещей. Как это бывает на любой таможне, с целью обнаружения продуктов и, опять-таки, продукты придется оставлять на перроне или отдавать родственникам провожающим.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Сразу хочу сказать, что мы уже говорили о том, что вагон-ресторан, соответственно, будет не один в поезде, их а будет. Таких вагонов будет 6.
0: И они будут специализироваться на разной пище, вагон-ресторан для диетической еды и так далее. Соответственно, Николай интересуется, распространяются ли полномочия ДФов на машинистов товарных поездов, электричек, ундрезин.
1: Давай сразу напомним нашим радиослушателям, что такое ДФ или кто такой ДФ.
0: Да. ДФ – это дежурный фельдшер. Это штатная единица, осуществляющая контроль за физическим состоянием пилотов подвижного состава, сокращенно ППСов, посредством остановки поезда в любом месте. Это может быть чистое поле, перегон, также выгон, унтполе, да. Посредством спецприбора, именуемого «палка».
1: Причем соответствующих внушительных размеров, фосфорицирующего, да, в темноте, как это, собственно говоря, необходимо.
0: Безусловно, безусловно, Николай. Мало того, я еще хочу сказать, что для ДФа, так сказать, одиноко бредущие в полутьме дрезины, это просто легкая добыча, поскольку чаще всего,
1: ответственность меньше.
0: Ответственность меньше. То есть мы, железнодорожники, вот Нарезко тоже не даст соврать, приравниваем, попросту говоря, дрезину, а так же, как сотрудники ГАИ приравнивают, скажем, мотоцикл.
1: Да, вот. Ну, велосипед даже.
0: Велосипед, да. Поэтому, если, например, пьяный велосипедист едет, то забрать его самого, может быть, не заберут, но велосипед отнимут. Также и дрезину могут изъять, попросту говоря. Что касается товарных поездов, те же самые правила. То есть все это то же самое, как на дорогах. Грузовой автомобиль, товарный поезд. Электрички, безусловно, безусловно, Николай. Причем мало того, что с электричками гораздо проще ДФом, поскольку нет необходимости стопорить их в открытом поле. Электрички останавливаются достаточно часто, и очень часто бывает так, что чуть ли не через станцию в вагон, где находится пилот, в его кабинет, входят люди.
1: И я хочу напомнить нашим радиослушателям то, что мы говорили о том, когда вы все слышите, каждый из нас с вами неоднократно слышал на вокзалах объявление, что поезд задерживается на час или на два, это не потому, что поезд застрял в пробке. Это же, конечно, глупо, да, нелепо. Да. Это потому, что, значит, соответственно, ДФ остановил подвижной состав и обнаружил пилота или попросту машиниста подвижного состава в кондиции, то есть не способного продолжать движение. Как кажется ДФ, то есть в нетрезвом состоянии.
0: Скажите, Валентин. Да, покивает Валентин. Соответственно, к нам на пейджер и так люди просто приходят и постоянно интересуются. Раз у нас встала проблема питания в поездах, то многих попросту интересует и проблема дефекации. Как обстоит с этим дело? Ведь не секрет, что все то, что, в общем-то, извергают из себя сытно покушавшие пассажирки тоже, да, все это, как ни печально, размазывается в большинстве своем встречным потоком воздуха по дну подвижного состава, сокращенно ПС, но и часть частично попадает на рельсы. Поэтому многие, в общем-то, влюбленные, которые ночами выходят из села, сидят на перегоне, он грызут семечки, иногда распевают, и также бывает, пройдут туда-сюда по шпалам. Помните такая песня? А мы по шпалам, опять по шпалам идем домой по привычке. От них поступают жалобы.
1: Причем, что... я прошу прощения, да. Вот, возвращаясь к этой же песне. Зачем идти по шпалам, непонятно. Но, вот заметьте, даже в песне сказано, идем по шпалам по привычке.
0: Конечно,
1: то есть люди,
0: конечно.
1: Не обращая подчас внимания на различные фекалии и вот как бы на все то, что находится на шпалах, они все-таки идут домой по привычке.
0: Ну,
1: то
0: ты
1: есть
0: знаешь,
1: именно по привычке, потому конечно. Что так исторически сложилось.
0: Кирилл, тут есть еще один момент. Мы провели исследование, скажем так, вот той динамики загрязненности, скажем так, рельс-шпал в сравнении с тем периодом, когда была написана вот эта известная песня, и с нынешним периодом. Дело в том, что в момент, когда была написана эта песня, люди были скромнее, продуктов было меньше. Я бы не сказал, что был голод, конечно, но продуктов было меньше. В колбасе не было столько жира и специй, которые, скажем так, стимулируют работу кишечников, и канаты у пассажиров значительно мощнее, в общем-то, нежели у тех, кто под эту песню «Мы по шпалам бредем, в общем-то, домой», танцевали на танцплощадках в коротких юбочках, унт под оркестр. Исходя из этого, вот эта калорийность питания, это огромное количество булок. Кстати, законопроект, который принят в Думе буквально недавно, он ведь еще призван не только защитить интересы вагонов ресторанов, но и каким-то образом препятствовать нелимитированному выбросу фекалий и прочих отходов на рельсы.
1: Соответственно, сейчас мы переходим к очень важной теме, скажем так, осенизаторы железных дорог. Это или что это?
0: Да, практически до сегодняшнего дня мало кто, кроме специалистов, знал о существовании осенизаторской железнодорожной службы, сокращенно АСС. Люди эти, как правило, уже, вот Валентина кивает, да, Валентина Нарезко, будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны, туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он погромых, в общем-то, колес и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, совы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка.
0: Да.
1: Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из трех вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой трехвагонный состав, достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на Косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякие другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а те, в общем-то, махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирающий фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно, это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да. А был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АСС-ный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да, безусловно,
0: это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация есть, пойдем быстрее. И уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей,
1: да, конечно, конечно,
0: какие-то вопросы, мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что да, я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
3: День. Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот, что касается поездов дальнего следования, ну, и не очень дальнего...
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно поесть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир,
1: да,
0: спасибо за звонок.
1: Вы очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это, да, пассажир попросту, да, ПП, это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос. Сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться? Будет, конечно.
1: Только не на крыше.
0: Не на крыше, называется. Да, открытый, но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало, потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Владивосток, или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без душа.
0: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Питание, она...
0: Гигиена, проблема, это серьезная, кстати, вещь. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. бардак. В крайнем случае есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка, но просто это мы используем собой, между собой, да,
0: конечно. Да, да. Ну, так бы протиралка или трун. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, и придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, думая. Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как-то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде
1: и потом
0: всего.
1: Я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем. Ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железной дороги нам нужно брать деньги. Понимаете?
0: Да,
1: деньги сейчас решают и всегда решали много. Сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. Давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
0: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Я сейчас немножко завелся, прошу прощения.
0: Ну, ничего, это совершенно справедливо твое состояние. Меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичко и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, но напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унд культа. Сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент. Это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, унт кости и прочие там яичная скорлупа валяются, и наши проводницы бедные, вот Валентина нарезка не даст соврать. Не дашь соврать? Не дает соврать. И же убирают это. Тараканы от этого. Сами же кричите. В поездах тараканов полно. Хоть наволочки чистой стали. Орут ведь? Орут. А из-за чего это все?
7: Потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие,
7: же,
1: да. Многие радиослушатели могут возразить.
7: Извини,
1: что
7: просто завелся.
1: Нет, нет,
7: немножко,
1: нет.
7: Да.
1: Многие могут возразить. Я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в два раза дороже. Ну, даже скорее меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
7: Зато вам все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
7: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
7: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы, просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает, и некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то, да, его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется, даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
7: Кстати,
1: вот там манную крупу,
7: тут,
1: да.
7: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. Наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
7: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... И у нас, у меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но, тем не менее, реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: А, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: А я прежде всего хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
7: Это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому,
7: конечно,
1: мы железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
7: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
7: Здравствуйте, уважаемые.
9: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
7: Здравствуйте.
9: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
7: Да.
9: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
7: Да.
9: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
7: Понятно, понятно.
9: И так далее.
7: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемом, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: Ну, конечно, о чем, да, вы говорите? Неужели это не, но... может не учитываться?
7: Конечно.
9: Саш,
7: да-да-да.
9: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
7: Здесь все зависит...
9: Это раз.
7: Да-да-да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
9: Вот я ездил, да, на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет.
7: Да.
9: Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
7: Понятно.
9: Потом второй вопрос.
7: Да.
9: Вот в основном пенсионеры это берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, ну, вот, пределах этих, ну, такие города, где на сутки ехать.
7: Да, да, да.
9: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, значит, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей. Плюс так, хлеб.
7: Так понятно.
9: Как же... может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
7: Вот послушайте, послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, Александр, круг. Здесь нужно дать понять. Для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугивало это слово. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет, конечно, это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
7: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... Ну, это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия. Так. Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем так. Мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося стоила 50 рублей.
9: Александр,
7: да.
9: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
7: Почему?
9: Это раз.
7: Хорошо,
9: а богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, вот никогда он не будет ездить поездом. У него есть самолет... Или собственный, как у нашего от Березовского, или как у нашей Думы. Или он поедет на общественный с этим общим рейсом.
7: Хорошо, что вы, кстати, сказали наша Дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими.
1: Я прошу прощения.
7: Спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
7: Да, конечно, Кирилл.
1: Ну вот давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически. Практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Но ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад. И что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
7: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому. Просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
7: И сухарики бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? От этих сухариков крошек для тараканов будет значительно больше, нежели польза для тушки самой бабушки. То же самое, эти же 5 маленьких порций, она может прийти и в человеческих условиях скушать в этом вагоне-ресторане. Давайте назовем вагон-столовая. Еще раз, пусть это будет немножко дороже, но от этого не будет корок, во-первых. Второе, эта бабушка не будет выходить за 2 часа готовиться к этому отъезду, там брать в дорогу курочку. Вот я о чем хочу сказать. О культуре еды в общественных местах, в дороге. Понимаете, почему мы предложили этот законопроект? И, наконец, эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
10: кузнева.
7: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я и 15 лет не была в Киеве.
7: Да.
10: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, чтобы цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к оккупированному, платили, если не ошибаюсь, 16.50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
1: Нет, но, безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
10: Нет, в 13-м году не было, мне всего 68.
1: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот Как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
10: Вы меня спросите, вы мне сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
7: Извините, значит, еще, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще после долгого...
10: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
7: Да, да. Ну, видите, они просто там в Москве поклон, ничего, конечно, да.
10: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
7: Да, конечно. Я вообще пишу всем мэрам.
10: Я серьезно. Он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об Институтской улице.
7: Понятно, понятно.
10: До революции.
7: Понятно.
10: Так она и есть.
7: Понятно. Но так, тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
10: Так, можно я? А то у меня накипело. Я вот все сказала, куда написать.
7: Ну, давайте.
10: Значит,
7: давай.
10: Второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
7: А что вы будете кушать? Вот что вы лично
10: кушали?
7: Значит,
10: вот я тоже. У меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда.
7: Да.
10: Я брала бутерброд с сыром.
7: Так.
10: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
7: Вот я хочу вам сказать,
10: все, простите,
7: что...
10: Простите, можно я еще кончу?
7: Нет, пока нельзя. Простите, пока нельзя кончить. И закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить за 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Да, вот в этом вагоне столовой.
10: Навряд ли.
7: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
10: Потому
7: тут телевизионщики... У нас.
10: Простите,
7: да.
10: Значит, я туда ехала третьим поездом.
7: Третьим.
10: Не работал, девятый вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
7: О, понятно. Понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так... Это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, это самое, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров, мощный праздник МП, сокращенно праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
1: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получил, вот это, как бы получила эта проблема колоссальный отклик.
7: Конечно.
1: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
7: Да.
1: Это решение положительное.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
7: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Александр, доброй ночи.
7: Доброй ночи.
11: Я прошу прощения.
7: Ничего, это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе, так что ничего страшного, забудьте об этом, да.
11: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном, просто по фамилии, Лаэртский.
7: Да, да, понятно.
11: Так вот, у меня вопрос, вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрены ли аналогичные ресторанным действиям в поездах относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
7: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
1: у нас
7: хотел...
1: такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть...
7: ДФ всегда пьян.
1: Держи, да, ДФ, ДФ всегда когда пьян.
7: Вот что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирования вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
1: Комната матери и ребенка.
7: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их, там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов, там, это военных, мореходных, там, так далее. Вот это, конечно, уже в мечтах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
1: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть конечно, для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания, на руках, какие бы то ни было на руках, да.
7: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафоновна Нарезко. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да, говорите.
12: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
7: да,
12: а у вас уже там закон принят.
7: Угу.
12: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить, и, в общем-то, и закон у вас, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
7: понятно,
12: вы это, по-моему,
7: понятно,
12: не все продумали.
7: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
1: Точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
7: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Доброй ночи.
14: Меня зовут Зинаида.
7: Здравствуйте, Зинаида.
14: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане, что делать?
7: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим по пассажирам, вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извините, Кирилл, я разволновался.
1: Нет,
7: немножко,
1: но это,
7: да,
1: совершенно...
7: А другим пассажирам, да, не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко.
1: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
7: Да!
1: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет. И да, что же, там... не ехать теперь или просить этого человека выйти?
7: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь, я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждаясь в них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это... Так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
1: Александр,
7: да.
1: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
7: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблемы безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажная тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да, Кирилл?
1: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
7: Вот, значит, это очень важно.
1: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка, да, выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
7: и тут, кстати, тормозном... не нужно думать, да, именно в полость регулятора, а не...
1: Да,
7: не...
1: Здесь, вот, да, что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5 мм.
7: Представьте себе, 2,5. Если 2,6, да, уже, да, мы, да, имеем право снять по составу.
1: Это технические сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
7: Нет,
1: да?
7: нет. Безусловно.
1: Отверстие 4 в тормозном цилиндре находится за поршнем.
7: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп. Но
1: поршень до него не доходит?
7: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? к выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
1: Вот, да. Сейчас мы, да, вот сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся люди или происходит столкновение.
7: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
1: махину, да?
7: Махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем, такого раскоряку, и в госпиталь. Называется, пострадал на рабочем месте. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
1: Ну, просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
7: Конечно, конечно.
1: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
7: День, да?
1: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
7: Телефонный звонок, да, телефонный, конечно. Звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести буквально пару цифр, да, чтобы радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
1: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить.
7: Да.
1: Ведь да, ты тормозишь на машине, ты нажимаешь.
7: Я не торможу.
1: Ну, просто элементарно.
7: Конечно.
1: Управляя «Жигулями» или «МВ», мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
7: Да, в связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперек.

0: А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на нем, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
1: Ну, видно, что человек разбирается.
0: Видно, что разбирается. Но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, в общем-то, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но работаем.
1: По крайней мере, спасибо за интересный вопрос.
0: Спасибо.
1: Приятно, что нас слушают люди, которые
0: близко к сердцу и
1: понимают
0: это.
1: Железнодорожным транспортом.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
3: Алло.
0: Да-да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
3: Меня слышно хорошо, да?
0: Отлично.
1: Не то слово.
3: Очень интересная тема у вас вот затронута насчет этого нового закона.
0: Да.
3: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
0: А, понятно, понятно. А, спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне. Может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест. То есть, чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике, в общественном.
1: Да, совершенно правильно, Александр. Да, на самом деле, правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
0: А ехать в виде
1: дискомфортных. Это какие-то бомжи только могут.
0: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
1: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересной гости. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вон обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми.

0: не те цены, которые сейчас в вагонных ресторанах. Вагонов ресторанов будет отныне в составе не один, а шесть. Александр, я просто напомнил нашим
1: радиослушателям,
0: кто только что включил свои радиоприемники.
1: Ты сделал краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших двух часов, и что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Да, ну, соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, унт, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели и пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовкой, да?
0: Ну, так машину следует готовить, да, ведь любую машину,
1: конечно,
0: менять
1: да.
0: масло и так далее. Также да. мы сегодня поговорим, это очень интересная тема, тема новых вагонов.
1: Да, да, да, да, тема.
0: Совершенно новых вагонов, и что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно следованию движения. Да. Не лежать перпендикулярно.
1: Это прежде всего делается да? в целях безопасности.
0: Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и как бы невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
1: Да, их будет всего один.
0: Ну, я как разработчик, да, извини, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
1: Где второй, там уже да. третий, а там дюжина.
0: Я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. Я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
1: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
0: Еще я хочу добавить, что количество
1: конечно.
0: Полок будет значительно большим, то есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
1: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
0: Да. Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы,
1: да,
0: на, кухне
1: на производственных
0: обсуждаем,
1: совещаниях.
0: Да, поэтому
1: да.
0: не надо сейчас.
1: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения вот возникновения коррозии в поездах, да-да, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, там, да, оцинкованы. Все неработающие части машины, аппаратов должны быть смазаны техническим воздействием дизелином, что при инспекции на вот этих, хоть на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников, а мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затраты, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет, там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй, и в обе щеки уминает курушку, он яичко, когда у него, у проводника
2: ну,
1: дома
2: вот как раз,
1: дети
2: Александр,
1: голодные,
2: да. Мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и, прежде всего, не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания,
1: конечно,
2: и, к тому же, недорогого пункта питания, вагонов ресторанов или, как мы уже говорили, вагонных столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
1: И даже, в общем-то, по частям. Ну, вот так, тут еще, ты знаешь,
2: вопросы,
1: интересный
2: да?
1: вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я, Кирилл, не хотел
2: правильный
1: сразу,
2: вопрос, да?
1: Я не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно. Все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но тем не менее так будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
2: То есть можно взять какую-то, скажем,
1: мелкую
2: маленькую
1: кладь,
2: ручную кладь,
1: кладь,
2: только,
1: да,
2: конечно, не
1: да.
2: до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
1: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное
2: вот
1: вам спасибо,
2: приятно,
1: что
2: да.
1: вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порог есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, такт. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, Надежда.
2: Да, не без иронии.
1: Наденька,
2: да, не без иронии, конечно.
1: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем потерпеть, скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
2: Но мы же не космонавты все-таки.
1: Конечно.
2: ФВ, физиологическая выдержка, у нас не может быть космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
1: называемого. Да!
2: То есть, чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно,
1: Безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, гуманно все-таки. Хотя, вот, ну, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен. Все-таки вы, наконец-то, вот задумаетесь, и, глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте 5 раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, болею. Телефонный звонок,
2: да,
1: если
2: конечно,
1: ты не против.
2: Конечно, конечно, да-да-да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Ваш Вазелина.
1: Говорите громче, вас плохо слышно. Судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
2: Да, но... Тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
1: Может быть. Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
2: С удовольствием.
1: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу Вазелина. Я хотел сказать...
0: Что это была не ошибка, да?
1: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
0: Это и так делается, в общем-то.
1: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, он защитить.
0: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что как бы телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
1: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло, здрасте.
1: Доброй ночи.
5: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
0: Вам, спасибо большое.
1: Вам также, конечно же, конечно.
5: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
0: Ну, это, скажем так, проект, который, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом, ну...
5: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости? Или,
0: Мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
5: А смертельный случай был?
0: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик, и бывали смертельные исходы, слава богу, их немного, но вот в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
1: Даже вот если не брать в расчет откидную еще.
0: Ну да, да. Вот
1: то
0: будет
1: для любимцев.
5: И вот еще по поводу других поводов.
1: Да.
5: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятать по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами?
1: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, свою роль?
5: Ну, что-то типа того.
1: Понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в, я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите, чья в этом вина, только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить, скажем так, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
0: И, правильно, абсолютно верно.
1: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем...
0: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
1: конечно,
0: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
1: Конечно. Я даже, опять же, это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора. А здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Так, ну тут опять же вот про килевую систему. Но мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось вот одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному.
0: Да, конечно, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
1: Конечно.
0: Поэтому мнение наших радиослушателей важно, крайне важно.
1: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Мы,
1: да, говорите, пожалуйста.
6: Во-первых, с праздником вас.
1: Вас так.
0: Спасибо большое.
6: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что нет салюта в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса. Может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим, то есть он какие-то изменит скорость, вот. И второй вопрос, значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. И можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
1: Понятно, спасибо.
0: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды. Многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов. Это, как правило, поезда с одним, с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов. Да. Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, честно, по-моему, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
1: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, ну, что ли, ну, как это называется, тотальный коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
0: деньги.
1: Знаешь,
0: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я спою, да, понимаешь? Вот
1: кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
0: Ну, мы немножко отвлекаемся.
1: Да, не будем о музыке. Да, так вот, Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах 2-спальные места. Очень, кстати,
0: интересный вопрос,
1: Кирилл.
0: Вопрос,
1: да, предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
0: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая 2-спальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена, да, либо да, на коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, ну, грубо говоря, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
1: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал, договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, как плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
2: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах, да, то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки. То есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное. И поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
1: Безусловно, безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
2: Да, конечно, конечно.
1: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые вообще музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот, скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
2: Ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ. То есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнения. То есть это для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
1: трястись,
2: так,
1: говорят,
2: вот совершенно справедливо, трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
1: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это к тем относится, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты. Многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот. На самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
2: скажем так, примерить, да?
1: Конечно, конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, вот, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
2: Да, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
2: Спасибо. Как вас зовут?
7: Дмитрий.
2: Дмитрий, спасибо большое.
7: Измар, я вот по поводу чего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
1: Конечно.
7: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
2: Совершенно справедливо. Вот. Я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона. Да, и Саша, да, так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходит у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям как
1: профессиональные,
2: вот просто, да,
1: профессиональные споры, да.
2: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
7: Да, вот. Ну, да, это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
1: В смысле, так, что купе?
7: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот, да, вы говорите, вот вагон-ресторан, да, вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, в Государственной Думе это уже сделали. А я бы вообще на станциях чтобы кушали, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал его все-таки на станциях.
2: Это правильно. Эта тема обсуждалась. Были споры.
0: каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективно, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуемо. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
7: Надо делать биотуалеты в
0: вагонах. Тоже вопрос спорный.
7: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно.
0: Но мы уже говорили об этих уборщиках. Да.
1: Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
0: Может быть, поздно можно.
1: Да,
0: поздно,
1: но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
0: Ну, да, ты прав.
1: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем нашим клиентам, да.
0: Ну, это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
1: Конечно,
0: Вот естественно, когда мы просыпаемся, невозможно выключить радио, которое играет подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься, и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
1: жуткие
0: аккорды.
1: Звуки, да, да.
0: Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
1: Самые звуки.
0: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
1: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет или там такой-то артист выступает. Либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть как тебе эта вот идея?
0: Да,
1: если нужна тишина, можно не...
0: Да. Мне кажется, что в этой связи вот мы разрабатывали этот план, не принят он, к сожалению, пока.
1: Не принят,
0: это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка, это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют, естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные, можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там, потанцевать, может даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
1: Да, да.
0: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры,
1: уже,
0: огурцы,
1: уже,
0: да, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
1: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена, да, и только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
0: Можно послушать, да,
1: телефонный звонок. Безусловно.
8: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
9: Алло.
1: Да-да-да, говорите.
0: Доброй ночи.
9: С праздником, Кирилл.
0: Спасибо. Как вас зовут?
8: Меня Александр.
0: Александр, спасибо.
8: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
1: Да, ну.
8: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
1: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
0: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он. Наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги там, в общем. Да. Это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Ну, как бы это неправильно. И потом это не... Ну, я даже не представляю. Вы можете себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают
1: да
0: в огромное
1: конечно,
0: количество,
1: это,
0: что-то развешивают?
1: Нет, это из серии «Приходи, сказка». Безусловно. Безусловно.
0: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
1: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться. Значит, ситуация в том, уважаемые, что эта мера с досмотром, она не будет вечной. А мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, таким, ну, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
0: Кто-то просто может не согласиться, мол, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все двигались там, и так далее, к некой великой цели, и могли там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов,
1: конечно,
0: культуры потребления пищи и железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых 6, ну, там, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов-ресторанов.
1: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмена веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
0: Но я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе, как это бывает в гостиницах, своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения, но я думаю, что как бы эта поправка принята не будет, поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки принесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции. То есть вы не доезжаете до пункта назначения.
1: Совершенно, совершенно правильно. Так, вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены, и на нее данный закон, он как на зубные щетки, мыло, не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть ни одна связка, как раньше, помнишь, клубцы хлопцы носили на шее, да. Там коржики,
2: рулоны, да. Как бублики.
1: А будет действительно какая-то, ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
2: в багаж.
1: В багаж. Это, за это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
2: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
1: И потом выгрузить.
2: Ну да.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: А, здравствуйте.
1: Доброй ночи, здравствуйте.
9: А, я вот доброй ночи. В связи с тем, что... Значит, проблема питания у нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
1: Да.
9: А вот я бы хотел немножко вернуться к безопасности. И вот у меня вопрос сначала непосредственно Валентине, вот, а потом я хотел бы Александру задать. А значит, Валентине вопрос следующий. А вот не секрет, что многие из четырех так называемых вот фельдшеров были замечены пьяными. Непосредственно на месте работы. А вот. И у меня вот, значит, такой вопрос. В последнее время запрещенные стимуляторы принимаются, скажем так, не перорально, а вот посредством клизм, либо внутривенно. Вот в связи с этим, каковы на сегодняшний день методики допинг-контроля? А вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Саня, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть суббота на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
1: Я понял. Спасибо, спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, я, ну, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди, не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там?
2: Не, ну просто...
1: Она-то не формулирует конченое.
2: Ну, я бы не стал так говорить.
1: Ну, извини, не, но она
2: просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
1: Да.
2: В силу просто временных вот...
1: Континуумов.
2: Временных, да, временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
1: Да.
2: Да, не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
1: Конечно.
2: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
1: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
2: Нет, но просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Ну,
1: да.
2: Это, конечно же, важно, но... Ну, разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере, и...
1: Ну, свои
2: сложно,
1: недостатки.
2: Да, свои недостатки, свои с этим недостатки. Бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, то и имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, да, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение, или там отстранить от ведения состава. Ну, повторюсь, ну, везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
1: Да, еще мне бы хотелось, а вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас, так, будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
2: А, особо шевелюристых пассажиров?
1: Ну да, если он, типа, дескать, да, чересчур уже такой.
2: Ну, это, опять-таки...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафонова Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать электропоезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск. Ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще, ну, приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться...
1: К зиме, прошу прощения, к зиме, ты сказал к земле.
0: О, прошу прощения, конечно, к зиме. Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что, соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и второе, это в общих чертах, вот если объяснить те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, можно, что надо делать,
0: как можно делать. Можно молча делать.
1: Да, можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну, как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. На железнодорожники, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все что-то. Зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю, вот осью колесной пары, ну, там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне.
1: Да. В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама
1: токоприемников. Да, рамы токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противолёдная жидкость.
1: Да, так называемая или... противогололедная жидкость.
0: Да. Ну, мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну, что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И вот для защиты полоза от прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки, да, так называемых, внимательно, вот, тугостойких материалов, то есть абистокарон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантах. Конечно, есть, конечно. Да? Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадий, литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена, ну, где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-зимняк.
1: Вагон-зимняк, где можно... типа шутки такой, как, где можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые Лёд температуры, его. Да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы, мехадунные соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется. Сейчас пока, это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температур в среднем 13-15 градусов. А в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот. И в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температур как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, ситуации, да, да. Ну, соответственно, если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень, да, хороший,
1: да, да,
0: вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районный библиотеки, и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да, да,
1: я уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать, если вы,
0: конечно,
1: проходите
0: наоборот,
1: в вагон.
0: Наоборот, будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я по поводу первого вопроса. Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите, простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно, вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо, вот представьте...
2: Все-таки оставить вагоны, да, частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, а не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А
0: вообще.
2: С ребенком как?
0: С ребенком?
2: А с ребенком как?
0: Они надо ввести ребенка.
2: А как вы думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно,
2: должен
0: безусловно.
2: Быть детское питание, должно быть,
0: так
2: да?
0: Мы об этом и говорили,
1: мы уже об этом же говорили, что это будет.
0: Ну, будет, знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь есть.
1: Хорошо, себе. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать спасибо. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... Об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз. На разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз... все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу, со скучным видом, в загаженном, с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть. Ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей. Вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
1: Ну, видите, понятно. Там сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: И, конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо, вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то ну, не совсем, что ли, ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да, и
1: проблема будет решена, пожалуйста. Конечно. Делайте, что хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: как
1: на ходоки, самолетах.
0: Как
1: да.
0: ходоки, да.
1: В 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так сделать.
0: За спину и везите.
1: Поэтому, что-то а что-то да. там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда надо

0: Уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
0: Это Вася Солнцевский.
1: Да, добрый день.
2: Добрый день, да.
0: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки с всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны, столовые.
2: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу курушку унт яичко. Никто не будет отбирать.
1: Шаурму.
2: Унт шаурму. Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного. Смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
1: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
2: Конечно.
1: Увидят, что, да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
2: конечно,
1: К сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо, конечно, этих случаев не избежать.
2: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит. Тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция, значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать курушку, унт, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... Для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
1: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение многого времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо, и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
2: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о, собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
1: Потому чтобы он был подвижным.
2: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А я хотел узнать, а если я только кассерный употребляю?
2: Что еще раз?
3: Кассерные чипсы.
1: Консервы?
3: Кошерные.
2: Кошерные. Ну, это... если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать. Вот. Либо за... То есть, ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... Ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезд, на котором потенциально собираетесь куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол, в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
4: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
2: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
4: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
2: Да мы сами тоже.
4: Да, вы тоже, я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании, да. А вот о гигиене,

0: ни разу, вот я 2 часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в поездах, какая грязь, какая постель. Такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить, вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье, да, так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей, я пенсионер, инвалид 2-й группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? 10 заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
0: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь, и все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота, заходишь на вокзал, вот, в поезд на вокзале, чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели, а у нас бардак.
1: Ну вот и ездите в Эстонию.
0: Да, я живу в Москве, зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
2: А, понятно, ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
0: Вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
2: Понятно.
0: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
2: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Эти законы, да. Действительно, только что позвонивший, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится вот на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом, а если еще и придется платить деньги за... как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
2: 13
1: да,
2: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
2: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
2: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения, просто
2: ничего,
1: такой момент.
2: Конечно, это...
1: момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с... там, с ну, то есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь, тоже должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
2: Конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
2: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать ну, специально вот это. Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают. Люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся как бы, по поводу того же самого питания,
2: да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, не совсем уместно, по-моему.
2: Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах и ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, унт, яичка, инкупе? Заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета. Из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
2: Кирилл, я же могу себе позволить пофантазировать
1: да,
2: тоже.
1: Да, немножко. Но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это да. Повышение цен на билеты, глобальное. Повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
2: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно. Что вы тогда будете делать?
2: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь. Да, хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, конечно.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
3: Алло.
2: Рассказывайте, уважаемый.
3: Я в радиоцентр звоню.
2: Безусловно.
1: Это мы.
2: Да.
3: Не понял.
2: Да, говорите.
3: Так это прямой эфир сейчас?
2: Безусловно, вы в прямом эфире.
3: Очень приятно.
2: Да.
3: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
2: Угу.
3: И крайне возмущен.
2: Да.
3: Возмущен следующим. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
2: Угу.
3: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены.
2: Угу.
3: Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать.
2: Угу.
3: Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
2: Понятно.
3: Вот давайте понятно. Их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
2: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курочки унты яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курочки унты яишка, мы даже... Может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курочками, вот яишками, в присутствии таких же персонажей, как они сами. Да, мы ничего не имеем против курочки, яишка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет
2: шесть.
1: Несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курочком и с яишком, понимаете?
2: Это раз. И два. Неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курочки и яишка... Извините, я болею, задумываются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курочку и яичко, да, вот, и тем самым вот пошевелив своими курочко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курочек и яичек, да, собственно, вот, приготовление в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, вот яичко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Прошу, то есть хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся.
2: Цены, да, я прошу прощения.
1: Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволите...
2: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, топка.
1: Так называемая, да, топка.
2: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев, и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с опущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
2: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, ундкеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
2: Да, водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить ото льда все детали токоприемников и опорные изоляторы, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных Конечно. Узлов и системы да. их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что, выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
2: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь да. на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
2: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не, как бы, не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то с мыслью, такой с брезгливой да. мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно да, говорить, да. не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопления.
2: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, да. они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете, если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать только приемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым. Потому что если она застынет, то шарниром, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники, то есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев, поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да. В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да. Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что нас, наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
2: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
2: Ну тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
5: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
5: Это снова Вася. Вот.
2: Да.
5: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской ну, деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде, ну, какой-то вот сессионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, а вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Угу. Очень вот. Хороший вопрос, да.
5: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
2: Ну, да, конечно.
5: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, ну, когда будет человек уходить из поезда?
2: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, ну, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется... Вопрос это пока не рассматривается.
2: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах, какой-то типа вагон библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот, как бы, комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так, после окончания поездки. Ну,
2: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд — наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, вот, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то вот, ну, назовем это так, подаркам, да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Алло, доброй ночи. Это Дмитрий Зеленоградский.
2: Да, здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение. Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
2: Безусловно.
6: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
2: Да.
6: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что... В общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то что-то светское, типа обычного поезда.
2: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень
6: уже
1: необычно.
6: В Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена милиция.
2: Понятно, понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
2: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
2: Страшно очень, становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно, это все-таки совсем разное.
2: Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, шерстяные носки.
1: Да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки, и можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию. Не более 2 человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно.
2: Да, да, да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет, но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
2: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Я как человек, безусловно, старый.
2: Да.
7: Вот, значит, возмущен то, что облегчиться можно во время движения поезда.
2: Конечно.
7: А не на стоянке. Вот,
2: да.
7: Объясните, может быть, наоборот, как-то сделать, что облегчиться можно и, так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что были, проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой ассенизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла ассенизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, он прочие дела, он в Бурятии, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
8: Это маразматический случай. Да. Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе.
2: Да, было.
8: После этого было решено в общем-то, прекратить подобные эксперименты, как издевательские.
2: Да, конечно, конечно. Ну, остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный звонок. Сейчас что тут у нас?
8: Так. Сообщение на пейджер?
2: Да, тут, значит... В холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
8: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
2: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие... средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
2: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
9: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь в таких вагонах?
8: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это город Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция, поэтому...
9: Да, здесь, что так и будет.
8: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Москва Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать, да, понимаете? Вот в такой ситуации, да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
9: массовый
8: да,
9: не будет.
8: Навряд ли, да, ну давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже, знаете?
2: Да, да.
9: Понятно.
2: Спасибо.
8: Очень интересный вопрос. Спасибо.
2: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии и так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
8: Спасибо, Саша.
2: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
8: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться.
1: Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
2: Это было сильно.
10: Палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
2: И у нас в студии гость, имя которого, как я уже вам и говорил, я скажу вам после окончания нашей с ним встречи. Это делается с той целью единственной, чтобы вы как-то могли сами делать какие-то предположения ваши, угадывали, что это за человек. Я могу сказать только одно, что имя этого человека вы наверняка знаете. И, собственно, речь у нас с ним пойдет о вещах, которые, и о вопросах, которые вы уже сами затрагиваете в ваших многочисленных письмах и так далее и тому подобное. Здравствуй, я рад видеть тебя сегодня в этой студии.
11: Привет, Александр. Здравствуйте, господа.
2: И первый вопрос, который затрагивают наши радиослушатели в своих многочисленных посланиях, это что такое страх? И насколько все-таки страх как явление, ну, на твой, конечно же, взгляд, прогрессировал, ну, относительно, скажем, десятилетия. Вот каким был страх 10 лет назад, каким он сейчас стал? И, соответственно, в этой же связи придется все-таки затронуть некоторые, может быть, негативные, может быть, позитивные, но тем не менее реально.
11: Даже вот мама, как бы священный образ. Ну, к примеру, страх, вот те люди, которые были когда-то очень молодые, слушали там Абе и Бунием, на сегодняшний день как бы оказались уже правителями. Ну, правитель — это как бы такой человек, который свои фантазии приводит в действие, превращает как бы в реальность. Вот, если говорить, ну так, сказочным таким типа язычком. Ну вот, и получилось так, что те люди, которые правители, они умеют, так же, как и великие артисты, звезды, передавать свои эмоции большому как бы количеству людей.
2: Но тут нужно, видимо, сказать, что это информация, то есть вот этот как бы поток своей энергии, они же передают не путем средств массовой информации, на уровне...
11: Именно, да, так. Как удобно, можно на разных языках говорить, можно говорить там на газетных каких-то, что энергетические какие-то пазы.
2: Да, но газетный как бы язык, он все-таки, как ни говори, он...
11: Общественный, ну, достаточно.
2: Общественный для самых невосприимчивых, ага. На мой взгляд, все-таки.
11: Ну так вот, да, страх. Страх это как бы относится, но все-таки к чувству какому-то обычному, простому, настоящему человеческому чувству. Вот, достаточно серьезное чувство. Ну вот, и некоторые люди, которые как бы сегодня правители, они умеют также передавать эмоции свои, не только хорошие, но и плохие. Принято почему-то считать, что страх это... В основном, если говоришь, что я испугался, если говорят, ничего не бойся, с тобой как бы это плохая как будто эмоция или ощущение неприятное. Вот если переходить как бы в психиатрические такие вот области, вот, страх — это вообще нездоровые чувства. Так принято считать в обществе. Ну вот, и вот великие люди могут передавать также и страх. И когда человек становится правителем, я бы вот подумал бы, что стоит ли только делать, ну, быть правителем только из-за того, что вот все-таки ты же чего-то боишься. Хотя бы вот нынешние правители, они вот там борются за какие-то там вот... благосостояния очередные. А борьба, она всегда приводит к определенным рода, как бы вот, ну, страху какому-то. Борьба, она всегда основана на страхе. Кто кого больше запугает, кто сильнее, как бы подавление одной личности другой.
2: Ну вот я так полистал сценарий твоего нового фильма, который, насколько я знаю, вы собираетесь как раз показывать в вот в этом большом медицинском центре, который будет как бы состоять из двух звеньев. Одно звено — это будет чисто коммерческое звено, это будет зуботехника там и так далее. А другое,
11: да,
2: будет...
11: Зубные протезы.
2: Да, ну, мосты. Да,
11: мосты обязательно.
2: Да. Вот.
11: Ну, пломбы.
2: Пломба, естественно, да. А другое — это как раз отделение
11: психонейрохирургии.
2: И для этого специально сейчас снимается фильм, где страху отводится, как ни странно, лечебная роль. То есть там, как я понял из сценария, страх — это своего рода у вас как бы иммунитет для повышения сексуальной активности у обеих, так сказать, полов. Ну, насколько
11: да.
2: это действительно...
11: Если говорить как бы о сексуальных отношениях, то, конечно, можно произвести некоторую сразу же хирургическую операцию, психонейрохирургическую, и, пользуясь большим количеством слушателей, сразу сказать, что страх можно использовать как бы для пользы. Ну вот, например, пример из «Кто нам мешает», как бы есть такие пословицы, тот нам поможет. Вот, отрицательное чувство мы превращаем в самое лучшее, как бы мы вплетаем ее в сеть Камасутры, как бы любви, секса, размножения, человеческих таких отношений, близких, интимных. Вот. И женщина, то есть непосредственно женщина, земной житель, обладает чувством, обладает способностью передавать мужчине чувства, в том числе и страх. И вот хорошо бы уже
2: Извини, пожалуйста, вот немножко, может быть, немножко поподробнее вот рассказать, ну, не то что о способе, а немножко конкретизировать. Вот женщина способна передавать мужчине страх. С одной стороны, с этим трудно не согласиться.
11: Наряду со всеми остальными чувствами, уж коль мы говорим о страхе, как бы, ну, конечно, она же и любовь, и нежность, и все это от женщин. Все чувства вообще, как бы, женщина прародительница всех чувств.
2: Нет, ну, вот,
11: мужчина уже облекает их в слова, непосредственно в дела, в действия там.
2: Скажи, пожалуйста, а не кажется ли тебе вот в данном контексте, что, в общем-то, любовь — это тоже страх? Ну, скажем, ведь любовь и жалость — это одно и то же. Когда человек любит другого человека, можно сказать, что он его жалеет. То есть, если мужчина женится на женщине, то не секрет, что это великий акт меценатства со стороны мужчины по отношению к женщине. Соответственно, любовь — это жалость. Соответственно, страх — это боязнь потерять того, кого жалеешь. Ну и так далее. Вот эту цепочку, если мы сейчас...
11: Опять же, расставаться, разве это не страх?
2: Да, и расставаться, и так далее. То есть, вполне возможно, что все вот эти чувства, которые женщина способна вмещать в мозговую коробку, как бы вот самцов с точки зрения биологии.
11: Но опять же, вот страх, как бы даже вот в Камасутре еще прошлой эры, ну, эры рыб, сказано, что да убоится жена мужа своего. Как бы известные же вот правила. И женщине как бы уже от мужчины дано воспринять страх. А ежели она воспринимает его, то она его, конечно, приумножает же. Любая женщина всегда умеет это приумножить и украсить. Она же обратно отдаст это мужчине, вот, уже как бы в увеличенном виде, если можно так выразиться, фигурально. Ну вот. И я хотел бы сказать, что уже с юного возраста, это очень главное, с юного возраста в мальчиках желательно бы, вот, чтобы это воспитывать чувство страха, которое бы приводило не то что к наказанию какому-то. К примеру, вот папа с мамой рассердились на сыночка своего и запужали там вот или божьим страхом тебя боженька накажет там, или что-то мы тебя сейчас ремешком нахлопаем. Страх, воля.
2: Извини, пожалуйста, вот этот страх, да, там, боженька накажет или ремешок, ну, как бы боженька в данном случае это скорее, ну, из серии страхов перед шкафом темным или перед темным коридором.
11: Неизвестности просто.
2: Да, неизвестность. Там ремень,
11: ремень, скорее всего.
2: Да, ремень — это как бы вполне понятное чувство вот, физической боли. А вот КАН оказывает такими методами. То есть, дескать, вот сейчас мы тебя отдадим дяденьке-милиционеру. Вот получается, что это из серии тоже ведь неизвестность. Неизвестно, что дяденька-милиционер сделает. То есть, значит, здесь Бог и милиционер вот одно и то же.
11: Вряд ли.
2: Ну, извини, что
11: страх я перед Богом и перед дяденькой-милиционером совершенно, мне кажется, разный. Страх, он тоже обладает различными акцентами и как бы спектровыми такими, как бы спектральными оттенками.
2: Ну вот если можно, не мог бы ты немножко рассказать сейчас о ваших классификациях страха, о том, какой он бывает и так далее, чтобы каким-то образом наши радиослушатели могли сопоставить себя в дальнейшем.
11: Мы собственно, я уже начал с того, что вот правители, как бы сегодня уже принято обращать внимание на наших правителей, вот, они могут передавать страх. К примеру, приснился дядюшке-правителю какой-то сон страшный, и его фантазия вдруг превратилась в его собственный страх, и все люди, которые идут за ним, типа того, что когда, если говорят о путях Господних, вот, они, значит, вдруг это тоже начинают пугаться из-за того, что всего лишь правитель приснился страшный сон. Вы понимаете, что это нездоровое как бы уже явление. Для того, чтобы быть правителем, сначала нужно подумать, а умею ли я не бояться, или как бы свой страх превратить в полезное чувство. Ну, вот такой, как, к примеру, воспитывая ребенка в страхе, мы вплетаем как бы в его сознание Камасутру страха, и вместо того, чтобы когда женщина хочет его напугать чем-нибудь и сказать, вот я уйду там, к примеру, к другому мужу, вот жена говорит.
2: Или к маме. Вот.
11: Да, или к маме вообще тебя брошу. Вот. Как бы это должно вызывать у мужчины здоровую, крепкую эрекцию, и как бы все остальные последствия вот так вот.
2: То есть, видимо, ну, то есть нужна какая-то терапия, которая позволит мужчине в случае такого агрессивного выпада со стороны самки каким-то образом, наоборот, активизировать свою физиологическую и умственную, собственно, деятельность.
11: Это должно быть такое же чувство, как и все остальное.
2: А вот тут некоторые, значит,
11: ну, такое... причем страх, особенно для мужчины, должен быть как бы особенно и полезным, потому что для мужчин страх – это гораздо... как бы действенней. Это чувство, которое приводит к действию. Заставляет или говорить слова, или думать как-то в другом биоритме. В чужом как бы.
2: Ну, то есть тут можно, видимо, сказать, что страх и климат — это одно и то же. Ну, я поясню немножко.
11: Да.
2: А, ну да, ну ты понял, о чем речь.
11: Но климат, он во всех как бы отношениях, да, можно тоже понять.
2: А вот хотелось бы немножко говорить о маме-правителе. Все-таки тут тема мама, она очень точно заинтересовала наших радиослушателей. Вот с прошлой нашей встречи, я помню, практически мы с тобой встречались где-то год или полтора уже назад, где-то, да, по-моему, летом. Но это даже сейчас не важно.
11: Около года где-то, да.
2: Около назад. Года. У нас даже за этот год, по наблюдению наших радиослушателей, опять же, и по наблюдению социологической службы Института базитологии и всеведения, очень серьезно изменился сам характер, собственно, мамы. Вот, не говоря о, так сказать, десятилетнем прогрессе и каком-то новых формах страха и вообще вот этих отношений мама и так далее. Вот в данном случае хотелось бы узнать твое мнение о маме правителя. То есть, значит, либо там, получается, полностью произошло уже перерезание пуповины, либо мама как бы является неотъемлемой такой... частью корысти этого человека, либо он вошел с ней в конфликт. Может быть, эти страхи рождаются из-за конфликта с мамой, потому что мама, она святое как-то.
11: Да. Обязательно, да. Многие люди знают и изучают как бы психологию отношения мамы, к примеру, и сына. Ну, я думаю, на сегодня это особенно интересен дуэт, как бы.
2: Да, да.
11: Потому что для России это вообще священный образ, как бы царица Мама Небесная и Пресвятая Богородица. Всегда она предстает в церковь в образе красивой очень женщины с младенцем на груди. Ну вот. В России это вообще, ну да, я повторяюсь, священный образ. Но отношения мальчика с мамой, сыночка и мама, вызывают очень много всяких споров, проблем, об этом много говорят. Я хотел бы посоветовать просто оставаться как бы... наравне это тоже нельзя, конечно, быть. Ну вот я друзьями. Это самое лучшее, когда... мама становится другом сыну, и сын к маме относится как к подруге.
2: А, то есть в данном случае мы получаем, если мы говорим...
11: Общение на равных абсолютно. Никакого подавления, к примеру, я твоя мама, и я тебя могу наказать или там чем-то испугать. Мама, конечно, воспитывает, у нее есть свои, конечно, методы уже есть.
2: Ну да, да. Ну, просто имеется в виду, что в данном случае вот его мама и он, они совместно генерируют вот эти вот, ну, неосознанно генерируют, они вот, значит, проснулись, и типа тут нет такого, он не спрашивает у нее, типа, мама, можно? А она ему не говорит, нет, сын, нельзя. А она не может уже сказать, она поднимает молчаливые глаза, и он понимает, что да, можно, и выплескивает свой страх наружу, и люди начинают на улице бояться. То есть это...
11: Приходит такой период, когда уже маме и сыну, к примеру, не нужны совершенно слова. Это абсолютный духовный контакт, когда уже переходят люди к духовным таким отношениям, когда слова становятся лишними, или все, которые слова говорятся между мамой и сыном, становится или ложью, или привносит в их отношения какой-то диссонанс, и ну, вообще звучат как бы для кого-то всегда. Мама и сын — это такой дуэт, когда трансцендентный, когда два человека всегда находятся как бы на сцене, и весь мир смотрит на них, и все слова, которые они произносят, они как бы говорят не для сына, для мамы, мамы для сына, а как бы для тех, кто их слышит.
2: То есть работают как вот...
11: Я бы сказал, как актеры вот в театре.
2: Как очень актеры даже в театре, да. И как напарники, собственно.
11: Ну да, они же друзья.
2: Хорошо, так. Тогда здесь в таком случае все-таки остается, как и в прошлый раз, не выяснена роль немножко третьей стороны, которая тоже существует. Это как бы мама-мама, которая, собственно, все равно там играет какую-то постоянную коррекцию. Вот мама-мама, видя иногда там, если, то есть, напарники, они, значит, творят какой-то беспредел по генерации страха, то способна ли мама-мама произвести остановку этого, и будет ли она это делать? Или все-таки она как бы третья вот в этой связке. Ну, ведь конфликты все равно бывают, скажем, известный случай, когда мама, она переключается на животных резко, в случае, если он выходит из-под контроля, он, например, вышел из-под контроля и изобрел атомную бомбу, она сама испугалась.
11: Или ее заинтересовала, к примеру, другая личность,
2: да.
11: Как кто, к примеру, ну, папа просто-напросто.
2: Да, да, то есть в данном случае потеря контроля. Вот каким образом мама-мама здесь, какое место занимает?
11: Что можно сказать о маме? Мама красива. Сын о маме всегда говорит, что это самая красивая вообще женщина, которую он видел вообще в мире, на свете.
2: А что говорит мама о своей маме?
11: О своей маме?
2: Да.
11: Ну, она говорит много очень о ней, конечно. И хорошо, если мама как бы жива. Бывает так, что уже расстались давно люди.
2: Уже как бы у них связь вот на другом уровне.
11: Да, потому что я хочу сказать, что вот, ну, опять же повторится, что смерти нет, и поэтому духовная связь не прекращается. Если даже мама уже покинула этот свет, она как бы существует в других энергетических пространствах. И просто мама как бы, ну, не теряет связи с ней.
2: То есть практически советы постоянно. Тут, да. Кстати, как может быть доказательство вот этой аксиомы, хотя аксиома не требует доказательств, это то, как у некоторых вот мам получается печь пироги, точь-точь, как пекли их мамы.
11: Да.
2: Совершенно безо всяких каких-то рецептов, все что-то. Вот
11: а порой уже и как бы и образ начинает приобретать форму уже,
2: да,
11: своей,
2: да,
11: мамы.
2: Да. А вот,
11: я бы посоветовал вообще женихам, да, как бы молодым людям, которые хотят, ну вот, мальчикам вступить в брак уже в скором времени, посмотреть на маму своей невесты.
2: Этот, вот, а нельзя ли здесь немножко...
11: Потому что из жены, как бы вашей будущей, получится именно это.
2: А скажи, пожалуйста, вот на какие все-таки черты особо следует обратить внимание вот молодому, значит, пупсику, он пришел,
11: ну,
2: к девочке.
11: Конечно же, внешность, а о чем еще?
2: То есть именно только внешность, там, если, значит, на ягодицах засаленные пятна на халате.
11: Ну, я думаю,
2: вот
11: когда
2: в
11: раннем возрасте брак осуществляется все-таки, я думаю, что, конечно, чисто внешне.
2: То есть исключительно внешне, да?
11: Да, а еще о духе как бы вообще.
2: Угу.
11: И речи быть не может.
2: А скажи, пожалуйста, вот Немножко в данном случае можно ли провести аллегорию между мамой человека и мамой животного мира? Ну, к примеру, вот кукушка, это оно же тоже вроде как мама, однако она каким-то образом сразу, ну, ты знаешь, откладывает.
11: Да, да, вот именно женщина вообще, не только мама, женщина вообще это житель планеты Земля. Как бы мужчина это дух, мужчина это каждый раз личность какая-то, которая пришла откуда-то для того, чтобы присутствовать здесь и иметь общение как бы с жителями. Ну, короче, это инопланетянин, пришелец. Каждый мужчина это пришелец. И совсем может быть даже из других не только миров, даже галактик каких-то. Вот. И каждый мужчина несет в себе новый мир. Как бы начало чего-то очень большого. Целой галактики и вообще вселенной какой-то новой.
2: Ну, просто он теряет вот как бы эти свои качества новатора на рудниках. На рудниках, когда разрабатывает недра самой же мамы, поскольку просто постоянно происходит разработка недр
11: да.
2: мамы. Исключительно.
11: Ну, вот, а хорошо, да. когда это сливается, конечно, в конечном итоге. Называемая гармония. Вот. Уже когда в зрелом возрасте люди продолжают общение. И уже когда к половым отношениям, чисто к размножению, присоединяются уже духовные какие-то ценности, появляются. И мне кажется, это очень должно... И когда это все совпадает, как бы, и если поставить это на чашу весов, дух и отношения физические, вот, это, и когда это уравновешивается, это и есть та гармония, к которой вот, стремятся все. Мне кажется, это очень редко бывает, но вообще на самом деле это бывает все-таки.
2: Ну, а
11: коли это присутствует да. вот, в фантазиях людей, стало быть, это уже есть.
2: Ну, это... одно дело как бы фантазии, другое дело мечты, поскольку мечты сбываются.
11: А мечта и фантазия же... это же сие как бы одно.
2: Вот тут я немножко не соглашусь, потому что как бы фантазия это пассивная мечта, а настоящая мечта это активная такая, скажем, передача какой-то энергии. То есть мы же уже говорили о том, что мечта сбывается.
11: Но вот... мечта, тогда мы да, скажем, да. что мечта это фантазия, которую вы запомнили и как бы
2: и как культивируете.
11: Любимую, как любимую да. пластинку время от времени вспоминаете, как бы, и снова, ага, неплохо было бы сделать там, приобрести новую гитару, к примеру, вот мечта у меня такая. Вот, у меня не хватает никогда на нее денег. Когда они появляются, я все время их трачу там, на что-нибудь, на мороженое или на жвачку.
2: Да, то же самое.
11: Ну вот, да. И вот если проигрывать все время эту фантазию, я хочу купить гитару, я хочу купить гитару, это становится мечтой.
2: Постепенно, да.
11: Потом уже навязчивая мечта. Потом тебе говорят, что ты уже с гитарой что-то избренил, что тебе нужно это по-настоящему что ли купить. Может, тебе помочь деньгами. И наконец-то появляются люди, которые тебе помогают и даже покупают гитару и тебе дают в руки и говорят, наиграй.
2: Да, ну а
11: вот,
2: если это как бы...
11: То, что фантазия стала мечтой и так далее, ну, и реальность.
2: А если это просто все-таки остается на уровне фантазии, то это как бы несбыточно. Поэтому здесь вот я бы хотел немножко в данном случае поговорить о весах. Значит, на одной чашке лежит гармония, на другой дисгармония. В том случае, если как бы перевесит дисгармония, то есть, а к дисгармонии относится и фантазии, то есть то мечты вот эти, они окажутся где-то очень высоко и не будут иметь никакого веса. Вот в данном случае и не будет ли это причиной такого совершенно глобального страха, причем страха, который будет вообще мешать даже фантазировать, не говоря уже о мечте. То есть тут может быть два полюса. С одной стороны, этот страх убьет фантазии, и весы выровнятся и упадут направо. С другой стороны, значит, если этот страх и то испепелит, то получится, что весы будут колебаться вот так на ветру. То есть и в таком случае у мамы останется опять же та же роль, то есть она будет МК, то мама колба. Вот здесь вот мне бы хотелось услышать от тебя какие-то прогнозы на
11: это. Ну, нежели вообще вы используете страх как бы для таких целей, как бы, чтобы уравновесить весы. Вот. Ну, страх, я говорил уже, это чувство, которое приводит к действию, особенно мужчин. Женщина может расслабиться, просто сказать, ой, как мне страшно. И у нее это пройдет через 5 минут, как бы, и потому что, ну, женщина такова, что и... ну вот. А для мужчины настоящий страх это то чувство, которое приводит к действию обязательно. Или к изменению скорости его мышления. опять же. Вот.
2: А вот об изменении скорости мышления нельзя ли немножко поподробнее? Вот как ты считаешь, скорость мышления, она зависит все-таки от генетического кода, который заложен от мамы?
11: Да, и, конечно, генетический код и биоритм тоже тут все, и энергетические всякие различные завихрения. Вот. Ну, все это имеет место быть.
2: А вот скорость мышления.
11: Я хочу еще сказать, опять же, вот все фантазии, о которых мы вот думаем, о которых пишет газета, или вот там вот мечтает о чем-то ребенок, все это существует на самом деле, я хочу сказать. Вот, то есть, иначе говоря, я верю так. Понимаете?
2: Не, ну это совершенно верно, с этим сложно не согласиться. А другое дело, что мы как уже говорили о том, что это существует, но
11: и
2: потом...
11: И можно со временем, конечно, когда все это закончилось, вот различные отношения, плохое, хорошее, иначе говоря, то, что раньше называлось шизофренией, и людей отстраняли от общества, разделение мышления на две противоположных категории, совершенно диаметрально противоположных, иначе говоря, как бы голова весы вдруг становилась у человека абсолютно, вдруг оказалось как бы даром Божьим, причем в абсолюте, человек, который чувствует и ощущает окружающее только так. Вообще вот я подумал, вы не подумайте, что как бы это Гитлер там и фашизм, как бы, но некоторые, конечно, есть оценка в этом. То, что вот мозги человеческие расположены

0: почва, как бы, есть буцефалы, люди, которые именно вот непосредственно шизофреники, но они шизофреники-то на самом деле абсолютно нормальные. Иначе говоря, что шизофрению мы принимаем совершенно за норму поведения и существования, гуманоидов общества на планете Земля. Ну так вот, это как бы та межа, в которую имбецил посылает свой позыв или закладывает свое зерно от знания, новое какое-то чувство или вообще вот новый мир. Вот он вкладывает в каждого человека буцефала, человека диаметрально противоположного, человека весы или состоящий из каких-то двух граничащих противоположностей. Самое сегодня популярное — это мужчина и женщина как бы в одной личности. Вот в России это особенно остро чувствуется, что вот трансвеститы, транссексуалы, их много как называют, даже вплоть и гомосексуалисты, и педерасты, как бы... Потому что это у нас как бы всегда это отсутствовало и считалось почему-то порочным. Вот, все остальное, ну, это все, короче, принадлежит к этому миру. Их очень много, буцефалов. Это такие люди, которые обладают диаметрально противоположным. Как ребенок, хорошо и плохо обучают, вот поймите. Правильно, ребенок, вот его говорят, вот это хорошо, это плохо. Это уже мир буцефалов, именно тот мир большинства людей.
1: Ну, а хорошо, вот не кажется ли тебе,
0: а
1: что...
0: А еще есть, как бы, я хотел сказать, еще одни... Все было бы хорошо, если бы мир состоял из двух таких противоположностей, буцефалы и имбецилы. Вот, имбецилы сажали бы свой разум в буцефалов, и буцефалы культивировали бы. И,
1: так вот, я, извини, что перебиваю, я и хотел...
0: Влияли бы на материю.
1: В данном случае я и хотел привести пример, например, того же Адольфа Гитлера. То есть он, получается, был все-таки... какого-то рода имбецил, а вот вся немецкая нация в тот момент, ну, не вся, за редким исключением, были как раз буцефалы. Причем некоторые имбецилы не приняли вот этот посыл Гитлера, и там...
0: Поэтому стали наравне с ним какими-то правителями, он умел с ними просто помириться.
1: Да, он с ними умел помириться.
0: Общаться.
1: То есть в данном случае...
0: Свой свояка видит издалека.
1: Да, да, хорошая пословица. Просто опять же я хочу сказать, что вот это подавление как бы яиц вот этими людьми, ну, которых было большинство, и, как ты говорил, вот шизофрения была какая-то там диагноз.
0: Ну, как себе представьте такое отношение? Сколько вот почвы на земле, и сколько зерна, к примеру, пшеницы? Ведь не может же пшеница быть больше, чем сама планета. Вот,
1: никак.
0: Конечно, нет.
1: Вообще, да.
0: Вот поэтому вот организовано все так же в отношении. Как бы планета Земля — это такой же, можно представить себе, живой организм, как, к примеру, человеческий мозг одного человека. Вот. Будь то или имбецил, или я все-таки склонен думать, что имбецил все-таки.
1: А вот, скажем так, вот имбецилы, которые используют в своей корыстной цели вот остальную массу для борьбы с другими имбецилами. Ведь вот, ну как, на твой взгляд, имбецилы это они же не все по своей природе положительные. Я имею в виду, несут положительную какую-то энергию. Ведь наверняка есть имбецилы отрицательные, имбецилы завистники. Или все-таки в твоем понятии вот человек яйцо, он же имбецил. Он как бы целиком его характер определен.
0: Мне трудно об этом судить, потому что как бы я сам являюсь от рождения буцефалом. Вот. И то, что мне дано знать, именно вот это знание, как бы отношение имбецилов и буцефалов, и именно поэтому я здесь, и поэтому я говорю как бы вам.
1: Нет, но тут ты немножко скромничаешь, поскольку вот эти исследования...
0: Потому что эти знания как бы не всем даются. Обычно, если имбецил что-то творит, обычно это человек творческой натуры, вот. И, пусть он даже плохой будет, но они никогда между собой не воюют, потому что это люди ума, большой, как бы вам сказать, большого духовного начала, огромного просто. Ну вот. И они никогда не могут между собой, потому что они знают, что борьба и война, или спор даже между двумя людьми никогда ни к чему не приводит.
1: Но они могут каким-то
0: образом... Как правило, это одиночки все-таки.
1: Одиночки, но они же вынуждены считаться существованием друг друга и как-то делить сферы влияния вот на буцефалов, с позволения сказать. Они же не могут оставить этот процесс вот этого варева остальной массы вне
0: вот
1: своего
0: Иисус
1: контроля.
0: Иисус Христос говорил про таких: будьте ловцами душ человеческих, как бы в Библии.
1: Вот.
0: Я запомнил, вычитал.
1: Да, но в данном случае как бы тот словил, этот словил, а делиться-то как-то надо, то есть... Насколько они договариваются между собой? Ведь должен быть раздел сферы влияния.
0: Ну, имбецил никогда не теряет связь со своей, любой пахарь.

0: который вспахал почву, он никогда не покинет свое поле до полной зрелости, пока не получит урожай. Иначе говоря, система выживания, как бы не дзин, говорит о том, что все-таки дела обстоят именно так. Как бы это, может, и мы говорили о любви, бы, о самых теплых дружеских отношениях, но жизнь диктует выживание, как бы вот масса, биомасса, она говорит о том, что... Это то, что Господь говорил Троице Святая.
1: Подожди, еще немножечко поподробнее. То есть существует третья личность. Это просто дело в том, что действительно как-то получается очень просто. Имбецилы там, и буцефалы.
0: Ну, да. Одни рождают, тут же сидят, да. А те, значит, воспроизводят. Как бы получилось, что вдруг господа и... Как же это называется? Слуги, что ли?
1: Ну, даже не слуги, а подданные, можно
0: сказать. Рабы.
1: Рабы. Настоящий имбецил не будет относиться к буцефалам как к рабам. Это скорее средство производства.
0: Я сужу как бы буцефала. Я же буцефал. Да. Поэтому я склонен считать, хороший и плохой делить все.
1: Нет, я считаю, что в данном случае вот буцефал, он, вернее, имбецил, он не даст буцефалу повода думать о себе, вернее, о своем как бы... ну, боссе, как о начальнике. Или, ну, даже не как о начальнике. Он будет думать как о более умном компаньоне в каком-то, в общем, деле. Но там, по-моему, вот эти отношения раб и там масса,
0: ну, они... Может, конечно, да. Показаться, что имбецил, к примеру, гораздо личность более духовно развитая и совершенная, чем буцефал. Раз их больше, стало быть, как бы они менее способны выживать, да, на планете. Да. На самом деле ничего подобного. Любой имбецил как бы совершенно любит своего буцефала, именно ту свое поле, в которое он вспахал. Вы поймите правильно же.
1: Ну, то есть он его бережет и каким-то образом дальше культивирует.
0: Любимый своего буцефала у него никого нет, вот так я бы сказал. Да, потому что он же культивирует, да, свою личность, как бы, ну, он живет так. А они друг без друга не могут, вот так вот.
1: А в таком случае...
0: Если уж говорить как бы по любви, то вот так же обстоит дело.
1: А хотелось бы о третьем лице.
0: Любовь, надеюсь... становится еще и необходимостью просто.
1: Ну вот как бы...
0: Иначе выживать нельзя просто.
1: То же самое, что дыхание. Собственно, да. Как дыхание и так далее. Вот третье лицо в данном случае, надеюсь, ты не имеешь в виду маму, поскольку мама здесь не оговаривается, мама уже третье лицо.
0: А мы еще не говорили как бы о половых отношениях. Дело в том, что присутствие имбецилов и буцефалов совершенно здесь отсутствуют половые отношения. Не, они имеют, конечно, место быть, но не больше того, как игра, к примеру, сексуальная или любовная, ласки.
1: А все-таки это третье лицо.
0: А, ну так вот третье лицо, да. Миницил, человек, который обладает...
1: Миницил. Вот это интересно.
0: Это как бы буцефал, но у которого, ну представьте, одна чаша наполнена сверх меры, а вторая совершенно пуста, вот если весы, как бы опять же себе представить.
1: То есть это как бы человек-губка, другими словами, который способен впитать, или эти весы находятся целиком в статичном положении, или они все-таки колеблются.
0: И вот дело в том, что еще четвертый есть. Весы, которые направлены слева направо, как бы левая чаша наполнена.
1: Да.
0: А есть другие люди, у которых наполнена, к примеру, правая чаша, а левая пуста. Да. И вот они всегда как бы вместе присутствуют.
1: То есть и все они относятся к категории миницилов.
0: Да, миницилы левые и правые, как бы отсюда и появилось вот психиатрические заболевания, как эпилепсия. Когда человек падает, это потеря ориентации в пространстве, то есть абсолютно.
1: То есть противоречие с самим собой, с окружающей средой, да. Полностью. Да.
0: Вдруг человеку, к примеру, вот представьте себе такую ситуацию, вдруг человек вот запомнил, вот, где у него левое, где право, с детства самого. Вот ему объяснили, что это левая рука, это правая. Вот. А он всегда всю жизнь считал, что наоборот, у него правая это левая рука, а левая это право. Но всегда он всю жизнь соглашался, как бы вот левша, которого научили писать правой рукой. Представьте себе такую ситуацию.
1: Что произошло насилие над...
0: Над личностью.
1: Кстати, это то же самое, я вот извиняюсь, что перебиваю, то же самое, что...
0: Говорит, что это не насилие, а как бы уговор такой, соглашение.
1: Да, молчаливое такое. Да. То же самое, кстати, как вот насилие происходит над ребенком, мамой еще, когда его учат распознавать время, как правило, по механическим часам, где нет цифрок. Вот, дескать, это стрелка там-то, хотя, в общем-то, мама, она боится чего? У нее страх перед тем, что ребенок это время чувствует. То есть, мало того, что Часы идут из-за него вообще.
0: Да, биоритм совершенно не соответствует механизму, который мы называем сегодня часами.
1: Да, происходит такое насилие. То же самое, что справа и слева. И следующий момент из этого совсем уже грубо, это когда учат завязывать шнурки.
0: Да.
1: Вот это как бы уже на уровне настоящего фашизма, как бы фашизма такого биологического.
0: Большего насилия, пожалуй, наверное, никто еще на собой не знал.
1: Хорошо. Хорошо, вот а не проводились ли такие социологические исследования насчет соотношения в природе меницилов левой и правосторонних? Может быть, каким-то образом нужно одних там, ну, не то, что как бы...
0: Они общаются между собой на любом уровне. Это может быть любой уровень, как то сексуальный, там, пусть то совершенно отсутствие каких-то сексуальных отношений, научные или духовные, энергетические. Короче, все, что придумано, вся лажа, которая весь хаос как бы в мире, это все привносит меницилы, потому что имбецил с буцефалом не могут существовать, потому что они вот уравновесятся хорошо и тому, и другому. Вот представьте себе, две личности. И тому, и другому хорошо. Вот, и они остались такими хорошими. И как бы жизнь на этом закончилась. Вот они на себя стали вот самими собой, и теми остались как бы навсегда.
1: То есть с данного момента это получается как цех по производству бутафорских фруктов просто.
0: Да, не должно же все как бы останавливаться, как бы жизнь, она и собственное движение, вот это одно где-то вот есть в этом общее что-то.
1: То есть в данном случае, конечно, получается, что меницилы, они существуют как бы вот как в баллоне с краской металлический шарик, чтобы просто краска вот эта, она не засохла.
0: А вот эксцентрик, к примеру.
1: Как?
0: Эксцентрик. Так. В механике что-то такое бывает.
1: А, да, то же самое. То есть это практически активизация вот каких-то процессов.
0: Двух абсолютных как бы личностей.
1: А скажи тогда такую вещь. Ведь, поскольку имбецилы, буцефалы, они, значит, да, они могут достигнуть какой-то гармонии между собой, находиться в состоянии покоя по отношению...
0: И создать мир, и планету, и галактику.
1: Да,
0: все, что
1: да,
0: нас
1: да.
0: окружает вообще, это придумали именно вот таким образом.
1: Да, но тем не менее.
0: И вообще я хочу сказать, что все, что мы есть и со всеми веществами, и все, что мы сами, как бы и душа наша, и тело, все это фантазия великих личностей. Всего лишь фантазия. Вот представьте себе такую ситуацию, модель как бы.
1: А, то есть то же самое, что сон.
0: Да.
1: Можно сказать, что это сон великих личностей. А вот...
0: Одно время кое-кто считает, что сон — это как бы продукт своего собственного выделения, что ли, если можно так сказать. На самом деле ни одна фантазия, ни один сон человеку не приходит от него самого. Дух, обитающий как бы в теле, он, конечно, воспроизводит какие-то свои фантазии, но это настолько далеком и тонком уровне, что это может рассмотреть только другой человек, к примеру, который с ним очень духовно близок. Поэтому происходит тесное общение между людьми.
1: Нет, но ведь известны случаи, когда вот эти фантазии, они как бы, ну, поначалу визуализировались, затем принимали какие-то совершенно уже физические конкретные формы, после чего, собственно, приобретали суверенитет от своего как бы создателя. То есть ты, например, сотворил новую реальность вроде бы, да, и думаешь, что держишь над ней контроль. Глядь, а завтра как бы тебе говорят, типа, адью, мы пошли. И они прям все собрались и ушли. И ты прям даже и не знаешь, где они сейчас ходят, потому что и ты даже сидишь и ждешь, что, скажем, если ты создашь сейчас какую-то еще одну новую реальность, ты что-то сфантазируешь, то те могут вернуться и между собой в этом вот мире новой реальности уничтожить вот тех, которых ты как бы по новой создал. Вот этот момент он...
0: Да нет, когда вы переходите уже на уровень создания новых реальностей, пусть то компьютерный, виртуальный, дело в том, что все это же все фантазии людей.
1: Ну да,
0: и все фантазии, они существуют также в материальном. Ну и можно сказать, что все, что, к примеру, придумал какой-то один ребенок, уже есть по-настоящему. Так же, как мы с вами существуем, так же все есть в фантазиях ребенка. Это очень тонкое такое осмысление вот новых как бы веяний, так его духа, понятие жизни души.
1: Ну, а не может ли это быть так, как, скажем, комплект? Ну, ремкомплект. Вот к какому-то устройству прилагается ремкомплект. Так мамой, например, к ребенку при его рождении прилагается комплект определенных фантазий, не противоречащих вот миру, в который ребенок попадает. И как бы, а если как бы в этом ремкомплекте чего-то не достает, это подталкивает ребенка, значит, фантазировать как-то, ну,
0: так вот,
1: произвольно.
0: Когда вы достигаете такого уже духовного уровня и осознания того, что что все фантазии ваши, всего лишь фантазия существует на самом деле, как бы. Вот. И уже само слово как борьба, война уже отсутствует в этом. Потому что конфликт никогда не входит, не может существовать в одной личности. Представьте себе человека, который, вот, буцефала, который воюет сам с собой, как бы. Вот у него левая и правая половина поссорились. Ну, представьте, как бы левый глаз и правый вдруг поругались друг на друга и не стали, ну, не захотели быть вместе.
1: Ты знаешь, что, кстати, где-то процентов, я не хочу обидеть, как бы, население нашей страны и других стран, но тем не менее, мне кажется, что процентов 80 вот, населения страны находится в серьезном противоречии между собой, сами с собой, именно из-за нарушения вот этих, как правая и левая сторона поссорилась. Это и есть, как бы, кстати, другое объяснение вот такого явления, как базитизм, причем уже агрессивная фаза базитизма, когда вот такому человеку, у которого лево и право поссорилось, ведь очень трудно не то, что какой-то даже терапии, терапия — это как бы вынужденная мера, на которую нельзя идти, поскольку это не гуманно, а просто психотерапия какая-то, она ни к чему, как правило, не приводит. Наоборот, говорят, да что, ну там, мы пойдем дальше.
0: Мы же совершенно нормальные, зачем?
1: Да.
0: Почему так принято считать, что все рассказы о духовности и о психиатрии, потому что психиатрия и духовность в стране, такой как Россия, приобрели сравнительно одинаковые, как бы, названия. В общем, это одно и то же.
1: Ну, практически получается, да.
0: Да, потому что все-таки духовных людей, как-то даже священников, пусть, мне кажется, когда-то власть имущие, попросту правители, объявили все-таки, ну, не то, что объявили, а заставили большинство людей думать так, что это как будто не вполне нормальные люди. Как-то даже, может быть, и психически неуравновешенные, и вплоть даже до того, что сумасшедшие просто.
1: Ну, с другой-то стороны, это было где-то, может быть, так и всегда. Да, единственное почтение было к каким-то шаманам и так далее, но потом пришли миссионеры и сказали, что шаман — это как бы срань Господня, а вот настоящая, дескать, и прям поднесли. А те, как бы, они говорят, да, это как бы дело, то есть они принесли им общественный храм, а вместо храма индивидуального принесли храм общественный, то есть здоровую конструкцию там с каким-то куполом, куда можно прийти и поклониться общественному, как бы, Богу. То есть в данном случае вот это очень сильное оружие психическое, но вот именно сама церковь, это же...
0: Да.
1: Вот. А вот каким же образом можно, ну, не то, что этому противостоять, а вот каким образом вот этот дуэт, мама, значит, и ее вот как бы производные, каким образом они могут...
0: Продолжение даже.
1: Да.
0: Так все нормально на самом деле. Все просто прекрасно.
1: То есть так и будет.
0: Да. Но я думаю, что борьба как таковая, споры, скоро это должно закончиться, потому что настоящие правители именно духовные и люди высококультурные никогда не допустят, чтобы происходила борьба одного буцефала, к примеру, по какому-то там поводу. И происходит оздоровление вообще почвы, называемой человеческие мозги.
1: Вот, а здесь, может быть, немножко как бы...
0: Экология как бы начинается изнутри сегодня.
1: Это да, но я немножко позволю тут себе не согласиться. Дело в том, что как бы вот, как ты правильно сказал, люди культурные не позволят возникнуть конфликту между имбецилами и буцефалами, да? Вот. Но как бы у них есть такая установка, что для сохранения собственной культуры и для сохранения...
0: Это какой-то код даже там генетический.
1: Да. Для...
0: Так устроена природа. То есть это такая фантазия тех высших личностей, в которых мы как бы присутствуем.
1: Нет, ну подожди. Мне опять же кажется, что вот это время, оно как раз лет 10 назад прошло, когда вот такие люди, о которых ты говорил, полезут... Ну не то, что полезут, а станут не допускать этот конфликт. Скорее сейчас, мне кажется, произойдет по-другому. Вот у них начался конфликт, то есть, значит, имбецилы, буцефалы, у них между собой какая-то разборка, тут еще, значит, прилезли вот эти весы туда-сюда. Вот в данном случае вот люди, творящие вот эту реальность, они уйдут от ответственности активно, потому что у них будет оправдание такое, что мы уходим от ответственности, чтобы сохранить наш, дескать, внутренний храм в чистоте, то есть наша культура, она должна быть внутри, мы не будем это урегулировать, мы лучше сделаем так, это реальность новая, она станет старой, она самоуничтожится, а мы лучше создадим новую.
0: Они без этих как бы не могут объединиться.
1: А им не нужно объединение сейчас.
0: Другим, без другого не могут существовать, вы поймите правильно.
1: А вот,
0: как сын не может быть без мамы. Сын как бы это продолжение мамы.
1: Это да, ну а вот есть же действительно случаи, когда вот происходил полный отрыв пуповины, и как бы мама была, ну не то что забыта, она была на уровне каком-то, ну типа как японский император, вот из этой серии не больше того, вот, или там английская королева, вот, а пуповина уже была разорвана, он как бы творил неосознанно, у него мозг, да, очень хорошо все генерировал, но генерировал то, от чего он сам с утра, он просыпается с утра, смотрит, значит, за окно, а там, в общем-то, результат его генерации такой, там все, значит, ходят там, и там у них все налево там свесилось, а у этих там направо все свесилось. Он так, ой, бежит, а мама, понимаешь, а пуповины вот висит кусок, мама ушла, а ее нет. Он так, ой, и куда? Он такой беспомощный. И он бежит, конечно, там...
0: Оказался вдруг в мире своих фантазий, как бы.
1: Да, да, которые сильнее его.
0: В абсолюте, но вот если представить, да, что личность оказалась вдруг в абсолюте в своей собственной фантазии.
1: Да, ну вот это уже сейчас много достаточно.
0: Такое может произойти, но буквально в каких-нибудь деталях.
1: Ну, а насколько эти детали, вот на твой взгляд, все-таки опасны для всего окружающего? Ну, например, там для природы. Вот это же тоже очень важно. Ведь вроде бы детали деталями, а с другой стороны, как бы один сделал, да, другой посмотрел, смотрит, ага, этот бы с пуповины создал, посмотрел, испугался, вроде пронесло, думает, ну ладно, а я типа там, ну чем, ну там детали, я попробую. Раз так, а завтра уже им приходят, говорят, это вы знаете, на самом деле вы как бы созданы нами, вот как бы вы наша новая реальность, вы теперь старые, мы сейчас...
0: Ну представьте себе, да, отношения, как бы сын-мама, опять же, вот уж взяли, если мы такой святой образ, как модель. Представьте себе, что сын рождается в мире своей мамы. Все, что вокруг его окружает сына, это всего лишь фантазия мамы.
1: Да, конечно.
0: Не просто как бы даже вещества какие-то там или предметы, или что-то, или он сам вот как бы потрогать левую, рука может правую, правую, левую. Вот. А это всего лишь мамина фантазия.
1: Да,
0: вот.
1: То есть она, ну, своего рода джойстик такой. То есть каждая, да, его рука — это джойстик для него же самого.
0: Она, конечно, живет в своем каком-то мире духовном. И если туда заглянуть, она редко кого пускает, конечно, только любимых людей.
1: И, кстати, вот они как бы не имеют права говорить о том, что там увидели, как это не жалко. Хотя здесь она совершенно права. То есть, потому
0: поэтому
1: что...
0: может это показаться или очень каким-то сказочным, или даже тебе скажут, что ты сумасшедший, потому что это очень как бы нереально всегда.
1: Нереально, и это опять же принесет какое-то, да, очень большое добро, с одной стороны, но этим добром не сумеют воспользоваться, вот, и сами себе натворят, то есть у них весы могут вверх прям загнуться так сразу. Ну, поскольку любая информация, ей нужно же уметь пользоваться, если эта информация какая-то очень, так сказать,
0: но в основном,
1: от
0: конечно,
1: мамы.
0: Да. Это все хорошо до тех пор, пока сын не вступил как бы в половую зрелость и не захотел стать сам личностью. Если это имбецил, то как бы вот тем зерно, тем создателем, творцом, как бы вот образ творца священный встает перед нами. Вот. Или тем же Буцефалом. Просто человек, который знает, что хорошо, что плохо. Именно по-настоящему абсолютно это знает. Вот. Как для самого себя, так и для окружающих.
1: Ну, то есть, здесь в данном раскладе получается, что основная функция мамы — это как бы вот этот небольшой отрезок до того, до семяизвержения, собственно, проследить.
0: Рождать новую реальность.
1: На его пути, естественно, пока вот он... Ну, а в тот момент, когда он достиг половозрелости, уже обмахнатился, вот она может уже прекратить это делать,
0: вот,
1: генерацию.
0: Да, вот отсюда, с этого момента, и проявляются такие вещи, как сексуальная агрессия, вот страх, в частности. Потому что сын как бы становится разрушителем материальной иллюзии. Именно материальная иллюзия — это не значит вещество, строение всех предметов, как бы плекс. Это называется. а именно вот ее даже фантазию уже в корне как бы. Иначе говоря, вдруг сын является как бы самой пагубой или смертью даже, вот тем образом страшным, которым именно как бы является смертью вот своей матери.
1: Ну, не целиком, а той части ее генерации, которая вот была создана для вот до, которая действовала до начала его созревания, собственно говоря. Но я-то так думаю, что это
0: своего рода... великий дух, она как бы ощущает, она знает, что то, что она как бы породила, и то, что все ее фантазии должны как бы ее в конечном итоге закончиться и уничтожить ее саму.
1: Ну, здесь в данном случае вот эта самоотверженность, она же как бы заложена, как ты считаешь, в ее природе, или это у нее насилие над собой? То есть иногда ведь это происходит случайно, то есть она глядь, а уже надо. А иногда это бывает очень как бы серьезно.
0: Это все не в природе, а женский дух живет совершенно другими категориями.
1: Даже... Вот немножечко поподробнее, если можно, об этом, да.
0: Как бы я хочу сказать, что женский дух живет всегда. Мужчина волен объявить себя или захотеть, что это быть умершим или живым всегда. Вот, как бы встают такие образы. Великие, как бы, личность, которая живет всегда, присутствует во всех своих воплощениях других. Иначе говоря, реинкарнация. Вот. Или же вот другая личность, которая все время погибает. Вот он воплотился в каком-то образе мальчика, к примеру. А его дух настолько силен, что он знает, что значит в такой форме он существовать не хочет или просто не может.
1: И ему постоянно попадает в аварию или еще куда-то.
0: Да, да. Именно просто потому, что он так фантазирует и так создает для себя такую обстановку.
1: Хорошо.
0: А женский дух перемещается, как бы все, что женщины, живущие на планете Земля, это единый храм, в котором живут души мужчин, как бы вновь прибывшие с различных галактик. Вот. И женский дух, он переливается как бы из одного в другое, из пустого, как мы скажем, в порожнее. Может, это и смешно, и грубо, конечно, звучит.
1: А скажи, вот...
0: У женщин достаточно симпатии. Если одна женщина понравилась другой, они тут же становятся одна другой, другая этой.
1: Да, взаимосвязь, там, слияние и так далее.
0: Да, они меняют храм, как бы, дух. А одной женщины, вот, как бы, встает подруге мама, образ. Тоже мама должна быть точно так же, она себя ощущает. Она должна быть такая же обязательно.
1: А вот
0: такая... И они должны быть симпатичны друг другу.
1: Ну, само собой. А такая вещь, как...
0: При таких условиях они сразу, как бы, дух одной мамы переходит в дух другой мамы.
1: Ну, кстати, частично может, не обязательно целиком. То есть, может быть, какая-то...
0: Да, может, частично, можно, и детально как-то, да.
1: А вот такая вещь, скажи, пожалуйста, как вот, как аборт, это не является ли самым хитрым обманом вот мамы с точки зрения? То есть, он не просто там, то есть, он даже гораздо старше по уму своих товарищей, которые попали, например, под автобус, чтобы это их не устраивает, а уже раньше, они до появления.
0: Вы сами ответили как бы на свой вопрос, Александр. Дело в том, что вот, получилось так, что аборт это как бы в основном происходит от мужчины. А мужчина, как правило, вот если такой человек, мужчина, который занимается самоуничтожением.
1: Ну да, так постоянный суицид, дескать.
0: Да, вот, ну вот, к примеру, такая личность, которая живет для того, чтобы скорее бы умереть. Ой, ну наконец-то, ой, моя смерть пришла. Ну вот, и хорошо, наконец. Как бы смерть ждет как избавление от каких-то мук или там обязанностей супружеских. Вот, представьте себе такую личность, которая вечно недоволен вот как бы своим воплощением. Вот. Я не говорю о том, который доволен всегда и умеет создать вокруг себя атмосферу и рабочего, и духа, и для тела, чтобы ему всегда было как бы наслаждаться. Жизнь для наслаждения у человека. Вот, он культивирует эту мысль, и всегда вокруг него еще на 150 миллионов лет там как бы присутствует такая ситуация, когда ему всегда будет хорошо, и окружающим его, и любящим его всегда будет хорошо. Вот. Я уже не говорю об такой великой личности. Ну вот, так вот, аборт идет от того человека, который как бы вот все время самоуничтожается, самоуничижается. Обычно это любимый человек, который предал женщину, будь то измены, или просто сказал, к примеру, я не могу уже, потому что я еще молод слишком быть отцом.
1: Или наоборот, он говорит, я как бы не еще молод, я уже очень молод, чтобы быть отцом. Это
0: да, уже, вот если правильно, да, по духу, если так.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас ненадолго прервемся, а после этого продолжим наш разговор. И я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» человек, имя которого я пока вам не буду называть. У вас есть возможность постараться догадаться самим о том, как его зовут. Хочу сказать только, что человек это наверняка вам известен. Если у вас возникнут какие-то вопросы к нему, то можете задавать их по телефону 203-19-22. Ну, и мы продолжаем нашу тему, наш сегодняшний разговор. Скажи, пожалуйста, вот как бы не кажется ли тебе, что в последнее время одной из составляющих страха все-таки как такового является неправильное осмысление вообще самого понятия «время»? Ну, то есть, поскольку мы знаем, что уже пришло...
0: Всегдашнее опоздание, стресс...
1: Да-да-да-да-да, вот именно это я имею в виду.
0: Это отношение к страху как к нездоровому чувству.
1: Да, вот мне бы хотелось все-таки немножко затронуть тему времени. То есть вот само понятие «время», изменилось ли что-нибудь с тех пор, как было решено, что настало все-таки всегда? Потому что...
0: Ну да, всегда же все-таки абсолютная единица, да, более-менее то есть... приближенная. Мы же все стремимся к абсолюту, к красоте. Красота — это абсолют, и абсолют — это Бог. Именно то, что как бы надо, самое высшее достижение. Пусть даже разума или цивилизации, или еще чего-то такого.
1: Да, но мне бы хотелось немножко индивидуализировать.
0: Ну так вот, да. Наконец-то, когда после разделения времени ощущения было, есть и будет, после того, как не стало и смерти, и ощущения там каких-то расставаний, вот, часы всего лишь стали прибором, хронометром, ну, всего лишь прибором, который как бы объединяет нас всех, совершенно не отражающий настоящую реальную действительность. И даже и то, что я не побоюсь этого сказать и объявить, совершенно не соответствующий космическим каким-то влиянием и к соответствию приближения или удаления каких-то планет. Ну,
1: то есть, как бы, ты хочешь сказать, что вот хронометры вот эти, это как бы управляется кем-то ради чего-то. Все-таки вот хотелось бы это узнать немножко твой взгляд на эти вещи, потому что неоднократно...
0: Ну, для того, чтобы себя ощущать просто в какой-то, в одной из фантазий вдруг вместе.
1: А, то есть...
0: Да, понятно, ну вот была фантазия, к примеру, что на всей Земле должен победить коммунизм. Об этом же кричали по громко говорителям ежедневно. Да, да, да здравствует коммунизм, да здравствует коммунизм, всегда же кричат. И все люди себя чувствовали, что да, мы вот вместе, мы все как-то едины, и нам хорошо от этого. Потому что единение всех людей — это счастье.
1: Ну, а в данном случае получается, что вот...
0: Без всяких сомнений, как бы.
1: Да, но немножко получается разногласие в том смысле, что как бы, если ты говоришь, что хронометры все вот эти и часы, они не соответствуют как бы реально существующему какому-то времени, да,
0: да.
1: То получается, что это обман во благо. Вот то, что
0: ну, будем сказать, что, скажем так, что часы все-таки это создание, этот прибор, абсолютно управляющий материей, именно веществом. Они созданы, хронометр, в общем, хронометр создан для того, чтобы какие-то поезда там не столкнулись друг с другом, чтобы один человек встретился с другим, как бы два тела столкнулись и что-то создали еще новое. В общем, хронометр, управляющий материей, как бы ключ к веществу.
1: То есть, как бы то же самое, что как бы идти и не падать из этой серии, что ли?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Просто.
1: А в таком случае, ведь, ну, во времена древних греков не было индивидуальных хронометров, там, вот, наручных часов и так далее. Было там на центральной площади в Афинах одни солнечные часы на всю братву ихнюю, и, тем не менее, каким-то образом они умудрялись как-то сталкиваться, но те часы, они, тем не менее, гораздо более реально отражали то время, которое было тогда. Хотя оно было совершенно другим. То есть ведь время тоже серьезно изменилось. Тогда все-таки существовало. Сегодня, завтра, вчера, неделю назад. Вот, поскольку сегодня существует только всегда, то ведь эти часы, они как-то должны выглядеть совершенно по-другому. То есть вот как будто не мог немножечко так пофантазировать. Может,
0: это всего лишь, да, другие часы, какая разница. Можно, ну, создать другой прибор, к примеру, опять вернуться к солнечным и сказать, что сегодня по солнечным самое лучшее. И самые точные поставить на площади, к примеру, вместо мавзолея, и сказать, что вот эти часы самые точные. И, к примеру, из одной чаши в другую будет пересыпаться там за 5 лет. И все будут знать, что это пятилетка вот пришла. И опять, что за эту пятилетку мы должны создать столько, выловить столько рыбы там, или ну, создать колхоз-миллионер очередной.
1: Угу. А вот,
0: просто скажу, принять за абсолютное что-то общее такое.
1: Так, может быть, имеет...
0: единицу, какую-то единицу, абсолютную единицу нужно... ну, ощутить общество, нужно ощутить абсолютную единицу.
1: Так, может быть, имеет смысл каким-то образом измерять сейчас время вот комбинацией других каких-то величин, ну, например, давление, влажность, там, ну, я имею в виду атмосферное давление, влажность, температура. Может быть, время как раз оно состоит вот из этих...
0: Но это иные приборы просто, один прибор.
1: Нет, я сейчас говорю не о приборах, я говорю о реальной сущности времени, то есть состоит ли время из давления, из температуры каждого индивидуума и так далее. Да, ну, соответственно, как бы из биоритма и так далее. То есть, или все-таки это заблуждение, вот Арнольда Загу?
0: Все-таки это, да, заблуждение, все-таки любовь и все-таки биоритмы. Потому что если один человек просыпается ночью и говорит, что сейчас день, и он видит, что сейчас день действительно, то всем людям, которые идут за ним, и все, кто его любит, они тоже так же будут видеть, как он.
1: Нет, ну хорошо, тогда здесь встает такой вопрос. То есть ведь вот нам в данный момент с тобой удобнее, чтобы сейчас был день. То есть мы объявляем, что сейчас идет
0: день. Иначе говоря, что...
1: Но если... подожди, мы же в состоянии сделать так, чтобы действительно был день. Мы этого не делаем, потому что мы очень гуманные люди.
0: А потому что есть такие люди, которых любишь ты или которых люблю я.
1: Да, я и говорю о гуманизме.
0: Они, между прочим, на самом деле достаточно высокие, организованные личности. Вот, они имеют общение сейчас, через дух, через нас, как бы общение. Вот. И они решили, что сейчас ночь, как бы, и мы их настолько любим, что мы не будем даже спорить с ними. Зачем? Мы просто принимаем это с любовью и с радостью.
1: Да, и целиком, кстати, благодарны.
0: И никто в этом, что... да, не сомневается никогда.
1: Да, а скажи вот, о чем я хотел еще у тебя узнать.
0: Иначе говоря, что когда ночь, это не всегда ночь на самом деле.
1: Но просто говоря, это как бы принимается условие, что, дескать, да, на данном
0: условие.
1: Случае 3 часа ночи, как бы, и все. То есть, чтобы не травмировать тех, кто действительно так считает. А, скажи, да, пожалуйста, а касается ли это температуры? Вот объявляли, что, дескать, завтра будет как бы холодно, да? Вот, да. Идет, то есть, такая, какое-то опять насилие. То есть, кому-то, видимо, очень захотелось, чтобы завтра было холодно. Ведь понятие тоже холод-тепло, оно, ну, не то, что относительно, это просто не существует. Существует,
0: да, тоже,
1: как
0: конечно,
1: бы константа температуры определенная, а меняется, да, нагрев тушек.
0: Здесь деньги.
1: Деньги, думаешь, на Миша?
0: Да. Обязательно. Потому что каждый бизнесмен и очень большой человек, простите, вот, он может как бы влиять на окружающее его общество, которое создано в его понятии для того, чтобы создавать его благо, создавать его кошелек, из которого он как бы им сделает что-то хорошее взамен.
1: А, вот так,
0: да. Угу. Он может повлиять, конечно, на погоду и сказать, что тетеньки там с гидромедцентра, скажите, что завтра будет гололед, на самом деле будет очень тепло. И поэтому он поедет уже на резине, как бы уже на своем автомобиле, на летней резине, а те еще поедут с цепями. И он, конечно, всех перегонит там, заработает лишнюю копеечку там,
1: ага,
0: денежку.
1: Ну, в принципе, да, я думаю, что это, в общем-то, наверное, основная из причин. А скажи ты вот такую
0: это
1: вещь.
0: Влияние, подавление, это все борьба. Вы поймите, вот все это от борьбы, от подавления одной личности другой. Это все проходящее.
1: Ну вот мне кажется, что гораздо более таким ярким примером подавления как бы меньшинством большинства, но большинство этого где-то и заслуживает. Это являются вот такие обращения как бы через средства массовой информации к населению, что, дескать, людям с не очень хорошим здоровьем, со здоровьем, которое каким-то образом редактируется внешними погодными условиями, следует быть осторожным в такие-то дни, дескать, неблагоприятные дни. Вот,
0: гуманизм, да, конечно, отношения...
1: Но он же отсутствует здесь, в данном случае, вот, который я описал.
0: Существует такая модель общества, это модель общества называется гуманизм, и как бы присутствие, ну, иначе говоря, ориентация на человека, который слабее или болезненнее каким-то образом. Но нет, вы поймите, но же... и все общество становится и слабее, и болезненнее от того, что помощь, конечно, необходима, но следовать этому и делать из этого как бы смысл и модель всего общества. В модели всего общества должно присутствовать как бы вот эта деталь – гуманизм. Но вовсе это не должно быть единым целым.
1: Нет, ни в коем случае. Но здесь, в данном случае... То есть, что такое антигуманизм? Антигуманизм – это отсутствие гуманизма в личных корыстных целях, правильно? А здесь это просто мудизм уже. Когда, да, ну то есть, идет просто загрузка конкретная, конкретных личностей. То есть, в данном случае, когда идет такое предупреждение, что это неблагоприятные дни. То есть, на самом деле, все дни одинаковые, когда есть всегда и постоянные температуры, и давление постоянное, просто идет в тиралово своего рода гипноз. Людям с тем, чтобы как бы даже не добиться от них чего-то, а с тем, чтобы доказать себе свое «я». И вот я, дескать, очень мощный, я им сказал, и они из-за этого начинают хуже. У них прыщи прорывают и пучат.
0: Да. Любопытство – это здоровые чувства, то же самое, к примеру, как и страх.
1: Нет,
0: это тоже чувства и ощущения. Если одному человеку очень интересно, к примеру, какой завтра день, благоприятный или неблагоприятный, а другой человек возомнил себя богом, к примеру, имбецил один, вот, и он сказал Буцефалу, ну, конечно, это завтра будет неблагоприятный день.
1: И тот, конечно,
0: а тот ему дал, к примеру, денежку или готов платить за ту литературу, которую выпускает имбецил. Я еще раз скажу, что имбецилы, они могут себе возомнить о себе, что они боги и творцы. И действительно это так. Это тот священный образ, о котором говорится и в церквях, и в священных писаниях. Человек-творец, который создает не материальный мир, а создает то, в котором существует этот мир материальный. Как бы одна из деталей той структуры, в которой живет имбецил по-настоящему.
1: Да,
0: но дело в том, что имбецил, имбецил не может существовать без Буцефала.
1: Не может, но с другой стороны, ведь нехорошо ведь имбецилу смеяться над Буцефалом.
0: Да почему? Хорошо. Смеяться нет. Всегда хорошо.
1: Нет, ну хорошо.
0: Главное, чтобы это не выходило зло просто.
1: Вот, а это же, когда говорят о неблагоприятных днях, это же прям сатанизм какой-то.
0: Да, если есть, кстати, вот если есть потребность сегодня в сатанизме, и говорят, что вот, к примеру, должен появиться антихрист, наконец-то, сначала до Бога, и если общество хочет этого, то они найдут и личность, и люди найдут, и создадут, пусть это антихрист и явится даже и не в той, ну, я оговорился, конечно, пусть, не дай Бог, конечно. Ну вот, пусть это будет не личность, как человек, к примеру, а какая-то вот фантазия. К примеру, вот как страх. К страху относятся как к болезненному чувству. А на самом деле это совершенно здоровое чувство, к примеру, для мужчины.
1: Есть такое мнение бытует, что как бы антихрист, нехорошо это слово говорить, конечно, но тем не менее, что он уже сейчас появился, его пришествие началось, и как бы он материализовался в системе интернет. Вот как ты считаешь?
0: Да вот священная мечта вообще всех людей. Я просто в этом уверен, что наконец-то, чтобы что-то происходило, чтобы дух как-то продвигался, существовал вообще.
1: Нет, ну просто уже, ведь поскольку идет серьезное развитие...
0: А так как не происходит ничего, и нету второго пришествия, наконец-то, обещанного. Как бы
1: нет,
0: уже говорят, что Бога нету. Представляете?
1: Так нет, но ты сейчас в данном случае, как бы, может быть, ну, считаешь, что, скажем, Бог или Антихрист, это значит, один дяденька с бородой добрый, а другой с рогами. Вот, а вовсе не обязательно они в современном мире должны существовать в таких материальных, в таком материальном виде. Это может быть что угодно.
0: Это тот мир, который создал имбецил, то есть человек-бог, творец, как бы его фантом, плохая фантазия.
1: Да, но однако...
0: Вот, и которая присутствует в умах буцефалов, то есть людей, которые все раскладывают как бы на все по полочкам, на две составляющих. К примеру, 0 и 1, как цифровая аппаратура. Вот.
1: Да,
0: это тоже изобретение же буцефалов.
1: Да.
0: Ну вот. И вот, пожалуйста, происходит так. вот такие вещи происходят, что в одном человеке, как бы в Буцефале, начинается война. То есть одна половина вдруг появляется богом, другая становится антихристом.
1: Ты послушай, в таком
0: не
1: случае
0: бог, антибог. Как бы война в одной личности же. Не могут же глаза поссориться друг с другом. Две руки не могут побить друг друга. Дело в том, что вот...
1: Но подожди, в таком случае...
0: Не перебивайте меня, пожалуйста.
1: Нет, подожди. Да, прошу прощения.
0: Дело в том, что я хочу очень важную вещь сказать о том, что я узнал только сегодня. Дети сегодня говорят, да, не только дети, подростки вообще уже, говорят все, бога нет. Бога нет и занимаются буквально своими делами. Ходят там по подъездам, и значит, можно говорить всякие слова некрасивые и поступать как-то некрасиво. Раз бога нет, ну что ж теперь сделать?
1: Ну да, дескать.
0: Да. И вообще родители обманули нас, обещали, что будет вот скоро.
1: Да,
0: скоро.
1: И ничего не произошло.
0: И ничего не произошло. Да. И даже антихриста как бы не появился. И вообще никакого чуда.
1: Нет, просто я еще раз хочу сказать, что он не визуализировался. Вот я все-таки
0: да,
1: хочу...
0: Да, да, его нельзя пощупать, его нельзя посмотреть там. Вот, да. Хотя бы посмотреть. Как говорится,
1: тронуть за вымя.
0: Да. Ну так вот.
1: Произошел обман такой.
0: Да. Ну вот, так продолжение есть в книгах священных. Люди, которые молятся Богу и называют его Аллах, но Бог един, и ему молятся как бы все по-разному. Вот. И имен у него очень много. Ну так вот, нет Бога, кроме Аллаха. Как бы вот нет Бога, запятая, там должна в этой фразе существовать, кроме Аллаха. К примеру, просто у Бога может поменяться даже имя. Бог может возникнуть в одной как бы ипостаси или в другой. Или приобрести вдруг иное имя, его всегда нужно узнавать просто на все.
1: А вот вполне возможно, что просто тут не произошел вот обман со стороны родителей вот этих подростков, а просто как бы по неведению, вот они не знали о таких воплощениях всеразличных, и у них сейчас происходит у самих дезориентация. Они смотрят, они, может быть, чувствуют, что вот оно здесь, но им страшно в этом признаться, потому что у них спросят, а где, покажи, а у них не хватает уже их компьютера, встроенного на вот как бы на распадных эхолотах, нет, они не чувствуют.
0: Вдруг оказалось,
1: они же не
0: что...
1: киты, вот это очень важно, что человек должен быть кит. Вот если человек кит, то он как бы должен все. То есть вот любой как бы буцефал, да, и любой имбецил, это как
0: чтобы
1: бы киты.
0: Чтобы как бы фонтанчик маленький.
1: Да-да-да. Да.
0: Должно быть вот столько его.
1: Взахлеб, во-первых, надо.
0: Да.
1: Вот, а они-то нет. Поэтому здесь в данном случае, мне кажется, что происходит не обман, может быть, немножко неправильно, не обманули они, а они сами обманулись или нет.
0: А я бы сказал, может быть, открыли свой храм души, называемый чудным храмом.
1: Да, ну ЧХ.
0: Да.
1: Сокращенно.
0: Иначе говоря, родители рассказали своим родителям о своей фантазии, концепции мира, в котором они живут, в своем фантазии. Дети же живут в мире родителей.
1: Да, да.
0: Ну вот. И родители однажды рассказали своим детям о своем мире. Не о мире их же детей, а в мире, в котором живут они на самом деле. Ну вот, и дети поверили, конечно, но они верят всегда в то, что должно что-то происходить реально.
1: А в принципе, ведь это очень некрасивое действие со стороны родителей рассказывать о своем мире. Это то же самое, что там, когда вот татаро-монголы напали на Русь. Практически в данном случае Русь, это как бы ребенок...
0: Да хотя бы школа выживания просто элементарно даже.
1: Ну да, да, то есть это несколько агрессивные все-таки действия, необдуманные.
0: Как пользоваться ножом? Не суй, к примеру, два пальца в розетку.
1: Да, да, да, да,
0: самое элементарное — это посвящение как бы в свой мир, рассказ о своем мире.
1: Или там не ешь стекло.
0: Да, и вдруг покажется, да, появится феномен, который, к примеру, от того, что он как бы вот сует два пальца в розетку, он совершенно не обугливается, а получает
1: это нормально.
0: Экстазные какие-нибудь ощущения, да, для него это нормально, и вдруг он узнает, родители ему рассказывают, что в нашем мире это так не делается. Представьте себе такую модель, что в нашем мире от этого обугливаются, там, отваливаются руки, или как-то человек
1: уходит в какие-то,
0: да, совершенно непонятности.
1: Это то же самое, что...
0: Как-то умирает, а что такое, а они сами как бы и не знают, да.
1: По-моему, процесса. Вот да. Ведь придумал же какой-то идиот пословицу, рожденный ползать летать не может и так далее, да? Человек как бы там не может
0: как
1: летать.
0: Бы, не может ребенку дать пощупать что-то такое или там показать даже.
1: То нельзя запрещать хотя бы.
0: Уже если даже не может рассказать об этом, что же тогда вообще об этом думать? Вообще, значит, этого нет. Это проще всего откинуть.
1: Да вот все это на самом деле идет, согласись, еще от того, вот, как мы говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы, от завязывания шнурков. От завязывания шнурков, а от этого ложка за папу, это ложка за маму. Да. Вот это очень страшно. И, кстати, это фашизм. Это чистой воды. Вот когда это ложка за папу, это ложка за маму. То есть... Лев говорит, ты съешь эту ложку, и ты будешь здоровый и пухлый. Вот. А вполне возможно, кто сказал, что именно от этой ложки он будет здоровый и пухлый.
0: А вы знаете, у меня такое ощущение, да. Александр, что должен произойти в России некоторый всплеск фашизма среди молодежи.
1: Ну, вот,
0: потому что это как бы агрессия коммунизма порождает антиагрессию. Все-таки она существует, и сия агрессия называется фашизм. Это пройдет, конечно, очень быстро, мне так лично ощущается.
1: Тем не менее, вот действительно, это явление, оно как бы очень
0: во-первых,
1: сейчас серьезно занимает
0: место.
1: Во-первых,
0: это очень эротично.
1: Во-первых, это эротично, во-вторых, это становится модным.
0: Модно.
1: В-третьих, этому не придают значения особого никто.
0: Это жизнь молодых людей.
1: Да, но и даже есть такое выражение, типа, что хочешь быть красивым, молодым и сильным. Ну, такая детская песенка.
0: Да.
1: То есть нужно быть молодым.
0: Делай физзарядку.
1: Ну что же, я предлагаю, если ты не против, может быть, послушать телефонные звонки по телефону 203-19-22. Вы можете задавать ваши вопросы нашему гостю. И, кстати, так сказать, выстраивать ваши гипотезы, кто сегодня является гостем программы «Монморанси». Скажу только, что человек этот вам наверняка хорошо известен, и уже однажды он у нас был. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да.
2: Привет.
1: Здравствуйте.
2: Это Илья Свенск.
1: Здравствуйте.
2: Не так давно из Ирландии.
1: Понятно.
2: Окей, я когда-то очень давно играл у вас на шотландской волне.
1: Мы помним, конечно.
2: Я Оль.
1: Да.
2: Итак, я думаю по поводу времени.
1: Угу.
2: Вы знаете, это было, как мне кажется, в конце 12 века. Первые публичные часы в городе Аахене.
1: Да.
2: Это такой есть в Вестфалии, Германии. Окей? И тогда впервые была идея совместить вместе крест и время. Мементо мори. Помните о смерти. Дальше.
1: Ну, это же, простите. Да, я не буду перебивать. Потом, как бы, наш гость сразу просто, я вижу, уже несогласие в его глазах. То есть, не с историческими фактами.
2: Я цитирую вполне известные вещи.
1: Да.
2: С тех пор часы вместе с крестом на башнях городов до появления карманных часов и, собственно, индивидуального времени. В конце, ну, скажем, 17 века. Вот. Церковные колокола, которые отмеряют время жизни. Мне иногда страшно становится, когда я иногда имею свои карманные часы, глядеть на них и смотреть. С каждым тиком исчезает время нашей жизни. Я иногда думаю, что, черт возьми, деньги всегда можно заработать, но мы все имеем только один капитал, который никогда не увеличивается. Это время нашей жизни.
1: Понятно. Кстати, такого же плана идол, я имею в виду в форме часов, установлен вот в Праге.
2: Фетиш.
0: Фетиш, да.
1: В Праге, вы если были, там вот эти часы, где...
2: Вы знаете, я ни разу не был в Праге. Мне все рекомендуют ни разу.
1: Хорошо, там стоят.
0: Вы всего лишь связали свою жизнь с прибором.
2: Я не имею часов, слава богу.
0: Вы счастливы.
2: Дальше, Аллах.
1: Да.
2: Вы знаете, несколько лет назад в Берлине я встретился в одном баре с одним весьма продвинутым человеком. Он был мусульманин из Северной Индии. Мы выпивали вместе в баре, немного курили, беседовали о том, о сём, главным образом в принципах игры на табле. Вот. И, между прочим, он мне рассказал, что древнеарабский вот, также относится к санскритским языкам и к индоевропейским языкам. И таким образом он мне объяснил, что понять слово «Аллах» я не знаю, черт возьми, я не знаю арабского. но в его интерпретации это было весьма легко понять. Мы разговаривали по-английски, поскольку он не знал немецкого, и он знал только арабский, пушту и другие языки. Вот, ну, соответственно, мы говорили с ним по-английски. И он мне объяснил следующим образом, что Аллах и арабский имеет отношение к индоевропейским языкам. Вот, и понять это весьма легко. Аль – это то же самое, что английское all. Ах – это восклицание, просто восклицание, типа ёлы-палы. Ал – это all. Все. Ах.
0: Иначе говоря, какой-то восторг.
2: Да, восторг 37. Это имперсональный бог. Что касательно интернета, я сейчас занимаюсь тем, что делаю дизайн для нескольких веб-сайтов в интернете. Вот. Меня пугает, черт возьми, распространение этой новой религии. С одной стороны, это действительно всегда карманная библиотека. Вот, это здорово. Но с другой стороны, подумайте о том, что, черт возьми, мы, люди нашего возраста, играли в детстве с игрушечным оружием. Играли, ну, я не знаю, в зависимости от национальности и так далее, в казаков-разбойников,
1: пробки
2: там,
1: играли,
2: в ковбоев и подобные вещи.
1: Да-да-да.
2: Так, но дело в том, что наши дети... Ну. Уже не играет в это.
1: Понимаете, извините, Илья, вот как бы у нас была очень большая программа по интернету с нашим позитологом Андреем Орловым, и эта программа имела такое название, как бы, ну не то, что название, шапку такое назовем, интернет как начало апокалипсиса, поэтому вот как бы то, что вы говорите, я просто... Yeah. Да, то есть это как бы...
2: Окей, я могу сказать только одну вещь. На мой взгляд, ужасно то, что современные пилоты в самых современных самолетах, как Stealth и подобные, не имеют окон. Перед глазами пилота компьютерная игра. Я имею в виду лишь только абстракцию убийства.
1: Да, да.
2: Трудно с вами... пырнуть чисто по-римски мечом своего врага. Для современного человека трудно. Но легко абстрактным жестом убить абстрактно миллион людей нажатием на кнопку. Или как для пилота в современном самолете играть в игру.
1: Так вот, да, согласны ли вы с утверждением, опять же, того же Арнольда Загу, который как бы в одном из своих тезисов сказал, что вот в лице интернета на Землю, в общем-то, явился сам сатана.
2: Я не знаю, что такое сатана, черт возьми. Потому что это, опять же, это дефиниция мертвой религии.
1: Нет, дело в том, что как бы Арнольд Загу, он иногда пользуется какими-то такими очень пыльными терминами, но как бы вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем здесь идет речь у великого философа.
2: Я не согласен с дефинициями. Я уверен, что приблизительно через 30 лет интернет станет заменой Бога, который действительно умер, и смерть которого провозгласил Ницше уже постфактум.
1: Ну что же, спасибо вам за ваш звонок. Сейчас мы попросим...
2: В Ирландии тепло.
1: Ну что ж, в Ирландии пиво хорошее. Что ты думаешь на вот эти темы, которые затронул наш радиослушатель? Насчет вот как бы сходства креста с часами?
0: Ну, присутствует, во-первых, да, ассоциация своей жизни с прибором, просто хронометром. Вот. Это совершенно никак не связано ни с крестами. Это просто хотелось, наверное, человечеству отметить, насколько важен этот прибор просто. Вот, и может быть этот прибор даже, как и храм духовный, может присутствовать и параллельно как бы быть. К примеру, в храме же бывает и купели, и кресты, и иконы в церкви православной. В другом храме цимбалы, к примеру, у Конфуция. Почему бы не быть, к примеру, и часам?
1: То есть как бы в данном случае это
0: в доме Бога должно быть все, пусть будет и такой прибор.
1: Вот так они рассуждали древние.
0: Ну, я думаю, что да.
1: А вот с утверждением, с таким, то есть как бы вот Илья, он, видимо, менее категоричен
0: вот
1: в своих утверждениях.
0: Вот страх смерти все-таки присутствует.
1: У него присутствует, да. Поскольку он чувствует вот это время. Кстати,
0: это исходит из того, что трудно не любить свое тело.
1: Скафандр.
0: Скафандр. Потому что человек на самом деле, вся жизнь, ну это же дух. Все, что вы, это дух. А все, что тело, это...
1: Скафандр.
0: Скафандр просто.
1: В молниях там всяких.
0: Да.
1: Ну что, я предлагаю...
0: Вы себя ассоциируете с телом, мне так кажется.
1: Ну, ты пойми, что это же для многих очень естественно.
0: Очень важно, да. За скафандром, кстати, нужно следить, потому что его надо мыть и ухаживать, и вести здоровый образ жизни только лишь из-за того, что ваш скафандр всегда подходит кому-то другому.
1: В дальнейшем он передается. Да. Он передается, и нужно...
0: И он нравится кому-то, и кто-то в него даже влюблен.
1: То есть нужно очень относиться гуманно к вашему скафандру, дабы вот этот гуманизм перенести на...
0: Вот, кстати, новое ощущение, что это... всегда как не к своему относиться. Что тебе дано, это как бы в подарок. Ты вот поноси, сбереги, ну и знай, что это может оказаться и другому тоже гораздо необходимее, чем тебе.
1: Немножечко послушаем музыки.
0: Да.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмарк»...

0: Относится как бы к женской части населения. Вот. Но, как бы, тем не менее, ведь на скафандр очень сильно влияет то, что происходит вокруг. То есть, значит, выехал по автомобильной, значит, сожженная резина от автомобиля.
1: Ну, конечно, да.
0: И так далее, и так далее, и тому подобное. Вот какие, на твой взгляд, корректировки на будущее внесет вот это серьезное экологическое загрязнение для состояния вообще скафандров? Ведь им то придется куда-то переселяться, и вполне возможно, что придется переселяться в такой секонд-хенд, который даже, извиняюсь, не купят и бомжи. То есть, вот, ну, вот например,
2: представьте себе, да, ситуацию,
0: это что... случай с реинкарнацией.
2: Да-да. Но представьте себе ситуацию, когда люди все мечтали о том, что придет наконец-то человек, который всем расскажет, как и все его вдруг полюбят, и он всех полюбит. И вдруг случилось так, что этого не случилось. А фантазия как бы людей продвигает дальше их существование. То есть жить надо, как бы. Пришел спаситель или нет. Вот. И поэтому происходят различные фантастические как же это сказать, фантомы происходят. Фантазии становятся не всегда хорошими, не всегда правильными. Настала как бы эра духа. Наконец-то получилось так, что дух оказался вдруг именно стал обладать личностью. Вот. И вдруг оказалось, что то, что дух, это вдруг я-то, собственно, и есть тот дух. Вот. И скафандр вовсе даже и не принадлежит мне. А если не принадлежит мне скафандр, то зачем все окружающие как бы его предметы?
0: То есть, ну, это
2: иначе говоря, вот человечество, сейчас общество людей, человечество переходит как бы вот в новые понятия духа.
0: То есть вот,
2: новое ощущение жизни.
0: Ну, вот это новое ощущение жизни, не связано ли оно, так сказать, с фальшивым нимбом? Я имею в виду, вот он, например, вылезает из своего автомобиля, чувствует, зацепился, глядь вверх, это не рога, смотрит, это нимб у него. Вот. И он сразу как думает, что, ну, раз у меня нимб, то, значит, мой вот скафандр, он как бы уже целиком принадлежит мне, и вот этот нимб, он предохраняет от всего остального, и вот этот скафандр будет в резерве лежать в ящичке, я там, значит, перекрутился быстро и вернусь в него. Но же, раз я его однажды выбрал. То есть вот роль вот этих нимбов в данном случае, как главных убор, ведь очень много сейчас видно, вот он идет, а у него нимб, то есть он сам этого не замечает.
2: Появились люди, которые совершенно сегодня уже не скрывают как бы своего свечения, священия тоже, иначе говоря, не скрывают своих знаний. Вот. На самом деле нужно обладать достаточно сильной волей и духом, чтобы показать свое великолепное сияние, как бы. Вот. Свет-то происходит, собственно, не от скафандра же, а именно от того духа, который присутствует
0: в скафандре. А я в данном случае имею в виду как раз лживый нимб. То есть иногда как бы кто-то хочет подшутить и создает им такую фантазию, что
2: начнем с того, что ложь понятие от слова фонетика слова и вообще происхождение, а слово ложат, иначе говоря, постель.
0: Трудно с этим не согласиться.
2: И вообще все слова как бы ложь. Все, что говорится, все это, все слова именно ложь. Это как бы те животные звуки, которые необходимы для продолжения слияния, соития как бы двух влюбленных.
0: Ну, а хорошо, вот следующий момент. Как бы вот когда люди смотрят по телевидению, по диапроектору выступление какого-то очень авторитетного с их точки зрения человека, то вот почему этот человек авторитетен? Почему такая слепая вера в то, что говорят по диапроектору? Потому что там прилеплен к каждому из них, в общем-то, фальшивый нимб. Но иногда он бывает не фальшивый, то есть там бывает, конечно, как бы свечение не скафандра, а начинки. Вот. Но, как
2: нимб
0: правило...
2: не бывает фальшивый.
0: Нет, ну как,
2: свет, да. Сияние — это то, что не может обмануть.
0: Нет, но тут в данном случае как бы...
2: Не может быть фальшивым. Просто сияние может быть и другим каким-то.
0: Нет, я с тобой не согласен. Именно фальшивый, созданный искусственно. Это сияние, оно создается искусственно. А в данный момент для того, ну, как у фазана. дескать,
2: понимаешь. Ну, может быть, да. Просто как украшение, что ли?
0: Ну, да, но это украшение на многих действует магически, и он таким образом...
2: Так красота, это же и есть как бы Бог.
0: Но в том смысле, что это же сияние...
2: Это любовь? Красота — это любовь, а любовь есть
0: нет,
2: Бог?
0: А если у него подсветка сзади? Вот как бы это не изнутри скафандр,

0: Александра, а подсветка сзади, то это получается как бы, ну, все равно, что я тебе вот покажу синюю папку и скажу, синяя папка, это Бог, она красивая. Это же...
1: Вряд ли сие сияние как бы приведет вас в божественный восторг.
0: Это совершенно правильно, но это зачаровывает их. Вот они как бы сидят, и у них даже весы эти выравниваются.
1: Ну, а почему бы нет, любой артист или по-своему какой-то маг, который зачаровывает большое количество людей, и которые следят за ним, и он может нравиться или не нравиться. Но все знают, что существует, к примеру, такой артист или там человек, которого все знают. Угу. Пусть он даже всем не нравится, к примеру, такой человек, ну вот сегодняшние наши правители, я просто абсолютно уверен, это те люди, на которых все общество смотрит, и уверены просто, что так поступать и так жить, как они живут, так жить нельзя. Если раньше вот как-то были люди, появлялись какие-то духовные великие личности, вот, к примеру, как Иисус Христос, возьмем вот за последние 2000 с лишним лет, вот, и он явил такое сияние великолепное свое, что хватило как бы на протяжении 2000 лет с лишним людям вот жить теми идеями, теми, пусть даже, может, это уничижает как бы у Господа, но фантазиями его, представьте себе.
0: Ну да, но сейчас вот я и...
1: Его модель, да, да, общества, да, вообще отношений как-то людских.
0: Так вот, нынешняя, значит, подсветка, вот опять же, это искусственный, искусственный нимб, он и дает...
1: Это вехи.
0: Ну да, но тем не менее, это же существует. Это же существует.
1: Реально, но опять же, существует только для каждого, для каждой личности. Если вы представляете себе, что существует, к примеру, Юрий Гагарин, вот, он в вашем сознании, да, хотя вы не присутствовали еще, вот появился молодой человек, который его еще не было в то время, когда существовал Юрий Гагарин, к примеру.
0: Да, но он все равно живет с ним, естественно.
1: Да, он его знает и по кинохронике, к примеру, его знает и ощущает его постоянно, как он, что человек, который первый полетел в космос. Вот. И всегда он с ним.
0: Ну хорошо, а хорошо. А такой, значит, феномен, как-то стремление избавиться от навязчивых личностей, навязанных предками. Но, к примеру, если, например, один человек от мамы получил какие-то знания, ну, ну возьмем, да, о Гагарине, к примеру. Этот, значит, жил всю жизнь с Гагарином в душе. Дальше, значит, у него генетически его детям передается, и вдруг какие-то вот его уже далекие потомки, вдруг неожиданно у них в форме дежавю всплывает образ Гагарина, который сидит в ракете и говорит, поехали. Так прям вот говорит, сказал.
1: Ну, всегда свою личность можно разглядеть в учебниках истории. Если почитать учебник истории, всегда можно себя ассоциировать с каким-то или правителем, к примеру, или даже вот с Тутанхамоном.
0: Всегда... Ну, это вполне, вполне сложно с этим не
1: согласиться. Любой человек о себе скажет, что я вот фараон Тутанхамон, как бы, и ассоциирую себя. Никто же этому не удивится. Ну, что такое? Нет, человек ничего. Шутит там, или это фантазия. А на самом деле, если он сам о себе так думает и никому об этом не говорит, ну, пожалуйста, что ж это такое? Тутанхамон, как бы, мне кажется, совершенно не отреагирует на это никаким образом.
0: Ну, я не думаю, что он будет обращать на это внимание. Да. Хотя он жив и, в общем-то, мог бы как-то
1: это противодействовать. Это продлит просто его, как бы, существование вообще.
0: Зарядит его лишней энергии, которая ему необходима. Да, а скажи, да. Скажи, пожалуйста, вот все-таки избавление от образа, который впитался в сетчатку, через сетчатку в мозг далеких предков, избавление от этого образа потомками, каким образом может происходить? Как-то выбивание какое-то, или же, знаешь, стоит прям выйти на прямой контакт и сказать, слушай, иди, дескать, ступай отсюда, а я как бы сам...
1: Ну, отсюда вот существуют высокие духовные личности, как-то психохирурги, как бы духовные хирурги, люди, которые тоже производят какие-то операции и заменяют тоже плохое на совершенно вдруг великолепное и хорошее, как бы в новом сиянии подавая, с иной точки зрения, как бы посвятив предмет. Но если мы возьмем, к примеру, карандаш, вторучку, вот, всю жизнь мы на него смотрели, к примеру, с макушки только, и думали всегда, что это точка всего лишь круглая.
0: Да,
1: вот.
0: Да, да, да.
1: И вдруг появилась личность, которая владеет этим карандашом, вдруг она сказала, да, это мой карандаш, и вот посмотри, еще он имеет
0: другую
1: длину.
0: Другую сторону, да, да, и длину имеет.
1: Вот так вот.
0: То же самое. Ну что ж, знаешь, мы вынуждены еще сейчас прерваться буквально на пару секунд, а после этого мы продолжим наш разговор.
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано –